0: Об атаках.
1: Военные отражают воздушную атаку ВСУ на Севастополь. Задействована система ПВО и мобильные огневые группы. Это сообщил губернатор Михаил Развожаев. Оставайтесь в безопасных местах, добавил глава города. Ранее воздушная тревога была объявлена в Севастополе.
0: О важном.
1: Владимир Путин сегодня, в День России, вручит государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности, сообщили в Кремле. Кроме того, президент также вручит золотые медали «Герой труда».
0: О мошенниках.
1: Аферисты пытаются обмануть россиян, предлагая стипендии и гранты. Легенда мошенников строится на том, что ко дню молодежи якобы можно получить различные выплаты, в том числе на обучение. Злоумышленники, обещая деньги, предлагают заходить на сайты, мимикрирующие под государственные банковские. Там надо заполнить анкету и ввести данные карты для зачисления якобы выплат или заплатить комиссию.
0: О болезнях.
1: По итогам прошлого года заболеваемость корью в России снизилась в 3,4 раза в сравнении с 2024 годом. Это говорится в докладе Роспотребнадзора. По данным ведомства, в период с 2023 по 2025 год в стране фиксировался циклический подъем заболеваемости корью. Подобные явления регистрируются каждые 4-6 лет, следует из доклада. Пик заболеваемости пришелся на 2024 год. Тогда в России выявили 22 400 случаев кори, а в прошлом году зарегистрировано 6 627 случаев.
0: Обо всем.
1: Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером после IPO SpaceX. По данным Рейтер, размещение акций SpaceX принесло компании рекордные 75 миллиардов долларов. До выхода на биржу состояние Маска оценивалось примерно в 780 миллиардов долларов, но после IPO его капитал превысил триллион 100 миллиардов долларов. Основная часть состояния бизнесмена приходится на долю в SpaceX. Ее стоимость оценивается примерно в 866 миллиардов долларов. Помимо космической компании, в империю Маска входят Тесла и другие активы.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара в выходные 71 рубль 91 копейка, евро 82.97, курс юаня Центробанка 10 рублей и 61 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
2: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Встреча продлилась полтора часа. Наш Галузин все разъяснил. Послы Британии, Франции и Германии в четверг посетили МИД. Для ПВО Украина испытала новую зенитную ракету класса «Земля-воздух», заявляя, что она дешевле «Патриота». И из-за проблем с экспортом армянской продукции в Россию Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Замглавы МИДа России Михаил Галузин встретился с послами Британии, Германии и Франции по их просьбе. Он разъяснил объективные оценки деструктивной политики руководства этих государств по отношению к украинскому кризису. Ну и к нам-то тоже. Послы в четверг посетили наш МИД, провели там полтора часа, хлеба-соли не было, передали все свертки, которые им поручили передать их, кто там, правительство, президенты, те, кто их отправил. Ну и, в общем, спросили, что передать мой король. Про Кемпскую волость нет. Галузин сказал, что мы предполагаем, да, что позиция России хорошо известна. А французский дипломат заявил, что разговор прошел хорошо, остальные послы от комментариев отказались. Ну, наши дипломаты плохо не разговаривают. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников. С нами Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Нам ничего не рассказали, что было в свертках от этих послов, да, что они передадут их королям, и как бы в чем ультиматум был?
3: Ну, ультиматум был сформирован на встрече Евротройки в Лондоне вместе с Зеленским, как-то лидером Украины нынешним, текущим. Там несколько пунктов. Прекращение боевых действий по линии боевого соприкосновения войск. Войска НАТО входят на Украину, замораживаются российские активы. Ну и на этом фоне ведутся переговоры о чем-то дальше. Позиция была заявлена и раньше, такая ничего, но в общем, но в ней нет. Поэтому, наверное, и российский ответ тоже будет таким же, как
2: зачем
3: был в предыдущих случаях.
2: Зачем?
3: Ну, в Европе считают, что сейчас у них хорошая ситуация. Они оценивают нынешнее противостояние как успешное для Европы и Украины. Удары вглубь территории России, там арест российских судов в Балтийском, в Средиземном море, не лучшие показатели российской экономики, о чем говорил даже президент. По их мнению, сейчас удобный момент для того, чтобы склонить Россию к капитуляции.
2: Но это довольно странно, да, военной победы у них нет и не будет, а как бы приезжать с ультиматумом, вот чтобы что. Интересно, что при этом премьер Италии Мелони, выступая тоже с начала диалога с Москвой, тоже сказала, что нужен какой-то один единый кандидат. Надо говорить, что однозначно определить, какова конечная цель переговоров и кто будет представлять европейский интерес, хотя непонятно, насколько они однородны. Мелони говорит, что ни один формат не обладает легитимностью, говорить от имени всей Европы не получится ни у кого, и стоит определить авторитетную фигуру, которая будет пользоваться доверием и мандатом всех стран-членов Евросоюза. А при этом Дмитриев наш, РФП, приветствует желание Европы начать какие-то переговоры, но тут мы с вами возвращаемся к вопросу, о чем говорить, да, как бы они с задором видят, что дроны меняют немножечко свои возможности, да, и стали пролетать и вглубь нашей страны, и, ну, много можно чего перечислять, то что будем сейчас вести с нами переговоры?
3: Ну, с их позиции переговоры должны вестись как давление на Россию. И, в общем, задача нанести России стратегическое поражение и заставить Россию выплатить там несколько сот миллиардов репараций, на что Европа уже заложилась. А дальше там торговаться контроль над российским ядерным вооружением, там перевод российских госкомпаний под контроль международных консорциумов. Дальше идея, которая была озвучена неоднократно в Европарламенте, что нужно провести деколонизацию России, то есть разделить Россию там, на несколько десятков квази-государств, каждый под управлением кого-то старшего. Все эти планы никуда не делись, они есть. Вот их будут продавливать.
2: Ну, да, тут, опять же, не очень понятно, да, как бы с какими перспективами. То есть идея выйти на какой-то такой, на какой-то формат, где они постоянно могут и на уровне этого переговорщика на нас давить, какого-то выбранного, кого они там предлагали,
3: Меркель? Ну, смотрите, да, по поводу переговорщиков немножко, на мой взгляд, другой момент. Как бы вот эту стратегическую задачу в Европе озвучили и ни разу не отменяли. Поэтому позиция Европы сейчас вот такая, как мы сейчас проговорили. А дальше, наверное, задача переговорщика не столько реальные переговоры вести, сколько начинать более конструктивный обмен мнениями. Вот это может быть, но для этого нужен один человек, а не приезжать с ультиматумом и класть его на стол, а там садиться и долго разговаривать. Ну, собственно, то, что происходит сейчас там в формате России и Соединенных Штатов. Там Соединенные Штаты сейчас нам не друг и не союзник, и, как сказал Марко Рубио, Соединенные Штаты не сторонний участник конфликта, а наблюдатель, а непосредственно участвует на стороне Украины, и Россия остается врагом. И что Дональд Трамп никак не отменил, не дезавуировал, значит, так оно и есть. Но все равно мы с представителями США о чем-то говорим. Ну вот давайте о чем-то говорить и с представителями Европы, европейской позиции такая.
2: А есть у товарищей предложение вдарить по всем предприятиям ВПК на территории Европы, которые собирают дроны для Украины?
3: Ну, давайте для начала вдарим по Украине, по-человечески, как бы, да, можно разрушить, это банально об этом, там, ну, как минимум я говорю, там, 5 лет, 5 железнодорожных переходов соединяет Украину и Европейский Союз, где меняют колесные пары.
2: И мосты через
3: тут тоже. Ну, мосты через Днепр, следующий этап, да. Вот просто мостов больше, а железнодорожных переходов всего 5. Если их разрушить и постоянно держать разрушенными, причем это не железнодорожное полотно, это серьезная инженерная коммуникация. Если они будут постоянно разрушены, то дроны возить из Европы на Украину будут заметно меньше, так как и ракеты, и снаряды. Самолетами их тяжело возить. Ну, да. Дальше мосты, аэродромы. Да, конечно. Можно даже не Европу уничтожать, а Украину.
2: Спасибо. Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития. Сама Украина тем временем испытала новую зенитную ракету класса «Земля-воздух» для ПВО. Она должна стать более дешевой альтернативой американской системы ПВО «Патриот», которая стоит несколько миллионов долларов. А это чудо от компании «Firepoint» с бежавшим из России некогда Денисом Штиллерманом. Всего 700 тысяч долларов. Тем продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: И читатели «Комсомольской правды», и радиослушатели наверняка уже знают, что украинская армия испытывает острейший дефицит в ракетах к системе «Патриот». Американцы не горят желанием поставлять новые ракеты на Украину, потому что они сами очень серьезно поиздержались и во время помощи Украине при поставке этих ракет ПАК-3, и тем более во время войны с Ираном, которая, кстати, сейчас уже продолжается. Ну и что же решили украинцы с помощью своих хозяев? А давайте замутим производство ракет для «Патриота» у себя на украинской базе. Ну и есть на Украине такая фирма, она называется «Firepoint», рулит который Штерлман, есть такой достаточно серьезный бизнесмен, который вчера радостно сообщил, что украинцам удалось разработать свою национальную ракету и успешно ее испытывать. Правда, здесь возникает сразу несколько вопросов. Штерлман говорит об успешном испытании, но тут же, рассказывая об этой чудо-ракете, он вдруг оговаривается. Вы знаете, мы запустим массовое производство ракету, но только если нам поставят головку самонаведения, если нам поставят радар, если нам поставят систему управления и контроля, ну и так далее со всеми этими остановками. Ну и какой же вывод делают наши специалисты, что это типичная украинская бравада? Украинцы уже много раз прокалывались над тем, что, сообщая о собственном производстве, каких-то чудо-новациях, потом садились в лужу, потому что оказывалось, что ракета либо французская, либо английская, либо британская, или даже старая советская, как это было в случае с разработкой ракеты «Нептун». Они ее просто модифицировали. В итоге мы получаем типичную украинскую брехню или браваду. Потому что эта разработка, так называемая украинская, это плод коллективной работы конструкторов Германии, Франции, Великобритании и так далее. Все они сложились в складчину, поставили определенные детали, узлы на Украину, а украинцы смастерили вот эту самую ракету ФР-7. Бравада заключается в том, что Штерлман уже говорит о массовом производстве, хотя тут же оговариваются, что это, может быть, появится только в 2029 году. Но, тем не менее, есть проблемы гораздо посерьезнее. Ну, например, якобы украинская ракета «Фламинго», которую недавно достала АС до Чебоксар. Естественно, возникает вопрос, а куда же наши смотрели? А я отвечаю, куда смотрели. Прицел, систему наведения. Потому что уже 4 «Фламинго» наши ПВО завалили. Но теперь еще один вопрос. А если поверить в реальное заявление вот этого главы украинской фирмы, что такая ракета, как система «Патриот», может появиться? А если начнется массовое производство того же «Фламинго», что нам делать, россиян? А у нас есть уже хороший опыт. У нас есть целый букет зенитных ракетных систем, которые достаточно успешно работают против этих ракет. Есть у нашего зенитного ракетного комплекса «Бук», М3, есть ТОР, Панцирь, есть и другие системы, которые успешно поражают эти цели. Нам нужно готовиться к тому, чтобы эту несуществующую ракету, если она появится, тоже очень эффективно сшибать с неба. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Ну, Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за проблем с экспортом продукции в Россию. Об этом через пару минут.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов об информации, что Куба может получить от США топливо.
6: пусть поставят сначала, пусть сначала согласуют, потому что выкрик «мы можем поставить» — это, конечно, здорово, это повышает интерес компании, это увеличивает цитируемость, это, наверное, может быть даже как-то, если их акции торгуются, свободно торгуются, это может быть даже вызовет некоторый всплеск интереса к акциям, может быть, начнут покупать, но пока поставка не осуществлена, говорить можно только о самом факте заявления. Действительно, Соединенные Штаты Америки ввели блокаду, не позволяют никому поставлять нефть, опять же, никому, но вот мы немножечко поставили. Да, именно немножечко, но опять же, это больше, чем ничего. А что касается поставок с территории самих Соединенных Штатов, ну, до недавнего времени значимых поставок оттуда не было. Все-таки Куба предпочитала закупать в других местах и нефть, нефтепродукты в меньшей степени. Поэтому так как-то крайне сомнительно выглядит эта история, особенно учитывая отсутствие видимой реакции со стороны государственных деятелей Соединенных Штатов.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
2: Итак, проблемы с экспортом продукции в Россию. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию, сообщил министр экономики республики. Говорит, что хотят, чтобы комиссия рассмотрела вопрос применяемых к нам барьеров, к ним, и ограничений. Там есть, говорят, процедуры, и мы, они ими руководствуются. А представитель Госдумы Вячеслав Володин в начале июня заявил, что премьер Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в ЕС, пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС, то есть, в первую очередь, за счет России. По словам Володина, Россию ждет участь Украины в вопросе доступа товаров на рынке ЕС. Пашинян ранее утверждал, что заплатит крестьянам за урожай, который они не смогут поставить в России из-за введенных Москвой ограничений, также заявив, что рынок Евросоюза будет открыт для Армении. Директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый день.
2: Ну, вроде как надо спросить, что скажет Евразийская экономическая комиссия, да, про эти проблемы. Но, ну, хочется приподняться.
7: Понятно,
2: надо
7: что она... да. Понятно, что она скажет. Она скажет, что Россия действует полностью в соответствии с законом. Если в армянских фруктах нашли всяких жучков-паучков, а в вине, там, я не знаю, пестициды и яды, то Россия полностью имеет полное право для того, чтобы заблокировать поставки этой продукции на свой рынок.
2: Ну, да, и как бы что дальше тогда? То есть вот...
7: А дальше, как это, ловите паучков, жучков, как это, очищайте ваше вино, и все будет замечательно. А мы посмотрим, как вы будете их ловить, паучков, в смысле.
2: А Европа их поддержит или, ну, в качестве пиара пару месяцев что-нибудь позакупает, а потом что? Вот Армения прочувствует вкус?
7: Нет, смотрите, там все чуть-чуть по-другому. То есть Европа обещала освобождение, ну, то есть свободный доступ армянской продукции на свой рынок, но для того, чтобы понять, что из этого ничего не выйдет, надо просто смотреть на карту, какое расстояние между там Ереваном и ближайшей европейской страной. Как они это все повезут? Через Турцию, на них там закрыта сухопутная граница. А у них нет нормальных отношений с турками. Через Россию, но Россия вряд ли, скажем так, будет благоприятно смотреть на такие поставки. Ну и потом там масса других ограничений. То есть продать на европейский рынок невозможно чисто физически. Но для этого придется возить продукцию самолетами. А вот, это во-первых. Во-вторых, собственно, Европа пустит на свой рынок только ту продукцию, которая соответствует их стандартам. А стандарты европейские очень жесткие, и европейские фермеры вряд ли будут счастливы от того, что их рынок, их место на рынке будет занимать армянской продукцией. Ну и там, возможно, противодействие, в какой стати европейские страны открывают свой рынок для того, чтобы составлять им конкуренцию. Но главная проблема, это даже не проблема качества и не проблема лоббизма европейских фермеров, а просто чисто проблема логистики. Как продать, как довести.
2: Ну, а что это на выходе? Как бы наши меры покажут свою эффективность. Армения пойдет ниц и будет целовать нас, да?
7: Нет, или это... Не...
2: Да. То есть, как бы...
7: Ну, вы хотите, чтобы они не восцеловали, да, я лично не очень.
2: А чем мы хотим-то вообще, вы можете сказать?
7: Ну, в России есть совершенно четкие требования. Первое – это свобода российского бизнеса на территории Армении, чтобы те предприятия, которые принадлежат России, там, действовали без ограничений. Угу. Российские предприятия должны иметь доступ на армянский рынок, транзит. Ну, для Украины это более важно, для Армении менее важно из требований, которые предъявляет Россия. И последнее требование, самое важное, это чтобы с территории Армении не исходила угроза безопасности России. Когда, значит, Армения устраивает европейскую тусовку и приглашает туда Зеленского, который с территории Армении угрожает России, причем хамит, то это возникает ощущение, что вот это требование по безопасности, ну, Пашинян, скажем так, перешел красную линию. А так главное требование – это свобода российского бизнеса и, ко всему прочему, не притеснение русских на территории Армении и православной церкви. И эту красную линию Пашинян, похоже, тоже уже перешел.
2: Да вот там, еще, наверное, мы должны сказать военная база и никакое не вступление ни в какие НАТО. Ну, то это вы сказали, да? Нет,
7: угроз.
2: Но с другой стороны, видите, вы говорите, что он ведет себя нехорошо, Пашинян. И в какой степени наши действия приведут и как бы в долгую? Можно, с одной стороны, нам говорят, а посмотрите, Грузия, да, понимает экономические вопросы, зависимость там и так далее, и на рожон не лезет. А Пашинян дерзкий, да, и наши меры приведут к воспитанию, или будет как на Украине, когда пошлют к чертовой матери всю экономику во имя там большой международной стратегической политики?
7: Ну, в данном случае, смотрите, в чем отличие там Грузии от Армении? А у Армении очень серьезная диаспора во Франции и в Калифорнии, да, в Соединенных Штатах. Соответственно, влияние в нескольких держах на Армению значительно выше, чем там на Грузию, и на другие постсоветские государства. Что касается возможности давления и принуждения Пашиняна к миру, то здесь они очень велики. Надо просто вспомнить, что единственным источником электроэнергии на территории Армении является электростанция с двумя блоками, которые там, обслуживаются Росатомом. Если, не дай бог, произойдет разрыв отношений между Арменией и Росатомом, то Армения просто останется без электричества. Без электричества она существует там пару месяцев, не больше.
2: Американцы не могут обслуживать эти станции, как на Украине?
7: Нет, обслуживать, естественно, могут, но это не серьезно. Могут они этого делать. Другое дело, что там есть, собственно, есть персонал, который ее обслуживает. Но, тем не менее, Росатом принадлежит на главную роль обслуживать, потому что эти электростанции работают. Ну и вопрос поставок бензина, топлива, вопрос поставок газа. Если Россия там завтра перекроет вентиль, в Армении начнутся очень быстро проблемы, и в течение там полугода там будет колоссальный экономический кризис. Другое дело, что захочет ли Россия действовать такими радикальными способами, но это вопрос политический. Но, в принципе, принудить Пашиняна к миру сильно проще, чем было в свое время с Украиной. Просто уровень зависимости гораздо выше.
2: Интересно, да. Спасибо, директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец. Чиновники радостно решили сдвинуть введение технологического сбора в России с 1 сентября на 1 декабря, туда ближе к Новому году. Говорят, что это ни в коем случае не налоговый платеж, вы только не подумайте. Но это тот платеж, который импортеры и производители электроники должны будут платить за каждый ввезенный ноутбук, смартфон, другую электронику и даже, может быть, за самую паршивую микросхему. Как сильно это скажется на ценах и на нас с вами. Егор Волгин побежал скорее скупать китайские смартфоны.
8: Введение технологического сбора в России перенесли. Новый неналоговый платеж должен был появиться 1 сентября. Его обязаны будут вносить отечественные импортеры и производители электронной продукции. Он будет введен как для готовой техники, так и для отдельных электронных модулей. Например, поставщики должны будут платить минимум 500 рублей за каждый ноутбук, 250 рублей за смартфон, 100 рублей за телефон с беспроводной трубкой и 25 рублей за другие телефонные аппараты. Однако отраслевые объединения обратились в Минфин и попросили сдвинуть введение сбора. Теперь он должен заработать 1 декабря. Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в бюджетный кодекс, где, среди прочего, говорится о переносе технологического сбора на 3 месяца. Некоторые участники рынка выразили надежду, что, возможно, ближе к декабрю отраслевым объединениям вновь удастся выиграть время. Однако большинство экспертов в этом сомневается. Перенос необходим правительству для дифференциации уровня сбора в зависимости от модели устройства, а не как послабление поставщикам. И именно для этого сбор перенесли на 1 декабря. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
9: Перенос связан с тем, что, я так понимаю, правительство хочет все-таки сделать его дифференцированным в зависимости от производителя, в зависимости от характеристик товара. То есть, по сути, не будет, что любой смартфон 500 рублей. Какие-то модели будут меньше платить, за флагманы будут платить явно больше, ну и так далее. Соответственно, на флагмане стоимостью 100 тысяч рублей, 5 тысяч рублей – это предельная сумма, про которую мы знаем. Это достаточно много.
8: Введение этих технологического сбора заметно скажется на ценах на электронику. И речь не идет о повышении на 250 или 500 рублей, как указано в законопроекте. Размер переплаты будет увеличиваться в зависимости от длины цепочки поставки того или иного устройства на российский рынок. К тому же не стоит забывать об общемировом тренде роста цен на электронику. Из-за бума генеративного искусственного интеллекта комплектующие к компьютерам и смартфонам уже заметно выросли в цене. Поэтому итоговое подорожание с учетом всех факторов к концу года может составить 40-50%, уверен Эльдар Муртазин.
9: Безусловно, сбор технологически влияет на цены. Как минимум, они поднимутся на размер этого сбора, но учитывая, что его оплачивают импортеры, причем как отечественные компании, которые занимаются сборкой электроники, так и зарубежные, то этот сбор по цепочке, оптовый дистрибьютор, розница, он будет не равен, там, условно, если со смартфона планировали брать 500 рублей, но не более 5000, то он не будет равен этим 500 рублям. Он будет где-то 700-750. 50 рублей, потому что еще нужны люди, которые занимаются исчислением этого сбора, бухгалтерия, прочее, прочее, прочее. То есть расходы все равно выше.
8: Помимо переноса технологического сбора, законопроект, подготовленный правительством, предусматривает меры по снижению долговой нагрузки на региональные бюджеты, расширение использования цифрового рубля и защиту социальных выплат от приостановок по лицевым счетам. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Николай Севастьянов о возобновившихся ударах между США и Ираном.
10: Мы нечто подобное видели уже неоднократно за то время, пока действует вот это очень условное, неформальное на самом деле фактически перемирие. То есть у нас есть постоянные так или иначе удары по каким-то иранским катерам, по береговым объектам. Иран, в свою очередь, может поразить какой-то объект в странах Персидского залива и так далее. И это все воспринимается как такой уже вполне устоявшийся переговорный фон. Цель Трампа все та же, это выйти из истории и не быть проигравшим в глазах А избирателя и Б региона. Как ему это делать, он по-прежнему не очень, судя по всему, понимает и пытается таким образом, как ему кажется, улучшать переговорную позицию, но на самом деле этого не происходит. Все действия, которые в данный момент США делают против Ирана, они никоим образом не приближают никакой сделки, потому что Иран занимает довольно в этом плане принципиальную позицию, и несмотря на то, что иранская экономика несет довольно существенные потери от того, что происходит в виде иранской блокады, Иран считает, что у него есть время, есть достаточно временного ресурса для того, чтобы американцы слишком устали от происходящего и пошли именно на условия Тегерана.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
0: что такое радио «Комсомольская правда». Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли

0: Достичь соглашения с Тегераном, однако сторонам еще предстоит подписать финальные документы. По словам главы Белого дома, после подписания соглашения будет разблокирован Ормузский пролив.
1: О политике.
0: Палата депутатов итальянского парламента поддержала резолюцию в поддержку мирного урегулирования на Украине, после которого должно последовать поэтапное ослабление антироссийских санкций. Как сообщает РИА Новости, документ был представлен партиями правящего большинства. В его поддержку высказались 170 депутатов, тогда как 138 законодателей проголосовали против, еще трое воздержались. Согласно резолюции, итальянское правительство должно обеспечить реализацию всех полезных инициатив, которые будут направлены на достижение справедливого и прочного мира на Украине. При этом ослабление санкций против России предлагается в качестве рычага в переговорах.
1: Об Украине.
0: Правительство Украины приступило к срочной эвакуации металлургических и станкостроительных предприятий из Краматорска в ДНР по мере приближения российской армии. Это сообщает «Экономист». По данным журналистов, заводы переносят в город Перечин Закарпатской области. На данный момент на новое место переместились уже 3500 рабочих.
1: Об авиации.
0: Прямые рейсы Аэрофлота на Шри-Ланку из Москвы будут возобновлены в начале октября, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе. По его словам, отсутствие прямого авиасообщения негативно сказывается на показателях туристического потока в страну.
1: Обо всем.
0: Брюссель с января будущего года решил отказаться от прокатных электросамокатов, сообщает информагентство Белга. После истечения лицензий нынешних операторов компании Bolt и Dot выдавать новые разрешения арендным сервисам больше не будут. Такую строгую меру власти объясняют сразу несколькими причинами: ростом числа ДТП, проблемами для пешеходов и все более частым использованием прокатных самокатов преступными группировками. Еще одна претензия касается хаотичной парковки.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара выходные 71 рубль 91 копейка, евро 82,97, курс юаня Центробанка 10 рублей и 61 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Из-за неудачных попыток получить шенгенскую визу наши люди потеряли 4,5 миллиона евро. Около 43 тысяч соотечественников в прошлом году получили отказ в Шенгене, сообщает Ассоциация туроператоров России. Но вот по их данным, самая высокая доля отказов была у заявителей из Бангладеш. 54%, Сенегала 52% и даже Нигерии 48%. Какие европейские страны чаще всего одобряют визы нашим людям, узнал Юрий Кораблев.
3: Российские заявители потеряли свыше 4,5 миллионов евро, это более 300 миллионов рублей из-за отказов в шенгенских визах в 2025 году, с учетом сервисных сборов визовых центров. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что около 43 тысяч россиян получили отказы. В ассоциации отметили, что консульский сбор за подачу заявления вырос с 80 до 90 евро с июня прошлого года. Всего за указанный период консульство стран Шенгенского соглашения рассмотрели 680 тысяч заявлений граждан России. Это на 12% больше, чем в 2024 году. Одобрено 618 тысяч заявлений, а отказ получили почти 43 тысячи человек. Процедура оформления документов для россиян остается непростой, заявил радио «Комсомольская правда» исполнительный директор агентства «Визаход» Даниил Сергеев.
4: Если сравнивать, например, с процессом оформления шенгенской визы для граждан Индии или Филиппин, то россиянам проще. Если сравнивать с тем же процессом, который был в 2019 году, то стало заметно сложнее. И показатели отказа, выросшие в два раза, практически это подтверждает. Хотя по-прежнему получить шенгенскую визу, тем более в лояльные страны, достаточно просто. И самое главное, что это предсказуемо по результату.
3: Сейчас на визу во Францию и Испанию стоит закладывать около 2 месяца, на Италию – до 3. Если нужна срочная подача, можно рассмотреть Венгрию. Там иногда быстрее появляются слоты, но потребуются оплаченные билеты и отели. Эти же страны чаще всего и одобряют шенгенские визы, отметил Даниил Сергеев.
4: Список довольно понятный, лояльных прежде всего стран. Самый главный из них – это Франция. больше всего выданных виз, наименьший показатель отказа, прекрасное консульство, которое само и декларирует, что они рады

0: видеть граждан России как туристов. Испания после Франции, далее Италия на третьем месте, на четвертом месте Греция, последним на пятом, но не по значению, Венгрия. Прекрасно дают визы, хотя требуют выкупленный отель и выкупленный билет, не самое популярное направление, поэтому редко пользуются. Но визы выдают хорошо. Остальные все заметно хуже, лидируют в антирейтинге Германия и Австрия, плохо дают визы, даже когда их нужно давать, даже когда очевидно, что человек турист, даже когда он едет к семье в гости или к близким родственникам, к которым он ездил уже 20 или 30 раз, могут отказать. Иногда по надуманной причине, иногда вовсе без причины. Остальные страны, я имею в виду Центральную, Восточную Европу и Северную Европу, Скандинавию, виз не выдают.
1: На прошлой неделе издание «Политика» сообщило, что 11 европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков. По словам неназванного дипломата, ряд стран направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Брунеру. В числе инициаторов страны Балтии, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия. Исландия и Норвегия. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Поставки газа из России в Армению продолжаются в штатном режиме. Уведомление о пересмотре цен не получено. Об этом дерзко и с задором нагло заявил министр территориального управления и инфраструктур Республики Армения Давид Худатян. Зачем заявил, кто спрашивал? С нами старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований и меморан, кандидат исторических наук Станислав Причин. Станислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Зачем он это говорит? Вот, чтобы нас утереть, да, чтобы мы вот говорили, говорили, что мы тогда газ выкрутили, а русские не могут ничего. Или что?
3: Ну, вы знаете, красные линии обозначены в целом. Это не значит, что весь арсенал сразу же будет включен. То есть есть определенные ограничения по поставкам сельхозпродукции на российский рынок. Но это как бы такие предупредительные выстрелы были сделаны до парламентской кампании.
2: Так там сейчас, Европа заберет эти поставки, они сказали, беспошлин, пример.
3: Ну, не заберет ничего, так не нужно Европе. Это может быть разовые пиар-акции, там одну-две партии можно будет переправить, но на системной основе армянские товары никому там не нужны. Поэтому здесь сейчас главный вопрос о том, как армянское руководство будет дальше действовать. Будет ли она продолжать ту риторику в отношении России, которая была предпринята командой Пашиняна в рамках предвыборной кампании, либо это останется только предвыборной риторикой, и сейчас, когда Пашинян сохранил свое место, портфель, он будет выстраивать более прагматичные отношения с Российской Федерацией. То есть, и то, что армянский министр таким образом заявляет о том, что цены никто не пересматривает, это говорит скорее о том, что армянское руководство постепенно все-таки склоняется к разрыву с Россией, да, иначе чем можно объяснить то, что цены не поменялись, несмотря на обещания, и они эту тему так активно муссируют.
2: Ну, как бы, какие последствия, то есть куда этот поезд едет со всеми остановками под наш такой сторонний наблюдательный взор, да, ну, потому что видно, что помидорами и розочками с трифом или что там, какая там личинка, что ничего не изменить, нет?
3: Почему изменится? Это все равно фактор в моменте, да, Пашинян говорит, что мы там выкупим, часть переправим на какие-то другие рынки, но если смотреть с точки зрения даже сезона, если в течение сезона продолжится та же самая политика Российской Федерации, то эффект социальной и напряженности в Армении, он будет гораздо сильнее. То есть в моменте можно говорить, что мы справимся со всем. Но в перспективе даже там нескольких месяцев, ну вот да, сейчас там они месяц продержатся, несколько недель, а дальше бюджета армянского точно не хватит выкупать все и субсидировать поставки в Европейский Союз, еще раз говорю.
2: Станислав,
3: это
2: давайте
3: очень
2: посмотрим
3: долго, дорого.
2: На Украину. За счет чего живет Украина? Вот наши, ну, нет ли у вас ощущения, что наша идея, что вот все решают бабки, она не работает? Что, ну, вот тот случай, когда, видимо, политика решает все-таки больше, чем экономика, что уходит от нас Армения, сквозь пальцы уплывает. Причем интересно ведь, что в истории с Азербайджаном, да, воссоединяющим свои территории, граничащие с Турцией, то есть это строительство Большого Турана, совершенно не христианская история, да, в отличие, если мы говорим о Армении. Армения все равно уходит. Куда в ЕС она уходит? К Ватикану или куда она уходит? Но видно же, что что-то не так. И можем ли мы рассчитывать только на то, что вот экономическими рычагами мы что-то сможем изменить? Пример Украины, кажется, должен был бы показать, что, наверное, надо, ну, что-то еще в кармане, какой-то козырь держать. Нет?
3: Ну, не мерьте все Украиной. Украина находится непосредственно на границе с Европейским Союзом. Украина всегда была посередине, и это всегда стоял вопрос, куда двигаться. Как вы абсолютно верно заметили, Армения находится совершенно в другом геополитическом окружении, и нет никакой границы с Европейским Союзом. Нет никого из христианских государств. Вот единственное христианское государство, с которым Армения граничит, это Грузия. И очень тоже хороший пример. Вот страна, которая много-много лет все отдала за то, чтобы стать частью европейской системы. И как только она начала защищать свои интересы, вот, смотрите, сейчас и без виз отменяют, и все. Просто армяне не хотят учиться чужим ошибкам. Вот у них прям под боком пример. Вот страна, которую заставляют сейчас ввести санкции против Российской Федерации в обмен на безвизовый режим и другие плюшки. И Грузия всячески сопротивляется, хотя Грузию трудно назвать пророссийским государством. То, что Армения не видит в упор ситуацию с соседями, это, конечно же, очень печально. И Армении идти некуда. Понимаете, в чем дело? Никто Армении ничего не заменит. Есть только возможность серьезных потерь. Поэтому здесь даже у нас такой спокойный подход. Вводят по чуть-чуть, смотрят на реакцию. Нет, мы можем еще ввести. У вас не поменялись подходы. У нас же много, на самом деле, инструментов дальнейшего давления, да, тот же газ, это серьезнейшая проблема, и она даже не летом проявится сильно, а больше к зиме, когда нужен отопительный сезон и прочие вещи. Поэтому здесь давайте как бы все в кучу не сваливать. И ну и за счет чего сейчас живет Украина? Она живет только за счет каких-то подачек, ну, так и вынуждена это, полностью
2: что мешает
3: своим
2: Армении,
3: суверенитетом торговать.
2: Что мешает Армении жить? Армения сильно меньше Украины, да, по числу людей и чему угодно. Что мешает Армении так жить? Что мешает Молдавии так жить? Что мешает всем так жить, кто будет против России?
3: Я свою позицию обозначил, как бы не хочу повторять ее.
2: Хорошо, а с нашей стороны, ну вот вы говорите, Армения не видит того, что происходит по соседству, не делает выводов, а мы со своей стороны какие выводы делаем вот относительно всего полминутки?
3: А мы почему должны делать выводы? Мы придерживаемся стратегического добрососедского подхода, поставляем льготные поставки энергоресурсов.
2: Они нас не любят все равно.
3: Ну, это проблемы того, кто не любит. Тут же вопрос совершенно в другом. Если не любит, если отворачивается, имея
2: Спасибо.
3: Все то, что имеет.
2: Да. Станислав Причин был с нами на связи.
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
7: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Курортный реванш. Анапа объявила себя лучшим местом на Земле. Мальдивы, Сейшелы, Лазурный берег могут официально признать свое полное поражение и закрывать свои жалкие лавочки. Грандиозные новости. 49 кубанских пляжей, ну, прям в Анапе, уже получили железное разрешение на открытие сезона. Еще 18 пока покорно стоят в очереди на экспертизу, но, видимо, вот-вот тоже встанут в список лучших пляжей планеты. Совсем недавно, мы помним, там ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов, мазута, после крушения танкеров в Керченском проливе. Но теперь вот Роспотребнадзор лично проследил, чтобы все засыпали толстенным слоем девственно чистого песка, может быть, привезенного откуда-нибудь из лучших мест нашей планеты, из Кубы. Поэтому готовимся штурмовать обновленное побережье. Сопротивляться бесполезно. Песок лучший, самый чистый и самый блестящий, искристый во всей Вселенной. Для ваших гладких пяточек и стопочек то, что надо, совершенно можете не сомневаться. С нами на прямой связи корреспондент «Комсомольской правды» на Кубани Наталья Кожевникова. Прямо сейчас в купальнике лежит на этом новом песке. Насколько он теплый, Наталья?
8: Да, добрый день. Я, к сожалению, сейчас не в купальнике и не на этом песке, но туристы действительно уже вовсю штурмуют анапские пляжи, потому что, по данным туроператоров, прям бронирование растет с каждым днем все больше и больше, и чем больше пляжей открывается, чем теплее становится погода, тем больше поток туристов именно в Анапу направляется. И действительно, уже полсотни пляжей официально получили разрешение на открытие. Как вы сказали, в очереди еще почти двадцаточка, так что в скором времени полностью все побережье Анапы будет доступно туристам. А по поводу обновленного песка, да, везут из карьеров, где, по официальным данным, песок очень похож на тот, который был ранее в Анапе, который вывезли после разлива.
2: Не отличишь, продуктов. Да. Самый лучший.
8: Вот. И, собственно, сейчас подобрали наиболее подходящий песок и засыпают слоем не менее 50 сантиметров.
2: Ого,
8: то есть прям такое тотальное обновление, да, идет.
2: То есть прям можно с детьми ехать, закапываться, сыпать себе куда-нибудь на голову, просеивать сквозь свои прекрасные персты и совершенно не найти там ни одного атома какой-нибудь нефти, да, откуда-нибудь из Сибири.
8: Ну вот прям да, говорят прям да. И наши коллеги тоже были, не наблюдали никакого следа от мазута там. Ну и, собственно, весь песок, который был загрязнен, он выведен на утилизацию. Часть из него пойдет в дальнейшем на какие-то промышленные нужды, да. Вот. А туда привозят совершенно новый, это не очищенный отсюда песок, это именно из карьеров, новый, свежий, который затем выравнивают, просеивают для того, чтобы максимально придать ему комфортный, красивый вид и для того, чтобы пляжи были максимально комфортны для туристов.
2: Ну, а все-таки мы с вами говорим без малого почти в середине июня, да, лето-то у нас короткое, у вас там на Кубани получше, конечно, ничего не скажешь. Но как, вот прям, в принципе, распроданы есть места, или прямо сейчас надо уже готовиться, или вот эти 18, которые сейчас ведут в строй, еще, еще пляжи в добавку будут, и всем хватит места?
8: Ну, я не скажу, что прям все абсолютно распродано и приехать некуда, но по сравнению с прошлыми годами, конечно, очень-очень много туристов рвануло именно в Анапу, потому что там еще и цены до сих пор сдерживают на таком адекватном уровне. Вот, поэтому, а рост идет, да. У нас довольно холодное начало лета выдалось, поэтому сначала народ не спешил. Ну и, к слову, в конце мая было открыто буквально 10 пляжей в Анапе. То есть прям заметно они открываются очень быстро. И вот, ну, 10 дней назад, да, 10 пляжей, сегодня уже почти 50. И это, конечно, непосредственно на спрос влияет. Чем больше открывается, тем интереснее людям это направление. И говорят, что на июль-август, ну, потому что там и погодка потеплее ожидается, бронирование прям уже хорошее.
2: А вот, наверное, какие-нибудь въедливые путешественники, отдыхающие такие, пришли, могут забеспокоиться, спросить вас. А вот, Наталья, а если взять анализ или там тщательно посмотреть в каплю воды вот на этом пляже, черноморская вода, она будет такая же кристальная, как слеза ребенка, или в ней тоже примесь, может быть, такая мутноватая от недавнего мазута просматривается? Насколько безопасно через свои ноздри пропускать этот соленый контраст и остаться здоровым?
8: Вопрос, конечно, хороший, но он не совсем по адресу. Это Роспотребнадзор. Ну, собственно, там открыто говорят, что да, регулярно проводятся экспертизы, в том числе не только песок, разумеется, и морская вода тоже подлежит анализу, и не находят там никаких вредных примесей, все соответствует нормам. То есть опасности по данным Роспотребнадзора и тех анализов, которые делаются регулярно, прям на регулярной основе, и не только в Анапе, но и в целом на Черноморском побережье. Вот, например, в Сочи тоже ежедневные мониторинги проходят. Все безопасно и соответствует санитарным нормам.
2: Ну что ж, здорово, Наталья, верим вам и собираем чемоданы, встречайте. Наталья Кожевникова ждет вас в Анапе, наш корреспондент «Комсомольской правды» на Кубани. В очередной раз психологическое такое долголетие, закон о деятельности психологов опять хотят разработать в России. Ну, а правильно, новый код, новый закон. За последние 12 лет их было, на секундочку, уже 4 версии такого документа. Правда, ни один из них до финального рассмотрения так и не дошел. Подлечить нервишки и проработать детские травмы. Поплакать на кушетку Фрейда отправился Юрий Кораблев.
9: В России вновь заговорили о разработке закона, который будет регулировать деятельность психологов. Подобный документ пытаются создать в нашей стране уже 12 лет подряд. За это время было разработано 4 версии законопроекта, но ни один из них до рассмотрения так и не дошел. По словам авторов инициативы, документ должен выработать четкие формулировки и урегулировать разногласия в психологическом сообществе. В частности, необходимо определить само понятие психолога, уровень образования, которым он должен обладать. Последняя версия законопроекта, выдвинутая на публичное обсуждение в феврале этого года, также разделяла понятия «помощь» и «услуга», прорабатывала вопрос оказания психологической помощи несовершеннолетним и многое другое. По словам экспертов, необходимость такого закона назрела давно, особенно с учетом растущего количества лжеспециалистов без образования, которые могут не помочь, а наоборот нанести вред людям, заявила радио «Комсомольская правда» психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова.
10: Безусловно, регулировать надо. Обязательно. И не только разделяя психологов от непсихологов, но и поняв, что это за психолог. Потому что с появлением дистанционного обучения, с появлением трехмесячных, четырехмесячных курсов, после чего человек считает, что он психолог, требует просто урегулирования этого процесса и итога. Закон нужен обязательно.
9: Однако все варианты законопроекта получали и солидную долю критики. Так, версия документа от начала этого года пыталась сочетать несочетаемое. Например, психолог по закону о защите прав потребителей не мог отказать клиенту в оказании помощи. Но в то же время в документе было прописано право психолога отказаться от договора в одностороннем порядке, если к нему пришел человек с признаками шизофрении, и его необходимо направить к психиатру. Все это создает правовые коллизии, которые мешают принять закон. Поэтому в начале июня Совет по правам человека пригласил представителей власти и экспертов для обсуждения перспектив регулирования рынка психологических услуг. Профессиональное сообщество поддержало такой формат, ведь написание закона, регулирующего деятельность психологов, невозможно без участия этих самых психологов, отметила Людмила Полянова.
10: Я поняла одну проблему, которую чиновники никак не могут услышать и понять. Не придумают чиновники хороший закон, в первую очередь, благодаря тому, что они не в курсе той работы, которой занимаются психологи. Надо привлечь представителей общественных профессиональных организаций. Например, я являюсь президентом Евразийской конфедерации психоаналитической психотерапии. Наша организация межрегиональная. Во всех регионах страны есть региональное отделение. У нас устав зарегистрированный в Минюсте и реестр, куда входят профессионалы. Мы не можем с вами писать закон, как хирург должен проводить операцию. И кого мы называем хирурга, а кого нет.
9: Особое внимание в законе, по словам экспертов, необходимо уделить именно психологической помощи несовершеннолетним. Нередки ситуации, когда 18-19-летние студенты попадают к медицинским специалистам и выясняется, что они уже прошли психолога за пару лет до этого. Однако результатом такой помощи стало не улучшение ментального здоровья подростка, а наоборот, обострение проблем. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: И в продолжение темы анонс. Психолог и блогер одноклассников Виктория Нагорная разберет темы, которые волнуют слушателей радио «Комсомольская правда» и наших подписчиков в одноклассниках. Как наладить отношения с детьми и внуками? Что делать, если все вокруг раздражают? Как справиться со стрессом и потоком тревожных новостей? Почему сложно отдыхать и расслабляться? Как пережить одиночество или расставание? Самые серьезные темы Виктория Нагорная объясняет легко и доступно. О чем бы вы хотели спросить психолога, заходите в группу радио «Комсомольская правда» в Одноклассниках, оставляйте комментарии под закрепленным постом. Ну а самые интересные народные вопросы и темы мы разберем в нашем эфире с Викторией Нагорной.
4: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
11: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
4: Реклама.
12: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
13: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде.
4: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на «Радио Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
14: Кремль.
6: Сергей Собянин сообщил о 7 сбитых на подлете к Москве беспилотниках. По словам мэра столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
4: О конфликтах.
6: Военно-морские силы корпуса стражи Исламской революции предостерегли от попыток пройти через Ормузский пролив, сообщает телеканал «Аль-Алям» со ссылкой на КСИР. ВМС страны пообещали действовать решительно в отношении любого судна, которое попытается преодолеть маршрут. Ранее агентство «Мехр» сообщило, что взрыв ночью у побережья иранского города Сирик был вызван действиями иранских военных, которые пресекли несанкционированный проход судна через морской коридор.
4: О праздниках.
6: Владимир Путин сегодня, в День России, вручит государственные премии в области науки и технологии, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельностях, сообщили в Кремле. Кроме того, президент вручит золотые медали Героя труда. Первыми с борта МКС россиян поздравили космонавты Сергей Курть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Они отметили, что праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны, наполняет сердца гордостью за ее великую историю, богатую культуру и выдающиеся достижения. Космонавты подчеркнули, что сила России в ее единстве и людях, которые живут, растят детей, трудятся и строят свое будущее.
4: О футболе.
6: Первыми сборная Мексики обыграла ЮАР в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла накануне вечером и завершилась со счетом 2-0 в пользу мексиканцев. Судья показал 3 красные карточки за один тайм, что произошло впервые в истории дебютных матчей турнира. В следующем туре 19 июня Мексика сыграет с Южной Кореей. ЮАР днем раньше проведет матч с Чехией.
4: Обо всем.
6: Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером после IPO SpaceX. Размещение одноименных акций принесло компании рекордные 75 миллиардов долларов. До выхода на биржу состояние Маска оценивалось примерно в 780 миллиардов. Однако после IPO его капитал превысил 1 триллион долларов, передает Рейтер. Основная часть состояния бизнесмена приходится на долю в SpaceX. Ее стоимость оценивается примерно в 866 миллиардов долларов. Кроме космической компании, в империю Маска входят Тесла и другие активы.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
15: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш сегодняшний эфир. Тема разговора сегодня – отпуск. Планируете вообще ехать в отпуск или нет? Тут подошли, подоспели самые разные опросы, и их количество будет только расти, связанные как раз с отпуском. Согласно некоторым, все больше россиян не могут позволить себе съездить в отпуск. Конечно, мы имеем в виду в первую очередь, не то чтобы мы как-то сразу отрицаем отпуск в России, его могут себе позволить больше людей. Все, конечно, зависит от того, куда. Если в Сочи, то это все равно, что в Турцию съездить примерно. Но давайте все-таки ориентироваться на отпуск за рубежом. Ну, все, что касается турпутевок. Вот сообщается, что все меньше и меньше людей могут себе эти турпутевки позволить. Но это согласно некоторым опросам, может быть, они ангажированные. Давайте как раз сейчас с вами пообщаемся и узнаем, насколько это соответствует действительности. Может быть, все вбросы, вранье проклятое. А может быть и нет. Ну, еще, конечно, вырос спрос и интерес к горячим турам, так называемым. То есть, когда можно купить себе путевки с выездом за несколько дней. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, друзья. И, ну, давайте общаться. И главное, куда, если собираетесь, конечно. То есть, собираюсь, не собираюсь. Почему не собираюсь? Или почему собираюсь? почем собираюсь? Тоже интересно, ключевой момент. Ну и сколько нас? Во сколько обойдется этот отпуск, если семья из 4 человек, например? Пожалуйста. А, ну и сколько он стоил в прошлом году? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, слушаем песню, начинаем эфир.

0: Итак, друзья, отпуск! Отпуск, отпуск. Давайте обсудим отпуск срочно. Звоните, пожалуйста, вы собираетесь в отпуск. Сколько планируете на него потратить, на этот самый отпуск? В деньгах, разумеется. Сколько вас в семье человек, сколько вы тратили до этого? Рассказывайте, делитесь своими соображениями. Если по какой-то причине вам перестало хватать на отпуск, тоже расскажите, почему, что же случилось, что произошло. Если вы вдруг отказались от поездок за рубеж в пользу поездок по России, тоже расскажите, почему, по какой причине. Может быть, опять-таки, дело все упирается в эти самые проклятые деньги. Пожалуйста, друзья, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков. Вот сейчас наши коллеги трудятся, собираются. Будут скоро звонки, будет и разговор. Опросы на этот счет самые разнообразные. По некоторым этим самым опросам есть данные, что вообще на 30% выросло число тех, кто в отпуск в этом году не собирается. Ну, просто потому что поприжимистее стали в плане трат, и, соответственно, лучше денежки подкопить, на черный день сохранить, ну, вы знаете, да? 8 800 200 ровно 9702, Андрей из Челябинска, да? Андрей, здрасте.
1: Да, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
1: Я отношусь к категории пенсионеров. Я военный пенсионер, жена у меня медик, ну, работает пенсионерка. Значит, мы каждый год ездим, значит, и весной в Таиланд в феврале, а осенью в октябре в Турцию. Но я вам скажу, конечно, вот сейчас самое выгодное, это сейчас же доллар подешевел. Просто надо покупать доллары, если, как говорят, к концу года он будет 90, вот вам и поездка, это раз. А во-вторых, ну, если человек захочет, он найдет, как заработать на путевку, даже пенсионерам.
0: А вы как заработали, я, если так, не секрет? Можно поделитесь, пожалуйста, с нами секретом скажу, успеха. Давайте.
1: Я вам скажу, ну, во-первых, у меня пенсия хорошая, я военный летчик бывший, это раз. Так. Значит, и во-вторых, у меня гражданская пенсия выработана, хоть небольшая, но есть. Вот, значит, и плюс к тому же я еще и работаю.
0: Ну, а кем работаете, если не секрет, опять-таки?
1: Ну, я руковожу одной организацией общественной, будем так говорить.
0: Все понятно, вот. Общественной.
1: Ну, все это в сумме, мы на одну зарплату живем, а пенсию откладываем, и нормально все.
0: Отлично, ну, вот так, спасибо.
1: Вот так можно, да.
0: Спасибо вам большое. О, человек за здорово живет. Только порадоваться можно, ну и позавидовать немножко, конечно. Куда без этого? Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Елена из Екатеринбурга. Здрасте.
2: Мне здорово в жизни не повезло. Не удалось мне в свое время выйти замуж за военного пенсионера. Так что я теперь живу на пенсию 17 тысяч, и мне не то, что куда-то в отпуск ездить. Мне, блин, не хватает даже на то, чтобы доехать на южный берег Шарташа. Есть у нас такая вонючка местная для отдыха. Все, спасибо за внимание. Отдых они нашли. Кто сейчас может себе позволить роскошь ехать в отпуск, кроме военных пенсионеров?
0: Да, это точно. Вот счастье, да, быть военным пенсионером. Ну, я, кстати, тоже женился не на военной пенсионерке, к слову, поэтому вот приходится копить, откладывать свои кромные всяческими способами, пытаться заработать лишнюю копеечку. Далее. Михаил из Воронежа, прошу вас.
3: Добрый день.
0: Здрасте.
3: Добрый день, Иван.
0: Здрасте.
3: Ну что, в этом году летим с женой, с детьми за границу, в Турцию, в Бодрум,
0: на острова. Ничего себе, в Бодрум.
3: Да.
0: Дорого-богато.
3: Брали в сентябре, нет, в сентябре брали путевочку, ранее бронирование, 285 на четверых с Москвы, вылет с Внуково.
0: Ну понятно, ну 285, вот потому что вчетвером, да, вчетвером, поэтому.
3: Да, да, вчетвером, ездили до этого в том году в Египет, в Шарм-эль-Шейх. Отель «Риксис» были такие, 245 был, каждый четверых. А до этого ездили в «Алиан», Анапа, знаете, такой, да, город, сеть «Алиан» отели. 280 было, это было 2 года назад.
0: Да, да, в Бодрум дешевле съездить, вот. Ага. Скажите, а в Турции в Бодруме-то все включено отель за 280
3: да,
0: косарей?
3: Да, пятерка, да, да, да, да, пятерка, отель пятерка.
0: Неплохо.
3: Но не так, как в «Риксис». Да, неплохой отель. Считается хороший отель за такую цену.
0: Спасибо вам большое. Да, хорошего отдыха. Далее. Александр из Перми. Здрасте.
4: Ну, что сказать. Лет 5-7 в отпуске не был, да?
0: Почему?
4: Я частенько. Почему? Ну, наверное, не хватало денег. Так. Двое детей несовершеннолетних. Я тоже пенсионер, 8 лет на пенсии. Работал и машинистами, и всякими делами, но такая пенсия, ну, никак.
0: А подождите, да. Уточните, вы пенсионер, у вас двое несовершеннолетних детей, да?
4: Да.
0: Неплохо.
4: Нет, сейчас-то уже один несовершеннолетний, но он межделенец.
0: Все понятно.
4: Ну, учится.
0: Ясно.
4: Вот. Дочке 16 лет, мне 66 лет, поэтому, вот знаете, везде работаю, даже в Яндекс.Доставке подрабатываю. Ну, как-то на отпуск, ну, никак не хватает.
0: Что ж,
4: вот.
0: совсем никак не отдыхаете, получается, дома сидите,
4: правильно? Да, вообще. Вот уже на работу опять собираюсь. Ну, и второй вопрос, да? Ну, не вопрос, наверное, скорее всего, как говорится, либо ответ, либо ремарка, да? То есть вот как вот военные, я частенько бывает с ними общаюсь, те же самые полицейские, да, вот что у нас там зарплата 50-60 тысяч. Ну, как бы все жалуются, жить-то не на что. Но, извините, через 25 лет он выходит, уже пенсию военную получает, да? У него проезд бесплатный на всю семью. И если вот эти все льготы вот эти собрать, у него тоже получается тогда зарплата-то больше 100 тысяч, наверное, да? И после пенсии 25 лет отработал там летчик, он вообще лет 12-15 отлетал, и все, пользуется. Так что нечего плакать. Выбирайте такую дорогу, военную там, допустим, или полицейскую, такую. Трудитесь там, отвечайте за свои, за лицо, на то, что вы берете на себя. Поэтому вот не надо плакать, надо работать, да?
0: Спасибо. Далее. Ирина из Екатеринбурга. Здрасте.
5: Здравствуйте, вы меня слышите?
0: Да, прекрасно, говорите.
5: Да, слушайте, я пенсионерка, не поверите, у меня 16 тысяч пенсия. При этом стаж работы уже на сегодняшний день где-то больше 40 лет. Но я потому что работающий пенсионер, на 16 тысяч просто не прожить. Если квартплата 8 тысяч, то на оставшиеся там 8 тысяч, ну, хлеб подаст. Поэтому я хочу обратить ваше внимание, что работы на самом деле очень много. И устроиться на работу на сегодняшний день возможно, если ты не ленивый человек. И в отпуск мы ездим 2 раза в год, весной и осенью, обязательно в санаторий, обязательно за границу. Турцию можно купить по горящим путевкам, поэтому, я не знаю, надо просто работать. Вы посмотрите, сейчас мы реально не можем взять себе на работу менеджера, потому что приходят просто какие-то тунеядцы и лентяи. Это ведь молодежь.
0: Да. Это
5: же наша надежда и опора. И такое чувство, что нам придется, видимо, да, уже с клюкой ходить и продолжать работать. Вот что самое-то главное.
0: Да, вы знаете, только накануне вот министр экономического развития Максим Решетников сказал отправить пенсионеров работать, чтобы закрыть дефицит кадров. По его словам, в России нужно создавать условия для выхода на рынок труда пожилых людей через переобучение, стажировки и гибкую занятость, а то работать некому. Друзья, у нас перерыв. 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позволить себе отпуск в этом году или нет? Пожалуйста, звоните.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано рекламой.
7: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
8: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
9: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
10: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
12: Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна».
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Про отпуск мы с вами говорим. Можете себе позволить в этом году отпуск за границей особенно? Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сергей Самары. Здравствуйте.
13: Мы раньше ездили, значит, один рейс, значит, мы делали в мае месяце. Сейчас мы и забронировали, мы бронируем путевки заранее. То есть в том году мы забронировали путевки, значит, на Турцию. Ну, значит, мы полетим в октябре месяце. У нас, значит, там будет скидка. Мы заплатили здесь деньги, в России, и там у нас будет скидка. Ну, какая скидка будет, не знаю. Я работаю сам по себе, супруга нет. Я работаю, у меня бизнес, я могу позволить себе. Раньше мы ездили в 10 стран, в разных странах.
0: За год вы имеете в виду 10 стран?
13: Нет, зачем? Зачем? Каждый год где-то по две страны мы брали.
0: Ясно, ага.
13: И вот сейчас только мы ездим по одному. Вот сейчас в основном ездим в Турцию. Но Турция, конечно, всех лучше по сравнению с Сочи. Были в Сочи, нам очень не понравилось. Мы были там тоже, покупали путевки, приехали, погода плохая была, и обслуживание, и прочее. Вот такие вопросы были. Ну, а там, сами знаете, там все включено. Ну, я не пьющий человек. Мне
0: еда. Но, тем не менее, приятно, когда все включено, да?
13: Конечно.
0: Даже если
13: конечно,
0: не пьющий.
13: Конечно. И главное – здоровье. Купаться, загорать. Я загораю очень много. Весь приезжаю, как негр черный оттуда. И вот так вот. Вот так мы ездим. Вот такие вот дела.
0: Спасибо большое. Благодарю вас. Далее. Николай из Екатеринбурга. Екатеринбург сегодня активен. Здрасте. Говорите, пожалуйста.
14: А мы вот с супругой тоже ездим, как бы, вот все время мечтал, как бы, по два раза летать в год в Турцию, да, в Египет. Так. А так, в основном, я всегда вот с кредитки снимаю, закупаем заранее всегда путевки. А потом пашем оба, отрабатываем эти кредитки, как бы. И вот в этом году первый раз получилось, что два раза в год у нас получится. Вот сейчас прилетели только с Вьетнама недавно. И полетим еще в август, на август взяли еще в Египет, Фансам. Путевка на троих, то есть получилось у нас она 300 рублей ровно.
0: Угу. А в Вьетнаме понравилось наверняка, да?
14: Вьетнам, да. Мичанг, ну, я был там в 2013 году, но они сейчас развились вообще, то есть развитие идет такими большими шагами.
0: Да, но хорошая это, страна, конечно. Всем рекомендую.
14: Да, Вьетнам. И вот мы вот слетали, получается, за месяц взяли 200 рублей на двоих, 211 тысяч.
0: Вот, неплохо, да.
14: И
0: неплохо.
14: Получилось у нас удачно, перелет получился без задержек и туда, и обратно. Вообще супер.
0: По то нынешним есть, временам повезло так повезло.
14: Вообще, то есть только улетели, задержки здесь получились. Оттуда тоже прилетели, тоже опять задержки получились. Ну а так, я говорю, я так, натура такая, не люблю быть должным. Кредитки опустошаем, потом пашем и возвращаем без процентов, как бы нормально.
0: Угу. Ну, мудро вполне. Спасибо большое. Кстати, что касается Вьетнама, рекомендую не только Нячанг. Нячанг – это на побережье, конечно, городок курортный. А вообще по Вьетнаму покататься – это довольно легко. Есть там так называемые слип-басы, ночные автобусы со спальными местами. Можно проехать, в принципе, всю страну. И я вот с юга на север ее проехал. Из Хошимина до Ханоя, включая тот самый Нячанг. Очень рекомендую всем. Далее. Владимир из Перми. Здрасте.
15: Иван, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
15: Здравствуйте. Привет вам, вашим дорогим зрителям. Ну, что хотел бы сказать. Сегодня дозваниваются Урал и Пермь.
0: Да, рулит.
15: Тоже есть Урал. Хотел бы сказать, что за границей не был, кроме Абхазии. И нравится на родине отдыхать. То есть живописное, так, красивое.
0: Не, подожди, я всегда у таких людей уточняю. Нравится на... За границей не был? Нравится на родине отдыхать. Но за границей не был. Сравнить не с чем.
15: Ну как, по картинкам, по рассказам, по фотографиям.
0: Ясно. Людей, товарищи. Так, ну рассказывайте дальше.
15: Ну что, в принципе...
0: Сколько тратите на отпуск? Хорошая. Куда поедете? Сколько потратить собираетесь?
15: Ну, нынче не собираемся ехать никуда.
0: Почему?
15: Ну, не знаю, лето хорошее. Здесь красоты Урала.
0: Ну, понятно.
15: Хорошие у нас реки, сплавы. Так что,
0: наверное,
15: здесь. В прошлые года ездили и Витязево, и Анапа, и Калининград, и Абхазия. Ну, вот нынче как-то так получается. То
0: есть, в Абхазии просто... понравилось хотя бы?
15: В Абхазии были в 2015 году. В принципе, понравилось. Да,
0: знаете, природа... ничего не изменилось в Абхазии с тех пор. Ровным счетом ничего. Да, спасибо вам большое. Спасибо. Далее... Александр из Краснодара, пожалуйста.
16: Да, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
16: Вот хочу вернуться к вопросу военных пенсионеров. Сам таким являюсь, когда говорят, что там у военных пенсионеров там судьба такая легкая, простая. Конечно, это все неправда.
0: А кто это сказал? Уже... Кто это сказал? Ну,
16: тут слушатель был, выступал буквально 3 звонка назад, что военные пенсионеры сами там выбрали всего 20 лет там и все. Ну вот про себя могу сказать, что за свою жизнь за границей бывал только на Украине и в Сирии. А позволить на 40 тысяч, вот пенсия 40 тысяч, пенсия офицера, майор запаса. Ну куда-то слетать просто нереально. Конечно, работаю. Вот. И самое главное, что практически ведь каждый офицер, он является невыездным. Это очень редко, когда хранителя тайны какой-то там, допуска секретности, куда-то отпустят. То есть, когда человек уходит в вооруженные силы, то он при этом должен понимать, что и закрыт вот этот вот отдых, какие-то там берега турецкие, они будут закрыты потом в будущем для него. Поэтому это как бы... Отдых и военная профессия, это в принципе несовместимо, и поэтому нам и приходится отдыхать и Краснодарское побережье наше, и Крым, и Азовское море. Ну, в принципе, да, в лучшем случае там на Дальний Восток куда-то слетать получается, это самое лучшее. А так санатории, ну, это уже не семья, это уже не семейный отдых. С семьей только на своей машине и по нашим местным достопримечательностям. Вот, в принципе, такой отдых возможен для военнослужащих сегодня.
0: Спасибо большое. Далее Олег из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Олег.
17: Добрый
0: пожалуйста,
17: день.
0: Пожалуйста.
17: Добрый день, Иван. По поводу отдыха 15 лет активного наше Черное морское побережье. Сначала возили ребенка, потом внуков. Но в этом году не едем по очень хорошей причине. У сына свадьба, которую возили-возили на юг, вот теперь в этом году решили свадьбу сыграть. Поэтому...
0: Отлично, поздравляем. Поздравляем молодых.
17: Да. А так, конечно, будем планировать уже жару меняем на высокогорный воздух.
0: О, будем а куда поедете-то?
17: Ну, это Кисловодск.
0: Угу.
17: Что-то вот так вот.
0: Ну,
17: это ближе к Новому году.
0: Все ясно. Но вы же знаете, ближе к Новому году жары, как бы, на которые вы променяете высокогорный воздух собрались, не ожидается, помните, да?
17: Нет, а как раз жару меняем на это, прохладный воздух.
0: Спасибо.
17: Раньше ездили на машине, поэтому сейчас все труднее. Будем уже поездом самолет.
0: Спасибо большое. Далее. Владимир из Кировской области.
18: В этом году, так же, как у предшественника моего сейчас дозвонившегося, уважительная причина летом в отпуск не ехать, хотя, может быть, поеду, дочь замуж выдаю.
0: Дело хорошее, поздравляем.
18: Да, да, отлично, сосватали, слава богу, и выдаем. А так, на море был в 13-м году в Анапе и в 24-м году на Японском море. За границей не был. Так, ну, если честно, и не хочу, в Турцию вообще не хочу. А хотел бы вот съездить в Китай. Вообще, Китай, как ни странно, такая перспективная страна. У нас инженер, вакансии инженер с высшим образованием, со знанием китайского, 250-300 тысяч в Кире есть, размещена. Надо изучать китайский.
0: Дело за малым — выучить китайский. Проще английского, наверное. Наверное. Спасибо. Далее. Александр из Москвы.
19: Добрый день.
0: Здравствуйте.
19: Очень даже рад вот за людей, то, что в такое сложное время, и люди все-таки как-то находят время, чтобы отдохнуть, и деньги находят. Я вот, например, ну, мне там к 60, и я работаю, у меня двое вообще больших взрослых детей, которые сами по себе там ездят, отдыхают, и нас иногда берут. И двое чуть поменьше, ну, в основном вот у меня жена ездит, сейчас нам понравилось в Калининград, они постоянно ездят, отдыхают. Вот, а так и в Белоруссию ездят. А я постоянно работаю, а когда надо отдохнуть, то вот рыбачу. Иногда по рыбалке, там по местности ездят, рыбачу.
0: Так а почему, так... я не уловил, может, пропустил, почему не ездите за границу за ту же? 30 секунд, коротко.
19: Ну, не ездят, во-первых, как бы все равно дороговато. Сейчас, как, чтобы, как ни крути, хоть и какие-нибудь горячие туры. Все равно это на двоих там выходит там рублей 300-400.
0: У меня знакомая, правда, одна, вот просто к сведению, одна, отловила себе горящий тур в Египет, 5 звезд за 45 тысяч, ну, просто к сведению. Друзья, перерыв у нас, звоните, пожалуйста, скоро продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
20: Привет слушателям Радио «Комсомольской правды».
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Вадим Трухачев о риторике и действиях Европы.
22: Есть такой момент. Мы очень пристально следим за заявлениями, потому что в русской культуре слово значит много, а в европейской, в западноевропейской культуре слово так много не значит. Следить, прежде всего, нужно за документами, которые там принимаются. И заявление имеет значение только тогда, когда оно сопровождает какой-либо принятый документ. Есть стратегии перевооружения стран Евросоюза и Евросоюза в целом. Есть данные СИПРИ, Стокгольмского института исследования проблем мира, где показано, как все новые европейские страны входят в число крупнейших производителей и экспортеров оружия. Это показывает, что Европа действительно всерьез готовится к войне с Россией.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В городской библиотеке имени Михаила Семевского продолжается цикл вечеров «Дом, в котором я живу». Новая встреча объединила тех, чья судьба связана с домом 51/36 на проспекте Ленина. Его жители поделились своими семейными историями, трогательными воспоминаниями и уникальными фотографиями из домашних архивов. Сотрудники Великолукского отделения Государственного архива Псковской области

0: предоставлять возможность заниматься спортом всем группам населения. Воспитанник Великолукской спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» Иван Веретенников одержал победу в международном фестивале боевых искусств в Вологде. В составе сборной России он одолел представителя Китая в поединке по ушу саньда. Бой проходил в весовой категории 52 килограмма по смешанным правилам. Тренируют спортсмены Андрей Ткаченко и Павел Ершов.
1: О валютах.
0: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Лукефа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
4: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Вы можете себе позволить съездить в отпуск или нет? Может быть, какие-то изменения в этом году? Может быть, сына жените или дочь замуж выдаете? Это уважительная причина, но они уже прозвучали. Если есть другие, звоните, называйте. Либо же все упирается в деньги. Может быть, все из-за денег их стало меньше. Или наоборот, стали чаще ездить, потому что денег стало больше. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна из Воронежа. Прошу вас, здрасте. Татьяна, говорите.
6: Здравствуйте.
5: Да, пожалуйста.
6: Я не понимаю, что ко мне, не ко мне. Что я хочу сказать по поводу отдыха в Турции? Я себе могу его позволить. Но ездили в Турцию в 24-м году в Темьёву.
5: И?
6: Было грязным. То есть, получается, я купаюсь, пакеты, арбузные шкурки и все такое прочее. Все это, кажется, вплавало со мной вместе.
5: Скажите, извините, пожалуйста, еще раз назовите курорт. Курорт какой?
6: Турция, Темьёва.
5: Темьёва? Не слышал. Это море-то какое именно?
6: Ну, какое? Турецкое,
5: черное. Нет, вообще там три моря. Средиземное. Это курорт на Средиземном море, я правильно понимаю?
6: Да.
5: Есть черное, Средиземное и Эгейское. По-моему, три у Турции моют.
6: Да, вот это, получается, местечки Темьёва, и я была настолько обескуражена, вот, то, что очень много мусора, и все это прямо, как бы не было шторма, и все это было, как говорится, ну, безобразно. Потом вот думаем в этом году куда-то ехать.
5: А, ну это провинция Анталья. Все, сориентировались. Да.
6: Да. Вот и также думаем по поводу Турции в этом году. Но тут опять-таки моменты такие, то что там будет с разливом нефти, который там все, ну, по новостям, где-то это никто же это не убирает, какие-то берега это все прибьется. Первый момент. Второй момент, вирус Эбола, куда она пойдет, тоже, где там очаг какой вспыхнет. Поэтому тут тоже такие моменты, что, наверное, лучше отдыхать в России, матушке.
5: Да, кстати говоря. А, вообще Турцию омывают четыре моря, перепроверился, еще мраморное есть. О, вот, ну, да. Географию повторяем. Спасибо большое. Да, насчет Эбола есть вспышка в Африке, неизвестно, насколько она серьезна. Дальше. Тофик из Калининграда. Здравствуйте.
7: Ну, я что? Я вот послушал вас, слушаю людей, народ наш. Ну, молодцы. Но я сам живу вот в Калининградской области уже четвертый десяток. У нас Балтийское море. У нас границы, да. Мы в отпуск позволяем себе выехать. Но, опять же таки, до пандемии, до специальной военной операции мы выезжали в соседнюю Польшу и улетали транспортом.

0: спонсором, там дешевле выходило, конечно. Ну и мы многие позволяли себе отпуск и позволяем по сей день. Но и скотав вот по себе служу, конечно, может быть, многие со мной согласятся, может быть, нет. Вот мы с супругой скатали практически всю Европу. Мы тут рядом, и Канарские острова, и пляжи Канарских островов, и побережье, и Черное море, и Турция, и Египет. Ребят, вот поверьте мне, что у нас очень много красот в России. У нас есть где отдыхать, просто у нас... Я побывал и в Челябинской области, и в Миассе, и на Каменной реке. Побывал, посмотрел матушку Россию огромную. У нас у самих красот огромная, просто очень много. И лучше свои финансовые средства оставлять лучше здесь, в России. И с удовольствием наслаждаться, потому что столько у нас даже в Калининградской области, столько красот. Я жене сказал: Лена, мы ездили с тобой всю Европу. Но у нас в Калининградской области, у самих под носом, такие красоты. Немцы называли в свое время Пруссию прусская Швейцария. Ой, да, Швейцария, прусская Швейцария называли. Поэтому я считаю, что да, отдыхать в Европе, за границей, неплохо, и дешевле, конечно, по деньгам. Это с учетом, что мы вылетаем с Европы. Потому что с Москвы на Канару в свое время в 2014 году 200 тысяч стоило. А мы из Берлина улетели, и на круг вышло 100 тысяч. Поэтому есть чем сравнивать. Но у нас
1: то были другие времена. Другие времена. Да, бесполезно их вспоминать.
0: Да, и вот я смотрю по себе. У нас Калининград, Россия вообще расцвела. Спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу. Как бы ни было плохо, все равно хорошо везде, где мы.
1: О, хорошо сказано. Не там, где нас нет, а там, где мы. Спасибо. Спасибо. Хорошие слова. Юрий из Анапы. Прошу вас. Юрий! Говорите, вы же из Анапы. Блин, кстати говоря, сочинцы или кто из Краснодарского края? Звоните, пожалуйста. Далее. Екатерина из Ульяновска. Прошу вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Не очень могу говорить про зарубежные курорты, и у меня нет интереса к ним. Ну, вообще нет, и все. Я ездила в 2007 году в Абхазию с ребенком, допустим, 7-летним, и получила вот такую прививку от поездок дальних. Он у меня там заболел, ну вот какой-то кишечной инфекцией, мы были в санатории, нам оказали помощь. Но было прям страшно с больным ребенком там оказаться на расстоянии, ну, большом от дома.
1: Это еще раз, в Абхазию я немножко отвлекся.
2: Да, в Абхазию.
1: В Абхазию. На Черном море наше побережье. Да. И в Абхазии, наверное, тоже до этого не слышал. Но в Сочи легко подхватить такую историю, уж извините, да. Вот. Таких была... примеров какое-то количество, не будем
2: это
1: говорить
2: была...
1: много.
2: Пицунда. Ну, ничего, все хорошо, мы вернулись. Но вот сейчас интереса к зарубежным поездкам нет. И как бы вот я из серии не была, но не интересуюсь, в общем. Я могу узнать про это все по интернету, но я могу с детьми сейчас и делаю это, ездить по стране. Потому что я попадаю в место, где мне понятные люди, с понятным менталитетом, персонал говорит на русском языке, и мы все вопросы решаем. Последние поездки у нас были в Екатеринбург, это знакомство с тем регионом, и на Байкал, это с прилежащими территориями, Бурятия, вот эта вот вся Иркутская область. Незабываемые впечатления о нашей стране. И задумали дальше ехать куда-то на реку Лена, в какие-то там Ленские столбы и Камчатка. Это все в планах.
1: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Павел из города Владимир, пожалуйста.
3: Ага. Хотел вот поддержать ваши слова, если за границу кто хочет. Вот Египет через Сербию, ну, так маленькая ремарка, которая на Россию не работает, а на весь мир работает. Вот 5 звезд на двоих, 8 дней, 45 тысяч можно взять. Ну,
1: что за сервис-то? А так, что за сервис?
3: Ну, букинг.
1: Какой?
3: Букинг.
1: А, букинг. Ну, это же бронь отелей.
3: Ну, да.
1: Ну,
3: да. Ну, перед него, вот, пожалуйста.
1: Ну, я понял, 45, у вас иностранная карта какая-то, и вы, соответственно, можете...
3: Да, да.
1: Я понял.
3: Ну, угу. Такую привязал. Вот, а так, Конечно же, по России. Уже вот, ну, 7 лет не ездил за границу. Ну, если не считать, Дубай, то есть он это...
1: Не считайте уже за границей Дубай, да?
3: А там в Дубай-Марине, там это как вот там, не знаю, не москвичи.
1: Да, да, Дубайская область, да, я согласен, да.
3: И дешево, кстати, тоже все. А России дороговато, только на своей машине.
1: Вот, ну и в Дубае не дешево вышло, вы знаете, я вам хочу сказать, откровенно говоря. Эмираты-то тоже не дешевые, ну, были во всяком случае. Сейчас им какой путь? Только на, собственно, какие-то скидки по сервису, безусловно. Потому что до этого было очень дорого.
3: Ну да. А так Домбай наш, я имею в виду,
1: да,
3: вот, вообще супер. Вот, ну вот съездили туда, просто балдели, ну, с семьей. Ну, дети уже взрослые, сын в армии служил. Вот в этом году с семьей, с дочкой собираемся на Алтай ездить. Ну, тоже на машине. В общем, осваивать просторы нашей родины. И, как один из слушателей говорил, что это деньги надо в стране сохранять.
1: Вот, то есть, дело хорошее.
3: Супостатам отдавать. Вот.
1: Спасибо. Далее. Евгений из Тюмени. Прошу вас.
4: Да-да. Здравствуйте.
1: Здрасте.
4: Мы отдыхаем последнее время. Вот Челябинская область. Это озера... Крутые озера, чисто, дороги хорошие.
1: И санатории крутые.
4: И санатории, да, в Тюмени санатории, Сибири. У нас очень много горячих источников в Тюмени. И самый крутой, это аквапарк «Лето-лето» называется. Он огромный. Я часто бывал за границей, вот. Даже близко ничего подобного не видел. Раньше отдыхали в Израиле. Много родственников, туда едем как домой. Но последние лет 10 Израиль превратился просто в свинарник. По сравнению с Тюменью, с Россией, это просто свинарник. Начиная с Бангалориона, вот честное слово. Там такой ужас. Мертвое море — это вообще 60-е года. Все остальное — это все такое же. У нас круче.
1: Спасибо, спасибо большое. Вот где в Израиле не был и не собираюсь. Далее. А у нас сколько остается? 40 секунд остается, поэтому примем звонок уже после перерыва, друзья. Звоните, пожалуйста, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Вопрос простой, как 5 копеек. Вы можете себе позволить съездить в отпуск или нет? И в связи с чем можете, в связи с чем не можете, сколько вас? Ну и вообще, куда? Почему, если отказались от отпуска, по какой причине, тоже расскажите, пожалуйста. В общем, сейчас послушаем рекламу, новости, анонсы. Все как всегда. После этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиждется на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Можете позволить себе отпуск в этом году. Как вообще с отпуском, с планированием дела-то обстоят у вас в этом году? Что изменилось по сравнению с предыдущими годами? Звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Эльдар из Москвы, прошу вас.
9: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, вся страна. Ну, в этом году я уже съездил, как говорится, в маленький отпуск.
1: Куда?
9: Я съездил в Ташкент и в Индонезию.
1: Дело хорошее.
9: Да, я часто езжу в Индонезию, поскольку у меня там родственники.
1: А вы как-то живет. Рассказывали нам уже, кстати, об этом-то.
9: Да, да, я да, тот самый, который инвалидов мы перевозим вот с этой службы.
1: Да, да, вы работаете в такси как раз в спецтарифе в этом, да?
9: Да, да, да, совершенно да, да, верно. Да.
1: Ага. Вот, пожалуйста.
9: В этом году, наверное, не закроется. Наверное, на следующий год этот тариф, наверное, скорее всего, закроется. Все к этому идет. Там как бы неприбыльный. И поедем, наверное, на дачу. В этом году уже вряд ли куда поеду отдыхать. Так, ну, как говорится, езжу на один, на два, на три. А так, как закроется это хозяйство, поедем надолго. Очень хороший отдых, природа, ну, сами понимаете.
1: А вот на да, следующий дача, год... Дача — это прекрасно, дача — это хорошо.
9: Да, тут бой. Тут
1: дача — это драйв. Что? Только это всего... грядки, дача — это шашлыки, да дача — это прогулки.
9: Не столько грядки, сколько просто моральный отдых с природой, свежий воздух. Это же большое дело.
1: Да, я согласен.
9: Вокруг у нас очень много всего хорошего. Там недалеко речка течет. Вообще прекрасно. Природа — это лучше всего. На следующий год, может, в Индонезию еще раз летаю. Дай бог, получится, если... Ну, закроют проект, вот и поедем.
1: Так а чего, а в другой просто перейдете, будете там на экономить работать или еще
9: нет,
1: на каком-то другом?
9: Ну, понимаете, Иван, у меня уже возраст, поэтому в экономии там и в комфорте, в такси ездить, это не дело.
1: Я там, вас понял.
9: Там как бы тяжелее.
1: Свои особенности есть. Условия. Да, я понял, свои особенности. Спасибо, спасибо вам. Роман из Твери, здрасте.
10: Значит, вот про нашу «Волгу». Я же из Твери буду «Волгу» рекламировать.
1: Дело хорошее, вот. Давайте.
10: Да, я бы хотел бы сказать, вот денежная составляющая населения, допустим, если еще лет 10 назад взять, вот мы ездим на «Волгу», да, там, например, было где-то вот берег весь, каждые 500 метров там люди отдыхали, да, там тишина была на берегу. А вот в том году, если сравнивать, да, с летним разрывом, например, прошлогодний опыт, то каждые 100 метров, 50 метров весь берег обсыпан туристами. С утра пораньше уже все лодки заводят, там на воде такое творится, уже места нету, лодкам не разъехаться. Я хочу сказать, что население все равно, потребительская способность выросла. Люди приобрели себе моторные лодки, гидроциклы, квадроциклы. Это же люди, которые явно могут себе позволить отдых за границей, но они не ездят за границу, они не хотят. Вот все себе сидят, отдыхают на берегу родной Волги. И с семьями, с детьми такой шум стоит, такая красота, вы не представляете. Один раз мы больше часа искали место на Волге, где бы нам застолбиться. Не могли найти. Столько народу, столько людей приезжает. Так что я пожелаю всем, чтобы приезжали в этом году на Волгу. От, как говорится, от Твери до Осташкова. Вот она там. Селигер крайне популярное направление. От моря ничем не отличается. Очень песчаные пляжи. Народу много. Все... Вообще, вы не представляете, просто страшно популярное направление. Очень много туда москвичей ездят, питерцев. Селигер вообще красота просто неописуемая. Это надо приехать, посмотреть. Так что вот такие дела.
1: Спасибо большое. Юрий из Анапы. Здрасте, Юрий.
11: Здравствуйте.
1: Как там у вас дела после разлива
11: нефти? Да, я думаю, тут больше, наверное, ажиотажа, хайпа на этом, потому что я вот сам купаюсь в сезон через день. Лично за себя скажу, ни разу никакого мазута не видел.
1: А у вас просто, видите, иммунитет какой-то у местных. Понимаете, вот в чем дело.
11: Можем.
1: К вам не липнет, извините, пожалуйста, не хотел обидеть. Но местные поймут. Да, продолжайте, пожалуйста.
11: Ну, скажем так, мы тут, в общем-то, отдыхаем 10 месяцев в году. Вот. А остальные 2 месяца в августе уезжаем с семьей в Москву, потому что очень жарко в Анапе. И с Москвы вот в том году летали на Алтай. Манжерок, там курорт шикарный. Он, оказывается, не только зимний, но вообще всесезонный. Вот. В остальное время ездим, вот сейчас в мае в Крым ездили, Ялта, Южный берег, то есть проезжаем. На самом деле и по Краснодарскому краю кучу мест, куда буквально вот, ну, 2-3 дня едем с семьей, там появляется какое-то окошко в работе, и выезжаем. Вот. И зимой тоже мы на месяц обычно выезжаем на новогодние праздники в Москву, ну, как говорится, чтобы снег посмотреть, потому что у нас тут редкое явление. Вот, и в столице тоже много мероприятий проводится.
1: В этом году за снегом надо было на Камчатку ехать.
11: Ну, в Москве в этом году очень много
1: было. Хватило бы на всю жизнь снега вам.
11: Ну, нам и московского хватило метра снега за декабрь, январь.
1: Это была ерунда по сравнению с камчатским.
11: Ну, как Камчатка, да, я с вами согласен, да.
1: Спасибо большое.
11: Поэтому так все хорошо, к сезону готовы, так что, в общем.
1: В общем, рекомендуйте, приезжайте, народ, да?
11: Да, но нежелательно в жару. Как раз, вот, мне кажется, вот июнь, сентябрь – это вообще оптимальное время для отдыха в Анапе.
1: Да как и везде. Лучшее время – это сентябрь, на самом деле, если брать особенно наши курорты, да. Ну и Крым – тоже сентябрь – лучшее время. Далее. Михаил из Ярославля.
12: За себя могу сказать, что 42 года, там, доковидные времена, обкатал полмира, там, около 20 стран – посещали в отпуск. Это экскурсионный отдых и пляжный, всякий разный. С 19-го года, как начался ковид, у нас трое детей. Стараемся каждый год вывозить детей к морю, потому что считаем, что это важно, это здоровье. И это, безусловно, Краснодарский край. Стараемся в Геленджик, любимый город, на самом деле, на побережье, где сочетаются и горы, и море, и колорит Краснодарского края. В общем, на машине из Ярославля 2000 километров, спокойно, не торопясь, 2 дня. И деток, трое сыновей у меня, и с ними к морю. И как в той поговорке в одном из мемов: если есть на свете рай, это Краснодарский край.
1: Кто ж поспорит-то с этим? Конечно. Спасибо. Сергей из Новосибирска.
13: Здравствуйте, Иван. Здравствуй, страна. Вот, Иван, маленькое замечание. Вот сегодня день пионерии, знаменательный такой праздник, сумасшедший праздник. Вот, кто был, тот поймет. Прошу, вы тут про отпуск. Ну, про отпуск я вам скажу, что. Я, по большому счету, из Новосибирска особо сильно не суюсь. Есть опь, есть рыбалочка, есть дача, есть грибы-ягоды. Вот, собственно, примерно так. А еще большущее пожелание. Вы же все равно песни будете ставить. Поставьте и взовитесь кострами «Синие ночи». Вот и все.
1: Так, спасибо, песню не успеем. Что касается Дня пионерии, вы что предлагаете сегодня? Про пионерию поговорить? Не совсем понял. В принципе, про пионеров, про новые, значит, организации для молодежи, для детей мы уже говорили. Соответственно, замечание не принимается. Все, друзья, поговорили хорошо.
14: Идите, страничку загрузила. Номер люкс, бассейн, балкон, пятак. В пандемию я сообразила, что прекрасно отдохну и так. Море выберу себе вообще любое, и яхту выберу, и яхонта вытырю. В плеере играет шум прибоя, от компьютера гляди и загорю.

неделю я в своей коморе, что построил для людей Хрущев. Впечатлений накопило море, и мне в отпуск хочется еще. Море выберу себе вообще любое, яхту выберу и яхонтов вытырю. В плеере играет шум прибоя, от компьютера гляди и загорю.

0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
0: Реклама.
2: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
6: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
8: В Москве 8 утра. В Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
11: Об атаках.
10: Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 231 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями, а также Московским регионом, республиками Крыма и Татарстана и над акваторией Азовского моря. Ранее Сергей Собянин сообщил о 7 сбитых на подлете к Москве беспилотниках. Информация о пострадавших и разрушениях, по словам мэра столицы, уточняется.
9: О политике.
10: МИД Ирана назвал текст соглашения с США почти завершенным. Меморандум о взаимопонимании практически согласован по основным пунктам, сообщает издание «Пресс-ТВ» со ссылкой на представителя иранского МИДа Исмаила Багаи. По его словам, проблема в противоречивой позиции Соединенных Штатов, которая всегда вызывает сбои в этом процессе. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении конфликта, однако стороны должны еще подписать соответствующие документы. Глава Белого дома допустил, что Штаты и Иран могут заключить сделку в предстоящие выходные в Европе. Сейчас идет финализация документов. Позже Багаи назвал слова о времени и месте подписания соглашения спекулятивными.
9: О футболе.
10: Южная Корея обыграла Чехию со счетом 2-1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Голы забили полузащитник Хван Инбом и нападающий О Хен Гю. У чешской команды единственный мяч забил защитник Владислав Крейчи. Следующий матч пройдет сегодня между Канадой и Боснией и Герцеговиной в 22:00 по Москве. Накануне состоялся стартовый поединок между другими участниками группы А. Сборная Мексики выиграла у футболистов из ЮАР со счетом 2-0. продолжение темы. Сборная Демократической Республики Конго получила разрешение на въезд в США для участия в чемпионате мира, сообщает газета «Ле Монд». Перед вылетом все футболисты и члены тренерского штаба прошли обязательный 21-дневный карантин, чтобы полностью исключить риск заражения вирусом Эбола, вспышка которого зафиксирована в Центральной Африке. Сейчас команда находится в Хьюстоне, где готовится к предстоящим матчам группового этапа.
9: О погоде.
10: В Москве плюс 22 градуса, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Родион Валерьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
11: Да, добрый день.
4: Ну, вы когда-то работали в Луганске, я хорошо, кстати говоря, это помню, мы с вами общались, и вы работали там, потом вот перешли к особым поручениям по преступлениям киевского режима. И вот хочется спросить, за этот период, что вы работаете с особыми поручениями, вы не устали, а? Вот постоянно, это же полное погружение в эти самые преступления киевского режима, вы читаете дела, смотрите фотографии наверняка, да, с какими-то случаями работаете напрямую. Меня часто спрашивают, как я выдерживаю, а я вот у вас хочу спросить, как вы выдерживаете, вполне серьезно.
11: Ну, скажем так, это же не только ограничивается фотографиями и делами, да, то есть да. Я ночью только вернулся из Старобельска.
4: Да-да-да.
11: Вот, и я разговаривал, и, к сожалению, и с родителями, которые потеряли детей, и с людьми, которые пережили все эти события, поэтому это тяжело. Это тяжело, но эту работу кто-то должен делать, потому что за это, знаете, меня греет самая главная вещь, да, то есть за это кто-то должен ответить. Вот они обязательно должны ответить за убитых детей, за разрушенные дома, за запытанных солдат, за, значит, за уничтоженные там города и деревни. Да, то есть это все есть. Да, то есть это все я знаю буквально доподлинно, потому что я не, скажем так, ну, не бумажная крыса. Да, то есть я не
4: так я знаю, да, что вы напрямую работаете.
11: Вот, поэтому вот часть работы, конечно же, я провожу в виде верификации, там, то ли там, по территории, не знаю, там, Курской области, по разрушенным Суджа, Погребки и там, Русская Поречная и так далее, значит, там по Горловке, которые прилетают, Алёшки, которые находятся в блокаде. Вот и масса-масса вещей, да, потому что не посмотрев в глаза людям, не увидев самому те, что там происходит, это все передать, доказать, описать, вот и заставить своих оппонентов это признавать, да, это очень тяжело. Да, поэтому, наверное, вот решение министра было именно исходя из этого, да, потому что все-таки нужен был человек, который, скажем так, ногами стоит на земле. Вот да. Поэтому, ну, вот эта миссия, она как бы мне и выпала.
4: Миссия. Вы к этому относитесь как к миссии?
11: Безусловно, как к миссии. Потому что, знаете, вот все нормы международного гуманитарного права, они все-таки исходят из того, что прощения за такие преступления нет. Вот их нет. Да? То есть есть конвенция 1968 года о том, об отсутствии сроков давности. Да? Значит, только, знаете, если вот по итогам конфликта принимается решение об амнистии, да, то амнистия подпадает только минимум преступлений. Да? К примеру, за участие в военных формированиях, за там, ношение какой-нибудь формы, за еще что-то. Да? Но кровь, пытки, убийства, разрушения, мародерство – нет, это не списывается. Для этого нет срока давности, независимо от того, что заложено в договоренностях, что заложено вот в итоговых документах, когда конфликт заканчивается. То есть те, кто совершает преступление, те, кто в Русском Поречном насиловал женщин, а потом стариков забросал гранатами в подвале, да, они не могут быть амнистированы. Просто не могут. Эти люди не могут нормально ходить по земле спокойно. То есть за ними все равно придут. Вот как, когда, в каком виде, насколько жестко, насколько быстро, да, то есть, но это люди, которые обрекли себя, свою жизнь навсегда. То есть они навсегда являются мировыми международными преступниками, они уголовники.
4: Форма работы, вы прям как следователь, я так понимаю, да, работаете?
11: Ну, я бы не перебирал на себя, безусловно, ну, вот эти обязательства, потому да. Что вот мой реферат, у любого дипломата реферат определяет его полномочия, да, то есть поэтому мои все-таки полномочия, они связаны как раз с координацией действий с следователями Следственного комитета, Главного военно-следственного управления, Генеральной прокуратуры, военных, вот, ну, соответственно, силовых структур, ФСБ, вот, и местные органы власти, то есть вот эта вся цепочка, да, то есть, конечно, конечно же, я не, там, не расследую никакие, значит, ну, какие-то уголовные дела самостоятельно. Конечно, это делают следователи Следственного комитета России.
4: Но ваша задача?
11: Моя задача – получить эту информацию для того, чтобы она была представлена на международных площадках. То есть моя задача для того, чтобы наши дипломаты в Совете Безопасности ООН, в ОБСЕ, в СПЧ, да, они обладали вот тем набором данных, либо я сам выступаю, либо они, то есть, готовятся доклады, в которых описывается детально вот эти преступления, которые мы можем предварительно квалифицировать как нарушение норм международного гуманитарного права, будь то ДОП, протоколы, конвенции и прочее. Они чуть-чуть отличаются от внутреннего права России, к примеру, Уголовного кодекса, но, допустим, 356-я статья, запрещенная формы и методы ведения военных действий, да, то есть это все отражает конвенции, то есть они отражаются во внутреннем российском уголовном праве. И вот с этим работают, конечно, наши следственные органы. Мы трактуем это через призму международного законодательства.
4: Как вы считаете, вот в вашей работе вам помогает, что вы луганский, что вы как раз из Луганска, и, ну, как никто другой, наверное, знает, собственно, ту аудиторию, да, с которой мы имеем дело?
11: Ну, безусловно, я думаю, да, потому что все равно вот тот опыт десятилетий, да, который, это и понимание менталитета, и вот полная погруженность в те события, начиная с 2014 года, ну, конечно, они даром не проходят. Конечно, это все накладывается на свое восприятие, на знание людей, на опыт произошедших событий, на, ну, испытаний в том числе. Вот, поэтому, ну, начиная с 2014 года, пришлось столкнуться с огромным количеством крови, бед, человеческих страданий. То есть вот через это все пришлось пройти, потом, поэтому вот каждый вид каких-то событий, которые происходят, да, он в тебе, ну, это неминуемо, да, то есть он вытаскивает в тебе воспоминания о том, что было до этого. Да, то есть раз обсуждая сейчас, что было в Старобельске, да, безусловно, я вспоминаю вещи, вот и славяно-сербские школы, которые подвергались постоянным обстрелам, и дети, которые эвакуировались из Луганска, которые разбомбили машину, просто сожгли, когда не дали эвакуировать людей, и так далее, и так далее.
4: Ну, первый удар был по Луганску.
11: Я это прекрасно помню, я был на этом месте, и вот, да, буквально там не так, да, 12 лет уже прошло, вот, а все равно, когда ты приходишь, там сделан такой небольшой обелиск, да, то есть ты все равно, у меня в голове остается вот эта просека через сквер в Луганске, дыра сия, зияющая в здании областной администрации, и люди, которые просят о помощи, у которых, ну, у некоторых нет ног, у кого-то кто-то просто, скажем так, лежит в луже крови, вот, и вот этот шок, непонимание о том, что же, как же так могло произойти, да, то есть тот момент, да, то есть вот в голове у тебя бурлило просто, да, то есть так же не может быть, да, то есть как люди, которыми ты жил, значит, десятилетиями в одной стране, которые, с которым на тот момент у тебя был один и тот же паспорт, да, то есть они вот решили, что все, вот с вами мы будем разбираться и вот такими методами, да, то есть дали команду летчику, летчик тоже там той же национальности, той же страны, значит, он атакует и бьет по, ну, фактически по детям, там мамы с детьми гуляли,
4: да,
11: вот именно
4: и
11: на этой
4: площадке. Девочка, да, и мать, и дочь погибли.
11: Ну, да? это вы говорите о Горловке, там, да, когда Корея, там, вот Горловская Мадонна, это немножко не тот случай, но это все, к сожалению, это все сливается в одно.
4: А напомните, первый удар же, он был по Луганску, там какие обстоятельства были, результат удара?
11: Второго, значит, результат удара, 8 человек погибло на месте, 8. И порядка 17 человек получили ранения, значит, было, то есть украинский штурмовик зашел вот буквально, атаковал вот эту площадку, это был день, это было где-то примерно там, в районе там, 2-3 часов дня, когда люди просто ждали. То есть у меня там погиб человек, которого я прекрасно знал, он учил моего сына, да, который прошел афганскую войну, который возглавлял Александр Гизай, значит, который возглавлял, значит, поисковые отряды «Каскад». Да, и он пришел, просто ждал свою жену. Вот он ждал жену и прогуливался там по тротуару. Да, то есть и тот, он пережил Афган, его не зацепило. Да, то есть вот тот украинский штурмовик просто зашел, и он погиб на месте.
4: Вот еще уточнение как раз предыдущему вопросу, то есть, наверное, правильно, и это, наверное, учитывали, когда вас назначали на эту должность, что вы человек не с канонической территории России, а именно из Луганска, да?
11: Я не знаю, наверное, надо будет уже оценивать по итогам работы. Посмотрим, когда, честно говоря, итог работы должен прийти уже, когда те люди ответят за совершенные преступления. Но то, что вот люди из Донбасса, наверное, не дадут им спуску, ну, такие, как я, ну, наверное, это да, это так.
4: Какая часть того, чем вы занимаетесь, уже реально расследованы, и есть названы имена, и вы, собственно, этих людей знаете, и, ну, можно с этим уже дальше работать. Какой процент из тех дел, которые вы имеете вот сейчас, с которыми работаете, уже, по сути, ну, можно ставить точку и отправлять там куда-нибудь в международный суд?
11: Тут, понимаете, вот у вас сразу 10 вопросов в одном. Да?
4: Да.
11: Поэтому, значит, если говорить о статистике, то это наша там, плотная работа с Следственным комитетом России, и мы исходим из того, что преступление совершается в зоне юрисдикции России. Да, и поэтому наши следственные органы, наша Генеральная прокуратура, наши суды выносят вполне правомерные решения. Да. На сегодняшний день 1145 человек уже получили сроки.
4: Условно.
11: Почему условно?
4: Не условно.
11: От реальных, от 8 до пожизненного.
4: О, да. Это прям за военные преступления.
11: За военные преступления, за расстрелы, за убийства, за, значит, убийства людей, которые там на территории Курской области, за обстрелы, за расстрелы гражданского населения в Мариуполе. Вот все вот эти персонажи, они получили там свои сроки, и они уже отбывают наказание. Да.
4: Они, эти люди из взятых в плены, да, правильно? Из плененных.
11: Да. Есть определенная часть, которая делается заочно. Да, то есть, ну, по большому счету, что такое заочно? Это отсроченное наказание.
4: Я сказал условно, заочно хотел сказать.
11: Заочно, конечно. То есть, когда следователи провели колоссальную работу вместе со спецслужбами, с разведчиками, контрразведчиками, да, то есть они собрали весь материал на какого-то персонажа, который давал приказы преступные, который выполнял какие-то преступления, который совершал какие-то преступления. То есть, скажем так, для него это просто отсроченное наказание. То есть по нему уже принято решение, квалифицирована, дана правовая оценка, осталось его поймать.
4: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Через 2 минуты вернемся в эфир.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
12: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
13: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
14: Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
14: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
16: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
17: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
18: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
19: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
21: А знаете ли вы что? Традиция называть деньги бабками пришла из 19 века, когда на 100-рублевке напечатали портрет Екатерины II, которая была бабушкой императоров Александра I и Николая I. Купюру стали именовать царской бабкой, а на жаргоне упростили до бабки.
22: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Продолжаем разговор. Иван Панкин и Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. А из тех, кто находится за рубежом, кого-то удается достать? Вот я имею в виду военные из ВСУ, которые там, ну, по каким-то причинам оказались за рубежом, по ним наверняка ведется работа, установлены личности. Удается ли до кого-то дотянуться? Были ли такие эпизоды?
11: Вот, ну, понимаете, нужно, знаете, вот расставлять точки над «и», пока мы вот глубоко не вошли в эту тему. Давайте вспомним аналогию Второй мировой войны.
4: Давайте.
11: Да? Значит, когда по итогам. Вот, да. Соответственно, у нас 8 августа 1945 года было принято решение о Нюрнбергском трибунале. Да. 8 августа. Ага. Только в 1943 году, да, то есть, значит, страны антигитлеровской коалиции приняли решение, что да, за эти преступления мы будем судить, они понесут ответственность и будем судить там, где они совершают свои преступления. Все это была, знаете, такая memory, да, то есть это была вот такая установка, да, то есть это меморандум, это, значит, договорились об этом, а вот реально положили на бумагу и запустили процедуру самого суда вот только в августе 1945 года, когда уже и не было Гитлера, когда была разбита гитлеровская Германия, и когда был отметен даже, знаете, предложение британцев, которые говорили: слушайте, а зачем нам их судить? Давайте, говорит, просто вынесем в закрытом суде, значит, закрытым решением вынесем им смертные приговоры, говорит, выведем на площадь, говорит, расстреляем или повесим, и все. Да, и тогда позиция России была совершенно другая. Они сказали: нет. Вот то, что они совершили, да, то есть Освенцим, Бухенвальды, сожженная Хатынь и так далее, вот это должен узнать мир. Да, то есть, и вот извините, значит, в тот момент, когда начался Нюрнбергский трибунал, тогда мир, значит, лишился вот этой, знаете, такой моральной девственности, да, то есть о том, что они говорили: слушайте, ну это же такие прекрасные парни в красивых костюмах Гуччи, да, то есть или в красивых костюмах там, других модных дизайнеров, значит, которые, значит, несли цивилизацию на эти земли. Оказалось, что они несли. Вот с Украиной будет то же самое. Потому что сегодня мы видим перечень тех преступлений, которые совершаются, да, от крышевания, распространения, производства наркоты, торговля людьми, значит, органами, вывоз детей, вот, вплоть и до торговли оружием, изнасилования, мародерства и прочее. Вот это все, что описано в, ну, в документах, которые, собственно, являются нормами международного гуманитарного права, там, от Женевской конвенции до там, еще целой группы конвенций, вот это все на Украине есть. Вот это все найти там можно. Да? То есть вопрос, когда это будет доказано, как описано и кого посадят на скамью подсудимых. То есть вот это, то есть, понимаете, Европа создала такую клоаку, и они разрешили им делать все. Да? То есть, вот, знаете, вот вместе с украинским диктатором, наверное, вторым по значимости, по ответственности должна быть Европа и европейские лидеры. Потому что не было бы удара по Старобельску, если бы в Брюсселе не закрывали глаза на эту ответственность.
4: А если там согласовано было это, как вы думаете? Знаете, можно ли прямо обвинять Европу?
11: Можно. Можно, по ряду причин. Потому что, во-первых, использование вооружения, которое без Европы туда бы не попало. Во-вторых, координаты, по которым наносились удары, тоже Украина не располагает спутниковой группировкой. У нее нет ее. Да, то есть они получают данные, координаты, по которым наносятся удары дальнобойными дронами. Дроны, которые разобрали, они состоят из деталей, которые были поставлены производителями европейскими, североамериканскими. То есть там все это есть. Вот там все внесено. То есть им дали вооружение в руки, им сказали, говорит, делайте что хотите, мы никак, то есть не отреагируем, мы не дадим вас наказать. Вы не будете отвечать за совершаемые преступления. Почему? Да потому что русские не люди. Потому что по-русски можно. По всем остальным нельзя, вот по-русски можно.
4: Обвинять, как мы с вами вот пришли к выводу, европейскую сторону можно, а дойдет ли до реального наказания, ну, мы сможем каким-то образом действительно с помощью каких-то рычагов их наказать за это?
11: Я думаю, да. Вопрос, когда?
4: Я бы никогда спрашивал, я бы спрашивал, как?
11: Как это, значит, во-первых, это наказание по отношению к конкретным персоналиям, по которым должны быть доказаны преступления, и в мире должна быть сформирована атмосфера, при которой этих людей выдадут и позволят посадить на скамью подсудимых.
4: Борис Джонсон.
11: Виновен, то есть надо разбираться в этих делах. Значит, надо, те, кто... А крупнейшие лоббисты сегодня выделяемых средств на вооружение Украины. 90 миллиардов кто полоббировал. А Урсула фон дер Ляйен, а Кая Каллас.
4: Не вы верите, что они когда-нибудь окажутся на скамье подсудимых?
11: Я в это верю. Я в это верю. Потому что сначала должен произойти вот такой Нюрнберг. То есть Нюрнберг в том смысле, что не формализован, да, чтобы не цепляться за слова, да, а когда мир просто откроет глаза и уши и увидит то, что происходит, и за что они платили. За что платили немецкие бюргеры, да, то есть за что платили там французские налогоплательщики. Да, то есть когда приобретали дроны, которыми ударили по там, зданию в Старобельске. Когда они платили зарплату боевикам, которые пришли в русское Поречное, там сначала изнасиловали, а потом расстреляли женщин. Вот они же платили за это. А боевики, которые были в Селидово, которые, значит, уходя, просто, значит, они, ну, по нашим только данным, вот, зафиксировано, 130 человек просто поймали на улицах и расстреляли. Ну, вот уходя сказали, говорит, мы будем уходить, мы всех убьем. И уходя, ну, это просто вот группы ходили по этим, значит, по этим улицам, и вот кого увидели, того и расстреляли. Зашли в дом, значит, ага, где-то там огонек горит, да, то есть зашли и расстреляли. То есть вот за это должны быть, за это должны понести ответственность. То есть, но сейчас они делают вид, что не-не-не, что вы, этого же не происходило, этого же нет, этого не может быть, вы все врете.
2: Все-таки в первую очередь надо обвинять не спонсоров, а непосредственных реализаторов, да, исполнителей. Это украинская страна. И вы, как человек из Луганска, который, собственно, жил на этой территории, вы скажите, пожалуйста, я помню еще 5 лет назад, когда специальная военная операция вот-вот шла к началу, атака на Донецк была, вот мы с вами тогда связывались по телефону, разговаривали в эфире, я вас спросил, а можно ли это считать, ну, геноцидом? Вы тогда сказали уже утвердительно, хотя другая должность у вас была, что да, конечно, а как иначе? Это геноцид. А как, собственно, вы там, на украинской территории, к этому пришли? Скажите, как так получилось, что свои вот начали убивать своих. У вас есть объяснение этому?
11: Определенной степени есть. Грубо говоря, это элиты, группы людей, которые влияют на процессы, да, то есть они, ну, они продали свою страну, они продали свой народ. Вот нагло и цинично, да, то есть они сказали, мы хотим быть элитами, он говорит, ваша плата – это издевательство над своим населением. Говорит, ваше население должно быть, подвергаться, вот, если они не, это, не поддерживают какую-то точку зрения, там, ну, вот, если они не прозападных ориентаций, а прозападная ориентация в их трактовке была антироссийская. То есть на Западе, там, украинцы на Западе не нужны даром. То есть они нужны только как антироссия. То есть они никогда, украинцы, славяне, они, ну, в принципе, там не нужны, никто их никогда туда не примет.
2: Ну, особо не котировались, да.
11: А почему
2: разве
11: не котировались?
2: Что женщины для известных целей. Вот.
11: Ну, это же, послушайте, значит, использовать кого-то, да, то есть и принять как равного, это совершенно две большие разницы, да. На сегодняшний день европейцы используют украинцев как соответствующие там, приспособления для того, чтобы воевать с Россией. Да, то есть украинских женщин используют по другому принципу. Работников на плантациях Польши тоже используют. Это что значит? Они приняли их как равных? Да нет, конечно. Нет, конечно. Они просто используют. Сейчас используют украинское население как расходный материал для ведения войны. Используют, используют. Приняли как? Нет. Не приняли они их как равных и не примут никогда.
2: То есть, получается, украинцы начали, ну, те украинцы, я имею в виду, начали убивать своих уже тогда на деньги Запада. Это не потом произошло, да, не с началом специальной военной операции.
11: Я приведу вам один пример вот из самого старта.
2: Давайте. Да? Это какой момент все-таки?
11: 91-й
2: старт год. Для вас. А, 91-й. Я-то думал, вы за 13-й год что-то скажете. Старт 91-й год. Давайте.
11: Ага. 1 декабря 91-го года прошел так называемый референдум, нелегальный, нелегитимный по выходу Украины из состава Советского Союза. 2 декабря Польша и Канада уже признала Украину. Еще итоги не подошли, еще печати не высохли, еще подписи не высохли. Они уже признали существование Украины. За 2 месяца, к концу января, 90 стран по команде США и Брюсселя, значит, уже признали Украину. 90 стран. То есть эта история вся готовилась, она разрабатывалась, она, значит, ну, она планировалась на протяжении долгого периода времени, она вынашивалась и, значит, развивалась, создавалась и двигалась. В 92-м году уже появились представительства НАТО на территории Украины, начали работать с Украиной, готовя ее к этому статусу. И тысячи-тысячи НКО, которые финансировались из фонда Сороса, USAID, DFID и прочие по целому ряду направлений, они готовили отдельную элиту прозападную, они готовили эту страну сдавать, вот, использовать в своих интересах. Причем нагло, прагматично, цинично описываем, вы пойдете в Европу, вам будет счастье, как, ну, сначала нужно умереть здесь на плантации.
2: Но изначально, и мне многие об этом рассказывали, что внутри Украины, особенно вот центральная западная часть, существовал негатив в адрес, это причем изначально, это не в 2013 году произошло, негатив по отношению к Восточной Украине. Действительно так было, раз уж мы к 91-му году обратились.
11: Украина всегда как отдельное государство, когда она перестала быть УССР и частью России, да, то есть, ну, не надо лукавить, потому что и УССР, и БССР, они не были никогда отдельными государствами. Они были обычной частью большой страны Советский Союз. А вот когда появилась вот типа отдельная страна, то Украина всегда существовала как расколотая. Всегда. То есть была Галичина с 3 областями, которая тяготела к Польше, ненавидела поляков, да, то есть за то, что они там колонизацию им проводили на протяжении столетий, но тяготело туда. А вот. И Донбасс был, который был просто, ну, не Донбасс, а Донбасс, Новороссия вся, восток Украины. Да, то есть это была, знаете, такая, ну, нормальная этническая часть России, большой России, вот независимо, как она называлась, Советский Союз, Российская империя или Киевская Русь. Да, то есть это была обычная часть вот этой большой страны, которая, собственно, откалываться от самой этой страны не собиралась. У Донбасса никогда не было амбиций выйти из состава большой страны. Большого Советского Союза.
4: То есть вы чувствовали, ощущали себя украинцами?
11: Мы ощущали себя жителями большой советской страны.
4: Ну, уже после, после 91-го года. 90-е, нулевые, да. Все-таки, давайте вот этот период рассмотрим.
11: Ну, в какой-то степени да, наверное, но то есть это была страна, это большая страна, в которой дружественное объединение, то есть она поменялась из единой страны на какое-то объединение славянских стран или стран бывшего Советского Союза.
4: Вы, когда путешествовали по Украине, испытывали какой-то дискомфорт или нет?
11: Я ощущал разницу, и существенную разницу на Западной Украине, на Восточной, Центральной, это, конечно, очень, очень по-разному. Очень по-разному. Львов, когда ты приезжаешь во Львов, они говорят, там, мы львовяне шляхетні гонорові. То есть мы львовяне, значит, а мы шляхта, то есть как дворяне, элита и прочее, а вы тут, мы пьемонт. Вот, а вы неизвестно кто, вы там москальские как бы запроданцы. Поэтому, конечно, да, конечно, совершенно по-разному.
4: И а почему москальскими-то вас называли? Не понимаю, в этот момент мне не очевидно. Прям москальские-то, блин.
11: Ну, почему москальские?
4: Потому что типа русские, да, все-таки.
11: Ну, конечно, первые. Конечно.
4: А, ну, да. Вот. Ясно. Перерыв сделаем. Иван Панкин, Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Скоро продолжим.
22: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
1: Оно «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
3: Студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. В городской библиотеке имени Михаила Семевского продолжается цикл вечеров «Дом, в котором я живу». Новая встреча объединила тех, чья судьба связана с домом 51/36 на проспекте Ленина. Его жители поделились своими семейными историями, трогательными воспоминаниями и уникальными фотографиями из домашних архивов. Сотрудники Великолукского отделения Государственного архива Псковской области подготовили документы, связанные со строительством дома и его архитектурными особенностями. Гости погрузились в атмосферу минувших эпох и увидели, как менялся облик здания на протяжении многих лет. Кроме этого, прошло награждение от партии «Единая Россия» общественных советников, которые проживают в этом доме и многое делают для благоустройства своего двора и всего города. На острове Дятлинка прошел городской легкоатлетический кросс среди людей с ограничениями здоровья. Его главное отличие состоит в том, что каждый этап был разработан с учетом индивидуальных возможностей участников. Мероприятие прошло при поддержке городской власти и партии «Единая Россия». Они стремятся развивать спортивную инфраструктуру в Великих Луках и предприятиях.

0: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
3: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Родион Валерьевич, теперь по удару, по Старобельск мы уже с вами коротко поговорили, хотя если есть что добавить, то, конечно. А после этого еще случилось несколько трагических происшествий, да и, понятное дело, случится. Но вот можно вспомнить удар по автобусу в Енакиево, это ДНР, собственно, в Крыму был удар по поезду и вообще, да. И вообще периодически наносит Украина удары по мирным гражданам, прямо по мирным гражданам. По этому поводу есть по актуалке что сказать?
6: Знаете, вот тут надо говорить о понимании того, как к этому относятся западники. Потому что, что произошло в Старобельске, я могу в деталях рассказать, потому что я вот сейчас там был, запах гари детского общежития, да, то есть он до сих пор еще в голове.
5: Они там, кстати, говорят, какие дети, им всем было по 18 лет.
6: Это вот а что значит, звучит. 18 лет-то не дети?
5: Совершеннолетние, взрослые.
6: Во-первых, значит, ты...
5: Это они говорят.
6: Да-да, я понимаю. Да. Да. Нет, послушайте, там включили машинку, которая начала выдавать фейки один за другим, она просто, их главная задача размыть эту всю историю. Им очень неудобно, им очень неприятно это видеть. То есть им надо как можно быстрее перелистнуть эту страницу, просто чтобы забыть, чтобы никто не вспоминал, чтобы об этом никто не говорил. То есть, конечно, как они, 18 лет, слушайте, как об этом можно, как их можно приравнивать с детьми? Во-первых, из 44 детей, которые пострадали, да, то есть 19 несовершеннолетние. До 18 лет. Да, то есть, потому что это колледж, это с 15 лет. Вот, и дети с 15 до 18, их там было 19 человек. Поэтому здесь уж как-то, знаете, совершенно не подойдет. Но и то, когда подавляющее большинство, и вот из 21, 19 девчонок, 18-19 лет. Все 18-19 лет. Девчонки, которые собирались быть преподавателями, воспитателями, значит, они учились в педагогическом вузе, вот они строили свои большие планы, они там хотели любить, хотели, значит, там реализовать себя в жизни, да, то есть тут был прилет, и вот их похоронили многих в подвенечных платьях. Да, вот, понимаете, вот эти вещи, да, то есть, и они очень, знаете, очень стыдливо так отворачивают глаза и говорят, мы, говорит, не знаем, что там происходило, потому что, говорит, мы не можем это верифицировать. При этом вы помните этот цирк, связанный с выездом журналистов, да, которые сказали, ой, знаете, мы заняты, ой, мы не можем, а те, которые съездили, им просто редакция не разрешила публиковать целый ряд материалов. Мы сейчас работаем в этом направлении, вот буквально сейчас мы организовали выезд туда представителя Международного Красного Креста. Была мониторинговая миссия вместе с Российским Красным Крестом, и вот они приехали, мы вместе с ними ходили по этим этажам разрушенного общежития, разговаривали со свидетелями, разговаривали с детьми, которые выжили, ездили в больницу, значит, разговаривали с врачами. Да, то есть, да, понимаете, пока они находятся там, они говорят, ребят, конечно, это жуть, это ужас, это страсть, страсти Господни. Но только западники на международных площадках, когда это Совбез ООН, когда выступает датчанка, выступают прибалтийцы, да, то есть они говорят, мы не знаем, что там происходило.
5: Мы не испытываем стыда.
6: Мы не хотим знать, что там происходило. То есть мы знаем, что Россия виновата, она во всем виновата. Все, мы не хотим этого ничего знать. То есть мы не хотим изменять наши нарративы. То есть это ключевой подход. И вот это преступно. Вот это преступление. Вот это преступление, когда они говорят, знаете, вот на вот этих карателей не распространяется норма международного гуманитарного права. Вот на вас да, а на них нет.
5: А как вы думаете, почему? Есть ответ на этот вопрос.
6: Почему так? Почему они избрали для себя это оружие? То есть у них есть свой приоритет. Мы хотим разграбить Россию. Мы хотим, чтобы Россия была слабая. Мы хотим добраться до ваших ресурсов. Мы хотим вас использовать для того, чтобы нам жилось хорошо. чтобы Брюссель, Лондон, Париж, они оставались великими, а они оставались великими, как только державы колонизировали.

0: колонизаторов. То есть они же всегда жили за свой счет, за чужой счет, поэтому сейчас им хочется пожить за счет России. Поэтому вот эти колоссальные вбросы денег – это синдикат. Синдикат, который они сбросились для того, чтобы ослабить Россию, потому что дальше, чтобы дальше грабить. Вот, вот просто и понятно. Вот, и здесь они говорят, вот когда касается норм международного гуманитарного права, они говорят, вот ради такой большой цели, для того, чтобы жить за счет русских или за счет ресурсов России, да, можно пойти на нарушение всего. Убийство, насилие, ну, мы же там не лучших же выбираем, которых отправляем туда воевать. Мы берем насильников, наркоманов, значит, всевозможных моральных уродов, отправляем туда, и, в общем-то, нам все равно, в каком они состоянии, с какими подходами они это делают. Люди, которые являются носителем какой-нибудь там нацистской идеологии. Да, поэтому вот все, пусть идут. Вот пускай будут с какие угодно, с какими угодно подходами. Все, мы им прощаем. Вот это преступление. Это преступление.
1: Мы можем как-то переломить это, повлиять на это реально. Но я понимаю, Небензи выступает, он с ними ругается. Там...
0: Победив, только победив. То есть, извините, но нет других рецептов. Нам надо победить, и только после этого мы, значит, тогда будем говорить уже о реальных трибуналах, о привлечении к ответственности. Поверьте, в этот момент, значит, там много стран, которые сегодня являются нейтральными, они скажут, мы все за вас, и мы всегда были за вас, и мы готовы наказать всех врагов, которые это делали, мы готовы их привлечь к ответственности, мы готовы вспомнить, значит, всевозможным там евротройкам, лидерам ЕС за, вот, за их лоббизм, значит, этих выделяемых денег, за их прощение или все прощения там, преступления, которые совершают Зеленским и его кликой, вот все, вот тогда они вспомнят, они скажут, они прям займут жесткую позицию, поверьте.
1: Что касается украинских атак, вот и недавно была такая по АЭС Запорожской, вот это они зачем делают? Роза ветров-то вещь непредсказуемая, как думаете? Вот
0: чтобы было страшно.
1: Кому? Всем? Им в том числе? Они почему не боятся-то?
0: Им в том числе. Потому что радиационная тема, тема ядерной безопасности, ядерного терроризма, она очень болезненная. Они еще помнят Чернобыль, они помнят Японию, значит, они помнят, что это может быть опасно. И поэтому вот буквально там, знаете, тормошить эмоциональное состояние, в том числе и европейцев, да, вот это тоже как бы одна из задач. Украина регулярно это делает. Она совершает какие-то преступления, которые являются обоюдоопасными. Вот они посягают на эти вещи для того, чтобы просто начать раскачивать, ну, иногда застоявшееся озеро. И тогда вот там в этих, там, Европарламенте, к примеру, в национальных парламентах вдруг они скажут, слушайте, давайте Украине еще дадим денег, да, потому что она же должна быть сильная, мощная, она же нас защищает. Она же не может совершать преступления, поэтому давайте еще дадим денег, поэтому давайте еще дадим вооружение. Вот пускай они уже там раздолбают эту Россию как бы и вперед.
1: Для этого все. Вот это, понимаете, вот про начинку. Про начинку. Я имею в виду простого человека, который все это творит. Это же делают кто? Люди, правда ведь? Я хочу спросить, а просто так вот это же суть какая-то террористическая в этих самых людях, правильно ведь? Я не про европейцев говорю, они просто деньги платят. Just business, ничего личного. А вот те люди, которые этим всем занимаются, вы о них, наверное, подробнее расскажете, чем я, потому что я не понимаю, как можно дойти до такого. У нас вот постоянно транслируется «мы не такие», и это по всем признакам видно. Но они-то совершенно очевидно еще как такие. Почему? За счет чего?
0: Потому что вот те, которые вы говорите, там, only business, да, значит, они объясняют, что, ребят, вы должны быть очень эффективными. А как быть очень эффективными? Нарушать законы. Вот если вы можете нарушать, будете нарушать законы, да, то есть вам вот как напугать население страны, да, убивать детей, убивать, значит, бомбить школы, бомбить, значит, больницы, нарушать, вот, нарушать те правила, которые в 49-м году были закреплены после огромной войны Второй мировой. Когда всем стало страшно, они поняли, что, слушайте, ну нельзя убивать детей, нельзя разбивать больницы. И все подписали, все страны подписались на тот момент. 193 страны являются подписантами Женевских конвенций. Вот все сказали, что так нельзя. А то они говорят, слушайте, ну против России-то можно. Ну что, ну это ж нельзя, наверное, против Дании, нельзя против Франции, а против России-то можно. Ну главное же достичь задачи решить. Поэтому можно. Вот что чтобы Украина не получается у нее на поле боя. Ну, не получается, она все равно там сдает, все равно проигрывает, медленно, там плохо, но все равно же сдает. А вот а как сделать? Да? То есть, а давайте влупим по, там, не знаю, по Екатеринбургу там, или по Казани, или по еще кому-то там, для того, чтобы. А давайте там, где ходят люди, да, они не боятся, они не прячутся в бомбоубежищах, да, то есть давайте влупим туда, для того, чтобы там по Брянску. Пускай прилетит, да, то есть и там мы там 20 чем-то человек сразу похороним. Да, то есть для того, чтобы страшно было, чтобы они там не было, они не чувствовали себя уверенно в своих городах. Вот это. И только там они тогда считаются, знаете, не преступниками, а эффективными менеджерами.
1: Вот, ну, можно же вас считать дипломатом, правильно? Ведь все-таки
0: привык работать. Конечно же, да.
1: Да, дипломат. Нет, я просто уточняю, это важно. Просто титр-то посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел. Вот. дипломат, вы на дипломатическом уровне наверняка коммуницируете, ну, с европейскими коллегами, я уж не знаю, с какими. Когда вы с ними общаетесь, вот что можете передать нам, как они идут на контакт, что говорят вообще, приятно с ними общаться, неприятно или вот?
0: Ну, вот одна из последних, наверное, поездок – это заседание Совета по правам человека в Женеве. Да, вот там рассматривался доклад, который был Верховного комиссара по правам человека. Были. Значит, во-первых, как бы в открытую они, в принципе, не хотят вообще общаться. То есть они живут в своей парадигме.
1: То есть вы приехали в Женеву, там вы во всех этих коридорах, кулуарах ходили, общались с ними. Как они воспринимают?
0: Знаете, только очень редко, значит, некоторые из них готовы там перемолвиться слово, и так желательно, чтобы камер рядом не было. А вот те, которые в зале, то есть они меня увидели, там, и там, значит, там украинская делегация взвелась тут же, как это так, это подсанкционный человек, значит, как это он приехал, значит, он выступает здесь, и вообще он врет. Вот, ну, что в кулуарах, знаете, там, как говорится, украинская правда есть только одна, и она украинская. И вот когда кто-то приезжает, начинает ломать вот эту парадигму, это очень не нравится. Очень не нравится. Они очень болезненно это все воспринимают. Они считают, что любые евроструктуры, они их уже захватили, и там доминирует только их точка зрения, поэтому других там быть не должно. А остальные, к сожалению, страны, они очень инертные, европейцы в первую очередь. Очень инертно. Они работают просто по методичке. Им спускается указание, значит, и они вот буквально, знаете, переставив три слова, они берут, добросовестно берут слово, значит, говорят одно и то же. Они говорят, все, Россия виновата, Россия агрессор, мы должны ее наказать. Все. Ну, мы все это слышим. Ну, вот там ничем не отличается на этих площадках.
1: И это официальные мероприятия. А что касается каких-то неформальных встреч, есть такие?
0: Есть. Есть. А там многие из них говорят, да, мы понимаем.
1: То есть они реально-то все понимаем,
0: да? Они все понимают. Многие из них есть очень профессиональные журналисты, дипломаты. Вот, ну, журналисты тоже, там журналистский пул, как бы, естественно, тоже присутствует. А вот они это все понимают, только говорить они этого не будут. То есть они говорят, слушайте, работа – это одно, а человеческое понимание – другое.
1: Ну, это хорошо, что мы это с вами сформулировали здесь в эфире. Иван Панкин, Родион Мирошник, сделаем перерыв. У нас в эфире посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Про преступления еще можно много говорить, и мы продолжим через 2 минуты.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
3: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
5: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, ну, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Напротив меня Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Родион Валерьевич, я вот хочу уточнить. Вообще, дипломатический путь. Вы все-таки дипломат. Дипломатический путь – это рабочий. Ну, дорога-то проторенная. Или все-таки мне просто есть ощущение, что мы не достигнем никакого урегулирования за счет политики дипломатических приемов. И вообще, я к дипломатам скептически отношусь. Я все-таки верю в военные инструменты. А мы, как правило, делаем ставку все-таки на дипломатию, на разговор. Ну, может, вы меня переубедите.
0: А как вы разделите военные возможности страны и возможности страны?
1: А я вообще за то, что поменьше говорить, если честно. Меня простите, пожалуйста, я за то, чтобы все перестали говорить, перестали делать предупреждения, заявления бесконечные эти, а перешли к делу больше. Вообще делали, а говорить не надо в режиме тишины. Я за такой подход. Потому что страшнее. Согласитесь, вот молчание пугает больше, чем голословность.
0: Знаете, надо все-таки к реальности относиться как к реальности, да,
1: а нет, не... вы меня можете переубедить, да. Я с удовольствием слушаю.
0: Да, пожалуйста. Потому что, понимаете, для того, чтобы на дипломатическом фронте достичь победы, да, то есть необходимо, чтобы на военном фронте было все очень прям так жестко и серьезно.
1: А у нас военные, обратите внимание, молчат в Ставдо.
0: Нет, почему? Они призывают к миру регулярно.
1: Не, ну где вот? Я Белоусов, редкие интервью, глава генштаба Герасимов, вообще у нас ни слова не сказал за все время.
0: Ну, слушайте, ну, Иван, я думаю, что здесь-то как раз это вашей парадигме отвечает, да, то есть как раз вы говорите, военные не должны ничего говорить, военные должны выполнять свою военную работу. И мне кажется, что это правильно, они должны выполнять работу, и для того, чтобы, ну, вот многие страны, они же не готовы нас воспринимать как равных, они не готовы с нами там говорить, они могут только нас бояться и могут, значит, вынужденно сосуществовать. И причем это вот у многих это просто заложено в генокоде. То есть они говорят, вот мы центр вселенной, да, то есть и вот если мы вас можем победить, да, то есть то все мы, то есть вы наша колония, да, то есть вы наши рабы, да, то есть и мы вот такой система мира нас устраивает. Это есть, оно вложено, оно у них в мозгах, вот через эту призму все и происходит, проходит. Да. А все остальные, значит, вот эти рассуждения о том, что все люди равны и так далее, нет, у Запада этого нет. Они... Андрей Андреевич Громыко как-то говорил, знаете, в своих воспоминаниях он писал, что вот мир разделен на две категории, да, лошади и наездники. Вот с той стороны нас к наездникам никак не относят. Вот поэтому это надо понимать. Это надо понимать и им понимать, что значит, с нами считают только тогда, когда мы сильные, когда мы в какой-то момент непрогнозируемы, когда можем защищать свое право быть государством цивилизации, иметь свое мнение, иметь значит, там, право на свою территорию, развиваться так, как мы считаем нужным, навязывать свою точку зрения. Вот тогда с нами вынуждены считаться, и тогда с нами начинают юлить для того, чтобы тоже... Юлить, опять же, для чего? Для того, чтобы ослабить. То есть вот если вы внимательно посмотрите на всю, на историю дипломатии с Российской империей, на историю дипломатии, Советского Союза, как бы и сейчас, вот у нас был странный период 90-х годов, да, то есть когда мы решили, что все, мы сели за там, единый стол дружбы, и там с нами, значит, ну вот мы за этот стол дружбы платим вот, по сегодняшний день.
1: Как вы оцениваете оппонентов, коллег? Можно ли их назвать, ну, крепкими, сильными дипломатами, действительно, вот так вот вы на них смотрите, с ними взаимодействуете, общаетесь, слушаете их заявления, читаете их заявления? Может быть, просто то, что в публичном поле – это одна история, а то, что в непубличном, на самом деле, это крепкие дипломаты, особенно сравнивая с нашими, у нас крепкий дипломатический корпус. А вот что касается наших оппонентов, я про Европу конкретно говорю.
0: Нельзя недооценивать противника, просто нельзя. Среди них есть очень серьезные люди с огромным
1: багажом. Я просто шукаю калыш, я думаю, господи, она это серьезно, вот это вот все несет. Да?
0: Ну,
1: Урсула фон дер Ляйен – это крепкий игрок, это мы все знаем, да?
0: Смотря в каких вопросах, особенно если, да, лоббирование выделения миллиардных средств, тогда это очень даже.
1: Вот,
0: да.
1: А Кая Каллас, глава европейской дипломатии как раз, я вот особенно про то, что Россия воевала там за последние 100 лет там, с каким-то невероятным количеством стран, да, я уже даже забыл со счёт, 3 раза она это повторяла, ей даже вопросы задавали, а можете перечислить эти страны, но она не отвечает на это упорно. Я вот думаю, она это всерьез вообще говорит или как? И поэтому я о компетенциях вас и спрашиваю.
0: Здесь это, ну, знаете, такая вот постановочная партия, да, то есть когда на высшие роли, да, выдвигают вот таких людей, да, причём, я думаю, абсолютно сознательно. Я думаю, что люди, которые являются действительно знающими, которые вот эти теневые управленцы, они прекрасно знают цену Каи Каллас. Точно так же, как они прекрасно знали цену там госпожи Бирбок.
1: Да, там, это глава немецкого МИДа в свое время.
0: В свое время, да.
1: То есть надо развернуться на 360 других. Градусов.
0: Конечно, да. Да. Целый ряд международных организаций возглавляли люди, значит, выходцы из стран Восточной Европы, которых просто выталкивали наверх, да, то есть понимая их некомпетентность, понимая, значит, вот эту склонность к радикализму, к каким-то заявлениям. То есть они, скажем так, они их использовали просто под ту задачу, которую они формулировали. То есть они создавали образ, потом подбирали под него человека. Вот под Каю Каллас как раз вот этот образ был создан. Нужен был человек, который, как, в общем-то, вы посмотрите на прибалтийских лидеров, да, то есть они же все вот соответствуют. То есть они же все прошли естественный отбор, значит, для того, чтобы стать во главе этих республик, которым, не республик, а государств, да, значит, роль которых выступать вот этим хором подпевал. Причем самых идиотских предложений. Да, то есть они все дружно, вот только вбрасывается какое-то идиотское предложение, тут же прибалты это подхватывают на разные лады, начинают перепевать, креативно дополнять и так далее. Вот такой Каллас выходец из этого. То есть вот такие люди нужны, они им отвели отдельную партию в постановке европейской дипломатии.
1: Вы с украинскими официальными представителями общались какими-нибудь вообще?
0: Ну, я 8 лет участвовал в переговорном процессе.
1: Нет, вот за последнее время уже. Хотя активно начали говорить про переговоры. Нет,
0: для них я очень токсичный человек, у меня 5 уголовных дел, и они очень боятся.
1: Вы знаете, конечно. Ну, Буданов в России террорист-экстремист, Нарышкин с ним встречается в Абу-Даби, ничего не мешает.
0: Слава богу, что по линии спецслужб силовых ведомств, да, эти каналы продолжаются. Да, понимаете, для...
1: А в чем слава богу?
0: А потому что переговорный трек нужно всегда иметь. Как минимум, ну, если вам нужно поменять людей, да, то есть если вам нужно забрать своих пленных, вам нужно провести какие-то гуманитарные мероприятия. Да, поэтому вот дверь все равно должна быть хотя бы чуть-чуть приоткрыта.
1: Ну, на этом уровне работала Москалькова сейчас, Яна Лантратова, это одна история. А зачем Буданову с Нарышкиным общаться?
0: Военный трек отрабатывают военные. То есть все равно по каждому направлению есть вопросы спецслужб, когда это касается террористического направления. Все равно терроризм, как бы там ни было, это сейчас... Украине позволили быть государственным террористом, на это закрывают глаза. Но террористы угрожают всем государствам мира.
1: Это не вам вопрос, но озвучить я его обязан. Кто позволил? Понимаете, вот. Вы говорите, позволили. Позволили кто? Получается, что мы.
0: Вот позволили что?
1: Позволили быть страной-террористом. Позволили осуществлять террористические акты здесь. И, по сути, продолжаем позволять. Я вот чему, ну, извините, после особенно Старобельска, я не могу не проговаривать это. И мы, как было сказано многими уже, воюем в ответ. Мне это тоже, честно говоря, тоже смущает, если честно. Вы недавно заявили, что цель России не принуждение к переговорам Киева, а полноценное мирное урегулирование с участием внешних кураторов. Это что значит?
0: Это значит, что Украина не является полноценным субъектом в этом смысле. И одних гарантий или любых договоренностей с Украиной будет явно недостаточно. Вот это имеется в виду. То есть сам, знаете, вот очень много сейчас говорят, а давайте начнем переговоры с Россией. Да у нас переговоры – это инструмент, просто инструмент. А нам нужны устойчивые договоренности, которые позволят нам десятилетиями жить в мире и спокойствии. Одним режимом прекращения огня это не договаривается. И одной договоренностью с каким бы ни был персонаж, возглавляющий украинский режим, с ним тоже договориться невозможно. И опираться на его слово, его гарантии просто тоже невозможно. То есть там целый должен быть, значит, такой огромный механизм противодействия, который отвечает на ключевой вопрос. А что будет, если не выполнят? Вот эти механизмы, там, то есть уже механизма международной гарантии нет, он уничтожен. Да, то есть в 2014 году вот он был уничтожен, когда европейцы прогарантировали, да, а потом Майдан побежал захватывать власти Киева. Да, то есть, а тогда же это Франц-Вальтер Штайнмайер гарантировал, там, Радислав Сикорский гарантировал, да. Министр иностранных
1: дел. Формула Штайнмайера была даже целая.
0: Да. То есть, и ничего, да, то есть они уничтожили вот это понятие международных гарантий, все, они никак не отреагировали, Украину не наказали, ничего не сделали. Поэтому другие механизмы, которые должны быть задействованы, если договоренности не выполняются.
1: У вас есть предложения по другим механизмам?
0: Или... Ой, огромное количество. Нет, понимаете, по большому счету, знаете, ну, это как на Украине когда война закончится? Когда перестанут поставки вестись?
1: Логично.
0: Да, значит, вот кто-то должен контролировать вообще переходы украинской границы.
1: Вы сказали, что вы для той стороны токсичный персонаж. Вы как дипломат ответьте. Вот завтра скажут, так, переговоры, и, собственно, вы, Родион Валерьевич, в делегации, вы как, готовы? не готовы, вы будете там, но надо же перед переговорами пожать руку, правильно, ведь есть протокол, все такое прочее.
0: Конечно,
1: готовы. Вы готовы, хотя эти люди убивали ваших соотечественников, но как дипломат вы...
0: Бесспорно, каждый должен быть, выполнить свою миссию и свою задачу. То есть я еду разговаривать не с этими персонажами, я еду выполнять задачу, которую передо мной поставило государство. Что для этого понадобится? Часами с ними разговаривать, сжать им руку, убеждать, представлять материалы и так далее. Конечно, да, это моя работа. Я должен это сделать.
1: А такие разговоры, я не знаю, вы участвовали в них, вы сказали, что с украинской стороной вы не пересекались, да, вот последний год, но тем не менее до этого все-таки встречались. Такие разговоры как проходят? В какой атмосфере? Там на повышенных тонах? Нам все время интересно, да? Пожалуйста. Говорят, что идут переговоры, там делегации встретились, двери закрылись, фоточка есть, мы ее видим, даже внимательно всматриваемся, с каким настроением сидят, значит, наша сторона, с каким настроением сидит та сторона, приближаем, смотрим, улыбаются, нет. Как проходят такие встречи?
0: Очень по-разному.
1: Ну, вот же матерятся, ругаются, посылают друг другу, да?
0: Прямо? Такое тоже было. Ну, у меня было заседание где-то, наверное, 250 заседаний в минском формате. То есть понятно, что и вот у меня оппонентами был и Резников, который потом стал министром обороны, прямо это был мой оппонент. Потом бывший там, генпрокурор Украины Костин был моим оппонентом. Роман Бессмертный. То есть, ну, и там человек 12, по-моему, поменялось за то время, пока мы вели переговор. То есть значительная часть из них там, ну, реально откровенные нацисты.
1: Прямо нацисты. Вот.
0: Ну, судя по их действиям. А часть из них просто такие жулики, авантюристы, которые пришли... То есть им абсолютно плевать, к примеру, там украинцы, они бьются за украинский язык, сами говорят, на украинском языке не умеют.
1: Спасибо вам большое. Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел России. Я, Иван Панкин, были здесь, остались довольны. Спасибо большое, до свидания.
0: Спасибо вам.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
6: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
7: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
8: Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
9: Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Николай Межевич об отсутствии свободы слова в Прибалтике.
12: В Финляндии за альтернативную точку зрения, ну, моего коллегу, например, выгонят из Хельсинкского университета. Но в тюрьму не посадят. А в Эстонии мои коллеги, которые имели альтернативную точку зрения, даже не пророссийскую, в Латвии, в Литве поголовно переехали в тюрьмы. В Финляндии процесс деградации полуусловных демократических процедур, он не дошел до конца. В Прибалтике, собственно, никогда демократии не было ввиду отсутствия самой Прибалтики. В межвоенный период мне не встретился ни один эстонский латвийский литовский историк, который смог бы сказать, что у них с 20 по 39 была демократия. Стыдновато им немножко.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О безопасности.
11: Сергей Собянин сообщил об отражении атаки еще 3 беспилотников, летевших на Москву. По словам мэра столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших разрушениях уточняется. Ранее градоначальник информировал о 7 сбитых дронах над столичным регионом.
9: о Ближнем Востоке.
11: Вашингтон готовится к подписанию соглашения с Ираном в Женеве. Американские ВВС перевозят туда оборудование, которое потребуется в случае прибытия вице-президента США Джей Ди Венса для подписания меморандума о взаимопонимании с Тегераном. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на информированные источники. Самолеты направились в Европу, написал он в соцсети X. По данным журналиста, США и Иран действительно согласовали текст соглашения, однако финального одобрения от сторон еще не поступало.
2: О футболе.
11: Сборная Демократической Республики Конго получила разрешение на въезд в США для участия в чемпионате мира. Об этом сообщила газета «Ле Монд». Перед вылетом все футболисты и члены тренерского штаба прошли обязательный 21-дневный карантин, чтобы полностью исключить риск заражения вирусом Эбола, вспышка которого зафиксирована в Центральной Африке. Сейчас команда находится в Хьюстоне, где готовится к предстоящим матчам группового этапа. Для сборной республики это первое участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу с 1974 года. Чемпионат мира будет проходить с 11 июня по 19 июля на территории трех стран – Мексики, США и Канады. В нем примут участие 48 сборных.
2: Обо всем.
11: С 11 по 14 июня госавтоинспекция проводит массовые проверки водителей в разных регионах страны. Особое внимание уделяется поиску нетрезвых автомобилистов. В ведомстве сообщили, что перед длинными выходными число патрулей на дорогах увеличат. В госавтоинспекции также напомнили, что за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования грозит лишение прав и крупный штраф.
2: О валютах.
11: Официальный курс доллара на выходные 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юаня 10 рублей 61 копейка.
2: О погоде.
11: В Москве плюс 23, ясно и без осадков. В Петербурге столько же, там облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Здравствуйте, друзья.
1: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Алексей Журавлев, депутат Госдумы, комитет по обороне. Первый заместитель, да, правильно? Главный
13: точно.
1: Комитет по обороне. Да, партия «Родина». Хотел за деньги рекламировать партию. Ну ладно, один раз можно. Значит, к тому же у вас там немного партий. Вы один, по-моему, да,
13: я
1: в Госдуме?
13: Один от партии, да, Родина,
1: от,
13: да,
1: партии Родина.
13: К сожалению.
1: Да. Последний из магикан, можно так сказать. Ну ладно, не об этом речь. Вы часто ездите на фронт. Что вы там видели, когда ездили недавно? Я чуть попозже спрошу. Первый вопрос. Вы как считаете, как человек, который, кстати говоря, на земле, вот бывает, да, это называется так, то есть вот видите ситуацию непосредственно, вы же еще и законодатель, и общаетесь наверняка о том, что видите, с другими законодателями, то есть на самый верх сигналы от вас должны поступать, на самый верх. Вы же там не какой-то проходной журналист вроде меня, что он там в эфире кричит, кому какое дело? А именно, что законодатель, комитет по обороне. Есть ли вероятность, опасность того, давайте будем откровенны, что мы можем проиграть? Когда я говорю проиграть, я не имею в виду, что тут будет какое-то вторжение, об этом уже, просто не победить, что для нас, страны, которая себя позиционирует как великая держава, ну, наверное, уже поражение. Есть ли такая опасность?
13: Конечно, без всякого сомнения. Но надо заметить, что не надо преуменьшать роль информационного сообщения в современной войне, особенно журналистов, это очень одна из самых мощнейших направляющих, которая может как мотивировать, так и демотивировать. Вот, поэтому журналисты в зоне специальной военной операции, на передовой, это люди, которые, за которыми охотятся сейчас, прямо скажем. Вот. Теперь, что касается, можем ли мы проиграть. Да на Западе они уже думают, что мы проиграли практически. Посмотрите, что происходит. Они собираются на Кипре и делят фактически шкуру нашу уже, как она будет выглядеть, кому чего достанется, кто из них будет пахан там всем этим.
1: Ну, я вот, честно говоря, такого не слышал, чтобы там что-то делили.
13: Ну, как? Вы же прекрасно понимаете, кто у нас-то, кто будет главным там переговорщиком. А чтобы начать переговоры, нам чего выкатывают? Вы выведите войска из Молдовы, то есть из Приднестровья, выведите войска из Грузии, то есть из Южной Осетии, и тогда мы приступим к переговорам. Вот у них позиция такая. Так вот, для начала.
1: Но это давайте справедливости ради. Об этом сказала пока только глава европейской дипломатии Кая Каллас. Я не уверен, что это человек, к которому стоит серьезно относиться.
13: Ну, мы как дурочки-то можем, конечно, относиться к ним ко всем, как к дурачкам. Мы, собственно, так и относимся. Но это не совсем так. Вот, потому что она же не сама лепит от вольного. Кто-то ей, значит, в уши вкладывает. Я к чему? К тому, что у них есть два сейчас сценария. И фактически он один сценарий, но он имеет две составляющие серьезные. Они, с одной стороны, говорят, что нам необходимо принудить, там, сказать, Россию сесть за стол переговоров, как будто мы отказываемся. Но они об этом говорят усиленно. Типа, мы миротворцы, нужно принудить, санкции нужны, все возможные способы давления, нужно ее принудить. И второй способ, которым они делают, они наращивают сейчас собственный арсенал вооружений. Причем активнейшим образом. Активнейшим образом. О чем это идет речь? На мой взгляд, они прекрасно, как вы сами сказали правильно, о том, что они понимают, что в Россию невозможно вторгнуться в нее, дойти, там сказать, до Москвы, и она закончится, Россия, и, в общем, мы ее поделим. Так они, конечно, не мыслят. Но они мыслят так, что нам нужно сделать такую ползучую подчиненность к Западу, вот всех тех, кто принимает решения. И вот здесь они, в общем-то, в какой-то определенной степени преуспевают. Так если так это будет, вот я не так давно общался, в общем, не с самыми глупыми людьми, в общем, а очень серьезными ребятами, то они говорят, а когда вы там закончите? Ну, надо уже на любых условиях. Понимаете, какие мысли?
1: Кто вам говорит? Подождите-ка. Ну, на любых условиях.
13: Ну, как бы на любых условиях. Относительно на любых или как угодно. Ну, главное, закончить, понимаете, как угодно. Вот. Но я просто к чему? К тому, что такая точка зрения существует. Она в обществе, в общем-то, не отторгается. Давайте уж хоть как-то, но закончим. И она, больше того, на мой взгляд, она превалирует сейчас. Она не является... Вот, на мой взгляд... Нужно, наоборот, обострять конфликт этот. То есть, тогда мы сможем добиться победы. А вот если мы его будем всячески замораживать, как мы вот сейчас делаем, заметьте, все наши действия, они такие, это не наши методы. Мы там, так сказать, в белых перчатках фактически воюем. Даже бьем по ним, по их там заводам и так далее, ночью, когда там никого нет.
1: И предупреждаем заранее об этом.
13: Правильно. Понимаете, какие методы? Они вообще, они делают прямо противоположно. То есть, они бьют по автобусам, по поездам, по нашим. Причем прекрасно видят, что это поезд не военный, это поезд с людьми. Вот. То есть, понимаете разницу подходов? Вот мы должны отвечать уже, мы говорим, у нас не наши методы, мы асимметрично будем отвечать. Пора уже отвечать симметрично, вот так, как положено отвечать. Если вы захватили наш танкер, понимаете, с нашей нефтью, мы должны точно так же ввести санкции против Польши и Литвы, Латвии и Эстонии. Хотя, в общем, через них же летают беспилотники.
1: Но через Прибалтику, да.
13: Да, есть. И мы говорим, ребята, мы будем досматривать все корабли в Балтике, идущие в Польшу и в Прибалтику, потому что там могут быть всякие, так сказать, нам неприятные вещи. Симметрично? Симметрично. Посмотрим, как они. Они что, флот поднимут? Ну, пусть поднимают. Если они хотят развязать войну в Балтике, они все равно ее развяжут. В любом случае. Просто они развяжут ее тогда, когда им надо, а нам нужно сделать так, чтобы они ее развязали тогда, когда им не надо. Либо не развязали. То есть, они нас не боятся. Вот в чем проблема. Мы говорим, сейчас мы по вам будем бить, а ни одно посольство не покинуло Киев.
1: Ну, ничего. Ну, не исключено, что в метро спускались. Там было много людей.
13: Было много людей. Будем надеяться на это. Но на самом деле это вот, вот пока вот так. Вот приехал туда этот Рюта.
1: Вот генсек НАТО, да.
13: Да. И в Киев, я имею в виду. И что? Мы что, не знаем, где он есть? Почему мы у него не
1: уничтожили? Это вопрос к вам. Вы в комитете по обороне.
13: Вот это вот большое заблуждение, я бы сказал. Это правильно, я в комитете по обороне, но большое заблуждение, что вопрос ко мне. Это, знаете, у меня был такой знакомый Его только назначили. Хороший, вот такой мужик. Его только назначили главой там одного из субъектов, не буду говорить какого. Так. И вот мы своим депутатам пришли и говорим, ну, можно вот тут киоск снести на набережной? А он говорит, да чего вы мне письма пишете? Вы берите трактор и сносите. Не надо писать мне письма. Знаете, берите и сносите. Не надо мне вот тут это... письма писать. Вот, понимаете, не надо...
1: бюрократию тоже.
13: Не, вопрос не бюрократии, потому что есть исполнительная власть, есть законодательная власть. Если законодательная власть начинает делать, действовать методом исполнительной, знаете, это к хорошему не приводит, а смысл какой ее разделять. Поэтому в данном случае эти все вещи планирует генеральный штаб. Там сидят компетентные люди. Они это делают. Почему они принимают такое решение? Это же вопрос... Не ко мне, это уж точно.
1: Есть мысли? Почему?
13: Есть, конечно.
1: Давайте.
13: Я думаю, что вот именно из-за этого. Понимаете, у нас сейчас...
1: Из-за этого, из-за чего?
13: Мы из-за того, что мы воюем в белых перчатках. Потому что у нас сегодня, да, мы меняемся, это правда. Но мы меняемся очень медленно. Для того, как вот сейчас все, что происходит, мы меняемся медленно. Мы говорим, патриоты во власть, там сказать, мы вот выступаем за кадровую революцию сверху, там и так далее. У нас сегодня наша экономика, экономический блок вообще в целом, он является таким, каким, как будто войны нет. Вот он, да, там я не говорю там про Мантурова, который там ВПК поднял, там и так далее. Но вот, понимаете, вот на форуме там один... Из чиновников говорит, мы сейчас скоро отдадим все наши долги внешние. Вот у нас достижение.
1: Внешний долг, да.
13: Ну, очень большое достижение.
1: 10%.
13: Вот в сегодняшних условиях это прям, я бы сказал, мы должны, наверное, аплодировать все, я не знаю.
1: Ну, не самое важное, что нужно сделать прямо
13: мягко
1: сейчас.
13: Мягко скажем, да. Мягко скажем, не самое важное. Вот. При учете того, что наши там 300 миллиардов просто сперли в тупую голову, наши проценты отдают Украине, которая, так сказать, на них вооружается, а мы, понимаете, отдаем им еще и внешний долг. Ну, не знаю. Вот надо менять все это дело. Людей надо менять.
1: Силуанов об этом заявил.
13: Ну, именно
1: да,
13: так.
1: Да, давайте называть авторов. Сделаем перерыв. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Алексей Журавлев, депутат Госдумы, комитет по обороне. Мы скоро вернемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
15: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
16: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
17: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
18: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
19: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 302-41.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
22: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин, напротив меня Алексей Журавлев, депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по обороне в Госдуме. Вы, Алексей Александрович, недавно ездили на фронт. Насколько я понял, вы были недавно, да, проехались?
13: Да я там постоянно.
1: Ну вот, из недавнего. Я знаю, что постоянно. Из недавнего. Ну, жду от вас рассказ. Желательно, конечно, правдивый.
13: Ну, понимаете, сейчас... Работа, ну, во всяком случае, в тех подразделениях, в которых я...
1: Кстати, депутатов же на фронт вроде не пускали, вот, с поездками там, запрещали.
13: Я с 14-го года там, понимаете...
1: Через обходные пути стал.
13: У меня, значит, моя родная бригада «Пятнашка» Сахара Авидзмы. Ну, знаете,
1: интернациональная.
13: Было бы странно, мне до 22-го года я там... под Снежным Захарченко познакомился в окопах там и так далее, а потом раз, а с 22-го нельзя. А что изменилось-то?
1: Не, ну, в какой-то момент, вы же знаете, запрещали. Я говорю, ну, как вы туда попадаете-то, это, проникаете?
13: Это же вы говорите, запрещали. Что, есть документ, который запрещает или что? Ну, понимаете, тут есть такое... Не знаю, кому запрещают.
1: Я вам как депутату по этому поводу сделаю замечание, знаете, какое? Не то чтобы вам лично, а просто вот не кажется ли вам, что запрет звучал, что Министерство обороны на это что-то говорило, правда? Я сейчас даже подниму, что конкретно говорил.
13: Ну, поднимите,
1: И получается закон, что дышло, да? Или даже не закон, но тем не менее.
13: Ну, давайте так, если мы говорим о законе, то согласно какого закона депутат не имеет права ездить в зону специальной военной операции? Это должен быть закон. Понимаете? Депутаты должны сами принять этот закон. Чего вот на самом деле-то я вам тоже сделаю замечание, по большому счету. Такого же не может быть. Министерство обороны выпустит указ, что нельзя ездить депутатом. Министерство обороны не командует депутатским корпусом.
1: Я читаю новость, можно? Новость эта за 27 июля 2023 года. Да. Я читаю. Депутаты Госдумы уведомили о том, что... Все их посещения воинских частей подразделений в зоне проведения военной операции на Украине теперь должны согласовываться с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Было такое или нет? Просто сообщить. Было?
13: Я не знаю, наверное, было.
1: Вас уведомляли или нет?
13: Вы же пишете...
1: Я не пишу, я читаю новости.
13: Да, вы читаете новость, но я не знаю о такой новости.
1: То есть вас не уведомляли, просто обозначим.
13: Лично меня нет, может быть, кого-то уведомляют.
1: Все понятно, ага. Но просто после этого депутаты как минимум стали реже ездить.
13: Ну, я говорю, вы же меня спросили.
1: Да. То есть вас нет, все. Так.
13: Если кого-то уведомляли, наверное, так должно быть. Есть всякая дисциплина, фракционная, например, в том числе, и там, и так далее. По разным причинам это может быть. Но сказать, что это, так сказать, это звучит как минимум странно.
1: Ну, не странно, а, между прочим, вот вы не поверите, чуть позже, 27 июля 2023 года, зампред комитет Госдумы по обороне Дмитрий Саблин подтвердил запрет на выезд депутатов в зону специальной военной операции без разрешения Минобороны.
13: Ну, хорошо.
1: Ну, извините, пожалуйста.
13: Саблин ко мне не подходил, ничего не говорил. Я хорошо знаю Саблина, прекрасный человек, герой, снимаю шляпу.
1: Да нет, я просто обознаю, узнали, как оно там, то есть никто не знает, как оно там. Говоришь, непонятно. Теперь да, вернемся к рассказу, пожалуйста.
13: Если бы вы мне назвали там номер приказа или там номер указа.
1: Я всего лишь человек, который читает новости.
13: Ну, вот почитали новости. Новости разные бывают. Ездят депутаты, я видел там депутатов. Как они там появляются, ну, я не знаю. Может, они согласовываются с Герасимовым, может, еще как-то. Но то, что они там есть, это факт.
1: Итак.
13: Так, к вопросу.
1: По тому, что увидели.
13: Вот смотрите.
1: Давайте обозначим основные проблемы, которые вы зафиксировали, пожалуйста.
13: Ну, основная проблема всем известна. Вот, например, когда начиналось в 22-м году, мы стояли там еще, ну, даже уже прошло, наверное, с полгода, август месяц, там, 5 месяцев, август месяц под Авдеевкой, вот, пятнашки, и до противника было 47 метров. Мы перекрикивались даже там с ними и так далее. А сейчас это, ну, 10 километров, может, больше иной раз, до 30 километров. Ну, раз еще больше. Но это известная всем проблема, понимаете?
1: Раньше малое небо закрыто беспилотниками.
13: Да, я раньше, значит, доезжал до передовой фактически на машине. Сейчас за 20 километров ты не доедешь. Понимаете? Вот это главная проблема. Это, она серьезная. Она серьезная. Нет, надо заметить, что у них так же. То есть нельзя сказать, что вот у нас так, а у них там вообще прекрасно. У них так же, например, есть не хуже. Но, тем не менее, это изменило всю конструкцию войны. Она стала другой совсем. Если раньше мы выходили, там могли меняться, там чуть ли не раз в 3 дня ротация была, ну, там, раз в 5 дней, то сейчас, чтобы пройти до передовой, потом смениться, это значит серьезно. Ну, в разных местах по-разному, но это уж точно не 3 дня. Это сложность большая. И, соответственно, сложность возникает со всем. Они все решаются, но решение должно быть какое-то глобальное, потому что сегодня наращивание, я еще раз возвращаюсь там к первой тематике, мы-то стараемся выбирать военные цели, там, блиндажи там, и так далее, и так далее. Военных самих по себе. А им все равно. Они шуруют уже по мирному населению. И сегодня их сотни, завтра их будет 1000 этих беспилотников, а послезавтра их будет 100 000. И они могут летать уже автономно на искусственном интеллекте где угодно. То есть сейчас самое опасное – это то, что подлетает матка такая, и от нее вот эти FPV-шки поехали. Вот,
1: то есть некий носитель, из которого, да, вылетают беспилотники.
13: Абсолютно. И они уже с искусственным интеллектом. То есть они захватывают, например, цель, там за 3 километра бывает иной раз, за 3 километра. И дальше ты его гаси рыба, минеры, он с оператором уже не связан. Он просто, куда бы эта цель ни шла, он ее уничтожает. Рано или... Ну, он за ней просто летит. Такие, ну, она, собственно, эта технология не нова. Просто она не применялась никогда вот непосредственно в боевых делах. И это, конечно, меняет. Ну, слушайте, вот у меня помощник там за последние там полтора месяца, он 6 раз горел в машине. 6 раз. Такого за все время это таких людей ты не найдешь. Вот. Поэтому это другое совсем. И нам нужно выходить совсем на другие уровни. Потому что бороться вот с ними, отвечать как-то вот таким же образом, ну, я не знаю. Мы, там все работает. Вот там, знаете, вот состояние людей, они как вот так, как уже привыкли, как на работу ходят. Вот как мы, я помню, я на завод ходил, вот когда-то, после института, вот пришел на работу, на завод отработал, то и так же с работы там как бы ушел. Только там, правда, не каждый день, а там раз в неделю уходишь с работы. Никого там не пугает, там, не то, что там все там какая-то там паника, еще что-то такое. Или там, но сложность это происходит. Поэтому наше продвижение, как вы заметили, оно замедлилось, конечно. В связи вот с такой обстановкой. Только благодаря героизму, я говорю, наших солдат, мы продвигаемся. А так вот, если брать объективно, это очень сложно. Сегодня это прям другая война. Она настолько другая, что... даже несколько противно, понимаете, когда ты не видишь ни противника, не можешь, так сказать, понятными тебе способами противодействовать ему, а ты вынужден учитывать прежде всего вот эти технологические вещи, начиная от разведки, доставки продуктов там на передовую и заканчивая, так сказать, вот ударными дронами. Сейчас они же ведь что еще хуже, эти заразы, придумали. Они просто минируют, они вот эти вот сбрасывают
1: мины.
13: Мины. И ты прошел, и вроде там и ничего нет. А завтра ты идешь и взорвался. Вот это сложнейшая вещь. Они считают, что они способны таким образом остановить нашу армию и дальше различными вещами, так сказать, принудить нас принять те условия, которые они нам навязывают. Вот я просто вот считаю, что они так и собираются делать. При этом удары по тылам возросли, как вы видите. Вот. А мы пока воюем, но отвечаем им так же. Но вот эти вот удары, которые мы делаем, они эффективные, я ничего не могу сказать, это все именно так. Но они не меняют ход событий. А нам нужно сделать так, чтобы они изменили ход событий войны. То есть, как бы банально это ни звучало, но я скажу те же самые. Уничтожение логистики, мостов, тоннелей там, и центров принятия решений. Но только не зданий и сооружений, а именно людей, которые в них находятся. Вот это изменит, на мой взгляд, ход войны. И мы все равно к этому придем. Потому что другого быть не может.
1: Коротко, 30 секунд до перерыва. Почему мы в данном случае, опять-таки, в роли догоняющих, мы придем? Почему не было упреждающего понимания, что ситуация будет меняться так, и, соответственно, нужно вот прямо сейчас озаботиться об этом?
13: Ну, потому что думали, что война-то будет другими методами вестись, и больше того, мы можем навязать другие методы ведения этой войны.
1: Это какие?
13: Ну, вот то, что где у нас есть преимущество, у нас есть преимущество.
1: ВКС.
13: В том числе. И прежде всего ВКС. Но мы же это не применяем в полной мере, понимаете? Потому что мы считаем, что это будет вот, ну, как-то вот не наши методы, не гуманно там и так далее. Они так не думают. Они вообще... Это можно, конечно, рассказывать, что там они случайно ударили по общежитию там, с детьми, там, и тут случайно по автобусу. Ну, это
1: наивность. Ну, это в пользу бедных, конечно.
13: Конечно.
1: Да. Перерыв. Иван Панкин, Алексей Журавлев, депутат Госдумы, комитет по обороне, первый заместитель главы. Скоро вернемся.
23: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Философ Александр Дугин о значении прошлого для русского народа.
4: Необходимо понимать, что история определяет нашу сущность. Мы живем не в один момент без корней, как бы еще, где удобнее, можем поехать за границу, можем там остаться, можем жить где хотим, быть кем хотим. Это такая либеральная идея, индивидуум, лишенный всех форм коллективной идентичности. Против этого мы говорим «нет». Это неправильно. Русским является человек, который прошел, я бы сказал, опыт исторического просвещения. История сделала нас теми, кем мы есть. Мы обязаны ее знать, понимать ее смыслы и продолжать ее будущее. История не заканчивается, по крайней мере, не должна заканчиваться на нас. История – это непрерывный процесс, где мы передаточное звено, так же, как и традиция. Традиция от по-латыни – предание, передача. Мы от кого-то получили то, что нам передали от предков, а теперь мы должны передать потомкам. Это открытый процесс.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
5: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Самое лучшее радио на свете.
23: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. городской библиотеке имени Михаила Семевского продолжается цикл вечеров «Дом, в котором я живу». Новая встреча объединила тех, чья судьба связана с домом 51/36 на проспекте Ленина. Его жители поделились своими семейными историями, трогательными воспоминаниями и уникальными фотографиями из домашних архивов. Сотрудники Великолукского отделения Государственного архива Псковской области подготовили документы, связанные со строительством дома и его архитектурными особенностями. Гости погрузились в атмосферу минувших эпох и увидели, как менялся облик здания на протяжении многих лет. Кроме этого, прошло награждение от партии «Единая Россия» общественных советников, которые проживают в этом доме и многое делают для благоустройства своего двора и всего города. На острове Дятлинка прошел городской легкоатлетический кросс среди людей с ограничениями здоровья. Его главное отличие состоит в том, что каждый этап был разработан с учетом индивидуальных возможностей участников. Мероприятие прошло при поддержке городской власти и партии «Единая Россия». Они стремятся развивать спортивную инфраструктуру в Великих Луках и предоставлять возможность заниматься спортом всем группам населения. Воспитанник Великолукской спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» Иван Веретенников одержал победу в Международном фестивале боевых искусств в Вологде. В составе сборной России он одолел представителя Китая в поединке по ушу саньда. Бой проходил в весовой категории 52 килограмма по смешанным правилам. Тренируют спортсмены Андрей Ткаченко и Павел Ершов.
7: О валютах.
6: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
7: О погоде.

0: хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Алексей Журавлев, первый заместитель главы Комитета по обороне Государственной Думы. Алексей Александрович, мы сказали с вами про белые перчатки, аргументируйте, почему, как вы считаете, мы воюем в белых перчатках. Есть мнение, что армия России, и не только армии, военное руководство воюют в полную силу и делают все, что могут.
3: Да, в полную силу, но в тех условиях, которые определены. Это абсолютно точно.
2: А какие условия? Определены кем?
3: Ну, определены. Не применение ядерного оружия.
2: Ну ладно, ядерку тогда действительно за скобки выведем.
3: А вот я не знаю, выведем мы ее или не выведем. Вот понимаете,
2: А вы за ядерный удар?
3: Это вы имеете в виду сейчас ударить ядерного?
2: Да.
3: Прям сегодня?
2: Ну,
3: наверное, нет. Но я не исключаю такой возможности в случае необходимости и в случае тех целей и задач, которые мы для себя определим. Потому что мы определили, например, демилитаризацию и денацификацию. Чтобы достичь этих целей, я считаю, без применения сегодня такого вооружения это сделать невозможно.
2: То есть надо применять?
3: Не знаю, потому что мы...
2: Ну, у кого спросить, если не у первого заместителя комитета по обороне? Алексей Александрович, справедливый вопрос.
3: Нет, это вопрос, может, и справедливый. Но стратегию ведения боевых действий все-таки не определяет комитет по обороне. Он реагирует на определенные тактические, динамические вещи. Поэтому в данном случае я к чему? К тому, что у нас есть арсенал необходимых действий, в том числе и личного состава, для проведения, например, крупных армейских операций. Мы сначала СВО не провели ни одной армейской операции, чтобы было понятно. Ну, если
2: не что брать... такое армейская операция?
3: Ну, чтобы не... если говорить, если не брать, например, первое вхождение наших войск. Не тактические действия, которые мы сегодня идем по 2-3 человека, а то по одному человеку заходим на штурмы и туда. А это идет армия. Знаете, это разные вещи. Все говорят, это уже другая война. Но обеспечить продвижение войск вполне возможно. Для этого нужно ослепить противника, для этого нужно подавить все эти дроны специальным вооружением, электромагнитным импульсом и пройти не 100 метров, не 200, а десятки километров за один день.
2: Пока... Сейчас, наверное, невозможны все-таки такие операции.
3: Вот все так тоже думают, а вот я так не уверен. Понимаете, сегодня, да, мы вот легче же, вернее, не легче, а более понятно вести вот такую войну, когда они дронами, там сказать, мы ракетами, они там сейчас ракеты будут запускать точно. А дальше война-то перейдет во что, если мы не будем вот делать, как мы говорите, выведем за скобки ядерное вооружение. Вот я же эти лаборатории, биолаборатории, которые там сейчас были, и которые мы уже некоторые, так сказать, захватили, а многие из них остались еще на Украине, они же ведь работают. И они же работают, как вы понимаете, не для того, чтобы бороться с коронавирусом. Это разработка биологического оружия. Я не исключаю, что они его применят. Что мы будем делать в ответ, да? Вопрос. А то, что нацисты могут это сделать, у меня даже сомнений нет никаких. А это серьезная вещь. Если они действительно сделают серьезную операцию. Больше того, они пробовали даже сделать. Там, я, насколько в курсе, там и в Брянской области там скот вымирал, там еще где-то. То есть не исключают, пока они вот так, как говорится, на кошечках тренируются.
2: Но в Брянской области еще кое-где осталось эхо Чернобыля.
3: Да, но там просто вполне возможно, что эти беспилотники, которые пролетали, они сбрасывали вот эти экспериментальные вирусные вещи все. Но я просто к тому, что война в какой-то степени другая, но мы не можем идти вот все время буквально по ступеньке. Здесь должна быть эскалация значительно более высокого порядка. Вот тогда они могут понять, что с нами дело лучше не иметь. Нас сейчас, заметьте, нас варят как лягушку, вот сказать, в кипятке.
2: Медленно.
3: Потихонечку наращивая эскалация. И главная их задача, главное, заметьте, не допустить применения ядерного оружия Российской Федерации. Это главнейшая задача. Потому что они прекрасно понимают, что в ядерной войне у них нет никаких шансов нас победить. Они будут уничтожены 100%.

0: Это главная их задача. Но наращивать вот эту эскалацию до тех пор, пока мы идем за ними, как так сказать, на поводу, они готовы. И они будут это делать. И ни о каких там переговорах мирных, ни о каких, так сказать, урегулированиях у них даже мысли нет. Единственное, что, на что они могут еще рассчитывать, и, скорее всего, рассчитывать на то, чтобы привести к власти, там сказать, кого-то, да, как бы это было в 1917 году, в 1993 году, и потом балканизация России, распад на несколько государств, и прекрасно все, качай из нее, чего хочу, и живи, как хочешь. Вот это их план, и по нему они идут. Они нам его вталкивают. И очень надо заметить, что не могу сказать, что сильно безуспешно. Только по той простой причине, что мы сегодня должны переводить и экономику, и политику, и все на такую милитаризованную платформу, а не так, как сейчас. Так мы не сможем, понимаете, когда у нас там две трети страны там думают, как в отпуск съездить и куда, а треть тем или иным образом, так сказать, воюет. Ну, помните, как на Донбассе было 8 лет? Для меня это было как бы родное, а для многих вообще просто никто, некоторые даже не знали, что там вообще идут какие-то боевые действия. А вот, например, мой товарищ Бородай, который, кстати, депутат Государственной Думы, который и сейчас там находится, возглавляя бригаду, для него это тоже было болью в сердце. Он у нас сейчас не так. А вот если не так, как мы собираемся выигрывать?
1: Начали-то мы разговор с того, есть ли такая вероятность, что можем проиграть. Сейчас задам такой вопрос. Вот представим себе, у меня просто есть такая условная рубрика, если бы я был директор, представим себе, что с завтрашнего дня глава генштаба – это вы. И вам дан карт-бланш. Вам не надо согласовывать ничего. Ваши действия, но задачка.
0: Да? Нет, вообще... Давайте. Ни разу не задачка. Давайте. Я бы просто ультиматум сразу выдвинул им. Сутки, вывод всего мирного населения из Краматорска, Славянска, Дружковки, вот этой всей линии. Вот.
1: Они не выводят.
0: Я бы уничтожил все.
1: Вместе с людьми?
0: Да, абсолютно. Во-первых, во-первых, там людей это не осталось.
1: Ну, в Краматорске и в Славянске много
0: людей. Я еще раз говорю, я дал бы сутки или трое суток и закопал бы все, потому что... При штурме, я объясню, почему, при штурме, который мы делали,
1: Бахмут,
0: Авдеевка, этих укрепленных районов, у нас погибнет столько, что вот называть я даже не могу прогнозировать. Ну уж точно гораздо больше, чем мы можем там, так сказать. А вот там наемники, которые сидят, там наемники, там все элитные части, там все сидит сейчас. Понимаете, лучше получать, как кто-то из великих сказал, лучше получать ноты протеста, чем получать похоронки и соболезнования. Вот я вот так вот подхожу к этому. Я бы сделал так. И мы бы взяли очень быстро и Славянск, и Краматорск, уничтожив все эти линии укрепления. Вот все то, что мы на Украину сейчас, так сказать, запускаем, вот надо запустил бы только вот на эту линию, сравнял бы там все с землей, потому что все равно там все будет разрушено. Все города, которые мы брали, небольшие даже, нет ни одного целого дома. Нам что там терять?
1: Просто, как минимум, есть противоречие с главным лозунгом. А лозунг «Один народ, братский народ», который сформулировал для нас Владимир Владимирович.
0: Складывайте оружие, мы будем не просто братским народом, а очень сильно братским народом будете. Без всякого сомнения. Но если твой брат в тебя стреляет, ну, он мне брат, может быть, даже по крови, но он мне не брат. Он меня убить хочет. Знаете, как-то так странно.
1: То есть, у нас хватит ракет для того, чтобы все это сравнять с землей. Без ядерной начинки, я имею в виду.
0: Хватит. Ну, посмотрите, сколько сотен мы запускаем каждый день туда.
1: И что-то Киев стоит, понимаете, в чем дело?
0: Я про что? Не, ну там он стоит, а он и будет стоять. Больше того, если мы сравняем все с лицом земли, там же укрепление, там они тоже там будут, там тоже будет какое-то сопротивление, но оно уже будет совсем не такое, понимаете? Вообще не такое. То есть там реально может быть какая-то определенная армейская операция. Вот, ну, с чего бы начал? Начал бы с этого, а там я бы. Если бы это их не впечатлило, и они бы не, так скажем, не капитулировали, пришлось бы точно там таким же ультиматумом применить и тактическое ядерное оружие, если хотите. ребят.
1: Ну, хорошо, допустим, Славянск-Краматорск это вероятно сделать, но Запорожье, Херсон – это уже задача, ну, так не решить его вопрос, так не решить. Другие города, они сильно больше, людей больше и прочее, прочее, прочее. Да и вот в данном случае ракет не хватит. Что будете делать?
0: Ну,
1: конституционные регионы.
0: Понимаете, еще раз скажем, что мы не знаем, сколько у нас ракет, а я так думаю, что очень даже и немало. И беспилотников, и ракет. То есть мы тут не должны обольщаться, как говорили укры. Помнишь, еще 3 дня, и у них закончатся ракеты.
1: Не, ну просто для таких целей действительно работа объемная, и тут придется, как вы понимаете, потратиться. Я вот почему.
0: Это потратится, но они же и с достижением успеха. Мы же сейчас каждый день тоже тратимся, и, как вы говорите, как не сильно видно, да?
1: Не, ну, а здесь вот видно, будет видно. Но да.
0: Ну,
1: хотелось бы другого результата.
0: Вот правильно, и я про то же. То есть... Каждая операция, я уверен, что у нас есть разработанные армейские операции, как взять Одессу, как взять Днепропетровск, как взять Запорожье. Я в этом даже просто убежден в том, что у Генштаба все это есть. Что должно быть задействовано, сколько средств, сколько вооружений, сколько всего-всего. Здесь должно быть политическое решение определенно. Вот вы же меня спросили, если бы вы, я бы сказал, что должно.
1: Принимается. Иван Панкин, Алексей Журавлев, депутат Госдумы и первый заместитель главы Комитета по обороне. Скоро вернемся и продолжим, не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
3: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
6: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Владивосток похож на Сочи и Якутск. Широтой и долготой, соответственно. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Напротив Алексей Журавлев, первый заместитель главы Комитета по обороне в Государственной Думе. Алексей Александрович, вопрос такой. Я прям удивился. Вы еще помните, оказывается, у вас в вашей системе координат есть мысли про Одессу, да, про Николаев. Ну, а вы как думаете, у нас военное руководство вообще, ну, есть более первостепенная задача? Мы вообще реально на высшем уровне помним про Одессу, Николаев?
0: Я думаю, да. У меня нет сомнений, что это так.
1: Нет, планы-то лежат.
0: Планы, да.
1: А есть ли мысли по реализации?
0: А вот мысли по реализации зависят прежде всего от действия, которые вот от этой лестницы эскалации или воронки эскалации, в которую нас втягивают. Например, мне все рассказывают, почему не уничтожены до сих пор мосты, вот эти, по которым там все 8 мостов.
1: У вас какие? Там вроде 9. Ну, неважно, у вас 9, какие там мысли? Какие мысли по этому поводу?
0: Я не знаю.
1: Вы не знаете.
0: Понимаете, вот в этом-то все и дело. Я не знаю, почему они не уничтожены. Они давно должны быть уничтожены. Дальше, если вот их нельзя, там говорят, так их строили, что их там вообще...
1: Ну, советская, значит, отличная. Так.
0: Ну, ударьте тактическим ядерным оружием.
1: Ага.
0: И уничтожьте их все. Это прекрасный способ продемонстрировать. Там население, там говорят, о, там будет заражение. От тактического ядерного оружия там сильного заражения никакого там нет. Вот это, во-первых. А во-вторых, знаете, мы все время думаем о том...
1: Да, вот, что скажут Китай, Индия, США.
0: И что они скажут? Понимаете, у нас союзников кто? У нас союзники, я вам могу сказать, кто.
1: Кто?
0: Это Северная Корея, которая своими жизнями своих граждан, своих солдат доблестных защищала нашу Курскую область. И сейчас защищает. Красавцы, снимаю шляпу. А все остальные союзники, я не знаю, хотят ли они нашей победы или хотят они нашего поражения. Я не знаю.
1: Белоруссия,
0: батька, да, красава. Ему деваться некуда, его все равно втянут в эту войну, вот посмотрим. Потому что не случайно он там Тихановскую приглашал, этот, так сказать, Зеленский. Не случайно там они формируют боевые части в Польше. И не случайно Прибалтика там, как может, гавкает там на него.
1: То есть, думаете, вторжение в Беларусь неминуем?
0: Но, понимаете, я говорю о том, что они, если захотят развязать войну, они ее развяжут. А как они это сделают, это я не знаю. Вот, например, вы начните сейчас наши корабли все захватывать в Балтике. Мы как будем на это реагировать? Вот.
1: А вы как отреагировали на захват нашего судна в нейтральных международных водах Атлантического
0: океана
1: французами и британцами?
0: Ужас. Я про что? Я вам с самого начала сказал, что надо реагировать, надо симметрично. Прям вот прям взял точно и французских, и британских, тут же их там, так сказать... Привел он в Санкт-Петербург, в Балтику, и говорит, что, будете корабли выводить? Будем сражаться? Давайте будем сражаться. Ну, а если они хотят этой войны, мы что должны сделать? И сейчас, я вам скажу, они к ней как раз не готовы. Вот я вам скажу, что мы захватим его или даже утопим эти польские корабли, я практически уверен, что они даже не вякнут. И никто не будет, тем более Соединенные Штаты сегодня, не будут они ввязываться. Ни за Прибалтику,
1: и
0: не
1: за... Мы думали, что не будут в начале СВО, помните?
0: А так они и не ввязывались. Они что, сейчас до сих пор ввязались, что ли? Мы же не думали, что они будут поставлять.
1: Да.
0: А вопрос в чем? А вот если бы они поставляли, и мы бабахнули сейчас вот по этой... В Жешеве, по-моему, это база.
1: Да, да, да.
0: Вот и бабахнули по ней, и все.
1: А вы за бабахнуть?
0: Я очень сильно за бабахнуть. И объявить им, что мы не с народом Польши воюем вообще. Вообще ни разу. Мы вас любим, уважаем, там, любой дружбой. Мы воюем с базой, с которой поставляется вооружение на Украину, где убивают наших граждан. И вот так посмотрели бы, как они... Что, Польша объявит нам войну? Ну, давай.
1: Вы наверняка с коллегами по комитету по обороне вот эти все моменты много раз проговаривали, общались, в кулуарах в том числе. Вообще, какие основные мысли? Почему не так?
0: Ну, понимаете, я не могу говорить за всех наших...
1: Нет, основная мысль, не называйте имен. Основная мысль какая?
0: Ну,
1: почему?
0: Если мы говорим с теми, кто действительно там ездит на войну, кто там есть, а такие депутаты, конечно, без всяких сомнений присутствуют, и сенаторы такие есть. Понятно, что все за то, чтобы нам прекратить воевать вот в этих белых перчатках. Пора воевать в полную мощность. Вот у нас есть на это все ресурсы, нам нужно такое политическое решение, да? Но политическое решение должно быть не от какого-то, ну, говорим, не от президента. Мы должны все с вами понять, граждане, что у нас у всех идет страна вот в такой воронке эскалации. Вот это должно созреть в обществе, что если мы должны закончить, то должны закончить на наших условиях и жестко. Если мы закончим на условиях Запада, я думаю, что это приведет к быстрому распаду Российской Федерации. То есть я к чему? То если основная мысль стратегическая, нам нужно начать воевать в полную мощность всей страной. И в экономике, и в искусстве, и в науке, и в политике. Везде нам нужно это сделать.
1: Что для этого нужно сделать условному Петру Борисовичу из Иркутска?
0: То, что он должен понимать, что в стране идет серьезные боевые действия, в том, что он... Куда он идет, если он чиновник, к примеру, он должен выключить у себя чиновника, включить патриот. Если он учитель, он должен рассказать людям, своим детям, что происходит в стране для начала. И везде так должно быть. Вот тогда мы эту войну выиграем достаточно быстро.
1: Уточнение все-таки. Давайте попытаемся ответить, потому что ответа не прозвучало. Почему нет соответствующих решений для того, чтобы начать воевать в полную силу? У вас есть аргументы какие-то, да, которые, как вы понимаете, почему?
0: Я думаю, что, к сожалению, у нас сегодня бизнес, или как его можно назвать там, капитализм, вот идеология капитализма, она преувалирует над идеологией патриотизм. В чем это заключается? Вот я говорю, что надо вот так вот сделать, с каким-то товарищем из серьезным из бизнеса беседовал. А он говорит, а ты знаешь, сколько у нас компаний немецких работает до сих пор здесь? Оказалось, там что-то 1800 под 2000. И в каждой крупной нашей компании присутствует западный капитал. В Сбербанке тоже, не секрет, да? И во многих других. И вот те люди, которые сегодня очень много по стране завязаны, так сказать, на совместные предприятия, на общий бизнес и так далее, они как раз с точки зрения идеологии капиталистической не хотят обострения. Они хотят, наоборот, закончить войну на любых условиях. Тогда это будет развиваться бизнес, который есть. А они влиятельны достаточно сильно, начиная от торгово-промышленной палаты, там этот союз промышленников-предпринимателей, серьезные ребята. Они не хотят вот такого сильного обострения, иначе все, как они говорят, обвалится. На мой взгляд, не обвалится, а наоборот приведет к определенной степени национализации экономики. Да, ее нужно развивать будет по-другому, не так, как сейчас, да, там сказать, чего нету, купим. По-другому надо будет развивать, но мы это сможем сделать. Вот поэтому мы не принимаем таких жестких решений. Поэтому это не наши методы. Поэтому мы вот так вот себя ведем. Все, понимаете, у меня как-то учил один хороший человек. Он говорит, если ты чего-то не понимаешь, значит, за этим стоят деньги.
1: Логично, умный человек. И все-таки, глядя на текущий момент, вы просматриваете, если да, то в какой перспективе окончание СВО и, соответственно, на каких условиях?
0: Я думаю, перспективы окончания нет.
1: Сегодня. То есть вы не просматриваете?
0: Нет,
1: долго
0: я
1: еще,
0: не вижу.
1: Долго.
0: Я думаю, что нас втянули в войну не для того, чтобы ее закончить на наших условиях. На своих условиях они ее закончить не могут, на наших они заканчивать не хотят. Поэтому я считаю, что будет только эскалация и только развитие. Я не могу ничем порадовать наших эскалационных действий.
1: Хорошо. Вопрос тогда. И к вам, как к одному из законодателей тоже. А зачем втягивались? Вы говорите, нас втянули. А чего втягивались?
0: Это же вопрос такой. Я же вам говорю, что если вы хотите развязать войну, если кто-то хочет развязать войну, но обязательно развяжет. И способов для этого есть очень много. Вот мы были вынуждены это сделать, у нас другого варианта нет. Другой вопрос, что мы хотели это сделать действительно в рамках специальной военной операции достаточно быстро. Не получилось. Такое бывает. Понимаете? Бывает. Это же война, это вам не, так сказать, не пойти там кофе заказать в соседнем кафе, а там вдруг оно закрыто, пойдите в другое. Это серьезная вещь. Вот, да, думали, будет гораздо проще. И все думали, что будет гораздо проще. Не получилось. Теперь из этой ситуации выход только один. Вперед до победного конца.
1: А чтобы быстрее до победного конца дойти, на законодательном уровне нужно что-то делать, что-то стопориться? Вы какие-то прямо сейчас решения вынашиваете, чтобы вот их срочно принять, пролоббировать, и это как-то поможет. Тогда что это?
0: На законодательном уровне это, конечно, вопрос правильный, но, как правило, законодательство в воюющей стране подстраивается под текущую ситуацию. Она нельзя принять закон о победе и победить. На мой взгляд, вот если уже говорить об эскалации и так далее, что надо прекращать специальную военную операцию, начать, так сказать, войну.
1: Войну.
0: Войну. А, соответственно, в данном случае экономика, каждый, как мне говорил один из руководителей предприятия, он говорит, вот если война, вот у меня пакет лежит, видишь, я его так вот переламываю, вот тут вот, пластиковый, достаю оттуда, у меня все написано, что я должен сделать. Ни с кем не согласовываю. А тут мне говоришь, надо сделать это. Мне надо тендер провести, и мне надо столько законов соблюсти, чтобы я сделал это, что это растягивается, иной раз на годы. Иначе меня просто посадят. Я приду, скажу, ну, даже война, а где-то, с чего ты взял?
1: Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Иван Панкин, Алексей Журавлев, первый заместитель главы комитета по обороне в Государственной Думе. Телеграм-канал, Макс-канал, Журавлев найдите, подпишитесь. Были здесь, остались довольны. Всего доброго, друзья.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о том, как обезопасить себя от прослушки.
8: Простые правила: при конфиденциальных разговорах рядом телефон не держать, в категорированное помещение не заносить геопривязку, подъезжая там в зоне СВО, менять телефоны, ну, хотя бы симку менять на местную симку. Кнопочный телефон, кстати, это иллюзия спасения, потому что как только вы разрешаете смски, смски идут через сервер, который фиксирует и ваши смски, и ваше местоположение. Есть правила игры, их надо соблюдать. Они 100% не спасут, но очень здорово вас обезопасят, и особенно вашу конфиденциалку.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске – полдень. В Новокузнецке – 2 часа дня. В Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О безопасности.
10: Сергей Собянин сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника, летевшего на Москву. По словам мэра столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Ранее градоначальник информировал о 10 сбитых дронах на подлете к столице.
2: Об атаках.
10: ВСУ беспилотниками атаковали жилой дом в Татарстане. По уточненным данным, пострадали 4 человека. Им оказана необходимая медицинская помощь. Жители эвакуированы. Для них готовится пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Об этом сообщил глава республики Рустам Миниханов. Он добавил, что также зафиксированы повреждения на предприятиях.
2: О конфликтах.
10: Военно-морские силы корпуса стражи Исламской революции предостерегли от попыток пройти через Ормузский пролив, сообщает телеканал «Аль-Алям» со ссылкой на КСИР. ВМС страны пообещали действовать решительно в отношении любого судна, которое попытается преодолеть морской коридор. Ранее агентство «Мехр» сообщало, что взрыв ночью у побережья иранского города Сирик был вызван действиями иранских военных, которые пресекли несанкционированный проход судна через Ормузский пролив.
2: О выборах.
10: ЦИК Армении аннулировал результаты голосования на двух участках. По данным главы Центра избиркома республики Вагна Авакимяна, речь идет об участке, который находится в административном районе Нубарашен в Ереване. Результаты также аннулированы в Сюникской области на участке Агараке. В день выборов там уже после завершения голосования наблюдалось скопление военнослужащих. Парламентские выборы состоялись в республике 7 июня. Двумя днями спустя ЦИК получил заявление о пересчете голосов на более чем 550 избирательных участках. Обращения поступили от партии «Процветающая Армения», «Крылья единства» и «Блока Армения».
11: о судебных делах.
10: В Норвегии трех шведов оштрафовали за брошенные через границу с Россией камни. Сумма взыскания составила для нарушителей 8 тысяч крон или 844 доллара, сообщили в полиции власти области Финнмарк, граничащей с нашей страной. Власти напомнили, что законом запрещено совершать действия угрожающего или запугивающего характера, направленные в сторону границы или через нее.
11: О валютах.
10: Курс доллара на выходные 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
11: Военное ревю полковника Виктора Баранца.

0: Друзья, это прозвучала композиция «Я люблю тебя, Россия» в исполнении Иосифа Кобзона.
1: Кобзона,
0: музыка,
1: да.
0: Давида Тухманова, слова Михаила Ножкина. Гениальное произведение.
1: Так вот, наш сегодняшний вопрос будет тоже праздничный. Праздничный. Мы его так и задаем, прямолинейно. А что для вас День России? У меня тоже есть свое отношение к этому празднику. У меня есть несколько новых праздников, которые, как сказал бы Жириновский, неоднозначные отношения. Но это государственный праздник. Это день нашего великого государства. И что же здесь плохого, если мы вспомним об истории нашей Руси, о наших победах, да и о наших поражениях, о наших достижениях и о наших войнах, о наших политиках и генералах, о Его Величество солдатах в День России. Мы попытаемся понять, в какой России мы сегодня живем. Ну что? Что для вас День России? Давайте поговорим в этот праздник. Поехали. Кто первый у нас в эфире, если есть? Алексей, Нижний Новгород. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Виктор Николаевич, вот недавно на радио «Комсомольская правда» было интервью Сергея Степашина, и вот он задался вопросом. Интересно ваше мнение, вот что вы можете ответить. Так он спрашивает, вот как так получилось, что у нас в стране признан экстремистом и террористом писатель Борис Акунин, но не признан террористом Зеленский, у которого руки по локоть в крови.
1: И что ответил Степашин? Внимание, внимание, не уходите от главного.
2: Нет, он задал этот вопрос, вопрос повис в воздухе, как бы.
1: Отвечает Баранец. Раз вас не устроил Степашин. Это надо было делать уже давно. Я бы Зеленского назвал не только террористом, я бы бандитом назвал, мошенником бы, вором бы назвал и так далее. Но что только от этого изменится? Вот на официальном уровне давно пора это делать. Но тогда возникает вопрос, уважаемый человек, а как с террористом садиться на стол переговоров? Ответьте мне, пожалуйста, а? Скажите. Как
2: террорист
1: Путину
2: садиться с террористом? Да его уничтожать
1: надо. Не уходите. Я вам задаю тот вопрос, который Владимир Владимирович задавал. Тоже в свое время. Он тоже задает вопрос. Он говорит, что он давно нелегитимный. Опять вопрос. А как с нелегитимным идти на переговоры? Да кто он такой? А? Мое мнение, вы спрашиваете меня, уже давно пора назвать и Украину террористическим государством, и Зеленского. Но! Что говорят украинцы, и меня в том числе? Баранец, у нас же не все террористы. Вот нас там осталось 25 миллионов. Какого черта ты предлагаешь назвать Украину террористической? У нас определенные силы на Украине есть террористы, но не весь украинский народ. Правда? Ну скажите мне, что это правда. Потому что миллионы правда? Людей... Брат, да, и миллионы людей... Мы еще об этом расскажем когда-то, сколько ждали российскую армию и ждали нашей победы. Все, что мог, я сказал. Спасибо.
2: Пускай они выборы проведут, и будет легитимный президент.
1: Юрий, Подмосковье. А Степашин не ответил на этот вопрос, потому что он очень трудный и очень опасный, видимо. Для меня он не опасный. Я сказал чисто сердцем все, что думаю. Кто у нас в эфире? Юрий, Подмосковье.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня вот такой вот вопросик короткий. Тут была новость, то, что наша промышленность вышла на производство беспилотников 15 тысяч в день. Вот где они копятся или что с ними делается? 15 тысяч.
1: Отправляются в войска, потому что использование... Очень массово идет. Нам прыгаем.
0: Вы
1: нам
0: себе иногда... даже не представляете количество запусков в день
3: производства. Да, ну, типа... уважаемый. Но если каждый раз, если это все налажено уже, пускай 8 тысяч каждый день отправлять, то тогда, наверное, было бы уже давно.
0: Ну, давайте вы вот сгоняйте туда, посчитайте, сколько там в день на одном участке фронта применяется, и потом масштабируйте на весь фронт. Проведите исследование, поделитесь потом с нами, хорошо?
1: А что мы в день 15 тысяч запускаем? Спасибо. Подождите, пожалуйста. Алло, 15 тысяч в день запускаем?
3: Нет.
1: Да мы производим. Курсу... Это мантру сказал, да, 15 тысяч. Да. Но это не значит, да, что все 15 дней в день вылетают, запускаются, уважаемые.
3: Я говорю, половина пускается.
1: Это уже теория. А, так, давай внимание.
3: А если у нас по новостям говорят...
0: Спасибо большое.
1: Подожди, вы что, призываете 7 тысяч делать деньги?
0: Спасибо большое. Всего доброго, с праздником.
1: Это ужас, а. Пусть половину выпускают. Нам не 15.
3: Нет.
1: Нам 500 тысяч в день надо выпускать, уважаемые. Беспилотников. Точно. Поехали дальше.
0: Что заводитесь? Нам, да. нам еще столько вывозить.
1: Пусть половину выпускают. Не будем выпускать. Будем 30 выпускать в день. Кто следующий в эфире? Мария Мариуполь. Здравствуйте.
0: Здрасте.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким.
0: Здрасте.
4: Николаевич, помогите мне, пожалуйста, или подскажите. Мой внук, ему 24 года, он в Одессе. И заболел. Такой болезнь, ну, щипак называется. Скажите, пожалуйста.
1: Уважаемые радиослушатели, извините, уважаемые, вообще не извините нас, уважаемые радиослушатели, непонятно ничего, вы уже нас извините. Или попросите родственников предоставить вам какой-то нормальный мобильник, чтобы мы вас поняли. Ничего, ждем, надо, ждем. Извините.
0: Татьяна Воронеж слушает.
1: Татьяна из Воронежа, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Алло.
0: Да.
1: Здравствуйте.
5: У меня вот такой вопрос. Может сказать и ваше мнение. Не получится ведь так. Затяжка войны, наш народ повернет оружие против своей власти.
0: Не получится.
1: Не хочет.
0: Нет, не получится. Не получится. Спасибо, всего не доброго, получится. Не получится. До свидания.
1: Не получится. Да, всего вам хорошего, да. Главное, чтобы против вас соседи не повернули. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Евгений. Добрый день, Евгений.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Город Красногорск.
0: Прекрасный город. Слушаем вас.
6: Полковник,
0: все, отключите, пожалуйста. До свидания. Сегодня что-то в буйном отделении выходной, да, отпустили всех погулять.
1: Да. Санитарка ключи забыла, как говорят. Да. Дмитрий, Саратовская область. Да.
7: Дмитрий, здравствуйте, Виктор Николаевич, здравствуйте, Аким Владимирович, если не ошибаюсь.
0: Да.
7: Простите, пожалуйста, если ошибся. Подскажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, вот когда уходил Михаил Владимирович из программы, вы сказали, что вы поддерживаете с ним хорошие отношения. Как с ним сейчас, с чего? И подскажите, пожалуйста, еще Аким Владимирович тоже. Подскажите, пожалуйста, у вас планируются какие-то книги, может быть, ну, что-то вот ближайшее, что нас ждет, что у нас, ну, книги-то будут, мы, нам ждать или нет? Спасибо большое.
1: Отвечаю.
0: Давайте,
1: по очереди. Извини, да, у меня с Михаилом Владимировичем прекрасные отношения. Он часто звонит мне и помогает мне очень серьезно быть в курсе информационно-технологических новаций. Спасибо, Михаил Владимирович. Олег, Саратовская область. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я бы у вас бы хотел бы спросить по одному вопросу. Вот собственник может выписать человека, который там прописан, и зарегистрирован.
0: Спасибо большое. До свидания. Извините, у нас
1: спасибо, не до свидания.
0: Юридическая служба, да, мы не можем на такие вопросы отвечать.
1: Для этого надо быть на месте, изучить огромное количество вопросов, проконсультироваться с юристами. Боже мой!
0: Ты же плохо. Просто на Дедушка Мороза похожи, можно любое желание загадывать. Звонишь на военное ревью и загадываешь любое желание.
1: А когда выезжаешь на место, пытаешься разобраться, все оказывается не так. Оказывается, человек переврал свой вопрос так, как ему выгодно. А есть же и другая сторона. Ее послушаешь, и все. Нету проблемы. Перерыв, дорогие друзья.
9: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
9: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
12: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
14: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается военное ревю. Сегодня у нас праздничная тема. Каково у вас отношение ко Дню России? Или что для вас День России? Это очень серьезный вопрос. Здесь уже звучали разные мнения. Может, у кого-то есть свои отношения, звоните. Давайте в этот государственный праздник поговорим об этом празднике, что он для вас в вашей судьбе, в судьбе страны, в судьбе армии. Поехали. Кто у кого какие есть вопросы, то в эфире у нас. Здравствуйте. Валерий Донецк.
15: Здравствуйте. Добрый день, товарищ полковник. Это такой вопрос. Вы вот говорили, что будет 2 часа передача ваша. Вот второй части нету. Включились у нас разные тут рекламы, там разные, то включались. Второго часа я не могу послушать и посмотреть.
0: А мы ушли в другое измерение.
1: Мы в интернете.
0: В четвертое измерение перешли, вы просто не догоняетесь.
15: Это я вам по интернету...
0: Да, да. Очень важная информация, спасибо большое. А вопрос будет?
15: Вопрос, что так настроился послушать вторую часть.
0: Все, спасибо, спасибо. Вопрос про вторую часть.
1: Держали,
0: вот
1: да,
0: вторая
1: да.
0: часть, вот она. Спасибо. Юрий Москва.
1: Юрий Москва, да. Здравствуйте, Юрий.
16: Юрий. Добрый день, уважаемые ведущие. Добрый день, уважаемые
0: ведущие. Здравствуйте.
16: Чуть-чуть поправку делайте, запаздывание идет по времени.
0: Угу.
16: У меня вопрос... По теме, по первой части сегодняшней передачи. Аким Владимирович, вот когда-то, когда вы только начинали здесь, в эфире, вы пару раз произнесли фразу, что нужно уметь читать между строк те пояснения, которые вы даете. Однажды вы даже сказали, что если вы расскажете то, что думаете, то завтра будете искать другую работу. Так вот вопрос в связи с этим. Ну, не следует ли понимать, что вот эти представители 5-й или 6-й уже теперь колонны где-то рядом с вами на расстоянии вытянутой руки?
0: Не думаю, что...
16: умеет,
0: я понимаю, о чем вы говорите. Не думаю, что это прям... Нет, на самом деле, если бы они здесь были, меня бы здесь не было. Потому что вот мы для них, для шестой колонны, мы являемся врагами. И это легко отследить вот, по информационному контуру и так далее. Ну, то есть они не публичные. Вот шестая... Смотрите, пятая колонна – это вот вершина айсберга. Да?
16: Ну, это понятно.
0: А шестая – это то, что остается там. Это капитал, это элита, которая хочет вот эти яхты свои еще там где-то в Монако посетить, понимаете? И они будут всячески саботировать историю изнутри. Они будут, конечно, у них будут висеть портреты Владимира Владимировича в кабинетах, но задача их будет совсем другая. Их задача принудит Россию к капитуляции.
1: У меня встречный вопрос. Спасибо. Скажите, пожалуйста, подождите. У меня к вам вопрос. Давайте побеседуем. Да. Скажите, если бы вы сегодня сидели на месте Акима, на моем месте, вы бы говорили все, что посчитали бы нужным, или все-таки...
16: Виктор Николаевич, вот тут я вас огорчу. Я не был на таком месте, но на том, о котором я был, я отвечал так, как считал нужным, и я его потерял. Так что тут вы не угадали.
1: Да нет, я не пытаюсь вас угадывать. Зачем вы мне нужны? Потому что вы задали совершенно наивный вопрос. У вас наивное понимание, да, уважаемый. Потому что когда ты...
16: А то ж я намного младше вас.
1: Уважаемый. Надо думать, прежде всего, чем что-то сказать. И надо понимать, какое средство массовой информации ты представляешь. И надо знать, что можно говорить, а что нет.
0: А Юрий, я понимаю вас. Я тоже был когда-то правдорубом. Пока осколок, кусок этой правды по затылку не прилетел, знаете ли. И некоторые вещи пересмотрел. Я уважаю вас за позицию. Я правда уважаю таких людей, которые могут стоять на своем Доталово. Я уважаю. Но я, смотрите, хочу просто... Вот были декабристы, да, они там стояли. Они же тоже там правы. Ну, правы были. Ну, в своем ощущении они были правы, декабристы, стоя там на площади. Ну, как глупо было там просто стоять. Согласитесь. Можно стоять
16: конечно,
0: на своем.
16: Конечно, глупо. И, это не там, не тот метод был. Далеко. Понятно.
1: Вот вы поделились своим героизмом. А можете я тоже поделюсь своим героизмом?
16: Чего вам бояться?
1: Хорошо, да. Я был пресс-секретарем министра обороны. Я был начальником управления информацией. Генеральская должность. Даже генерал-лейтенантская. Я написал статью совершенно секретно. Смело. Написал о том, что думал, уважаемый. И через 45 минут я был выброшен из Министерства обороны. А как вы это подумаете? Это трус, писал Бронец? Или, может быть, похоже на вас? Я тоже герой, да? Правильно? Не думайте, что вы один.
16: Говорю, вам лично.
0: Но я знал. Еще раз, вы нам каждый эфир звоните. Я уже, есть прилично адекватные люди, и это считывается там со второго раза.
1: Да.
0: Я вас уважаю за вашу позицию.
1: Да. Я знал, на что я шел.
16: Спасибо.
1: Потому так и поступил. Потому не мог молчать. Ну, кто в эфире, будьте добры. Евгений Ярославович, здравствуйте. Ну, здравствуй, Ярославль. Ушел. Так хотелось поговорить. Умные вопросы задают,
17: алло.
1: Ярославль.
17: Алло.
1: Новосибирск у нас.
17: Алло.
1: Новосибирск. Здравствуйте.
17: Я Евгений Ярославль. Приветствую, товарищи. Вот если о праздниках говорить, вот если высокопарно сказать, но справедливо. Праздники России – это наши праздники. А для тех, кто исповедует ересь украинствующих и еврействующих, конечно, для них это не праздник. А вот вопрос такой, товарищи. Вот о событиях на Кавказе. Вот некоторые типы просто задолбали, говорят, что это гражданская война. А вот вы как относитесь к этому? Какая ваша оценка?
1: О каких событиях на Кавказе? Тимане, надо же так сразу говорить. А то вы еще от Скобелева, может, начнем. Да. Да, уважаемый, это можно отнести тоже.
0: Вы про войну 816-827-го?
17: Нет,
0: это... Про Ермолова, давайте про Ермолова поговорим.
1: Да, Скобелева, да. Уважаемый, отвечаю кратко. Да, это была гражданская война. Потому что воевали россияне с россиянами, да. А среди россиян было много национальностей. Всего доброго вам, пока, до свидания. Будем вспоминать и эту драматичную историю в нашей России. Кто у нас в эфире, будьте добры. Михаил Ставрополье у нас, здравствуйте.
18: Здравствуйте. Мне кажется, все-таки несправедливо относить к пятой колонне всех, кто против СВО. Тем более,
1: внимание, мы видим... Внимание, стоп. Аргумент. Мужской разговор. Несправедливо относить. Теперь я пальцы закрываю. Говорите, в чем ваши аргументы? Аргументы требую. Поехали.
18: Пути доставки вооружений не уничтожаются. Мы видим, каким способом ведется эта война.
1: Уважаемый, правильно? Я вас спросил. Нет, неправильно. Это вы другую песню поете. Я вас спросил, почему несправедливо относить пятой колонне? Кто против
18: потому что несправедливо, потому что не все желают этой войны. И именно мы, такой.
0: Все, кто на войне, уважаемые. Все, кто сегодня воюет, не очень желают этой войны. Вы чего, не понимаете, что ли? Просто вот у этих людей есть понятие Родины, защиты, понятие защиты Родины и понятие Отечества. И приказа.
1: Угу.
0: И люди туда пошли, потому что ну, как, можно с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться. Но твои друзья там, и ты туда идешь. И ты там находишься. Тебе нужна мотивация. Конечно, ты хочешь воевать каждый день, подвергать свою жизнь риску? Нет, конечно.
18: Это понятно. Но мы видим, каким образом ведется эта война.
0: Да, да. Очень это хорошо, другой очень вопрос. Хорошо размышлять. Слушайте, вот расскажите о своем непринятии войны ребятам в окоп.
1: Да. Да.
0: Они вам расскажут, почему они не хотят войны. Они аргументов приведет в 20 раз больше.
1: Начинал с пятой колонны, а теперь как мы ведем войну? Это другой вопрос. Мы с Акимом много-много раз, каждый раз говорим о том, что на поле боя творится. Какие у нас проблемы с
0: Акимом. Нет, знаете, тоже. Такое ощущение, вот это, знаете, опьяненные радостью битвы русские солдаты врываются в вражеские окопы. Да нет, война – это боль, страдания, грязь, кровь, оторванные конечности. Это все понимают.
1: Знаем, дорогой, знаем, как ведется специальная военная операция. Давайте примем минута, большое время, поехали. Кто у нас? Вадим Новосибирск. Поехали, Вадим.
19: Здравствуйте. Господин Баранец, почему у вас до сих пор нет своего YouTube-канала? Там можно перебивать, орать, хамить, в любом состоянии эфира вести. А у вас такой талант. Я бы непременно подписался.
1: Чего? Что подписался? Уважаемый, мне достаточно тех каналов, на которых я выступаю. Уважаемый. Все. А на некоторых каналах я сказал вещи, которые не понравились ведущим. Да. Я сказал об этом. Что тут за окном Россия, у нее есть проблемы. А нам не надо про трусы Байдена рассказывать 40 минут. И про собачку. Поняли меня? Да. Потому я и... Мне достаточно «Комсомольской правды» выше крыши. И «Красной линии» тоже. Спасибо, что зовут. Алексей Саратов у нас, Аким.
0: Здравствуйте, Алексей.
20: Уважаю вас. Добрый день, Виктор. Добрый вечер, Аким. Добрый день, Аким. Кто загасит Зеленого-Троцкого? Как вы думаете, Зеленого-Троцкий? Хизбалла, Миш-6. Ну, в общем, кто-то из них, кто-то должен загасить его. Как вы думаете, Алина?
1: Жалко, что нету малосольного огурца, блин, а?
0: Да нет,
1: я чувствую, завалит кого, я не понимаю. Хизбалла, Мишеш, кого завалит, уважаемый? Ты понял или нет?
20: Я ничего не понял. Зеленого Троцкого.
1: Мишеш было, да.
0: Хизбалла и Мишеш.
1: Ну вот. Сейчас нам позвонят и скажут, вы глухие. Человек имел в виду. Бронец глухой.
0: Если кто-то понял, что человек имел в виду, будем признательны.
20: Ну, загасить-то надо.
1: Давайте. Мы хотим ясные вопросы слышать. Перерыв, дорогие друзья.
9: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
21: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
22: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. только проверенная информация. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
2: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
9: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 10:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сегодня в нашей стране отмечают главный государственный праздник – День России. С поздравлениями к великолучанам обратились глава города Николай Козловский и глава городской администрации Андрей Беляев. Они подчеркнули, что заметный вклад в достижение России весомых экономических показателей вносит город Великие Луки – один из крупных индустриальных центров северо-запада страны, где расположены и стабильно работают промышленные предприятия, организации малого и среднего предпринимательства. В основе их эффективной деятельности – ответственный труд великолучан. Ваши профессиональные свершения, выдающиеся результаты в спорте и творчестве, активное участие в реализации проектов по благоустройству Великих Луг способствуют приумножению славы нашего города, обеспечению достойных темпов развития Великих Луг и России, отмечено в обращении. Торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации юным великолучанам, посвященная Дню России, прошла в Управлении образования. Право получить паспорт в такой значимый государственный праздник удостоены только лучшие, те, кто оказался наиболее успешен в разных областях школьной жизни. С напутствиями к юным гражданам страны обратились представители городской власти. Сегодня состоится торжественное открытие 30-й международной встречи воздухоплавателей. В 17 часов на летней эстраде великолучане будут приветствовать пилотов аэростатов, которые приехали на соревнования более чем из 20 регионов России. К участникам церемонии обратятся организаторы встречи. При благоприятных погодных условиях программу продолжит общий старт из городской крепости и ночное освещение, впервые организованное внутри крепостных валов. 13 июня – день проведения уникального воздухоплавательного шоу «Кейграб». Пилоты будут бороться за главный денежный приз от партнера мероприятия «ЗАО «Зета».
9: О валютах.
3: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
9: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио «Луки-ФМ».
9: Прекрасное недалеко.

0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев, Баранец и наоборот. Сегодня мы попросили вас ответить на центровой праздничный вопрос. Что для вас День России? Я обращаюсь с этим уже, наверное, четвертый или пятый раз. Не хочется получить от вас, дорогой российский радионарод, ответ. Некоторые ответы мы с Акимом уже получили. А где мы были, когда падал Советский Союз? И что вас не устраивает в этот день, хороший, погожий, солнечный день? Ответить «День России с тяпкой в огороде» – тоже хорошая такая, из глубин народа идущая идея. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Владимир у нас, город Владимир. Александр, здравствуйте.
2: Виктор Николаевич.
1: Да.
2: Слышите меня, да?
1: Да.
2: Вы знаете, мы с вами не 70. Мы с вами помним, какое состояние души было, когда были в Советском Союзе праздники. Так, сегодня я бы не сказал, что такое есть внутри души праздник. Вот у нас 2 года уже нет горячей воды во Владимире, дом 8-квартирный. И не всем до лампочки. Понимаете? А если бы была компартия, я бы в горком позвонил. Там бы... Так бы высушили за это. Даже за 2 дня не было воды. Теперь всем до лампочки все, понимаете? Все организации вообще отписки одни, пустые. Это не... Я вам от души говорю все. И многие даже... Вы забиваете некоторых, а многие просто не хотят говорить даже. И мы будем помнить это, что нас обманул Горбачев. Он за это Нобелевскую премию козел получил. Сволочь. А если
1: внимание,
2: сказал сегодняшнюю ситуацию,
1: понятно,
2: сегодня,
1: внимание,
2: вот
1: внимание,
2: что происходит, люди гибнут из-за Ельцина,
1: вы забиваете
2: из-за его правильной политики.
1: Приведите пример, когда я забил кого-то с его суждением. Давайте, аргумент,
2: ну,
1: пожалуйста.
2: В общем-то, не дали до конца высказаться там и все прочее.
1: А если человек бузу несет? И не о празднике, а на другую тему несет?
2: Ну, за бузу.
1: Я вам для того, говорю, чтобы многие... Чтобы вам лапшу на уши не вешал человек, я стараюсь
2: Виктор
1: не допускать
2: Николаевич,
1: этого.
2: Праздник был у нас в душе, он был вокруг нас праздник.
1: Понятно. Я вас забиваю.
3: Спасибо большое. Спасибо. Праздник
2: а
3: внутри души, это хорошо.
2: Бандиты отжимали заводы и фабрики, а у Лукашенко ничего не закрыто.
3: Человек.
2: Все
3: спасибо,
2: осталось
3: всего доброго, до
1: что закрыто? Что
2: Лукашенко не дал разворовывать страну.
1: Да. Он мне рассказывает, как раньше реагировала власть. Я люблю рассказывать один классический пример. Когда я в «Комсомольской правде» опубликовал заметку размером со спичечный коробок. Кто поможет прапорщику? У которого жена погибла в автокатастрофе, осталось 3 детей. А деньги не выплачивали положенные. «Комсомолка» опубликовал. Меня в 5 часов помощник министра обороны Язова разбудил. Значит, фин дивизии снят. Начмин округа получил строгий вывод занесения. Вот была реакция, уважаемые. Что вы мне рассказываете? Я жил много при советской власти. И знаю, правильно вы говорите, как она реагировала. Поехали дальше. Кто в эфире? Анатолий Казань, здравствуйте.
4: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Я хотел вот насчет лапши на ушах и прочих. Я вам звонил по поводу внука.
1: Угу.
4: Вот, он... Тут вопрос такой. Баранец абсолютно прав. Нужно 500 выпускать. Он рассказывает то, что приходится собирать из нескольких сбитых и прочих собирать и отправлять обратно эти беспилотники. Чтобы люди понимали, что не хватает их абсолютно.
1: Хорошо. Спасибо.
3: Спасибо.
1: Спасибо. Ждем следующего.
4: Вы правильно сказали. 500 надо, а не 15 выпускать.
1: Вадим у нас из Новосибирска. Здравствуйте, Вадим.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Замена Тимошенко связана с тем, что оба ведущих были бы родом с Украины и рождены
3: в пределах
1: Чернобыля.
3: Внимание!
1: Вы люди, все
3: правильно
1: извините.
3: Поняли, вы недалеко, вы мой человек.
1: Извините спасибо. Меня, пожалуйста, Аким на меня обижается. Вот этот вопрос, это тупость. Понимаете? Потому понимаю. Что... Полковник Тимошенко родился в Порт-Артуре, уважаемые. А свидетельство о рождении ему выдали в Ленинграде. Ты
5: вы
1: понял?
5: Родились,
1: не понял меня или нет? А вот Баранец
3: да
1: украинец,
3: вот...
1: ты правду.
3: Правду.

0: чего да. он хочет сказать? Что меня, мной заменили Тимошенко, потому что хотели, чтобы два хохла вели эфир.
1: Да, да, да. А я с 18 лет живу и служу в России. Ну, вот такой мой недостаток, оказывается.
0: Ну, хорошо. Да. Ты знаешь, полковник, это же хорошо. Пусть вот набрасывают да. теперь про это. Да. Анекдоты. Ведут как-то два хохла военное ревью.
1: Да, да, да. Это ты что, Аким? Было другое. Нам говорили два еврея. Представляешь?
0: Слушай, это... нормально. Мне, про меня есть анекдот, когда приходит в бар хохол, фашист и хачик. И бармен говорит, апачи, в Панаму сними.
1: Продолжаем принимать звонки. Всех поздравляем с Днем России. Как бы вы к этому празднику не относились, это государственный праздник. Он все равно будет.
0: Да, я еще раз повторюсь, в прошлом эфире говорил об этом. Мы иронизируем, шутим, но потому что так, ну, вот такое настроение слушатели и дозвонившиеся нам дают. Но, тем не менее, хочу немножко в другую сторону качнуть эти качели. В Донецке по-особому ощущается День России. В Донецк вот эту всю историю, ну, вот этого противостояния между за независимость, День независимости России, День России пропустил. И для нас День России был чем-то таким важным не с точки зрения внутренних процессов самой России, а с точки зрения как контртезиса вот этому Дню Украины. Вот все этой конструкции украинской, понимаете? И для нас, для Донецкой Народной Республики, это особый день, мы его по-особому празднуем.
1: А мы ждем следующего позвонившего нам и узнаем сейчас. Саратовская область. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте еще раз, Виктор Николаевич, Аким Владимирович. Простите, пожалуйста. Хотел бы передать привет своему боевому товарищу по железнодорожным войскам Николаю Ульянову в Балашов. Простите, пожалуйста, что вот так вот ваш эфир занял.
0: Ничего страшного, конечно же, да.
1: Мы нормально.
0: К привету. У нас лучшие пожелания передаем.
2: Большое. И вас еще раз с праздником и всех спасибо. С Днем России. Спасибо большое.
0: Спасибо большое, вас также.
1: И вас тоже. Может быть, как раз и услышит Николай Балашов. Кто следующий в эфире?
0: Владимир из Владимира. А у вас отчество не Владимир, случайно? Владимир Владимирович из Владимира.
3: Нет, Владимир из Нижегородской области, город Бор.
0: Нижегородская область. Здравствуйте, Владимир.
3: И сразу вопрос. Сколько нужно собрать подписей радиослушателей с «Комсомольской правды»,
0: чтобы
3: Михаил Владимирович Тимошенко вернулся в эфир.
0: Всего доброго, до свидания. Собирайте подписи, присылайте, все прочитаем, посчитаем. Спасибо большое. С Днем России вас.
1: Кто у нас? Виктор Воронеж.
4: Здравствуйте.
1: Пока никого.
0: Товарищ полковник, как вы будете отмечать День России? Расскажите, пожалуйста.
1: Я буду отмечать в особой офицерской компании, потому что 12 июня у одного моего давнего-давнего коллеги юбилей. Ему исполняется 70 лет. Так получилось, что он родился 12 июня, и 12 июня Аким получил генеральское звание.
0: Ничего себе, особый день,
1: да.
0: Все совпало.
1: И так было, что я в то время находился там вот на службе Министерства обороны, и так получилось, что мне выпала высокая миссия прицеплять ему генеральские погоны на плечи. Да. Вот такие вот дела. Так что отметим в офицерской давно сдружившейся семье. Это будет... Праздник, конечно, мы и о России подумаем, о ее истории особенно. Давайте примем человека, будьте добры. Алексей Ростов-на-Дону.
0: Алексей, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
0: Александр, здравствуйте.
5: Вопрос следующий. Вот на нас давно уже летит через территорию сопредельных стран с Украины. Не пора ли нам через эту же территорию отправить им обратно привет?
1: Через какую конкретно территорию?
5: Страны Балтии, Польша.
0: Так, зачем нам в Украину отправлять через страны Балтии?
1: Вот так же говорить.
0: Нам же ближе просто прямо. Зачем нам через вот это все?
5: Ну, как бы заодно и проверим их на вшивость.
0: Нет, если в этом смысле, то да, я 100% поддерживаю. Прям да. Пусть они думают, кто это летает у них над головами. Да, прекрасная идея.
1: Но они уже замечевались, там говорили, что мы больше не будем. Я такое тоже слышал.
0: Друзья, понял, вернемся после небольшой паузы.
4: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
8: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
9: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
10: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
13: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Военный ревю на радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу. На ваши вопросы пытаются ответить Баранец и Апачев. А я сейчас хочу спросить у Катеньки, кто-нибудь дозвонился нам в этот прекрасный... Пермь у нас на проводе. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Пермь, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Виктор Николаевич и Акима Владимирович.
0: Здравствуйте.
14: Поздравляю вас и всех с Днем России, будущим. Всем здоровья.
0: Спасибо.
14: Я хочу сказать, помните, как-то разговор был по поводу охотников. Так вот, Дагестан, министр внутренних дел, поблагодарил 34 охотника, было совещание, которые сбили БПЛА, всех наградили почетными грамотами и конвертами. И он сказал, в регионе разработана такая система, это полиция и охотники вместе отражают полеты БПЛА противника. Так вот, я хочу сказать, что кто-то берет на себя ответственность за... сбитие БПЛА. Вы помните, о ком говорили?
0: Да, что? Да, это самое важное.
14: Решит, значит, так вот, в любом случае, это БПЛА кого-то значит, упадет, кого-то убьет. А Дагестан это по сравнению с остальной Россией наша территория.
0: Да, смотрите, есть очень, вот вы очень важный, можно я, позвольте одну минуту, займу времени. Есть очень важный момент. Насколько я сейчас понимаю, некоторым разрешили пользоваться кинетическим оружием. Ну, то есть это без боевого заряда. То есть это что-то, что попадает в дрон, но не производит детонацию взрывного устройства. И мы стали заложниками того, что эта кинетическая история, она, конечно, попадает в этот дрон, и дрон еще падает, и в точке, где он падает, еще и детонирует. Поэтому вот тут сейчас в истории с ПВО, ну, на самом деле, сыр-бор. Что-то запрещают, потому что вот открывают самостоятельно стрелять по дронам из гражданского оружия запрещено сегодня у нас. И каждый регион внутри себя должен создать правовую такую историю, где людям можно будет стрелять по этим дронам, понимаете? Полковник, помогите разобраться.
1: Мобильные огневые группы кое-где уже создаются. Уважаемый товарищ, я знаю дагестанскую историю, но дело в том, что там плотность населения, менее жилых домов, она несколько другая, чем в Москве. Понимаете? Там не очень-то высокий процент попадания в эти дома. А вот в Москве, если будут падать, тут не промажешь наверняка. Один вопрос. Уже давно пора, надо смелее, нетрусливо решить этот вопрос. У нас все время чего не вышло. Вы понимаете? Нет у нас лидеров среди тех, которые бы пошли бы в правительство, кулаком двинули, Мишустин, почему мы держим до сих пор, или в Госдуму пошел. Ведь стучится уже в дубовые двери Госдумы, это проблема, которая у нас... Вы посмотрите, каждый день же сообщают, пожар от обломков. А я думаю, не всегда от обломков. Я думаю, что и от прямого попадания. А мы как-то лукавим, понимаете? Себя пытаемся обмануть. Кто следующий в эфире? У нас время мало осталось. Будьте, да. Сергей, Новосибирск. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, товарищи.
0: Здравствуйте.
15: И вот вопрос такой. Вот уже в начале передачи говорили о пятой колонне-то. Ну, слушайте, товарищи, ведь это опасное дело для государства-то. Это в любом месте может беда случиться. Ведь надо же что-то делать. Вот как по-вашему, скажите...
1: Великолепно. Вот это гениальный вопрос, который я слышу сегодня. Внимание, надо что-то делать. Блистательно, остроумно. Вот оно решение вопроса. Надо что-то делать. Но ведь делаем же, уважаемые, делаем же. Кто-то получил лейб агента. У кого-то сейчас уже отбирают что? Жилье. Кто-то получил поражение в правах. Кто-то уже не может собирать многотысячные концерты. Вот это дело. А еще трудолюбивая Федеральная служба безопасности день и ночь вылавливает этих вредителей. Вам это мало? Спасибо, что и так мы хотя бы таким образом пока умеем справляться с этой проблемой. Пятая колонна – опасная вещь. Точка. Кто следующий в эфире? Херсонская Гульнара, я так понял. Здравствуйте, уважаемая Гульнара или Гульнары. Здравствуйте.
16: Товарищ полковник, просто констатация факта. Трусковец, кончезаспа, пуще водица, букарель. Вот куда надо бить, вот это им только причинит боль. Это их честно награбленное на нашей крови и в сердцах наших людей. Вот это им боль. А Украину они все давно вместе с кедрами продали. Вообще не волнует, что-то мы разбиваем, уничтожаем. Они здесь жить не собираются.
1: Вы имеете в виду, что мы должны бить по украинской рублевке, что ли?
0: Ну да, по элитке.
16: Да, это их частных руках давно даже трусковец, государственные здравницы, скеды,
1: да. Хорошо. Разобьем эти рублевские, украинские коттеджи, да, разобьем трусковец, да. И так далее. Чего мы добьемся?
16: А вот это им только боль причинит, товарищ полковник.
1: И все.
16: Только это.
1: И все?
16: Да, вот
1: и все, да?
16: Вот их направили.
1: А меня другая боль волнует. Меня волнует боль матери, которая сегодня гроб сына привезут. Вот какая боль меня волнует. А вам хочешь, там горели коттеджи?
16: Но им это боли не причиняет. Ни боль ни одной матери.
1: Матери погибшего солдата не причиняет боль, да?
0: Не, мне кажется, это извините, пожалуйста, мне кажется, позвольте, я втиснусь в этот спор. Мне кажется, вы просто на разных языках сейчас говорите. Ваша позиция понятна, Гульнара. Вы говорите о том, что нужно бить по элите. Товарищ полковник, вам хочет сказать, что это в меньшей степени интересует, потому что, ну и что? Они то, что у них станет меньше жилья от этого, они станут жаднее и украдут еще больше. Как это повлияет на сам процесс боевых действий? Вот об этом хочу вам сказать, товарищ полковник.
1: А для меня боль, это Севастополь с Бонуром.
0: Спасибо большое.
1: Ну давайте большое. Хоть куда-нибудь укусим. Ну как-нибудь укусим. Хоть за ухо, хоть за глаз, хоть за жопу.
0: Нет, Гульнара, спасибо, что звоните. Это регулярно. Да. Привет Геническую, Херсонской области. Бедная, многострадальная. Знаете, я когда ехал из... Ну, я же всегда жил в ДНР, и как бы мне казалось, что мы на краю вот этой нашей пропасти русского мира, на фронтире на самом, в этой Спарте обитаем. И потом я приехал в Херсонскую область и понял, что вот это вот край света. Вот это самый тяжелый регион в стране, самый тяжелый регион.
16: Какую боль причинили всей нации, всей стране.
1: Дождемся мы сообщения ТАСС о том, что сегодня уничтожен главарь киевского режима. Может, вот такой вопросик может быть гораздо более интереснее, чем коттеджи в ЗАСПе Конча. Кто у нас в эфире? Время мало осталось времени. Уже полторы минутки. Ну что, дорогие друзья, День России есть День России. И мы, конечно, опять с Акимом не можем обойтись без песни. Она вам хорошо известна. Она стала в последнее время популярной. Может, у кого-то она кому-то не нравится, но она уже застряла в нашем сознании, потому что она отражает что-то глубоко душевное, русское. Катенька, давай напомним эту хорошо известную всех с праздником. С Днем России.
0: С праздником, друзья, с Днем России. Всем открытый русский космос.

0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Николай Межевич о предложении президента Финляндии Александра Стуба расширить Евросоюз до Канады.
2: Это демонстративная глупость. Понятно, что Британия, Канада не нуждаются в финских рекомендациях. И в Брюсселе есть очень разные люди. Нас ненавидят, конечно, все дружно. Но я думаю, что Кая Каллас, услышав вот этот поток сознания, тоже удивилась. Тут соперники достойны друг друга. Но она все-таки находится на позиции главы европейской дипломатии. То есть ей глупости такого масштаба говорить положено. А президент Финляндии можно говорить другие глупости. Например, вырубить все сосны Финляндии и засадить Финляндию кипарисами. Это его компетенция. А вот предлагать Канаде вступить в ЕС – это точно не его компетенция. Редкая концентрация бреда.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог-международник Елена Супонина о роли Ливана в конфликте между Ираном и США.
4: Вообще, когда иранцы с самого начала вписали пункт о Ливане в свои предложения по регулированию, которые отправили американцам, многие решили, в том числе специалисты, что это такой пункт, которым можно пожертвовать. И вполне возможно, что иранцы поначалу ужесточали свои позиции, чтобы потом в ходе переговоров, например, отказаться от ряда требований. И Ливанский фронт мог быть такой разменной монетой. Но чем больше иранцы убеждались в том, что их позиции оказались тверже, чем даже они сами предполагали, чем больше они убеждались в том, что Трамп очень не хочет сейчас большой войны, тем больше они понимали, что могут выторговать себе и многое другое. Тогда решили настаивать и на этом пункте тоже. Почему? Потому что ливанская партия Хизбалла поддержала Иран неоднократно, когда израильтяне Иран бомбили, и американцы, когда прошлые разы тоже был обмен ударами. Ливанская партия Хизбалла поддерживала Иран даже в ущерб интересам своим и своей страны, и они понесли большие потери. Иранцы считают, что они должны тоже ответить помощью. Но самая главная причина, на мой взгляд, что они учуяли вот эту слабину у Трампа и поэтому решили вести себя более дерзко.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
5: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об ограничениях.
1: Временные ограничения сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска, Чебоксары и Бугульмы. Авиагавани вновь принимают и выпускают самолеты. В Росавиации пояснили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
0: О важном.
1: Вашингтон готовится к подписанию соглашения с Ираном в Женеве. Американские ВВС перевозят в Швейцарию оборудование, которое потребуется в случае прибытия туда вице-президента США Джей Ди Венса для подписания меморандума о взаимопонимании с Тегераном. Об этом сообщил журналист Аксиос Барак Равид со ссылкой на информированный источник. Самолеты направились в Европу, написал он в соцсети X. По данным журналиста, США и Иран действительно согласовали текст соглашения, однако финального одобрения от сторон еще не поступало.
0: О футболе.
1: Мероприятие в честь открытия чемпионата мира в Мехико посетили 500 000 человек. Цифры привели в Мексиканском министерстве общественной безопасности. По данным властей, 80 тысяч иностранных и местных болельщиков присутствовали на матче открытия на стадионе «Ацтек». 100 тысяч человек собрались в официальной фан-зоне на площади Конституции. Еще 120 тысяч поклонников футбола праздновали старт Мундиаля у монумента «Ангел независимости». В первом матче сборная Мексики обыграла обыграла ЮАР. Встреча прошла накануне вечером и завершилась со счетом 2-0 в пользу мексиканцев. Судья показал 3 красные карточки за один тайм, что произошло впервые в истории дебютных матчей турнира. В следующем туре, 19 июня, Мексика сыграет с Южной Кореей. ЮАР днем ранее проведет матч с Чехией. В Таиланде умерла старшая дочь короля, 47-летняя принцесса Пхатчара. Китти Япха скончалась накануне в мемориальной больнице имени короля Чулалонгкорна в Бангкоке после продолжительной болезни. Она находилась в медучреждении с декабря 2022-го, после того, как потеряла сознание во время прогулки с собаками. Тогда врачи диагностировали у принцессы серьезное заболевание сердца. Все это время женщина находилась в коме.
0: О погоде.
1: Синоптики прогнозируют похолодание в столичном регионе. Понижение температуры ожидается уже в эти выходные. Оно будет сопровождаться грозовыми дождями, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, под утро в воскресенье посвежеет до плюс 13. В дневные часы в Москве воздух прогреется до 24 градусов.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
6: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, у микрофона Мария Баченина. Как послы 3 стран в МИД сходили. Мелони призвала Евросоюз определить переговорщика с Россией. И нам могут перестать выдавать шенгенские визы. Обо всем этом и многом другом в ближайший час. Послы ФРГ, Франции и Британии выпустили заявление по итогам визита в МИД. Послы стран Европейской тройки в России, в которую входят, как я уже заметила, Великобритания, Франция, Германия, сегодня в Москве провели встречу с замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Они осудили недавнюю эскалацию со стороны России и усилившиеся дезинформационные кампании в контексте ее агрессии против Украины. В ответ на позицию российской стороны послы изложили основные положения заявления лидеров стран Евротройки от 7 июня, включая поддержку призыва президента Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии Соединенных Штатов Америки и европейских стран с целью добиться прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам. С нами на связи журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария», автор телеграм-канала «Пески» и «Плюс Пески», простите, Александр Пески, собственной персоной. Здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Скажите, пожалуйста, вот западные СМИ, ссылаясь на чиновников стран, в первую очередь Евротройки, высказывают мнение, что, я практически цитирую, Владимир Путин вряд ли откажется от своих ультиматумов по Донбассу. Тогда, на ваш взгляд, в чем заключается стратегия европейских лидеров, в первую очередь стран Евротройки?
7: Вы знаете, само понятие Евротройки, оно вызывает в сегодняшние дни улыбку. Дело в том, что она и не Евро, и не Тройка, потому что Соединенное Королевство, так бывшая Великая Британия, никакого отношения к континентальной Европе ни политически, ни экономически больше не имеет. 10 лет назад, после того, как Соединенное Королевство вышло из нашей общей семьи народов Европы, у них все пошло не так. Крокодил не ловится, не растет кокос. Сегодня в отставку ушел министр обороны Соединенного Королевства господин Хилли. Господин Хилли, который еще совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, проговаривал ультиматумы Владимиру Путину, грозил кулаками и всеми остальными вооруженными конечностями в сторону России. Вот. Ушел сегодня в отставку с простым, таким банальным и простым объяснением. Говорит, вот мне не дали деньги, я не могу перевооружиться, у нас нет ни армии, ни флота, ни космоса, чем же мы будем воевать? То есть я не могу больше нести ответственность. Вот это, знаете, такой контрастный душ, тепло-холодный, теплый для жителей Англии. Это были рассказы о том, что мы еще эгэгэ, что мы ого-го, мы, может быть, даже пошлем вооруженные силы на охрану мира на украинскую территорию. А сегодня этот человек, который сейчас совсем недавно использовал такую вот военную риторику, такую вот агрессивную, просто тихо отползает в сторону. Это просто мы сейчас говорим про Соединенное Королевство. У нас с вами совсем недавно, пару дней назад, были выходные. По выходным в Германии меряют среднюю температуру по палате. Ну, то есть примерно какие политические преференции имеет немецкий народ. Вот согласно данным данным последних выходных федеральный канцлер Германии пользуется доверием и поддержкой 12% населения.
6: Ой, какая цифра-то внушительная. Извините, я поддерживаю ваш сарказм, да, вот вооруженные конечности и среднюю температуру. Я понимаю. Но, тем не менее, знаете, они как заговоренные, ведь, простите за тавтологию, говорят об одном и том же. Галузин им говорит, указывает даже на деструктивную политику, мол, ребят, так вы мир хотите или продолжение? Почему все, что вы делаете, направлено на максимальное стимулирование, я цитирую, киевского режима к продолжению войны? А в этом контексте, на ваш взгляд, мы вообще должны похоронить надежду на то, что тот же Лондон, тот же Париж, тот же Берлин могут по-прежнему еще как-то где-то выступить в роли добросовестных переговорщиков? Потому что все, что мы говорим, они как-то, ну, не слышат, что ли, понимаете? Александр?
7: Именно так, именно так. В обозримом будущем никаких изменений у нас в европейском векторе развития ситуации не наблюдается. Нам, хотим или не хотим, придется подождать смены власти, то есть вот этих говорящих голов из, ну, из штаб-квартиры, что в Лондоне, что в Париже, что в Берлине. А мы, ну, читая английскую прессу, мы понимаем, что господин Стармер, ну, как бы уже давно walking dead, да, то есть этот мертвец, который ходит, да, зомби.
6: Ходячий, да.
7: Да, ходячий. Ну, там просто не совсем понятно, знаете, на каждой упаковке сметаны есть дата, когда вот лучше ее уже больше не есть. У Стармера, у англичан таких вот вещей нет. Хотя вы помните, еще пару лет назад они сами спорили своего премьер-министра, обозначить, каким овощем, ну, когда он пропадет, за 2 месяца или за 2 недели. Это Англия. Франция, мы знаем, что в апреле следующего года президент Франции уходит. Не совсем понятно, кто и в какой, с какой силой, с какой поддержкой в народе и в олигархате французском, кто будет следующим рулевым в Париже. И такая же история у нас с вами в Берлине. У нас есть как бы канцлер, но мы слышали, с 12% поддержки. Мы не знаем, сколько он еще продержится в этой должности. То есть у нас с вами здесь сплошные хромые утки. Для того, чтобы хотя бы, ну, хотя бы даже, знаете, на минимальном уровне изменить риторику и просто элементарно головы сменить, которые могут, ну, на полном серьезе взять телефонную трубку и набрать, ну, по красному телефону в Кремль, чтобы их там всерьез хоть кто-то воспринимал, потому что, ну, понятно, что ни Макрона, ни Стармера, ни Мерца, который угрожал поставкой Таурусов и также выставлял 24-часовые ультиматумы Путину, ну, с ними всерьез разговаривать невозможно, потому что, они сами себя израсходовали как потенциальные, как бы, партнеры для Кремля в том или иной, знаете, вот, ну, линии развития ситуации. Во-первых. А во-вторых, они не обладают властью дома. То есть эти люди не смогут собрать под теми или иными результатами переговоров с Москвой большинство в собственных парламентах. То есть, ну, с точки зрения Москвы, а с кем-то разговаривать? Ну, можно таким же образом позвонить дежурному по транспортной милиции на главный вокзал в Берлине, с ним те же самые переговоры провести, и, может быть, даже будет более внятный, знаете, заключительный документ. Но еще раз говорю, ни Мерц, ни Стармер, ни Макрон не смогут имплементировать любые договоренности с Москвой в политическую плоскость. Поэтому нам всем предстоит еще ждать месяц.
6: Вот смотрите, Александр, тут, похоже, не вы один вот с такой точки зрения. Джорджо Мелони, по-моему, абсолютно такое же мнение. Премьер-министр Италии, уважаемые слушатели, Джорджо Мелони настаивает на назначении единого и, вот здесь, видимо, это ключевое слово, авторитетного представителя от Евросоюза на переговорах по Украине, чтобы, далее цитирую, преодолеть фрагментацию и слабость Европы. Скажите, пожалуйста, а стоит ли всерьез оценивать, и если да, то как вы оцениваете, насколько реализацию вот этой идеи? Потому что, получается, власти недостаточно, авторитета недостаточно, нет единства по вопросу о возможных гарантиях для Киева, которые он требует, включая тоже размещение иностранных войск. Вот какая такая дефрагментация диска происходит европейского?
7: Поймите, очень многое, что произносится или что-то делается в нашем европейском общежитии, это исключительно для внутреннего потребления. То, что заявила Мелони, это продукт исключительно для внутреннего потребления и в ее стране, в Италии, и также в рамках Евросоюза. Ей же подпевает и премьер-министр Польши Туск, который говорит, ребята, а что это там за Е3 этот формат. Но кто эти люди и почему они договариваются над нашими головами?
6: Да, уважаемые слушатели, Туск, Дональд Иванович, очень недоволен тем, что другие страны не включили. А что это за Евротройка? Да? Тем более, вот Александр сразу сказал, так это не Евротройка, это какая-то недотройка. Извините, пожалуйста, я просто вот подтекст информационный подсветила. Слушаю дальше, продолжите.
7: Все так, это не Евротройка, это, знаете, мотоцикл с коляской. Причем в коляске сидит Соединенное Королевство, которое два болта и три шурупа, и они с нами ничего не имеют общего. Так вот, я вернусь к тому, что хотел заявить. Вы знаете, это проблема несостоятельности Европейского Союза по сжатому формулированию своей воли. Она у нас уже хроническая. Извините, в 2021 году, когда в декабре, если я не ошибаюсь, российская сторона сформулировала такой документ, помните, он был опубликован, он был послан в Вашингтон и также в Брюссель, штаб-квартиру НАТО, где российская сторона сформулировала свои представления о том, как может выглядеть такая вот добросовестная, честная, справедливая база для структуры новой безопасности в Европе. Ну, вы же помните, с каким гомерическим хохотом был отметен в сторону это предложение, этот документ. Но не все вот так вот гоготали и хохотали, и топотали под столом ногами. Госпожа Меркель на последнем своем заседании Европейского совета, то есть глав стран Евросоюза, сказала: друзья мои европейские, у меня есть такое смутное сомнение, терзает меня смутное сомнение, что в Москве вот этот документ, а мы помним, что его опубликовали после, скажем так, безуспешных июньских переговоров 2021 года между Путиным и тогдашним президентом США Байденом в Женеве у нас, в Швейцарии. Вот, то есть мы видели, что по геополитическим раскладам мы тут находимся на нашем европейском субконтиненте в определенном тупике. Так вот, госпожа Меркель тогда, в декабре 2021 года, сказала: друзья, а вот давайте мы с вами все-таки соберем какую-то делегацию авторитетных людей и вот пошлем их на переговоры в Москву.
6: Александр, буквально несколько мгновений мы с вами прервем. Сейчас услышим последние новости. Это минута, а затем продолжим этот разговор. Друзья, с нами на связи журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария», автор телеграм-канала «Пески плюс Пески» Александр Пески.
0: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
9: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
6: Да, возвращаемся в эфир. У нас на связи журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария», автор телеграм-канала «Пески плюс Пески», Александр Пески. Знаете, я хочу еще успеть несколько тем обсудить, но меня вот очень волнует ваше мнение по следующему вопросу. После того, как, пообщавшись с Зеленским 7 июня, вот лидеры этих трех стран плюс Макрон, ну, собственно, он и есть лидер, я про послов сначала подразумевала. Так вот, они оставили отправной точкой для переговоров именно нынешнюю линию фронта. То есть это какое-то прагматичное, на ваш взгляд, признание сложившейся реальности или же какая-то снова временная уловка из области «кручу-верчу, обмануть хочу», потому что я, конечно, не верю ни одному слову.
7: Ну, шаг назад, я просто хотел довести до конца мысль, что Европа за последние 5 лет не смогла никак не собрать ни одного авторитетного человека, ни двух, ни трех, и даже не 5. Вы, как сегодня вот в новостях произносили, 3 послов же приняли в МИДе. То есть вопрос не в цифре, да, количества членов европейской делегации, а о том, насколько они и будут иметь полномочия действительно проговаривать вещи до конца. И вот то, что вы сейчас сформулировали в вопросе на предмет вот этой собрания в прошлое воскресенье. Ну, вы знаете, европейская страна воспринимает требования Москвы, но отдать полностью территорию ДНР, ЛНР и плюс там какие-то еще спорные территории, плюс там ряд требований воспринимается Западом как максималистские требования Москвы. Соответственно, вот ровно в этой же логике Западная Европа, вот эта тройка так называемая, которую никто не уполномачивал на эту деятельность, они формулируют также максималистские требования. Напомню, они там проговаривают вещи о репарациях, которые Россия должна будет выплатить.
6: Да, это замечательно, что вы об этом вспомнили. Я читала, и сейчас упустила. Спасибо вам большое.
7: Да нет, не упустили, но просто там целый ряд требований.
6: Для слушателей скажу, смотрите, наши замороженные активы пустить на репарации, мол, для Украины, господи. Аж из головы уже влетает, набилось оскомину, как само слово. Вот, и репарации, и то, и все, и 5-10. Вот как раз про деньги, да, нельзя упускать. Это же вопрос. Продолжайте, пожалуйста, Александр, прошу прощения.
7: То есть, знаете, получив вот этот наглядный пример у Трампа, наши западные европейские, значит, так называемые лидеры, вот, они тоже занимают как бы крайнюю позицию вот по этой системе координат в надежде, что где-то в середине, где-то по центру, там, или чуть левее, чуть правее центра, можно будет финально сойтись. Mm-hmm. Так видят это западные вот эти вот лидеры, но, как говорится, мне кажется, на сегодняшний день это все равно лишь слова, это все равно лишь только риторика, потому что буквально несколько недель назад Европа приняла решение о том, что 90 миллиардов евро все равно передадим мы на Украину, из них 60 киевляне не получат на руки, я имею в виду команда вот этого Зеленского, то есть эти 60 миллиардов потекут по каналам крупных оборонных концернов европейских, то есть Украина получит вооружение, не те, которые наверняка нужны Украине, но те, которые могут продать Европа. То есть это экономическое мероприятие по улучшению конъюнктуры в самой Европе. 60 миллиардов пойдут по индустрии Европы. Это оружие получит Зеленский, которое он получит право посылать в сторону Москвы, Петербурга и других музеев.
6: Александр, смотрите, вы уже упомянули имя Трампа, а тем более тут еще в то время, как эти послы что-то еще предлагают, как бы, в окружении Зеленского говорят о том, что предыдущий переговорный процесс фактически мертв. Значит, Зеленский говорит, мертв. Это все происходит перед саммитом G7 во Франции, который 15-16 июня там пройдет. Соответственно, а чего Трамп, он вообще устал, он ухожу, или же он чью сторону примет?
7: Вы знаете, в детстве, ходя в цирк, я всегда любил следить за жонглерами. Да? Кто-то умеет там жонглировать 5 шариками, там, 6 булавами или там, 7. Но 15 шариками я не видел, чтобы люди умели жонглировать одновременно. Так же с Трампом. У него, извините, день рождения на этих выходных. У него в Ивиане саммит семерки. У него сегодня буквально начинается чемпионат мира по футболу. То есть, вы понимаете, у этого человека не только 7 пятниц на неделе, у него очень полная книжка, дневник. То есть, понимаете, он просто прекрасно чувствует и понимает, что вот в этой сложившейся ситуации разрубить гордиевый узел на Украине ему не получится. То есть пойти ну, на радикальный, допустим, силовой пример, прием и оставить Киев там как бы с носом и ну, помочь Москве как бы добиться своих целей, ему не позволит ни его советник по безопасности Марко Рубио, ни Конгресс, ни Сенат. Соответственно, пойти на поводу у Зеленского, а мы знаем, ну, так он идет сейчас на поводу у Зеленского, значит, продавать на европейские деньги американские вооружения, которые используются. Ну, то есть такой статус-кво, который на сегодняшний день, ну, почти всем выгоден.
6: Угу. А я бы хотела еще перейти к следующей теме. Партия канцлеров ФРГ Фридриха Мерца, ХДС, ХСС, запустила официальную кампанию за полный запрет выдачи шенгенских туристических виз россиянам. В своем заявлении немецкие консерваторы назвали невозможным положение, когда почти 500 тысяч российских граждан провели отпуск в Европе. Я напомню, что Германия, которая до последнего времени не входила все-таки в число стран, 11 стран, которые, в свою очередь, требовали ограничений, получается, кардинально меняет свою позицию. И как, на ваш взгляд, насколько высока вероятность того, что Евросоюз реализует это предложение вот, повсеместно?
7: Как говорится в книгах, перед рассветом сгустки, вот темнота получается самой такой
6: густой. Самое темное небо перед рассветом, да.
7: Да, так вот. Я думаю, что, понимаете, сама Европа, вот придуманный санкционный режим долго не протянет. Вы знаете, при нашей жизни, при этом еще не при нашей жизни, когда мы станем уже старенькими, мы с вами увидим следующего немецкого федерального канцлера, который садится в самолет, летит в Москву и пытается начать жизнь с нового листа. Конечно же, новой жизни с нового листа не будет, но попытка вот такого приема будет. И поэтому, да, понимаете, в рамках шенгеновского вот этого соглашения, возможно, эта инициатива получит какое-то большинство. Но потому что все-таки градус русофобии в континентальной Европе позволяет политикам, ну, как бы протолкнуть это решение, несмотря на сопротивление, там, допустим, туристического бизнеса, несмотря на там ритейл какой-нибудь, знаете, который торгует там лакшери продуктами. Ну, потому что, вы знаете, вот у нас продавцы всяких вот там, ну, всяких брендовых западных люксовых там вещей, да, ну, они за последние 5 лет не сильно пострадали, там, минус 10-15%. То есть люди, которые имеют в России деньги, они имеют и вторые паспорта, и приглашения. То есть они долетят до Парижа и Рима, чтобы потратить свои деньги. Поэтому отрезать сначала вот было предложение участников СВО, то есть не давать им визы, а потом расширить эту мысль и на всех россиян. Еще раз говорю, в этом вот этой русофобской истерии в сегодняшней Европе возможно.
6: А Еврокомиссия по поводу истерии, продолжаю, у нас, правда, минуты две осталось, Еврокомиссия отреагировала на всю эту вакханалию, уже анонсировала новые ограничения на выдачу виз россиянам, но только в рамках пересмотра визового кодекса, а он будет в 2027 году. И многие сказали, слушай, ну это вы слишком поздно как-то очнулись, надо было раньше, потребовали более быстрых решений. Но Брюссель медлит. Он медлит в силу того, о чем вы сказали вот минуту назад, что пострадают секторы экономики, или какие-то там просто неповоротливые шестеренки?
7: И первое, и второе абсолютно верно. Мы же знаем, сколько там уже сломалось копий вокруг там, торговли ну, углеводородами между Россией и Евросоюзом. Ну и видите, запрет покупки газа, он только у нас датирован концом 2027 года. То есть переходный период дает возможность и россиянам, и европейцам, ну как бы так, отреагировать на те вызовы, которые предстоят нашей экономике.
6: Профессор университета Юго-Восточной Норвегии, его зовут Глен Диесен, в интервью на YouTube-канале принадлежит корпорации Мета или нет, но, в общем, он запрещен в России по-любому, предупредил, что атаки на территорию России приведут лишь к эскалации, далее цитирую, никакой капитуляции и никакой капитуляции Москвы. Насколько, по вашему мнению, вот эта точка зрения воспринимается маргинально на Западе, либо люди начинают просто тупо верить в то, во что надо верить, ну, убеждая себя, это возможно чисто физиологически, То есть меня интересуют даже сейчас не просто граждане, а европейские политические круги.
7: Ну, по Парижу, Лондону и по их территориям еще ни разу не прилетало. Поэтому, знаете, если господин Лавров и многие другие российские адресаты говорят о том, что европейским дипломатам нужно уехать из Киева, нужно уехать из Киева, повторяется это 15 раз, а в Киеве ничего не происходит, ну, тогда легко в это верить, что Москва просто гоняет теплый воздух.
6: Просто как, да, риторику. Спасибо вам большое, Александр, за мнение и за время. С нами на связи был журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария», автор телеграм-канала «Пески плюс Пески» Александр Пески.
0: Итоги дня на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного. Звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках, 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сегодня в нашей стране отмечают главный государственный праздник – День России. С поздравлениями к великолучанам обратились глава города Николай Козловский и глава городской администрации Андрей Беляев. Они подчеркнули, что заметный вклад в достижение России весомых экономических показателей вносят город Великие Луки – один из крупных индустриальных центров северо-запада страны, где расположены и стабильно работают промышленные предприятия, организации малого и среднего предпринимательства. В основе их эффективной деятельности – ответственный труд великолучан. Ваши профессиональные свершения, выдающиеся результаты в спорте и творчестве, активное участие в реализации проектов по благоустройству Великих Луг способствуют приумножению славы нашего города, обеспечению достойных темпов развития Великих Луг и России, отмечено в обращении.
16: Торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации юным великолучанам, посвященная Дню России, прошла в Управлении образования. Право получить паспорт в такой значимый государственный праздник удостоены только лучшие, те, кто оказался наиболее успешен в разных областях школьной жизни. С напутствиями к юным гражданам страны обратились представители городской власти. Сегодня состоится торжественное открытие 30-й международной встречи воздухоплавателей. В 17 часов на летней эстраде великолучане будут приветствовать пилотов аэростатов, которые приехали на соревнования более чем из 20 регионов России. К участникам церемонии обратятся организаторы встречи. При благоприятных погодных условиях программу продолжит общий старт из городской крепости и ночное освещение, впервые организованное внутри крепостных валов. 13 июня – день проведения уникального воздухоплавательного шоу «Кейграб». Пилоты будут бороться за главный денежный приз от партнера мероприятия «Заузета».
17: О валютах.
16: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
17: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио «Луки-ФМ».
18: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
19: Итоги дня.

0: В Чепском поселении введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотника ВСУ. Повреждены частные дома и линии электропередач. Это последствия атаки беспилотников уже в Адыгее в ночь на 11-е. Там обломками повреждено несколько частных домов. В Севастополе 10 многоэтажек. В общем, есть о чем поговорить. С нами на связи посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Мария.
0: Я правильно понимаю, что вы сейчас, вы были в Севастополе, сейчас вы в Крыму находитесь. Оттуда, откуда ночью ПВО сбил 33 беспилотника, это одна из целей, из всей массированной атаки, в ходе которой по всей России уничтожено было, насколько я понимаю, 330 дронов. Мария Захарова тоже высказалась, вот сказав, что про 11 инцидентов с беспилотниками ВСУ. Скажите, пожалуйста, учитывая, что в своих предыдущих заявлениях вы говорили, что государство-террорист создает также угрозу для Европы. Вот основываясь как минимум на этих 11 инцидентах, будут ли какие-то конкретные требования к Евросоюзу выдвинуты от российской дипломатии?
1: В данном случае, знаете, в принципе, прямых требований к европейской дипломатии, наверное, нет. Есть только констатация. Констатация двойных стандартов. То есть двойные стандарты как раз заключаются в том, что Украина не является сегодня страной НАТО, Украина не является страной Европейского Союза, но вот ее атаки вот по Румынии, по Прибалтике, по Польше, да, то есть они никакой реакции вот не вызывают. Это, знаете, такое отношение как к пошалившему ребенку. А вот это же их выкормыш, да, то есть который, ну вот шалит он так, то морской дрон отправил по Констанце, то, значит, их дроны полетали над Прибалтикой, вот, то еще раньше, значит, они выпустили какие-то ракеты ПВО вот, по польской стороне. То есть никаких реальных действий там не предпринимается. Они говорят, ну ладно, шалят же, и все. А, то есть какая разница? Но не дай бог, был бы там хоть один намек на то, что в эту сторону полетел какой-то российский дрон, а вот то мы бы, я думаю, увидели просто истерику, просто, вот, знаете, такую подучую вот, в исполнении Каи Каллас и ей подобных, которые бы кричали о том, чтобы есть посягательство на европейскую безопасность, на жизнь европейцев и так далее и тому подобное. То есть, а вот, вот здесь мы видим прямо-таки яркое доказательство двойных стандартов. То есть Украина может стрелять и по европейским странам, значит, резвиться, как она захочет, а вот никакие другие страны этому не позволят. Ну, в первую очередь, конечно, Россия. Россия обвиняется даже в том, что то, чего никогда не совершала. Поэтому в данном случае это, знаете, это констатация. Констатация как раз того, что Украина, не являясь членов вот этого агрессивного военного блока под названием НАТО или трансформирующегося в этот блок Европейского Союза, она на ее выпады, на ее преступления просто никак не реагирует. Что тогда говорить о тех преступлениях, которые Киев совершает в отношении, к примеру, российского населения?
0: Да, я как раз
1: здесь,
0: вот вторым...
1: со стороны Европейского Союза.
0: Следующее вот буквально хотела потянуть. Там первый вопрос был, потому что в любом случае обвиняют нас, откуда бы ни залетело. Ну а второй вопрос о таком, знаете, настоящем махровом терроризме. Взрывы поездов, взрывы, соответственно, автобусов, постоянные бомбежки, массированные атаки, например, сегодняшней ночью, Адыгея, Кубань, ну и так далее и тому подобное. Подрывы, ну, геноцид памяти, да, это подрыв Севастополя беспилотником панорамы обороны Севастополя. А насчет вот этого, что наш МИД, какие заявления, созывать, я не знаю, там, заседание ООН, какие-то ноты протеста?
1: Во-первых, МИД предпринимает первая позиция, то есть все материалы, которые констатируют нарушение норм международного гуманитарного права, они на сегодняшний день переданы в наши делегации. Это делегации и в Совбезе ООН, и в ОБСЕ, в Постоянном Совете, и в Форуме по безопасности ОБСЕ. И информированы практически все наши зарубежные представительства. То есть они информацию о нарушениях и совершенных преступлениях со стороны Киева получают. Эта информация направляется тем странам, с которыми у нас есть взаимоотношения, а вопросы, связанные с, скажем, обсуждением на международных площадках, они, безусловно, поднимаются. То есть они будут подняты на площадке ОБСЕ, они обязательно будут подняты на площадке Совета Безопасности, и там эти материалы будут опубликованы.

0: То есть эти материалы будут переданы, и они будут переданы всем тем странам, которые заинтересованы это услышать. И мы будем требовать правовой оценки от этих международных организаций по отношению к Украине. А вот при этом мы прекрасно понимаем, что вот западные страны, которые являются абсолютными соучастниками, они такие же преступники, как и украинская сторона, потому что, ну вот сейчас я был в Севастополе, был на территории Херсонской области, я видел удары, последствия ударов по мостам, я только что вернулся из Севастополя, там, где был нанесен удар просто по севастопольской панораме, вот, где просто сгорело огромное панно, ну, это размером 1600 квадратных метров, которое без преувеличения является мировым шедевром и уж точно не является военным приспособлением, то есть вот по нему был нанесен удар. Да, то есть вот эти данные МИД обязательно передаст. Мы уже передали эти данные не только в Совет Безопасности ООН, но он передан и в ЮНЕСКО. То есть, опять же, тем организациям, которые должны следить за исполнением конвенции, к примеру, о культурном наследии. Это Гаагская конвенция, на основании которой должны быть вынесены правовые определения. Но, понимаете, страны Запада, которые прекрасно знают это все. А вот от них ждать, что они сами себе признаются в том, что они профинансировали совершенные преступления, ну, у меня в этом есть большие сомнения.
1: Родион Валерьевич, у нас минута остается. А сколько всего российских регионов, на ваш взгляд, сейчас находится в красной зоне по риску вот этих атак беспилотников?
0: Слушайте, как минимум 12 территорий, это те, которые прилегают к линии боевого соприкосновения, и по прошлому месяцу у нас удары наносились более чем по 30 территориям. Это удаленные территории от линии боевого соприкосновения, куда были нанесены удары дронами, которыми так активно и щедро снабжает Европа, снабжает украинскую сторону.
1: Спасибо вам огромное. Друзья, с нами на связи был посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
3: Российские заявители потеряли свыше 4,5 миллионов евро. Это более 300 миллионов рублей из-за отказов в шенгенских визах в 2025 году. С учетом сервисных сборов визовых центров. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что около 43 тысяч россиян получили отказы. В ассоциации отметили, что консульский сбор за подачу заявления вырос с 80 до 90 евро с июня прошлого года. Всего за указанный период консульство стран Шенгенского соглашения рассмотрели 680 тысяч заявлений граждан России. Это на 12% больше, чем в 2024 году. Одобрено 618 тысяч заявлений, а отказ получили почти 43 тысячи человек. Процедура оформления документов для россиян остается непростой, заявил радио «Комсомольская правда» исполнительный директор агентства «Визаход» Даниил Сергеев.
4: Если сравнивать, например, с процессом оформления шенгенской визы для граждан Индии или Филиппин, то россиянам проще. Если сравнивать с тем же процессом, который был в 2019 году, то стало заметно сложнее. И показатели отказов, выросшие в два раза, практически это подтверждает. Хотя по-прежнему получить шенгенскую визу, тем более в лояльные страны, достаточно просто. И самое главное, что это предсказуемо по результату.
3: Сейчас на визу во Францию и Испанию стоит закладывать около 2 месяца, на Италию – до 3. Если нужна срочная подача, можно рассмотреть Венгрию. Там иногда быстрее появляются слоты, но потребуются оплаченные билеты и отели. Эти же страны чаще всего и одобряют шенгенские визы, отметил Даниил Сергеев.
4: Список довольно понятный, с лояльных прежде всего стран. Самая главная из них – это Франция. Больше всего выданных виз, наименьший показатель отказа, прекрасное консульство, которое само и декларирует, что они рады видеть граждан России как туристов. Испания после Франции, далее Италия на 3-м месте, на 4-м месте Греция, последним на 5-м, но не по значению, Венгрия. Прекрасно дают визы, хотя требуют выкупленный отель и выкупленный билет, не самое популярное направление, поэтому редко пользуются. Но визы выдают хорошо. Остальные все заметно хуже, лидируют в антирейтинге Германия и Австрия, плохо дают визы, даже когда их нужно давать, даже когда очевидно, что человек турист, даже когда он едет к семье в гости или к близким родственникам, к которым он ездил уже 20 или 30 раз, могут отказать. Иногда по надуманной причине, иногда вовсе без причины. Остальные страны, я имею в виду Центральную, Восточную Европу и Северную Европу, Скандинавию, виз не выдают.
3: На прошлой неделе издание «Политика» сообщило, что 11 европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков. По словам неназванного дипломата, ряд стран направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Брунеру. В числе инициаторов страны Балтии, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия и Норвегия. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
7: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким альтернативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания, переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы. И все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Можно ли снять пелену с глаз, вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так что сегодня предлагает наука, чтобы постараться избежать этого? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Богдановой Верой Алексеевной. Здравствуйте.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз, глаукомы, лечить которую тогда просто не умели. Ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз.
8: Согласен, с вами наука не стоит на месте. Но как же в итоге ученые к этому пришли?
9: Давайте разберемся. Ученые задали вопрос: что видят слепые люди? Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета, к примеру, синий. А ведь именно к синей части спектра с возрастом восприимчивость падает больше всего. Таким образом, исследование показало, что волны красного света могут значительно улучшить зрение, особенно у людей в возрасте. Они подзаряжают энергетическую систему сетчатки глаза и помогают людям лучше видеть. А главное, такую терапию можно проводить даже дома.
8: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые направлены на оказание помощи при проблемах со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
9: Совершенно верно, и они доступны как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий светоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который применяется миллионами людей с плохим зрением. Увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
8: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
9: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболевания глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Можно смело сказать, что с изобретением аппарата Vision в медицине началась новая эпоха, в которой люди с проблемами зрения наконец-то получили шанс видеть без операций и лечиться дома. Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и самое главное – заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402А. Это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажи партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Звоните 8 800 777-0123.
8: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
9: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Сегодня это самый безопасный метод лечения. Как это работает? У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины, а их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом есть шанс исправить многие нарушения в работе глаз. Что же происходит во время процедуры? Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле есть шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже не слышали.
8: Напоминаю, что узнать подробности о уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его, можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Сейчас действует акция. Распродажа партий по старым ценам, но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 0123. Вера Алексеевна, скажите, пожалуйста, какие показания у Vision?
9: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаз при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером, или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз.
8: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых используется Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
9: Поспешу всех успокоить. Им действительно очень легко пользоваться. Создатели понимали, что Vision обязан быть простым в применении, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, усилится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. И я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
8: Что происходит с организмом и с глазами во время использования прибора Vision?
9: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это ваша возможность справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим. Ведь глаза у них слабое место. У аппарата в списке такие показания к применению, как глаукома и катаракта, и дарит шанс остановить потерю зрения. Vision также применяется для нормализации глазного давления и стимулирования питания волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате появляется возможность улучшить отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления. Вы можете себе такое представить? Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
8: Благодарю Веру Алексеевну за эту беседу. Сегодня ученые, медики, инженеры, целая армия специалистов делают все, чтобы мы смогли увидеть этот мир своими глазами. Берите, пользуйтесь. Это все сделано для вас, чтобы вы не шарили рукой утром в поисках очков, могли без труда вдеть нитку в иголку, увидеть ценник в магазине. Назову бесплатный номер горячей линии. 8 800 777 0123. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, а мир вокруг обрел четкие контуры. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о выгоде Великобритании от конфликта на Украине.
11: План Бориса Джонсона, когда он затевал эту войну, когда он эту войну и спонсировал, и они же первыми стали поставлять тяжелые танки, они первыми стали поставлять ракеты вот эти, Storm Shadow, да? План был очень хитрый. План был такой, что украинская армия, и так являющаяся довольно сильной, многочисленной, и украинские солдаты, которые приучены уже к натовскому оружию и к неким натовским стандартам, они сейчас довольно сильно обескровят России, а потом, когда война закончится, то вот эти вот украинские солдаты, они заменят тех самых 70 тысяч американских войск, которые находятся на территории европейских стран. То есть, по сути, вот мы об этом мало думаем, но для Бориса Джонсона и для англичан это был еще способ выдавить американское военное присутствие из Европы, заменив его украинским, которым, естественно, им гораздо легче управлять, его гораздо легче контролировать, потому что все это куплено и схвачено. То есть, еще и убрать США из Европы.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на «Радио Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об авариях.
12: В результате атаки на энергосистему ДНР прервано водоснабжение Донецка, Ясиноватой и части Макеевки, сообщили в компании «Вода Донбасса». Полностью или частично разрушены все узлы и насосные станции единственного канала, снабжающего Донбасс питьевой водой – Северский Донец-Донбасс. Во многие города республики вода подается на несколько часов по графику один раз в три дня.
2: Про визы.
12: Женева ужесточила политику выдачи виз россиянам. Об этом заявил посол нашей страны в Швейцарии Сергей Гармонин. По его словам, в большинстве случаев документы выдаются однократные по датам поездки, а получение многократных виз стало редкостью. К сожалению, приходится констатировать, что и в этом вопросе швейцарские власти пошли на поводу у Брюсселя, подчеркнул Гармонин в интервью РИА Новости. В ноябре прошлого года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Россиянам необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.
2: Об Украине.
12: Киев намерен попросить у союзников еще 20 миллиардов долларов. По данным политика, официальный запрос Украина сделает на очередной встрече в формате «Рамштайн» 18 июня. Предполагается, что финансовая нагрузка будет распределена сразу между несколькими странами, которые будут выделять от 2 до 6 миллиардов евро в формате прямой помощи или кредитов. Дополнительные средства Киев планирует направить на усиление ПВО, закупку беспилотников и снарядов. В этом году Украине уже выделили военную помощь около 3 триллионов рублей. За последние два года Киев только на дроны потратил 250 миллиардов.
2: О футболе.
12: Сборная Демократической Республики Конго получила разрешение на въезд в США для участия в чемпионате мира, сообщила газета «Ле Монд». Перед вылетом все футболисты и члены тренерского штаба прошли обязательный 21-дневный карантин, чтобы полностью исключить риск заражения вирусом Эбола, вспышка которого зафиксирована в Центральной Африке. Сейчас команда находится в Хьюстоне, где готовится к предстоящим матчам группового этапа. Для сборной республики это первое участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу с 1974 года.
2: О погоде.
12: В Москве плюс 31. Ясно и без осадков. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
13: знает.
14: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Политолог Георгий Бовт с нами, телеграм-канал «Бовт знает». Георгий Юрьевич, приветствую вас.
15: Здравствуйте.
14: Что главное, в столичном регионе жара такая вроде расслабляющая, но, в общем, такие макрополитические события все-таки, да, про что-то другое, как все это соединить.
15: Я жару люблю, можно ее продлить еще на полгода, вот, и... Потом сразу после Нового года легкий морозец, и сразу, значит, потом весна и так далее. Но если говорить про экономику, в экономике все непросто. Главный вопрос – это попытки вражеские устроить нам энергетический кризис, прежде всего, значит, на южном направлении, и каких-то результатов они уже достигают там, но посмотрим, как дальше будет дело идти, пока этому нет эффективного противодействия.
14: Ну, вот, может быть, тогда на этом пока и остановимся. Начнем с новости четверга, что послы, как Лавров назвал, Евротройки, прибыли в МИД, он с ними не стал встречаться, зам Лаврова встретился, это Британия, Германия и Франция. Как бы с чем они приехали, да, вот в рамках какого контура? Премьер Италии Мелани говорит, что должен быть один представитель от Европы, который будет заниматься переговорами с Россией. Но о чем говорить? И Лавров говорит, что это хамские их выпады, и как на основе... Но, с другой стороны, мы говорим, что хорошо, что, в принципе, какой-то диалог, ну, хоть какой-то есть, мы готовы слушать, ну и так далее. С другой стороны, мы видим вот то, о чем вы говорите. Крым, да, участившиеся удары Киева по бензовозам, по инфраструктуре, и это сделано после так называемого открытого письма Зеленского, о котором говорили на прошлой неделе на Петербургском международном экономическом форуме. Там же был упомянут и Абрамович, да, и вот как-то все вместе попробуем это тогда соединить.
15: Удары по Крыму и по сухопутному мосту, так называемому вот, сухопутному коридору, вернее, в Крым они начались до еще письма. По мере появления у ВСУ среднедальних дронов, которые бьют там до 300 километров, вот они пытаются перекрыть логистику наземную в Крым, поскольку топливо по Крымскому мосту не ездит уже давно из-за известных опасений безопасности, а паромов...
14: Ну, вообще грузовые перевозки.
15: Грузовые перевозки, да, нет. А паромы, в общем, скажем прямо, выбиты, крупные, 4 их было, и ни один не работает. Соответственно, это письмо было написано в таком... тоне, который не предполагает, на самом деле, согласия на переговоры. Скорее, это была такая пиар-акция. Ну, вот пиар-акция такая получилась. Что касается европейцев, то, с одной стороны, действительно, ястребиная позиция заявлена, и вот в ходе визита Зеленского в Лондон там были эти повторены довольно жесткие условия урегулирования, включая присутствие иностранных войск на территории Украины. А с другой стороны, звучат призывы о том, что надо с Россией как-то контактировать. Но проблема в том, что, во-первых, у Европы нет единой переговорной позиции. У каких-то стран есть вообще переговорная позиция, она достаточно жесткая. Вот тройка, это европейская, которая прибыла в МИД, она действительно весьма жесткой позиции придерживается. А общей европейской позиции нет. Еврокомиссия вообще считает, что вообще не нужно переговоров с Россией вести, а нужно только давить, давить, давить, пока она не сдастся.
14: А тройка жесткой позиции, вы имеете в виду все-таки такой ультимативный?
15: Ну, жесткая позиция, так сказать, вот как она жесткая? Остановиться по линии фронта, затем проговорить вопросы безопасности в Украине. Россия там не упоминается, что само по себе уже ущербно с точки зрения мирного урегулирования. И дальше мы вводим миротворческие там или гарантийные войска на территорию Украины, и все. А Россия будет выплачивать репарации. Но если это переговорная позиция, то Москва не готова, мягко говоря, к такой переговорной позиции, даже как стартовая. Да, это ультиматум. Ультиматум предъявляет, когда достигнута военная победа. Военной победы у ВСУ нет. Европа в войну пока еще не вступала. Ну вот, соответственно, о чем говорить. Если они пришли в МИД все-таки с каким-то более гибким предложением, тогда, может быть, диалог и завяжется. Но думаю, что они не сильно отступят от того, что они продекларировали в Лондоне.
14: А вот эта история с Абрамовичем, она, на ваш взгляд, увязана с этим открытым письмом, с какими-то предпереговорными треками, или это какая-то личная история? Почему она...
15: Абрамович мог действовать во многом. И не совсем, конечно, он координирует, я уверен, свои действия с российским руководством и лично даже, наверное, с Путиным, но во многом действует по личной инициативе тоже. Во-первых, у него подвисли там более 2 миллиардов, я уже забыл, чего, евро или фунтов.
14: Замороженные.
15: Да, от Челси, от продажи Челси, которые надо куда-то девать. И вот после того, как Абрамович уехал, Зеленский говорит, давайте их конфискуем, отдадим Украине. Такой переговорщик, значит, такой забавная позиция. Столько, что с тобой человек вел переговоры, ты говоришь, у него надо все конфисковать. Но Абрамович хочет деньги спасти, Украине он их переводить не хочет. Поскольку без его ведома, я так понимаю, в условиях английского права это сделать нельзя. А если он их переведет, к нему могут возникнуть вопросы о том, что он поддерживает ВСУ. И они возникнут здесь, в России. Зачем ему это надо? И совсем не надо. Это поддержка терроризма, там, экстремизма и прочее, прочее, прочее. Он пытался, может быть, прощупать гибкость позиции Киева, но из этого ничего не получилось. Как мы видим, Киев не уйдет из Донбасса. И я, кстати, в этом уверен, что при текущем раскладе на линии фронта и с учетом ударов по тылам российским, ВСУ не уйдут из Донбасса без боя.
14: А на этом фоне, ну, понятные удары по инфраструктуре, по логистике, по НПЗ, да, в чем смысл ударов по панораме Севастополя? Военные победы это не даст, да, ни одного, ну, так вот, если даже абстрагироваться, там, ни одного солдата это не убьет, это не какая-то база подвоза, это культурный объект, ну, объект культурного наследия, который даже если Украина считает там Крым своей территорией, то, ну, по таким объектам как бы не бьют, их же всегда берегут, да. А здесь это сделано подчеркнуто перед выставкой, которая вот в четверг должна была 11 числа открыться.
15: В данном случае я не знаю, что конкретно произошло. С точки зрения военной, удар по музею – это бессмысленно. Если только конкретный оператор дрона не преследовал какую-то чисто идеологическую цель ударить по символу Севастополя, я допускаю такой вариант. То есть, может быть, и то, и другое. Но получилось то, что получилось. Получился удар по музею, заведомо гражданскому мирному объекту, никаких там военных не было. В результате, было ли это целенаправленно, или это было в результате, так сказать, того, что дрон какой-то сбился с курса, это точно мы не знаем.
14: Но тогда, если расширить этот вопрос до ударов по гражданским объектам, связанных с автобусом, с локомотивом в Крыму, это, возвращаясь к началу, да, о туристическом сезоне, и, ну, там долго можно перечислять, да, вот, детский садик.
15: Это как раз может быть акция устрашения, это как раз может быть делаться сознательно, для того, чтобы в том числе сорвать железнодорожное сообщение пассажирское, сорвать курортный сезон, людей напугать и так далее и тому подобное. Такие действия, ну, в случае с поездом, когда били по тепловозу, тут, мне кажется, все достаточно ясно.
14: А вот эта история связана с попыткой срыва туристического сезона. Это и Крым, и Сочи. Да, вот опять утро четверга – это удар Адыгея, и Краснодарский край, постоянно сирена звучит. В Сочи уже это стало привычным. Опять же, это вот то, о чем Зеленский писал, резюмируя, да, в своем открытом письме, что это такое воздействие на гражданское общество идет, не военная составляющая, против которой он прямо говорит, что невозможно, тем более, да, без поддержки Запада. А работа такая, вот то, что называется устрашение?
15: Вполне может быть. Вполне может быть. И месть. Вот вы там проголосовали на референдуме за Россию. Вот вам Россия. Вот вам условия жизни в ней. Так что тут, я думаю, что не очень жалеют этих самых жителей, их считают коллаборантами, наверное, и предателями, там, еще кем-то, поэтому... Еще, опять же повторяю, с военной точки зрения удары по гражданским объектам бессмысленны, поскольку, ну, так войны не выигрывают. А в качестве карательной какой-то мести или символической, или в информационной войне, вполне допускаю, что такое может происходить.
14: Политолог Георгий Бовт. С нами продолжим буквально через пару минут.
2: Бовт знает. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Вадим Трухачев о риторике и действиях Европы.
13: Есть такой момент. Мы очень пристально следим за заявлением, потому что в русской культуре слово значит много, а в европейской, в западноевропейской культуре слово так много не значит. Следить, прежде всего, нужно за документами, которые там принимаются. И заявление имеет значение только тогда, когда оно сопровождает какой-либо принятый документ. Есть стратегии перевооружения стран Евросоюза и Евросоюза в целом. Есть данные СИПРИ Стокгольмского института исследования проблем мира, где показано, как все новые европейские страны входят в число крупнейших производителей и экспортеров оружия. Это показывает, что Европа действительно всерьез готовится к войне с Россией.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама.
16: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
17: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
18: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь «Электрик». У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
20: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Артист Спартак Мишулин получил такое имя по настоянию своего дяди, который был специалистом по Древнему Риму, и собственного сына впоследствии тоже назвал именем гладиатора – Аристоником. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Бовт знает.
14: Продолжаем. Политолог Георгий Бовт с нами. Телеграм-канал Бовт знает. Георгий Георгиевич, Петербургский международный экономический форум прошел. Президент выступал. Да, было много заявлений, касающихся экономики, экономической активности. Ну и вообще, когда говорят об этом форуме, кстати, интересно, что на Западе писали, что такое одно из главных мировых событий, много звучит слово «инвестиции». И уже вот то ли по следам, то ли нет, тема не снижается. Президент буквально на днях сказал, что рассчитывает на снижение ставки Центробанком, да, в связи с сложившимися условиями. На встрече, на заседании, совещании с правительством Владимир Путин обсуждались предложения по повышению инвестиционной активности. В России готовят важное решение для бизнеса. Интересно, что помимо представителей кабинета министров и профильных министров были руководители крупных предпринимательских сообществ, РСПП, Деловая Россия. Они делились своим мнением, как вернуть инвестиции в экономику. Но и считают, что затягивать нельзя с этим вопросом, а то может все подморозиться. Кстати, на этом фоне вот затянулся больничный председатель Центробанка Набиуллиной. Правда, власти призывают на этом не спекулировать, теорию заговора не выстраивать. В этом вопросе что у нас? Что у нас с инвестициями? Как будто бы и до форума говорил, что из-за санкций с этим большая проблема. А сейчас о чем идет речь? Это какая-то попытка внутренние инвестиции запустить, внешние привлечь. Почему Китай вот не идет с этими инвестициями, да? Хотя Запад-то понятно. Но откуда их взять?
15: Инвестиции упали в годовом выражении на 14%. Это обвал называется.
14: На 14 упали?
15: На 14% упал объем инвестиций. Год к году. Это действительно обвал. Инвестиции не идут, на мой взгляд, по нескольким причинам. Первое – это, да, высокая ключевая ставка. Но надо учитывать, что по статистике в новое производство, в расширение производства, в модернизацию производства кредиты шли, только 10% они составляли от общих вложений. В основном бизнес отделал на свои деньги, не на кредитные, даже когда ставка была ниже. Поэтому это важный момент, ставка высокая, конечно, да, но на кредиты, которые там выше 10%, ну, хорошо, снизить ее до 10-9-8% снизить, все равно кредит будет выше 10, да. Под эти, под такие кредиты я не знаю, что, так сказать, надо инвестировать и во что надо инвестировать. Только в торговлю оружием, человеческими органами и наркотиками. Вот, наверное. Поэтому ставка, да, это такая причина важная. Другая причина – это, на мой взгляд, недостаточная защита прав собственности. У нас за последние годы было национализировано частной собственности на несколько триллионов рублей. Основания разные. Нарушения приватизации.
14: Но этот пункт убрали, судя по всему, вот буквально.
15: Сейчас, да? Сейчас убрали, 10 лет, да, но других оснований полно. Стратегический актив понадобился государству. Либо не с тем торговали, там, поставляли продукты стратегически важные в недружественные страны. Ну, вот до какого-то года это было нормально, а с какого-то года стало ненормально. Или обнаружились, как в случае с Домодедово, иностранное гражданство, второе у людей. И аэропорт отобрали и продали в результате в два раза дороже его стоимости. Ой, в два раза дешевле его стоимость, так называемый голландский опцион. А сейчас вот угледобывающее предприятие, которое тоже конфисковали, продать не могут уже третий аукцион подряд. Причем он тоже идет с понижением цены, так называемый голландский аукцион. Почему? Потому что никто не уверен, что не отберут завтра. Чего ж сюда вкладывать? Суды наши, они известны тем, что слушаются начальство, вынося в том числе арбитражные решения, поэтому никто не хочет соваться. Очень рискованные инвестиции. Первые два года СВО, даже три, шла накачка бюджетными деньгами. И это дало мощный импульс развитию не только ВПК, но и растеклось по всей экономике. Сейчас этот бюджетный импульс закончился, и действительно нужны частные инвестиции. Но эти частные инвестиции к нам не идут по вот всем причинам, по которым я уже сказал. Ну и плюс, конечно, санкции. Плюс, конечно, санкции. Вот если рассматривать тот же фондовый рынок как источник инвестиций, да, там до войны бал правили не резиденты, которые давали больше половины объема всех торгов, если это рассматривать как источник инвестиций. Сейчас нерезиденты на российский рынок фондовый не идут. Из-за санкций не идут, из-за ответных действий российских властей и регуляторов. Но вот ситуация такая, какая она есть. Поэтому я не думаю, что в условиях продолжения военного конфликта нам грозит взлет какой-то инвестиционной активности. Только за бюджетный счет, да, может быть, но частные деньги в массовом масштабе сюда не пойдут. Почему не идут китайцы? Хороший вопрос. Им-то здесь точно ничего не грозит. Не отнимут, не засудят. Тем не менее, они считают, что инвестиционный климат в целом по каким-то другим мелким вопросам им придется иметь дело там с местными властями, с региональными властями. Будет сложно. Вот, они считают, что регуляторные всякие условия довольно сложные, бюрократия непростая, и через нее не пробиться, коррупция имеет место быть, чего уж там скрывать. Вот это все вместе, и просто они не хотят просто свое производство сворачивать, в конце концов. Они будут продавать готовые автомобили, фактически собирая здесь крупноузловую сборку осуществлять и шильдик прикручивать. Но такое вот производство, которое, на которое пошли западные компании, достигнув относительно высокого уровня локализации, китайцы не идут, не хотят.
14: Да, здесь, конечно, интересно, что и западные, если говорить об автопроизводителях, они уже сами в Китае.
15: Не, ну они сами ушли. Они сами ушли, и, наверное, жалеют, поскольку, ну, некоторые, по крайней мере, поскольку рынок здесь был довольно хороший, он был в десятке у некоторых компаний по мировому сбыту. Ну, тем не менее, это политическое решение, которое было принято. После окончания военного конфликта, в зависимости от его итогов и урегулирования, я думаю, что уже этот вопрос по-новому как-то зазвучит или не зазвучит, смотря как закончится и чем.
14: А затянувшаяся больничная Эльвира Набиуллиной, вот в контексте того, о чем вы говорите, ну...
15: Я думаю, что она уйдет, вернее, ее сожрут.
14: Осенью
15: что...
14: после выборов новые кабинеты, новый там глава ЦБ?
15: Ну, у нее до 27-го года этот самый мандат, да, но поскольку ее клюют все время и делают все время крайне виноватой, значит, что все проблемы экономики из-за высокой ключевой ставки, что не так... Я думаю, что это ей уже надоело. Я об этом впервые написал, когда больше полутора лет назад ее верная соратница Юдаева Ксения ушла из Центробанка.
14: Нет, а она где она сейчас назад. Вообще? Вопрос, в России ли она, да?
15: Она не в России, она в МВФ, во Всемирном банке. Или представитель МВФ она, да. Она была ее верной соратницей, ушла из Центробанка, какое-то время поболталась без дела, потом поехала представителем вот туда, в Америку, и там работает в международных финансовых организациях, с нее даже сняли санкции. И я тогда написал, что уход Юдаева – это звонок о том, что Набиуллина тоже уйдет. Собственно говоря, ей по закону нельзя будет продлить ее полномочия уже после 27-го года, все равно. Поэтому она все равно уйдет. Вопрос, уйдет ли она досрочно или досидит до конца.
14: А, ну, скорее интересно, приходится слышать о том, что критикуют-то все, но тот, кто встанет, да, на ее место, или придется принимать какие-то непопулярные решения, или в любом случае, да, через какой-то шторм пройти, через что-то, и никто не хочет на себя это брать. То есть вот пусть оно как-нибудь...
15: Не, я думаю, что желающие-то есть. Желающие есть, только вся монетарная политика будет изменена, конечно, сразу, достаточно резко. Я думаю, что в пользу девальвации рубля и в пользу печатания денег. Направление вполне очевидно. Набиуллина здесь последний рубеж, который стоит на пути вот этой вот расширенной эмиссии.
14: А тогда это инфляция опять?
15: Ну да.
14: А я вас прервал.
15: Но да, многие видят это меньшим злом, чем стагфляция и стагнация. Пусть будет инфляция, скажут, но зато вот кредиты и там и еще что-то. Надо сказать, что они ведь опираются на опыт, скажем, 90-х годов. Инфляция была «будь здоров». Тем не менее, ушло развитие. Вот. И деньги все равно вкладывали какие-то куда-то, значит, там в расширение, там еще что-то. Правда, тогда было зарубежное заимствование, и оно компенсировало, собственно, внутреннюю инфляцию, поскольку брали деньги под низкий процент на Западе.
14: Внешние кредиты, да. Тогда вот резюмируя то, что вы сказали относительно инвестиций внутренних и внешних. Внешних нет, внутренние вот проблематизированы. Да, ставка может снижаться, может повышаться. Тогда как бы вот что впереди? Следует ли ждать развития производства такого в широком смысле? Или это такое поддержание?
15: Ну, на чисто рыночных отношениях нет. На чисто рыночной основе нет. Нет, в условиях военного времени, фактически мы живем, да, на чисто рыночных отношениях никто не будет вкладывать. Соответственно, какой путь изберет государство, пойдет ли оно по пути полной милитаризации экономики, а государствления ее, это вопрос открытый. Я такой вариант не исключаю.
14: Это вот интересно, еще пару вопросов. Тогда об этом сразу после новостей. Георгий Бовт, политолог, телеграм-канал Бовт знает.
2: Бовт знает. Друзья, будущее наступило.
0: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир.
1: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
22: Треть жизни мы проводим во сне. Ночью очищается мозг, укрепляется иммунитет и нервная система. Без качественного сна невозможно быть здоровым. Если человек спит менее 6 часов, возрастает риск развития многих проблем с организмом, в том числе давлением. Сон – это связующее звено между здоровьем и болезнью, говорил Аристотель. И сегодня наука полностью это подтверждает. Наши биоритмы – как внутренние часы. Утром нужна энергия, вечером – глубокий сон. Европейские ученые создали двухфазный инновационный комплекс «Сомнус». Утренние капсулы способствуют поддержанию бодрости и хорошего настроения днем, а вечерние – здоровому и качественному сну. Специально для наших радиослушателей, которые готовы попробовать комплекс «Сомнус», звоните прямо сейчас, *125. Делайте первый заказ, и мы подарим одну упаковку совершенно бесплатно. Это наш подарок вам, чтобы начать путь к активному долголетию. Утренние капсулы комплекса «Сомнус» – это ваше доброе и бодрое утро, энергия и хорошее настроение. А вечерний – это ваш глубокий и безмятежный сон. Звоните прямо сейчас, *125, и узнайте условия акции. Помните, здоровый сон – это основа здоровья, а «Сомнус» – ваш надежный помощник в его достижении. Забота о себе никогда не была так проста и приятна. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сегодня в нашей стране отмечают главный государственный праздник – День России. С поздравлениями к великолучанам обратились глава города Николай Козловский и глава городской администрации Андрей Беляев. Они подчеркнули, что заметный вклад в достижение России весомых экономических показателей вносит город Великие Луки – один из крупных индустриальных центров северо-запада страны, где расположены и стабильно работают промышленные предприятия, организации малого и среднего предпринимательства. В основе их эффективной деятельности – ответственный труд великолучан. Ваши профессиональные свершения, выдающиеся результаты в спорте и творчестве, активное участие в реализации проектов по благоустройству Великих Луг способствуют приумножению славы нашего города, обеспечению достойных темпов развития Великих Луг и России, отмечено в обращении. Торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации юным великолучанам, посвященная Дню России, прошла в Управлении образования. Право получить паспорт в такой значимый государственный праздник удостоены только лучшие, те, кто оказался наиболее успешен в разных областях школьной жизни. С напутствиями к юным гражданам страны обратились представители городской власти. Сегодня состоится торжественное открытие 30-й международной встречи воздухоплавателей. В 17 часов на летней эстраде великолучане будут приветствовать пилотов аэростатов, которые приехали на соревнования более чем из 20 регионов России. К участникам церемонии обратятся организаторы встречи. При благоприятных погодных условиях программу продолжит общий старт из городской крепости и ночное освещение, впервые организованное внутри крепостных валов. 13 июня – день проведения уникального воздухоплавательного шоу «Кейграб». Пилоты будут бороться за главный денежный приз от партнера мероприятия ЗАО «Зета».
1: О валютах.
23: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
1: О погоде.
23: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио «Луки-ФМ».
1: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год.
3: Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Бофт знает.
14: Это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Продолжаем. Политолог Георгий Бофт. С нами телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, в продолжение предыдущей части по экономике, мне кажется, интересно. Приходилось видеть вот как раз размышления относительно того, о чем вы говорите, вот в каком контексте. Перед Великой Отечественной войной, 20-е годы и дальше, такой как бы контраст НЭП и такое, ну, полное государственное участие. Когда НЭП говорилось о том, что, ну, индустриализацию на рыночном

0: по другим законам должна ехать? Или как? То есть получится совмещать те категории, о чем мы с вами говорим, связанные с Центробанком, или включением станка, или не включением, удержанием высокой ставки и балансированием каким-то, и ростом экономики? И тоже не очень понятно, в чем. Вот что, нам надо сейчас выстраивать все эти производства, которые уже в Китае работают. Но у нас рынок, говорят, не такой большой для этого, собственно, внутренний.
1: Да, конечно. По сравнению с китайским, он крошечный просто. Он в 10 раз меньше китайского. Поэтому что там наш рынок для Китая? Сравнивать с индустриализацией неправильно. И вот почему.
0: Ну, что мы должны делать в экономике? Да. В моменте хотя бы. Или в долгую стратегически?
1: В мирной экономике мы ничего особенного сделать не можем, пока не закончится военный конфликт. Мы можем только сейчас усиливать ВПК, оборонную промышленность и мобилизовать, собственно, государственные бюджетные резервы на то, чтобы выпускать снаряды, беспилотники и так далее. Причем противник, он что показывает? У него модель... На самом деле не такая государственная, ведь, собственно, Украина наладила с помощью Запада, конечно, и тут как раз можно сравнивать с индустриализацией. Они с помощью Запада наладили, но на относительно рыночных условиях, выпуск этих самых беспилотников, которые производят частные компании, не государственные. И таких заводов у них там уже 10 совместных предприятий, которые действуют на рынок, коррупция, да, все это есть, но, тем не менее, это рынок.
0: Палантир со Старлинком тоже можем считать частными? Ну, со всеми оговорками.
1: Частные корпорации, конечно, они же не государственные. Вот, Палантир со Старлинком – это те самые аналоги завода «Форд», которые приехали сюда, в Россию, в период индустриализации. Ведь индустриализация проводилась на технологической основе какой? Американские заводы разбирались, складировались, погружались на пароходы и собирались здесь до последнего винта. И второй источник был Германия. Германия, оказавшаяся в полуизоляции международной после поражения в Первой мировой войне, искала новые рынки, и один из них был Советский Союз. Военно-морской флот во многом создавался при техническом содействии фашистской Италии. На минуточку. Вот как это не противно. Поэтому вот эти все западные технологии, они активно сюда пришли, они были куплены. Государство затянуло пояса, мобилизовало ресурсы и распродавало там золото, бриллианты, картины из Эрмитажа. Все для того, чтобы действительно создать этот самый оборонный щит, подготовиться к мировой войне, создать индустриальную базу. Это было сделано. Мобилизационные усилия государства преуменьшать нельзя в годы индустриализации. Но технология была не российская. Собственно говоря, Сталин в расширенном масштабе и совершенно иной идеологической окраской повторил то, что происходило в России в конце 19-го, начале 20 века, когда происходило активное вливание сюда иностранного капитала. Ну, собственно, вот Юзовка, Донбасс тот самый, это же шотландцы, британцы. Все там было создано этим самым Юзом, британским инженером, который привез вплоть до кирпичей, возили из Британии. И весь индустриальный Донбасс, и все эти шахты, и все эти заводы были построены именно вот в царской России в конце 19-го, начале 20 века, именно за счет интеграции русского капитала и иностранного капитала. У нас были свои мощные уже купеческие индустриальные династии, в основном в текстильной промышленности, в легкой промышленности, в основном. Собственно говоря, почему Бухарин и говорил, что давайте сначала накопим жирок и капитал в легкой промышленности, там легче это сделать, оборачивание быстрее, потом будем проводить индустриализацию. Он проиграл в этом споре со Сталином. И, может быть, это было к лучшему в плане перспектив подготовки к войне, может быть.
0: На сегодня технологии данным никто не продаст, а станки на программном обеспечении, без которого они...
1: Да. Ну, сейчас тоже, соответственно, у нас станки с числовым программным управлением, по последним данным Росстата, которые открыты, по-моему, то ли за 23-й, то ли за 24-й год, это даже не десятки, это штучное производство. Их несколько штук всего производилось. Поэтому технологии нам нужны, а китайцы их не хотят давать.

0: Ну, не хотят. Соответственно, приходится усиленно импортозамещаться, что дорого, издержки велики, рынок маленький и, соответственно, себестоимость огромная для такого маленького рынка. Поэтому говорить о том, что произойдет какой-то технологический прорыв по всем направлениям и развитие реиндустриализации произойдет, нет, не произойдет, пока идет военный конфликт.
1: Ну,
0: После него уже пойдем по новой,
1: но
0: в
1: если говорить
0: зависимости от
1: о
0: того, чем он
1: крупных,
0: кончится.
1: да, американских IT-гигантах, ну, туда же на протяжении десятилетий триллионы долларов шли, да. И
0: Куда?
1: крупнейшие американские IT-гиганты, о которых мы говорим, это не только там тот же самый Palantir с искусственным интеллектом военным, но и любой, там, Google, что угодно, да, это же за день не делается, и не
0: Нет, конечно.
1: делается отчислениями из
0: Конечно.
1: бюджета там небольшими.
0: Они в свое время сделали какую ошибку? Они стали разыгрывать китайскую карту против советской, начиная с 80-х годов. Вот мы будем вкладывать в Китай, там дешевая рабочая сила, это большая прибыльность. И, кроме того, у них терки с Советским Союзом, потом который в результате развалился. Ну, вот благоприятные условия. Сначала были свободные экономические зоны, потом благоприятный в целом инвестиционный климат, который Китай до сих пор поддерживает, хотя сейчас начинается напряг. И вот они вырастили себе мощнейшего конкурента, и, наверное, сейчас страшно жалеют о том, что они сделали ставку на Китай. Могли бы сделать ставку, кстати, и на Советский Союз. Но советское руководство находилось в позднее советское время в таком глубоком маразме, что оно до идеи свободной экономической зоны просто не доперло. Это у него в голове склеротическое уже не умещалось. Вот это был колоссальный провал, упущение. И мы сейчас во многом пожинаем плоды этого. Хотя по уровню развития рабочей силы, по ее стоимости, она, конечно, не были такие нищие, как китайцы, но тем не менее дешевая рабочая сила была тогда в Советском Союзе. И если бы наоборот была сделана ставка, конечно, мы бы сейчас были в другом положении технологическом. Но это в 70-е годы это все было профукано.
1: Попробуем. Здесь интересно, конечно, вопрос
0: А
1: много тут.
0: сейчас, может быть, они очухаются поздно и говорят, вот, что Трамп, значит, он хочет, так сказать, не хочет сближения России и Китая. Ну, мало что не хочет. Поздно, во-первых, уже. Во-вторых, слишком сильные антироссийские настроения в американском истеблишменте. Скорее всего, может, конечно, ставить палки в колеса, но не более того.
1: У нас в какой степени, кстати, проамериканские сохраняются? Анонсировалось, я вспомнил, вы говорите, там же на форуме должны были сказать, что мы радостно тоннель прокопаем, да, туда, на Аляску.
0: Это глупо. Ну, глупости. Ну, зачем он
1: За чей
0: нужен
1: счет,
0: там тоннель?
1: непонятно.
0: Чего по нему возить-то? Чего по нему возить по этому тоннелю? Там к нему вот, допустим, построят тоннель, ворота откроются, там дальше чего? Там дорог нет, железных дорог нет никаких вообще. И потом чего туда везти через Аляску?
1: Ну, а надежда на дружбу с Америкой остается у нас?
0: Быстро все может поправиться, на самом деле, но только после окончания военного конфликта в Украине.
1: Зависит это с тем, что Трамп и приходит, и уходит, а какие-то коренные интересы Соединенных Штатов остаются?
0: А американцы довольно быстро разворачиваются, и мы тоже довольно быстро разворачивались к Америке. Они же далеко не с радостью встретили победу Великой Октябрьской социалистической революции. Дипотношения только установили в 1933 году, да? И сразу после этого пошел сюда вал настоящих американских заводов, технологий, инженеров и так далее, и тому
1: Инвестиции,
0: подобное.
1: как сейчас
0: Инвестиций.
1: скажут.
0: Ну, по-нашему, инвестиций. Хотя они прямых денег не давали, они продавали свои заводы за золотовалютные рубли.
1: Георгий Георгиевич, продолжим через пару минут. Политолог Георгий Бовт.
2: Бовт знает. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте – свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
4: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Бофт знает.
1: Продолжаем. Политолог Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Еще несколько тем хотелось успеть. Да, мы с вами в исторический экскурс. Наверное, это важно в условиях вопросов экономики, о которых мы говорим. Ну, во-первых, Армения. Выборы прошли. Чудо не произошло. Куда дальше движется Армения? Наш МИД говорит о перспективах НАТО, о том, что, видимо, мы исключим из УДКБ. Ну, хорошо, исключим, что дальше. Да, в меры, которые были предложены с помидорами, розами, и мы вам газ, значит, отключим, их министр... неважно, как, ну, вот их официальное лицо прямо говорит, что, а вот, значит, газ идет по тем же ценам, ну, там вот разве что ха-ха-ха не добавляет, да. И тоже пока мы с вами говорим, памятник, посвященный Великой Отечественной войне, осквернили в Армении. Вандалы сорвали буквы с названием городов-героев с мемориалом «Мать Армения» в Гюмри, выкинули в урны. Полярные точки зрения. Мы наблюдаем то же самое, что с Украиной, Армения отползает куда-то. Или вот наши экономические рычаги верные, которые мы всегда применяем, они сработают, и там к зиме, когда начнут замерзать или еще что-то, вот они одумаются, поймут, что надо с Россией дружить. Это тоже широкий вопрос. Это экономический стимул, это хорошо и правильно, или надо как-то с любовью, да, в хорошем смысле этого слова, или нужно как-то работать как Запад, не делать ставку на каких-то странных представителей в элите, закачивая в них деньги и думая, что вот они-то на выборах или что-то покажут. Ну, как будто бы эти средства, которые мы используем, может быть, еще что-то нужно.
2: Они, вот эти методы, они когда-то срабатывали?
1: Ну, вот это я вас хотел спросить, да.
2: Вот и ответ. Вопрос риторический. Они никогда не срабатывали. Они обозляли, они портили отношения. Мне кажется, чиновники это делают для того, чтобы Путину показать. Смотрите, мы Армению наказываем, вот мы ее сейчас ремнем выпарим, сейчас мы ее на кол посадим, уши ей вырвем, значит, там еще под зад ей надаем пинками за то, что она там, Пашинян этот дерзкий вам нахамил, и все. А как это сказывается с точки зрения эффективности? Мне кажется, надо действовать гибче. Во-первых, не упускать нигде свою выгоду. Армения пока, это все разговоры, что она идет в Евросоюз, на самом деле. Она еще никуда не пошла, и туда вот даже никто еще не пригласил. Да, есть попытка разыграть эту карту. Почему это делает Пашинян? Мне его мотивация видится довольно простой. Он проиграл Карабахскую войну. Нация оказалась в совершенно глубоком дауне, скажем мягко. Идея, которой жила армянская нация после 1991 года, умерла. Она была растоптана сапогом азербайджанского солдата. Беженцы, всех выгнали оттуда. Тысячи людей, они были лишены домов и были изгнаны оттуда. И тем не менее, обратите внимание, человек, который вот это все допустил, с таким условием проиграл войну, он выигрывает выбор. Да, он получил меньше голосов, чем раньше, он не имеет конституционного большинства, но он получил относительное большинство, которое позволяет создать правительство. А год назад, два года назад рейтинг Пашиняна был близок к нулю из-за этого. Но он что придумал? Он придумал новую национальную идею. Она может быть фейковой. Это как строительство коммунизма при Хрущеве. Мы идем в Европу. Мы строим европейско-ориентированное общество. Это замена карабахской идеи. Вокруг этого он сейчас будет говорить про реформы, мы будем проводить реформы европейские, мы будем делать новое общество, обновления проводить. Это, на мой взгляд, довольно эффективная замена карабахской идеи, эффективная замена реваншизму, потому что этот реваншизм никуда не идет. Очередную войну с Азербайджаном они проиграют. Почему? Хотя бы потому, что у Азербайджана за спиной стоит Турция со всеми своими технологиями, беспилотниками и прочим. Все ОДКБ, даже если вступится вяло за Армению, будет выглядеть достаточно бледно в этом случае, потому что это сильнейшая армия НАТО в Европе, в обычной войне я имею в виду. Вот и все. Поэтому вот эту ситуацию можно понять и играть с тоньше. Сделал вот какие-то, заключил соглашения с Евросоюзом, которые вредят нашим интересам. Вот тебе ответ. Не заключил? Ну, хорошо. Чего мы добьемся, чтобы, ну, хорошо, повысили цену на газ для Армении, сделали ее европейской. Они помучаются несколько лет. А потом что будет? А потом они договорятся с Азербайджаном ненавистным и будут покупать газ у него. Знаете, по какой цене Азербайджан продает газ соседней Турции? Вы удивитесь, $170 за 1000 кубов, а мы Армении за 177 продаем за 1000 кубов. Поэтому там есть вполне себе конкурентоспособные поставщики. Турки, значит, все будут рады влиться в эту щель, которую с обеих сторон и Ереван, и Москва сейчас старательно, значит, кайлом расширяют. Щель разногласий. И европейцы будут сейчас поддакивать, подкидывать деньги. Да давай, давай, ссорься с Москвой, давай, давай, давай. Козьи морды им покажи еще какую-нибудь. Турки будут сейчас мириться усиленно с армянами, чтобы рассорить еще больше с Россией. Азербайджан будет на это смотреть. Там, конечно, ненависть весьма велика, я думаю, но, тем не менее, прагматизм скажется и тут. И поэтому не надо своими руками усиливать вот эти тенденции. Ну, скажем, с Януковичем там было более понятно. Он заключил соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое подразумевало в том числе довольно серьезный ущерб по таможенной части для России. Поэтому там с этим стали бороться, противодействовать. Хотя, справедливости ради, надо напомнить, что за 2-3 года до этого Москва сама предлагала Брюсселю ровно это. Давайте мы Евразэс... Тогда Евразэс, подпишем с ЕС такое соглашение об ассоциации, и будет у нас зона свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. И европейцы на это не пошли. Янукович по инерции это сам подписал. Но и Пашинян же этого не подписывал. У них нет этих таможенных условий. Поэтому нам пока там ничего не угрожает. И надо смотреть внимательно, что он делает. И на каждое его действие, которое вредит торговым и экономическим интересам России, отвечать соответственно. А если не вредит, то, ну, не надо устраивать вот этот цирк, понимаете? До вчерашнего дня с цветами, рыбой, там, абрикосами, персиками все было хорошо, а сегодня там обнаружились вредные насекомые. Ну, это ж смешно. Это вы дискредитируете собственные регуляторные органы. Это значит, что и в других случаях они сначала, получается, закрывают глаза на какие-то нарушения. А как только политические отношения со страной испортились, они сразу находят, значит, всех там клопов, вредителей и прочую заразу. А вчера не находили. Но тогда как можно верить этим сертификатам? Это, кстати, к вопросу об инвестиционном климате, о котором мы начинали говорить вначале. И это тоже.
1: Да, совсем мало времени остается. Хочется успеть про шенгенские визы, которые хотят полностью заблокировать для русских, ну, там, для граждан России. Мерц об этом говорит. Сильно расстроимся?
2: Ну, кто-то расстроится, конечно. Даже не столько... Сейчас очень дорого туда ездить, и перелеты тяжелые, и просто дорого. Сколько это унижение. Это сегрегация, которая всегда обидна. Сегрегация по принципу паспорта, по принципу национальности. Немцы вот двигают эту идею, они в этом вопросе исторически сильны, как мы знаем, по национальному принципу проводить всякие различия. Поэтому ничего хорошего в этом нет, конечно. Ломать не строить.
1: Ну и пару минут остается про Roblox, не могу не спросить. Значит, сначала запретили, потом все друг друга начали просить о том, чтобы его разблокировать. Одновременно говорят, что это для детей плохо, потом говорят, что они выполнили вдруг все, что от них требовали, да, и соблюдают все наши законы. Вот что это означает, ситуация вокруг или с Роблоксом?
2: Я в Роблокс не играл, вот, из того, что я знаю, значит, они действительно проделали работу над ошибками, там верификацию какую-то ввели, дети вроде теперь, они обещают, не будут общаться со взрослыми, то есть нельзя будет вот там старым пердунам, извиняюсь за выражение, значит, мальчиков и девочек соблазнять, вроде как они отсекут. И контент обещают фильтровать, ну и хорошо. Была довольно популярная платформа и предвыборный шаг, чего уж там. «Единая Россия» вот говорит, что она не хочет быть партией запретителей. Ну, вот они уже все столько запретили, теперь вот одну форчику решили приоткрыть. Ну, спасибо и на этом, как говорится. Но вряд ли «Телеграм» разблокируют к выборам. На это их смелости не хватит.
1: Как раз хотел вас спросить о том, может ли, да, эта практика распространиться на другие, выполняющие все необходимые запросы.
2: Мне интересно, чем закончится бадание с «Apple», с которой, значит, это самое...
1: Начались переговоры, да?
2: Макс, да, поприжал.
1: Вот а чем, как интересно. Вам кажется?
2: Не знаю, переговоры будут достаточно жесткими. Ведь справедливости ради надо сказать, что Apple пошел на очень многие уступки Роскомнадзору. На очень много. Они там удаляли VPN из App Store, еще какие-то вредные приложения удаляли из App Store. И в результате им заблокировали и FaceTime, и еще и платежи заблокировали. Ну, вот переговоры – это всегда баш на баш, что ты мне, я тебе. Могут попросить, в принципе, давайте вы платежи разблокируете или FaceTime, например, разблокируете.
1: Ну, интересно, я думаю, будет что обсудить. Спасибо большое, Георгий Георгиевич. Георгий Бофт, политолог, телеграм-канал «Бофт знает», каждый четверг здесь на радио «Комсомольская правда».
2: До свидания.
0: «Бофт знает». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется – «Цикл Крепса». Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
5: ООО «Фабрика здоровья», АГРН 116-504-00-555-75, Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О важном.
6: Владимир Путин в День России вручает государственные награды и премии. Церемония проходит в Георгиевском зале Кремля. Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю Дня России. Премьер Армении выразил убеждение, что обоюдная готовность сторон к открытому и конструктивному диалогу будут и далее укреплять армяно-российское взаимодействие. 7 июня этого года в Армении прошли парламентские выборы. По итогам голосования партия Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу, но не получила конституционного большинства. В Кремле заявляли, что не будут поздравлять Пашиняна с победой на выборах до подведения окончательных итогов голосования.
0: О конфликтах.
6: США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в начале следующей недели. Об этом сообщили телеканалу CBS источники, знакомые с ходом дипломатических усилий. Согласно этим данным, подписание документа должно открыть путь к 60 дням переговоров по долгосрочному мирному соглашению между Вашингтоном и Тегераном. Ранее иранские СМИ опубликовали проект мирного меморандума США. Документ состоит из 14 пунктов. Они включают в себя незамедлительное и постоянное прекращение войны на всех фронтах и разработку плана восстановления Ирана с американским финансированием минимум в 300 миллиардов долларов. 9 АЗС в Севастополе открыли свободную продажу бензина. Речь об автозаправочных станциях сети «Атан». Их список опубликовал губернатор Михаил Развожаев. В продаже будет бензин марок АИ-92, 95 «Ультра», а также дизельное топливо «Ультра». Свободную продажу топлива в Севастополе остановили в начале июня. Приобрести его в городе можно по талонам. При этом объем не должен превышать 20 литров на человека. Пользователи из России жалуются на проблемы с доступом к App Store. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Ленинградской и Новосибирской областей. Пользователи пишут, что им не удается загрузить страницу App Store или открыть приложение.
0: О животных.
6: В Казань доставили двух слонят, которых Владимиру Путину подарил президент Лаоса. Животные прибыли в преддверии саммита «Россия-АСЕАН». Слонят в аэропорту встретил лично мэр Казани Ильсур Метшин. Новые обитатели будут жить в казанском зооботсаду. Казанский зоопарк «Река Замбези» – один из самых молодых в России. Он был построен в 2019 году. Сейчас в нем насчитывается 4700 обитателей 143 видов. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
7: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
9: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». У микрофона сразу две ведущих, Катя Пахомова, я, Ксения Фадеева. По традиции, каждую пятницу в прайм-тайм мы подводим такие неформальные, я бы сказала, народные итоги уходящей недели. Обычно Катя собирает целый воз того, что беспокоит ее и, по ее же мнению, всех наших великолучан, и мы все это вместе обсуждаем и ставим все точки над «и». Ну что, началась, я бы сказала, весенняя, летняя пора, а значит, в городе то и дело слышатся звуки асфальтоукладчиков. У меня вот всегда ассоциируется.
10: Совершенно верно. Всем добрый день еще раз. Да, на самом деле в этом году очень активно взялись за асфальтово-дорожное покрытие, как оно правильно называется. Ксения, ты меня точно можешь поправить.
9: Каждый год
10: я по тебе скучала, Ксения.
9: Каждый год у нас большое количество, конечно же, благоустраивается дворов.
10: Слушай, но в этом году как-то особенно. Либо раньше просто.
9: Кажется, потому что раньше объемы, в принципе, в связи с тем, что очень серьезные, да, скажем так, проблемы экономического характера в нашей стране, то бюджет остался ровно такой, как он был.
10: Может быть, просто последние годы как-то мы этого не наблюдали, да, а в этом году, ну вот как по мне, ну просто да нет, практически
9: объемы,
10: каждый участок города ремонтируется.
9: Объемы те же самые объемы, просто в этом году благодаря тому, что в марте началась действительно календарная весна, поэтому все началось раньше. Во-первых, начался ремонт локальными картами проспекта Ленина. Я думаю, что все это заметили. Сейчас локальными картами началась ремонтная пора на проспекте Гагарина. Что значит это локальными картами? В связи с дефицитом бюджета, да, и, допустим, как в случае проспекта Ленина, нужны большие федеральные вложения, да, чтобы полностью его реконструировать, делают ремонт локальными картами. То есть не полностью, да, дорогу, а большой промежуток, где, ну, самый аварийный считается. И вот такая практика в Великих Луках сейчас есть. Действительно, проспект Ленина, давайте, да, уж будем честны, стал гораздо лучше после этого ремонта, чем
10: да,
9: был.
10: Да, все, кроме пешеходной зоны.
9: Ну да.
10: Да. Все, кроме пешеходной зоны, мне всегда очень странно, почему как-то вот... Нет, я понимаю, что очень много людей передвигается на автомобилях. Я понимаю, что общественный транспорт, у нас вот автобусы, слава богу, ходят, маршрутные такси так называемые, все это понятно. Но мне всегда обидно за пешеходов, а в частности обидно за людей, которые... Мамочки с колясками. За людей, которые ограничены в возможностях передвижения. Да, там просто не проехать. Но там действительно не проехать. И еще будучи сама с маленьким ребенком, я вот ходила к маме, она как раз-таки живет в этом районе, в центральном, на проспекте Ленина, и мне просто было, ну, не пройти с коляской, понимаешь, какой бы это был, не был сезон. Вот эти ямы, я уже не побоюсь этого слова, это даже не какие-то там, я не знаю, маленькие потертости асфальта, это прямо ямы, ямы, и у них уже такой огромный слой многовековой вот этих
9: ну,
10: вот
9: к сожалению,
10: засыпей, да.
9: Вот те люди, которые когда-то боролись за липы, бились за каждое старое аварийное дерево, которое в итоге либо упало после последних, да, там, серьезных стихий, да, ну, просто, ну, там, есть у нас несколько лип, которые просто упали, uh-huh. вот просто развалились. А из-за того, что вот этот процесс был затянут общественным резонансом, да, мы просто навсего пролетели с финансированием в том году, когда это было реально получить. Но мы убеждали людей про липы. И вот если бы где-то бы был бы здравый смысл, наверное, больше, то деньги бы уже были на ремонт проспекта Ленина, и мы бы уже с вами ходили по новым тротуарам. Ну, а теперь ждем, пока...
10: Финансирование же выделялось.
9: Нет, финансирование не выделялось. Финансирование могло выделиться, если бы проект поступил вовремя на федеральный уровень. Но так как в Великих Луках был резонанс, да, и были некоторые группы лиц, которые сейчас вообще в городе Великие Луки больше не проживают, они обратились, да, там, с петицией по поводу вырубки, против вырубки, да, там, спила этих старых лип, проект заморозили.
10: А без спила невозможно было?
9: Нет, невозможно, потому что нужно было полностью, нужно, вернее, полностью вскрывать всю дорожную часть, включая вот там, где сидят эти липы, потому что там находятся коммуникации, которые у нас проложены.
10: Под еще... липами?
9: Под липами, конечно. Когда...
10: И без спила это
9: нет,
10: сделать невозможно.
9: Ну а как? Если нужно извлечь старую...
10: технологии,
9: если нужно извлечь старую трубу, причем что водоканалы, тепловые сети подозревают, особенно водоканал, что там они рассыпятся даже просто, ну, там деревянные даже трубы еще лежат.
10: Такой вопрос, да, как же так получилось, что липы посажены там, где идут коммуникации? Или просто раньше этим вопросом,
9: Кать, этим
10: ну,
9: вопросом
10: не
9: раньше
10: особенно кто-то занимался?
9: Никто не задумывался послевоенные годы, как правильно сажать липы. Это сейчас есть правила благоустройства, градостроительные планы, планы коммуникации, когда даже каждый провод, который ведет нам интернет в дом, есть на карте. Раньше никто об этом не думал. Сажали, строили.
10: Как могли.
9: Как могли, да. И все это же было высокими темпами, так как город был стер с лица земли, да, поэтому никто, конечно же, не думал о том, что когда-то это нужно переложить или когда-то так скакнут технологии, что трубы должны быть пол...
10: Хорошо, я тебя услышала. Финансирование, которое сейчас выделяется на ремонт дорог, это, получается, с города выделяется
9: средства. Это города и региональный, это городской и региональный бюджет. Этих средств не хватит даже, чтобы просто убрать весь асфальт с проспекта Ленина.
10: Угу. А если хотя бы локально... засыпать вот самые большие участки на пешеходной зоне на Ленина?
9: Когда дорога стоит на очереди в капитальный ремонт, а тем более, когда есть уже проект, который одобрен всеми министерствами, тратить деньги на...
10: Позволить, короче, себе это невозможно.
9: То есть это будет уже, получается, расточительство бюджета, то есть это нецелевое использование, так как проект, ну, грубо говоря, вот если завтра случится так, что деньги в министерстве найдутся, да...
10: И они типа сразу выделяются.
9: Сразу
10: вот
9: выделяются, да, да. И поэтому, ну, нецелесообразно тратить большие средства на вот это вот.
10: Сложная, конечно, система, которая простым гражданам, которые ходят по этим дорогам, недоступна и непонятна, потому что мы же в первую очередь все-таки думаем о собственном, как это, благополучии, можно сказать, да, чтобы нам было удобно, комфортно и так далее. Ксения, кстати говоря, вот затронула тему спила деревьев, и в нашем популярном паблике также была обозначена эта, в кавычках, проблема, и спил деревьев иногда необходим просто потому, что дерево находится в аварийном состоянии, и это просто нужно понимать. Вот непосредственно то дерево, которое на фотографии я там увидела, оно действительно требовало, мне кажется, спила, но оно такое, знаешь, уже полусогнутое, полуразрушенное, и многие почему-то этого не понимают. Другой разговор, если его не вовремя спилить, и потом, опять же, не дай бог, конечно, случится какой-то ураган или что-то еще, нам в последнее время природа преподносит такие не очень приятные сюрпризы каждое лето, и это дерево может просто куда-то или на кого-то свалиться. Поэтому давайте мы сначала немножечко, как это сказать, подумаем.
9: Слушай, ну вот, например, да, Москва, Санкт-Петербург, они же вообще к этому относятся достаточно просто и лояльно. У них спиливают, реально спиливают не просто там аварийное дерево, а вот надо построить дом. Да, вот есть.
10: Спилили.
9: Спилили. И никто, ну, там с плакатами и около лип.
10: Ну, у них нету, потому что, знаешь, вот этой вот любви к зелени. У нас,
9: не
10: кстати...
9: стоит. Но мы тоже должны двигаться в сторону урбанизации, если мы хотим быть городом, да. И тем более у нас в Зеленхозе, в нашем ЖКХ есть целые специалисты, которые занимаются вот исследованием больных деревьев. И, к сожалению, в городе их большое количество, потому что все они были посажены послевоенные годы, да. Была Чернобыльская авария, были другие экологические факторы, которые повлияли на эко-ландшафт даже нашего города. Об этом просто никто не задумывается, да, но на самом деле, если стоит ель, и по нашему мнению, ну, она там какая-то желтая, да, там не очень
10: несимпатичная,
9: но мы ее вот не дадим спилить. На самом деле эта ель уже не приносит никакой экологической пользы городу.
10: Кислород не вырабатывает и не дает нам.
9: Да. Более того, она вырабатывает все возможные
10: вредные вещества.
9: И всякие насекомые и так далее. Особенно клещи любят подобную историю, да, а сейчас у нас бум, да, клещевой бум, это отмечает и Роспотребнадзор, что обработка, если вы посмотрите сайт администрации города, идет там действительно в ежемесячном режиме, после каждого дождя вновь обрабатывают, да, об этом предупреждают жители, особенно владельцев животных. Но вот я, как сама владелец, да, собаки, я снимала клеща городского с собаки, который уже впился. Вот, поэтому...
10: А ты ничего не колола собаке?
9: Я не колола, мы пьем симпарику. Это идентично нашей с вами прививке от...
10: Просто, да, уважаемые радиослушатели, будьте, пожалуйста, действительно очень внимательны, особенно если куда-то идете в лес, например, прогуляться. Это любят многие гулять по весеннему лесу. Пожалуйста, средства защиты обязательно какие-то при себе иметь.
9: Конечно.
10: Плюс одеваться как соответствующим образом. И если вы обнаружили клеща, я, кстати говоря, слышала, точнее, как слышала, читала, да, что его не обязательно вести в СЭС на исследование, а лучше сразу принять вот какие-то таблетки,
9: ну, там
10: соответствующие антибиотики.
9: Да, есть целая схема, там принимаешь большое количество йода и других препаратов. Я сама просто сталкивалась с тем, что меня кусил клещ.
10: Ни разу в жизни не кусал,
9: и он оказался дурным, скажем так, потому что он кусил меня в октябре, я был нездоровый клещ, я вот пропивала весь этот, да, курс, скажем так. Но вообще, когда вот я с этим столкнулась, не в нашем, правда, городе,
10: а
9: в инфекционной,
10: сдавала, да?
9: В инфекционной больнице мне сказали, что такое 300 рублей, да, там, за исследование этого клеща. Вы будете зато спокойны, да?
10: Ну, а сколько его исследуют по времени? Сразу?
9: Да быстро, там, да? Сутки буквально.
10: Ну.
9: Но в любом случае, тебе врач подбирает там правильную терапию, ты там не сам бежишь, вот бабушка там мне сказала, как лучше пить. Во-первых, у всех есть какие-то непереносимости свои, есть аналоги препаратов, и вам подберут для вас удобную форму, скажем так. Особенно, если это дети, там вообще другая история. Поэтому я бы, вот, знаешь, все-таки рекомендовала клещей сдавать в этом случае, потому что так будет...
10: Чтобы точно убедиться.
9: Да, во-первых...
10: Я почему-то прочитала, что там анализ типа 2 недели делается.
9: Нет, быстро.
10: А
9: в инфекционной
10: вот
9: больнице...
10: заражение 72 часа, ну, то есть за 72 часа
9: самой в инфекционной нашей больнице, не в СЭС, а если обратиться в ковид наш, да, это мы называем его ковид, вообще это больница, которая исследует все инфекционные, да, заболевания, в том числе и клещей. Там у них современное оборудование, и все это делается очень-очень-очень быстро. Ну и вообще, даже для самого же Роспотребнадзора очень важна эта статистика, то есть попался клещ,
10: насколько
9: он тебя укусил,
10: они вот опасны,
9: там, да,
10: да,
9: значит, там вот неблагоприятная среда. Ну, а мы прервемся на короткую рекламную паузу.
0: Реклама.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
13: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
14: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Факт, что женатые мужчины живут в среднем дольше холостяков, вдовцов и разведенных, был известен больше 100 лет назад. В частности, об этом написали в номере газеты от августа 1911 года.
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
17: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». И сегодня Катя Пахомова, Ксения Фадеева, ее ведущие. Мы вот уже с Ксенией поговорили и про клещей, и про асфальт новый. И теперь, Ксения, давай, наверное, продолжим тему наших недовольств, наших граждан. И вот Ставского, 19, твой район, насколько я знаю, да, где-то плюс-минус.
9: Плюс-минус.
10: Там вот такая проблема, что произошло, я так понимаю, то ли что-то, вот я не очень вижу по фотографии и не написано в тексте, то ли там трубы перекладывали, то ли что-то такое, и в конечном итоге осталась большая яма-канава, которая уже превращается в помойку. Вот такая история, и жители негодуют, не понимают, что делать с этим, куда обращаться.
9: И обращаться нужно в ЖКХ.
10: Да.
9: Всем, когда
10: я
9: вот
10: всегда говорю, что обращайте... у нас есть приложение «Дом» замечательное.
9: Есть «Дом», а можно, если вы там располагаете временем, да, обратиться в ЖКХ, не обязуется подрядчика, тот, кто перекладывал эту трубу, а это могут быть 3 организации, либо водоканал, либо наши тепловые сети, либо «Газпром». Да? И согласно правилам благоустройства, которые существуют после любой работы подобной, они должны за собой убрать, привести все в порядок, то есть восстановить то самое благоустройство. Вот, кстати, вчера депутат Дмитрий Белюков, депутат, кстати говоря, данного округа, выкладывал дворы после ремонта на улице Маршала Жукова, недалеко от Ставского, 19, и на улице Тимирязева. Как раз-таки он брал на контроль тот момент, чтобы после ремонта двора и укладки нового бордюрного камня подрядчик сделал обратную засыпку. Что это значит, да? Ну, между
10: вернул
9: землю.
10: Угу.
9: Да, вернул землю, вернул исходный вид, все за собой убрал. И вот действительно такие обращения есть, имеют место быть, и сейчас к этому более пристальное внимание стали обращать, да, чтобы все-таки после ремонта чувствовался этот ремонт, да, а не так, что новый асфальт лежал,
10: положили, а
9: рядом бордюр с огромными дырками, угу. Да, между ну,
10: очень частая
9: двором.
10: История, кстати, у
9: да,
10: нас
9: и
10: такая.
9: Вот вчера Дмитрий Белюков как раз-таки на это очень сильно обратил внимание. Кстати, о ремонте дворов он тоже уже стартовал. Вот буквально сейчас на проспекте Гагарина сразу 2 двора ремонтируют. Это Гагарина 137 и Гагарина 7, корпус 1. Я вот всегда радуюсь за наши дворы, потому что у меня есть практика, с чем сравнить, да, в другом, в соседнем городе, не будем называть каком, чтобы нас потом не уличили в любви к Великим Лукам, но наши дворы в разы лучше. Вот в разы лучше. Вот кто бы что ни говорил. У нас нет такого, что ты въезжаешь в двор и попадаешь просто ямой на яму. Но нет такого. Давайте будем честными. Многие дворы вообще отремонтированы. Например, у нас на улице Жукова, Ставского, вот я с собакой гуляю в том районе, я вот что ни иду, двор отремонтированный. Ну, прям действительно отремонтированный.
10: Ну, там, может быть, да. Вот, опять же, возьму север северный микрорайон тебе прям рекомендую проехаться.
9: Очень каждый год по 3-4 двора ремонтируют.
10: Вот улица Гражданская, не дам тебе соврать. Значит, заезд во двор, это вокзальная...
9: Заезд во двор и двор — это разные вещи.
10: Нет, именно во дворе. Во дворе, то есть дом, мусорки, и вот, собственно, вот
9: в общем,
10: тут...
9: пока тут Катя объясняет, я могу сказать, что ремонт двора – это тоже дело рук жителей. Вот где жители поактивнее и обращаются к своему депутату либо в ЖКХ с заяв, то этот двор ставят автоматически в ремонт, и, как правило, 14 дворов в год ремонтируют. И, ну, согласно, да, вот этому рейтингу обращений. Как только вы принесете заявление даже в свою управляющую компанию...
10: Можно даже не приносить, можно просто написать через приложение дома.
9: Можно написать, есть все депутаты ВКонтакте. Это тоже теперь расценивается как официальное обращение жителя. Есть ВКонтакте, если вы не хотите париться
10: ВКонтакте
9: с
10: ВКонтакте стало официальным обращением.
9: Абсолютно.
10: Оно было не так давно, пару лет назад, точно неофициальным, потому что я писала...
9: Абсолютно. И... Если вы напишете главе города Николаю Козловскому, главе администрации Андрею Беляеву или просто в группе ВКонтакте администрации, это также берут в работу как обычное обращение...
10: Это очень круто, потому что не нужно никуда ходить.
9: ...гражданина. Поэтому тут все в ваших руках, и чтобы ваш двор преобразился, вообще нужно просто же связаться с управляющей компанией.
10: Вот смотри, сразу же тебе, как это сказать, в ответ жильцы писали, но ничего не получилось. Я так понимаю, что это опять же ваш вот микрорайон Ставского 26-28. Значит, смотрите, жители, опять же, жители, кстати говоря, выносят мусор в контейнерная зона, да, вот это, дома, который еще не сдан. Дома, который еще не сдан. И, соответственно, я так понимаю, что дом, который еще не сдан, никакая управляющая компания как бы...
9: Конечно,
10: им...
9: нет.
10: Не это, да. И вот жильцы бьют тревогу, что там все захламлено. Вот эта контейнерная площадка для мусора, она вся захламлена мусор. И, собственно, мусор откуда взялся? Понятно,
9: не с неба
10: откуда.
9: Упал.
10: Не с неба упал,
9: он же,
10: да?
9: Не с неба упал.
10: Ребят, поэтому здесь только один единственный выход. Вам никто этот мусор не уберет,
9: конечно,
10: кроме вас самих. Куда бы вы ни обращались. Но это просто вот в противовес к тому, да, что обращаемся, не обращаемся. Здесь нет смысла обращаться, дома не сданы там еще.
9: А, но там есть, конечно, компания, собственник, который дома эти строит.
10: Ну, не собственник этот мусор выбрасывал.
9: Ну, естественно,
10: ну,
9: не его проблемы.
10: Да? И нас, при всем при том захламлена мусорка настолько, что даже, вот знаешь, ну, может, конечно, можно сослаться на то, что птицы расстегали, но там мусор уже по всей вот этой дворовой территории. То есть...
9: Вообще проблема мусора, она существует.
10: Ой,
9: вот эти вот люди, которые жалуются, мне всегда вот у них хочется в лоб прям спросить, ну а что, это администрация города этот мусор выносила? Или там кто-то... Ну, как-то, ну, вот странная...
10: Политика. Странная, да, совершенно я с тобой согласна, но вот, например, в нашем доме, многоквартирный дом, и у нас очень хорошо оборудованы эти контейнерные площадки для мусора, да, вот эти. Они недалеко находятся, близко, и более того, и с одной стороны, и с другой стороны. Ну, понятное дело, что с другой стороны это другой дом,
9: все,
10: но управляющая у нас...
9: не доносит, да?
10: Управляющая у нас одна, да, компания. Все равно они почему-то считают, что вот в эту маленькую мусорку около скамейки, около подъезда лучше запихнуть свой мусор. Но вот для меня это, знаете, из разряда мы сами все это и создаем, эти проблемы.
9: Абсолютно.
10: Мы сами эти проблемы создаем, и если мы немножечко головой начнем думать, а я так понимаю, некоторым особям это вообще как-то не светит, то у нас не будет проблем с мусором в городе вообще. Вот едут они, автомобилисты, окурок, хлобысь на дорогу. А
9: или
10: что,
9: влажную
10: почему?
9: Салфетку какую-нибудь.
10: Влажную,
9: ну,
10: фантик, бумажку.
9: Фантик, да.
10: Ну, как бы, ребят, столько раз мы про это говорим, столько раз. Это просто осознанность своя собственная. Есть огромное количество городов, в которых я была, я могу привести примеры, прямо назвать их, где, ну, нет этого мусора.
9: Да.
10: Ну, нету. И люди там просто добропорядочные и осознанные.
9: Они просто к этому
10: относятся
9: как к своему
10: к этому,
9: дому,
10: да,
9: прежде
10: да,
9: всего, да. А не как к каким-то обязанностям. А еще, да, вот здесь было такое достаточно честное обращение водоканала. Начался у нас сезон ремонтных работ не только на асфальте, да, но и другие наши важные предприятия, как водоканал, тепловые сети, начали сезон ремонтных работ. И то и дело, где-то нет воды, где-то, да, горячий, теплый. Ну так вот, собственно говоря, ситуацию водоканал прояснял о том, что отключение частой воды, да, особенно вот за пределами центра, связано с тем, что у нас сейчас идут работы на главном городском водоводе. Этот кольцевой водовод построен еще в 70-х годах и является, ну, одной из важных артерий, да, нашего города. Его протяженность почти 25 километров, чтобы вы понимали. И вот, к сожалению, время берет свое, водовод нуждается в модернизации. Да, это технически сложная история, поэтому, когда они там ведут работы, а сейчас они меняют аварийные участки, чтобы зимой без воды как раз-таки не остаться, да, то происходит отключение. Поэтому нужно, ну, с пониманием отнестись к этому. Понятно, что в нашем случае, в нашем мире, кажется, отключение воды – это что-то такое сверх нормы.
10: Да, но... 21 век, миром правят нейросеть, да, мы до сих пор в козу.
9: Да, но мы живем в городе, который достаточно старый город, да, мы все-таки не...
10: Реинновационная Москва-сити.
9: Да, да, да, у нас тут не Сбер-сити, конечно, где уже умные трубы, и дома могут общаться с собой по почте.
10: Кстати говоря, в этом году отключение достаточно позднее, чтобы люди не мерзли.
9: Да, да, да, достаточно позднее отключение, это раз, а во-вторых, то, что нужно ремонтировать все, и отключение действительно в этом году сдвинули даже почти на месяц в другую сторону.
10: В конце мая, мне кажется. Так же, как и отопление, друзья мои, самая важная тема. Также в пабликах это то, что начали все мерзнуть. Я вспоминаю свои школьные годы, мне кажется,
9: мы в апреле.
10: Да, в начале апреля. Да, ходили в шерстяных
9: носках. Слушайте, ну давайте вот просто экономически посчитаем.
10: Да.
9: А, на улице завтра плюс 21 градус. Зачем в 21 градус вам отопление?
10: Не
9: хорошо,
10: знаю.
9: Если вы мерзнете, вы можете купить электро...
10: Ну, он сушит воздух.
9: Нагреватель. И как бы если посчитать, сколько вы за отопление потом в конце месяца заплатите...
10: давайте просто адекватно ко всему относиться и не перебарщивать. Мы прервемся на небольшую паузу и совсем скоро к вам вернемся.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
20: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
22: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите редунит бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: О праздниках.
2: Владимир Путин поздравил россиян с Днем России. Президент заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Он отметил, что сила российского государства заключается в преемственности традиций, уважении к наследию и культуре. Сейчас в Кремле проходит церемония вручения госнаград и премий в День России. Среди лауреатов актриса Марина Ниелова, бывшая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссер Андрей Кончаловский и другие.
1: Об Украине.
2: Киев намерен попросить у союзников еще 20 миллиардов долларов. По данным издания «Политика», официальный запрос Украина сделает на очередной встрече в формате «Рамштайн» 18 июня. Предполагается, что финансовая нагрузка будет распределена сразу между несколькими странами, которые будут выделять деньги в формате прямой помощи или кредитов. Дополнительные средства Киев планирует направить на усиление ПВО, закупку беспилотников и снарядов.
1: О нефти.
2: Цена нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель. Это произошло впервые с 10 марта, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. Стоимость нефтяных фьючерсов снижается на фоне сообщения о скором подписании мирного меморандума между США и Ираном. Иранские СМИ опубликовали проект мирного меморандума с США. Документ состоит из 14 пунктов, включающих в себя незамедлительное и постоянное прекращение войны на всех фронтах и разработку плана восстановления Ирана с американским финансированием минимум в 300 миллиардов долларов.
1: О запретах.
2: В Бельгии с 27 года запретят прокат электросамокатов. Причина – рост числа аварий, помех для пешеходов и использование этого транспорта наркоторговцами и преступными группами. В 25 году в брюссельском столичном регионе около 700 человек пострадали в авариях с участием электросамокатов. Это на 26% больше, чем годом ранее. В России с 25 года аренда электросамокатов запрещена в Благовещенске, Елабуге и Набережных Челнах, а также двух муниципалитетах Ставропольского края.
1: Обо всем.
2: Первая в мире сумочка из кожи тираннозавра выставлена на торги в Париже. Стоимость составляет от 300 тысяч до 500 тысяч евро. Ученые извлекли фрагменты белков из окаменелостей динозавра, найденных в Монтане. Затем с помощью искусственного интеллекта они восстановили структуру коллагена и переработали его в биоматериал, напоминающий кожу. Критики указывают, что материал лишь вдохновлен кожей тираннозавра, а не изготовлен из нее напрямую. Однако создатели утверждают, что это доказывает коммерческую состоятельность кожи, выращенной в лаборатории.
1: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 30, завтра днем до плюс 30, местами возможна гроза. В Петербурге завтра похолодает до плюс 17, облачно и дождливо. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
9: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». У микрофона сразу две ведущих, Катя Пахомова и я, Ксения Фадеева. Очень бурно мы обсуждаем итоги уходящей недели. Вроде бы, казалось, неделя рабочая, короткая, но столько всего произошло. Да, действительно, произошло много, но я сейчас хочу выступить с призывом. Сейчас идет голосование за комфортную городскую среду. Тоже кажется, что деньги великим луком падают с потолка федеральные. Но нет, ребята, сейчас мы живем в таком мире, что все решают люди. Чем больше людей сегодня примет участие в голосовании за объекты благоустройства в следующем году, тем выше вероятность, что городу Великие Луки дадут необходимое финансирование на благоустройство тех или иных объектов. Вот смотрите, в прошлом году мы перевыполнили план, который стоял перед городом, проголосовало свыше 8 тысяч человек. И нам отремонтировали сразу две территории. Это всем вам известный городской пляж, да,

0: денег неполное финансирование, еще городу пришлось изыскивать свои средства. Поэтому, чем сейчас больше людей подключится к голосованию, а это сделать очень просто, заходите на сайт загородскаясреда.ру и выбирайте город Великие Луки, там вам будет предложено на голосование 3 территории. Это сквер на улице Ставского, 56, и, чтобы вы так понимали, это сквер, где большое красное сердце, да, а оно там микроблагоустроено, да.
1: Ну, там уже хорошо стало по сравнению с тем, как было.
0: Есть желание, чтобы там была детская площадка. Действительно, микрорайон Заречный нуждается в большей, наверное, части детских площадок, потому что ближайшая в том районе — это на улице Дворецка, но это далеко от улицы Ставского. А следующий объект, который предлагают на суд зрителям, это зрителям и нашим жителям, это дворовая территория между дворов на улице Радищева и Матвея Кузьмина. Это, кстати говоря, территория выдвинута самими жителями, а там, по задумке активистов, хотят сделать, ну, так называемую коробку для игры в футбол и хоккей. Ну, почему бы нет? Тоже, мне кажется, отличная история. И следующая территория — это Глинки...
1: То, за что я голосовала.
0: Глинки 5. Это напротив школы номер 6. Ты за это голосовала?
1: Да.
0: Вот. Там тоже есть сквер, но он действительно уже стал старым.
1: Подизносился. И там не хватает, конечно. Тоже.
0: Поэтому голосуйте. Да, это не...
1: Сделать несложно.
0: Несложно абсолютно.
1: Все сейчас цифровизовано и очень удобно. Зашли на сайт, пару кнопок нажали, проголосовали. Еще, кстати, вы можете проголосовать за Великолукский район, потому что там дается возможность такая. То есть ты голосуешь и за свой город, и за Великолукский район. До 12 июня голосование. То есть у нас еще, в принципе, тут с вами сколько? 4 недельки есть. Так что давайте, кто не голосовал, обязательно проголосуйте. Мы же как бы это все... И вот о сквере, который сделан около вокзала со стороны Гагарина, я вот лично от себя хочу сказать. Раньше там была просто помойка. А теперь ее благоустроили, снесли незаконные постройки, что тоже немаловажно, друзья мои. Теперь там приятно находиться. Действительно, я там живу рядышком и замечаю, что все время там какой-то народ есть. Да даже молодежь. Ну и пускай, а где им тусоваться? Ну надо же где-то сидеть. Там и лавочки красивые, и очень замечательные мостики, о которых мы, кстати говоря, мечтаем на улице Вокзальной.
0: Речка Ситов, кстати говоря, тоже была предложена на вот это формирование комфортной городской среды. Но она не прошла по критериям, потому что тех денег, которые выделят в этом проекте, да, в проекте формирования городской среды, просто на все не хватит.
1: Да, потому что речка Ситовка нуждается, конечно, в большом ремонте.
0: Поэтому давайте, ребят, голосуйте, подключайтесь. Другого варианта быть не может.
1: Да, всем большое спасибо, кто уже принял участие, кто еще не принял участие. Мы ждем, что вы проголосуете за улицу Глинки. Ну или за Ставского, где живете, там голосуйте, конечно же. Любая благоустроенная зона, она хорошо повлияет на всю инфраструктуру нашего города.
0: Абсолютно верно.
1: А мы с вами прощаемся, оставайтесь на волнах Луки ФМ, с нами интересно, и всем пока-пока.
0: Пока-пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
3: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки ФМ.
4: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа про туризм. У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. Пятница, сегодня 13-е, но мы с вами поговорим о хороших моментах нашей жизни, о путешествиях. И сегодняшний выпуск я предлагаю посвятить грядущим весенним каникулам детским. По статистике, больше всего россиян и, конечно, жители нашего города берут свой первый отпуск именно на этот период, чтобы провести время с детьми, как-то разнообразить свой досуг. Что мы можем вам предложить, Псков? Области. А предложить Псковской области на самом деле можно много. Если вы собираетесь провести каникулы детские в Великих Луках, то тоже есть здесь чем заняться. Краеведческий музей города на этот период разработает специальные квесты, выставочные пространства будут работать, всевозможные игры и мастер-классы будут проходить. Это достаточно интересная штука, да, что ребенок может и познакомиться с историей родного края, и интересно провести свой досуг. Конечно, будут работать и пришкольные лагеря в школах, но наверняка вы захотите больше времени провести с ребенком дома, поэтому отправляйтесь на прогулку в Краеведческий музей. Торговый центр, да, развлекательный, атмосфера, также будут работать все весенние праздники, активити-зона, кинотеатры, автоматы и общепиты. Ну и, конечно же, парк, если погода действительно устаканится по-весеннему теплая, будут работать уже все аттракционы, будут работать открытые игры, ну и точки быстрого питания. Но если вы, наконец-таки, хотите выехать за пределы, да, нашего города, то отправляйтесь, например, в Кунинский район, в усадьбу Модеста Петровича Мусоргского, где можно не просто соприкоснуться с жизнью композитора,

0: Но погулять по его усадьбе, по красивым аллеям, насладиться оранжереей, она, кстати говоря, цветущая весь год, и познакомиться с интересной жизнью и судьбой композитора. Также рядом, да, с Модестом Петровичем Мусоргским есть база отдыха «Волынь», которая также предлагает тур «Весенние каникулы». Можно не просто с ночевкой оставаться, можно приезжать днем, платить за вход и пользоваться всей инфраструктурой базы отдыха, посещать мастер-классы, кататься на сегвеях, велосипедах, наслаждаться гладью Жижицкого озера, дышать свежим воздухом. Пчелиный хуторок тоже с радостью открывает свои двери для школьных групп. Что ждет ребят на хуторке, это погружение в мир пчел. Ребята познакомятся с удивительной жизнью этих трудолюбивых насекомых, заглянут в улей. Также детям расскажут про предметы крестьянского быта. Они смогут тем самым соприкоснуться с историей. А на территории хуторка есть отличная детская площадка, а там же будут еще находиться кролики. Ну и завершение, естественно, сладкое чаепитие. Почему бы и нет? Еще одна усадьба, которая будет работать все весенние каникулы, это усадьба в Полибино. Женщина, которая изменила мир, это, конечно же, усадьба Софьи Васильевны Ковалевской. В программе там тематические экскурсии Полибинского замка, да, фотозоны, просмотр фильмов и, конечно же, удивительная прогулка по старинной липовой аллее. Также отличное времяпровождение. База отдыха «Солнечный» в Невельском районе также ждет своих гостей. Можно приехать просто погулять, можно остаться с ночевкой. Рядом, недалеко от базы отдыха, улиточная ферма, которая преобразилась за зиму. Там провели ремонт, также ждет маленьких гостей, чтобы окунуться в мир улиток, познакомиться с их жизнью, узнать интересное, да, истории создания проекта и продуктах, интерактивных. Актив будет с улитками, и, конечно, завершение будет дегустационная подача горячих улиток по-бургундски. Экскурсии проводятся ежедневно, кроме понедельника. Единственное, что необходимо, предварительная запись, но, думаю, это того стоит. Конечно, если говорить про Великие Луки, еще одно место не для скуки – это конюшня в Баландино. Там не только можно покататься на лошадках, но и также попроситься на экскурсию. Для вас проведут экскурсию, расскажут про этих удивительных животных, дадут покормить, погладить, даже почесать гриву. Мне кажется, отличная альтернатива дальним поездкам. Это и любознательно, и интересно, и думаю, что не только детям, но и взрослым. Еще одно место, куда бы я хотела вас пригласить, это экоферма «Изборский страус». Она, кстати, стала победителем премии «Народное признание». Здесь можно окунуться в удивительный мир, где царит гармония природы и экзотики. Главные звезды фермы – это, конечно, черные африканские страусы. Вы сможете не только познакомиться с этими удивительными птицами, но и пообщаться с ними, узнать много интересного об их жизни и повадках. Но страусы, кстати, не единственные обитатели фермы. Вас ждут настоящие северные олени, верные спутники народов Крайнего Севера, которые с радостью примут угощение из ваших рук. А еще здесь можно пообщаться с милыми пушистыми овцами романовской породы. После увлекательной прогулки по ферме обязательно нужно заглянуть в местный ресторан. Здесь настоящий гастрономический рай. Можно попробовать нежнейшие стейки из мяса страуса. Кстати, это мясо очень полезное. Или воздушный омлет из страусиных яиц. Это не только вкусно, я повторюсь, но и полезно. А для тех, кто заботится о своей красоте, это больше, конечно, к мамочкам, на ферме есть уникальная возможность приобрести крема, бальзамы со страусиным жиром. Эти средства известны своими целебными свойствами и помогут сохранить молодость и красоту вашей кожи. А если двигаться дальше в ту сторону, конечно же, после Изборска, да, ну, Изборского страуса, можно просто посетить Изборск, да, знаменитую Изборскую крепость, погулять по Мальской долине, посетить ключи, которые бьют, да, на протяжении всего года. Там же живут на протяжении всего года лебеди, и покормить этих чудесных красивых птиц. Кстати говоря, следующей точкой, которая может стать в Печорском Изборском районе, это форелевый хуторок. В Печорском округе это не просто ферма, это настоящий оазис сельского туризма. На берегу живописной реки вы можете половить рыбу вместе со своими детьми. Все, что поймаете, вам обязательно там приготовят, а можете забрать с собой. Там же есть фермерский ресторан, где подают блюда из форели, осетра, утки, кролика и других местных продуктов. Все натуральное, все свежее. А еще здесь проходят регулярные рыболовные турниры. Не только Федерация Псковской области, да, рыболовного спорта, но и Беларуси, Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Все посетители отмечают очень высокий сервис форелевого хуторка, поэтому попробуйте, почему бы и нет. Ну, а я прервусь на короткую рекламу, чтобы после продолжить.
1: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки-ФМ.
0: Всем снова здравствуйте, это Луки-ФМ, программа про туризм, и мы говорим о том, куда же отправиться в путешествие на весенние каникулы, которые состоятся уже в конце марта. До рекламы я остановилась на том, что пригласила вас всех посетить в Печорском районе форелевый хуторок. Ну и, конечно же, если вы оказались в Печорском районе, как не посетить Печорский монастырь, не погулять по обители, понаслаждаться красотой Печор. Они очень сильно преобразились, очень сильно город изменился, он напоминает очень маленький европейский уютный уголок. Там красивый парк, красивые скверы, прогулочные зоны, торговые ряды, интересное кафе «Не святые святые». В общем, будет интересно и взрослым, и детям. Но опять же вернемся в Великие Луки и окрестности. Вдруг вы никуда не хотите далеко ехать, тогда можно ознакомиться с фермой торговой марки «Красное знамя». Там детям приглашают на экскурсию. Можно узнать, как производится настоящее качественное молоко, познакомиться с современными технологиями, увидеть, в каких условиях живут буренки, которые дают такое вкусное молоко. Детям расскажут, откуда берутся молоко в бутылке. Ребята увидят весь процесс сбора молока, понаблюдают за буренками и телятами и также покормят животных из своих рук. И взрослые дети в завершении экскурсии полакомятся настоящим натуральным молоком, свежим хлебом собственного приготовления. А ферма торговой марки «Красное знамя» находится в деревне Насва Новосокольнического района, поэтому почему бы нет? Мне кажется, можно вообще сорганизоваться классом и съездить, посмотреть. Кстати говоря, еще у нас в городе активно развивается именно культурно-познавательный туризм, и это здорово, и отдел по туризму комитета культуры города Великие Луки познакомил тут недавно жителей с квест-шоу «Форт Боярд». Именно такое шоу теперь есть в Великих Луках. Это не просто игра, это целая палитра незабываемых впечатлений. Команда профессионалов проводит мероприятия, особенно трепетно относится к каждому гостю. Адрес – это улица Гоголя, дом 7А. Игра сама длится 2,5 часа. Там профессиональные актеры, экзотические животные, фотозона в стиле «Форт Боярд», лазерное шоу, которое потом перерастает в дискотеку, музыкальный баланс с участием старцев, ура, ну и поздравления от лучших ведущих. Мне, кстати говоря, нравится эта идея, как и для всего класса, а также для, например, празднования дня рождения вашего ребенка, почему бы нет. Ну и, конечно же, Псковская область славится санаториями, и весенние каникулы тоже отличная возможность на недельку отправиться в здравницу, поправить здоровье свое, поддержать здоровье ребенка, да, укрепить иммунитет. Три санатория Псковской области расположены. Это санаторий «Голубые озера». Данный санаторий расположен в поселке Опухлики в Сосновом Бору на берегу чистейшего живописного озера Малый Иван. Также есть санаторий «Череха». Это в Пскове. Санаторий расположен на берегу реки в Сосновом Болото. И знаменитый санаторий «Хилово». Семейный санаторий на базе источников минеральных вод. Цены пока не кусаются, поэтому самое время отправиться туда, забронировать, почему бы и нет. Ну, а если вы хотите выехать за пределы Псковской области, то отличная для этого вещь – это Москва, столица нашей Родины. Всегда прекрасна в любое время года. Если ваш ребенок никогда не был на Красной площади, весенние каникулы – отличное время для этого. Во-первых, не жарко, во-вторых, там не так еще много туристов. В-третьих, неделя, да, дает возможность отправиться в столицу нашей Родины на более большее время, чем просто выходные. Санкт-Петербург также всегда рад юным гостям. В Эрмитаже есть специальная экскурсия, разработанная для школьного возраста, то есть не так перегружена, она рассчитана на определенное количество часов в игровой форме, поэтому рекомендую. Ну и, конечно, в Санкт-Петербурге много других музеев, где отдельные экскурсии предусмотрены для детей школьного возраста. Из Пскова, кстати, можно на недельку отправиться в Калининград. Сейчас билеты, вот ловить от меня лайфхак, достаточно дешевые, на двоих это может обойтись в 10 тысяч рублей в обе стороны. Единственное, самолет летает раз в неделю по субботам. То есть, если вы отправитесь в субботу, то в субботу вернетесь. Неделя в Калининграде точно оставит неизгладимые впечатления как для вас, так и для вашего ребенка. Пока не кусаются цены в Калининграде на гостиницу, но можно всегда снять квартиру, тем самым вы не будете привязаны к месту, да, и к распорядку дня в гостинице. Также из Пскова можно отправиться в Сочи, но это если позволяет бюджет, потому что, конечно, на весенние каникулы Сочи стоит достаточно дорого. Минеральные воды также доступны для жителей Псковской области, если вот прям прямой перелет. Ну и из Пскова можно также отправиться в Москву, буквально час полета, и вы в столице нашей Родины. Если говорить вновь про город Великие Луки, то будут работать у нас и художественные салоны, и выставочные залы. Центральная городская библиотека имени Семевского и модельная библиотека имени Гайдара также готовят для детей на весенние праздники разнообразную программу. Рекомендую всем просто подписаться на группу ВКонтакте и следить за новостями. Ну а с вами была Ксения Фадеева. Мы с вами попутешествовали на весенних каникулах по Псковской области и не только. Оставайтесь с Луки FM. Подкаст программы ловите сразу после эфира в официальной группе ВКонтакте, Луки FM, в Телеграм-канале и в национальном мессенджере Макс. Всем пока-пока!
6: Просто космос.
7: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину, расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
6: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
9: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
10: Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
11: Об атаках.
13: Более 20 жильцов поврежденного при атаке ВСУ дома в Нижнекамске, размещение в пункте временного размещения. Глава города Радмир Беляев сообщил, что люди обеспечены горячим питанием, питьевой водой и медицинской помощью. Завтра все нуждающие будут переведены в гостиницу и смогут находиться там до полного восстановления жилого дома. Сегодня власти Нижнекамска объявили об отмене всех массовых мероприятий в День России. Решение принято после массированной атаки беспилотников на Татарстан, в результате которой поврежден жилой дом, 4 человека пострадали.
11: О безопасности.
13: В ДНР запретили пассажирские автомобильные перевозки по ночам. Решение принял штаб обороны республики в целях безопасности, сообщила администрация главы региона Дениса Пушилина. Также приостановлена отправка организованных детских групп на отдых за пределы ДНР. В Петербурге простились с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. В последний путь актрису проводили долгими аплодисментами. Она скончалась 10 июня на 85-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни. Людмила Чурсина – одна из самых известных актрис советского кино. Ее имя связано с целой эпохой отечественного кинематографа. Она запомнилась зрителям по десяткам ярких ролей, среди которых «Донская повесть», «Веринея» и, конечно, «Угрюм река».
11: Про визы.
13: Женева ужесточила политику выдачи виз россиянам. Об этом заявил посол нашей страны в Швейцарии Сергей Гармонин. По его словам, в большинстве случаев документы выдаются однократные по датам поездки, а получение многократных виз стало редкостью. Кроме того, дипломат указал на завуалированные формы дискриминации, в первую очередь в банковской сфере. По его словам, банки расширительно трактуют санкции и всегда в ущерб человеку с российским паспортом, а россияне фактически лишены возможности переводить деньги в Россию или из нее.
11: Об автомобилях.
13: BMW и Audi поставляют в Россию под видом китайских автомобилей. По данным СМИ, перед экспортом из Китая немецкие машины временно получают маркировку местных брендов. Такая схема позволяет упростить поставки и обходить действующие ограничения. После ввоза в Россию временные обозначения снимаются, и автомобили возвращаются к оригинальной символике.
11: О футболе.
13: Сергей Юран назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Урал». Об этом клуб сообщил в соцсетях. Ранее тренером был Василий Березуцкий, но он не смог вывести команду в российскую премьер-лигу. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
14: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня это официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак, которую я приветствую. Ася, как слышишь студию? Привет.
15: Слышу прекрасно. Здравствуйте. Надеюсь, меня также хорошо слышно. И мы можем с вами поговорить о самом важном. Смотрите, практически все современные болезни, от простуды до диабета и экземы, имеют одну общую причину. Это оксидативный стресс. Это внутренняя ржавчина вашего тела, которая день за днем разрушает клетки, старит вас и открывает двери для вирусов и воспалений. И вот пока вы не остановите эту ржавчину, любое лечение будет лишь временной починкой. Любое. Знакомьтесь, Анна из Воронежа, она 12 лет боролась с экземой. Ее руки были покрыты незаживающими мокнущими ранами. Гормональные мази, антигистаминные препараты – все давало лишь временное облегчение. Врачи разводили руками. И, отчаявшись, она начала пить ионизированную щелочную воду и делать примочки кислотной водой. Результат, который она сама называет чудом. Уже через 10 дней ушел невыносимый зуд. Через месяц кожа начала заживать. И сейчас, спустя полгода, у меня чистые руки, пишет Анна, здоровые руки. Я снова могу пожать руку коллеге без стыда. Это не просто история успеха, это подтвержденная наукой практика. В 2018 году в России, в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко была защищена диссертация, в рамках которой было доказано применение ионизированной воды, аналита и католита, а именно щелочной и кислотной, при лечении экземы приводит к значительному сокращению сроков лечения и стойкой ремиссии. И поэтому мы понимаем с вами, то, что помогло Анне из Воронежа, это не магия, а передовая медицинская методика. Поэтому вот не надо ждать, я всегда говорю, когда что-то накроет, где-то станет очень плохо, что ты отчаиваешься, начинаешь верить в чудо и принимаешь такие вещи, как ионизированная вода, за чудо. Это не чудо, это наукой давно уже доказанное, исследованное, переисследование средства для здоровье человека, основа, фундамент. Вот если пить регулярно, постоянно, каждый день, не дожидаясь, когда что-то там клюнет, то такая вода, она помогает вашей собственной антиоксидантной системе. Вы не проваливаетесь в оксидативный стресс и таким образом не собираете целый букет. Ну а если уже собрали, у вас есть какая-то проблема, как у Анны или еще что-то вроде, то смотрите, это доказано помогает. Вот, например, мужчина 54 года, гипертоник с 20-летним стажем. Химические таблетки сажали печень, но стабилизировали давление лишь отчасти. И он начал пить водородную воду. Его отзыв. «Через 2 месяца я пришел на плановый прием. Врач спросил, что вы принимали, давление как у космонавта. Я просто пил правильную воду. Сейчас я снизил дозировку препаратов вдвое и чувствую себя энергичнее, чем в 40 лет. А я напомню, ему 54. И снова наука на нашей стороне. Метаанализ 2021 года, который объединил 26 исследований, показал, что молекулярный водород эффективно снижает оксидативный стресс и маркеры воспаления при сердечно-сосудистых заболеваниях, включая гипертонию. Водородная вода – это не просто напиток, это, по сути, целебный газ, упакованный в воду, который проникает в самое ядро клетки и тушит там пожар воспаления. И вы можете пить такую воду дома. Готовить ее можно при помощи ионизатора Aqualife. Это не фильтр, это, по сути, ваша персональная фабрика здоровья, которая создает из обычной водопроводной воды, вот обычную, которую вы привыкли пить, просто прежде чем ее пить, подготовьте ее, залейте ее в ионизатор. Вы получите одновременно щелочную и кислотную. Щелочная вода – это мощнейший антиоксидант. Она борется с той самой ржавчиной. Она нормализует и давление, и пищеварение, и помогает в исцелении многих заболеваний. Ваше лечение становится эффективным. Вот что очень важно. Кислотная вода – это природный антисептик, убивает вирусы, грибки и бактерии. Это ваша домашняя аптечка для ополоскания, обработки раны кожи. Кислотной водой умываемся, потому что pH кожи совпадает, и кожа не сохнет. Вот вспоминайте вот это ощущение, когда вы умылись водой, протерли, промокнули полотенцем, и кожа начинает сохнуть, стягивать, хочется полбаночки крема на себя вывалить. Вот будете умываться кислотной водой, этого не будет. А если у ваших детей, подростков, мужа есть какие-то акне, вульгарные высыпания, пожалуйста, делаем примочки кислотной водой. Экзема, псориаз, делаем примочки кислотной водой. Герпес, делаем примочки кислотной водой. Грибок на ногтях, на руках, на ногах, делаем ванночки с кислотной водой. Убрать зубной налет, держим во рту ровно одну минуту кислотную воду, полоскаем, через 5 минут держим во рту ровно одну минуту щелочную воду, потому что кислотная вода убирает прекрасно зубной налет, но может и эмаль пострадать, поэтому завершаем процесс щелочной водой. Простыли, промываем нос, полоскаем горло кислотной водой. Посмотрите уже, сколько всего вы делаете кислотной водой. Собрали клубнику, собрали зелень, а у вас там кошки, собачки в огороде бегают, глисты могут быть, поэтому все, что с земли собрали, все ополоснули кислотной водой, чтобы убить этих паразитов, чтобы их там не было. Но если вдруг отравились, и у вас жуткая диарея, или у вашей собаки, кошки, попугая, отравление, пьем кислотную воду. Стакан один. Через 20 минут все проходит. Проверено на мне, на дочке, на муже. Все наши коллеги, от клиентов много таких отзывов. Через 20 минут все проходит. Смотрите, сколько всего дает вам кислотная вода. Даже если вы просто ее выливаете в раковину, эту кислотную воду, вы тем самым убиваете вот этих бактерий, которые живут в сливе в этом, да, и не будет какого-то неприятного, скверного запаха. То есть невероятное количество всего можно делать. Вот вы приготовили, и за одно приготовление вы получили щелочную воду и кислотную. Щелочную пьете, еще раз повторяю, вы снижаете артериальное давление, стабилизируете его. Вы улучшаете работу всего желудочно-кишечного тракта. У вас начинают уходить отеки. Это очень важный момент, потому что когда вы мало пьете или пьете неправильную воду, еще и в маленьком количестве, то организм начинает накапливать воду, копить ее, складывать, и у вас появляются вот эти самые отеки и от этого лишний вес. А когда вы начинаете пить правильную воду, то организм с радостью расстается с лишней плохой водой, которая ему не подходит и самому ему не нужна. И, соответственно, у вас внешний вид улучшается, и вес снижается. И многие отмечают, что наконец-таки могут носить обувь своего размера, а не надевать там что-то на размеры больше. Попробуйте. У нас есть тестовый период. Мы производим эти ионизаторы, мы знаем про них все, и мы с легкостью, как производитель, даем вам самые лучшие цены и тестовый период. Тестовый период действует следующим образом. Когда вы получаете ионизатор, вот именно со дня получения у вас начинается тестовый период 90 дней. Вы в течение этих 90 дней пользуетесь ионизатором, готовите в нем воду, пьете эту воду, наблюдаете за своим состоянием, за своим самочувствием. И в любой момент в течение 90 дней вы можете вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все до копеечки. Вот так это работает легко и просто. И хочу сказать, что сегодня для радиослушателей «Комсомольской правды» особое предложение – это... прям действительно по-настоящему особое. Ну, у нас завтра праздник большой в нашей стране, 12 июня, День России, и поэтому мы предлагаем вам ионизатор воды Aqualife 29 тысяч рублей. И подарок. Какой подарок, не скажу. Пусть останется маленький-маленький сюрприз. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. То есть сейчас вы ничего не платите. Тестовый период 90 дней. еще получаете подарок. Какой, я вам не скажу. Это супер предложение сегодняшнего дня в честь Дня России. Успевайте. Очень хочется, чтобы в России в каждой семье был ионизатор, чтобы все пили ионизированную воду и чтобы все были здоровы. Это очень важно. Здоровый человек, счастливый человек, уравновешенный человек. У него все складывается, все получается. Попробуйте. И вы удивитесь, как это легко и просто помочь своему здоровью. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Уникальная цена, буквально даже позапрошлого года, 29 тысяч рублей. И подарок при заказе ионизатора всем-всем-всем. Но только сегодня до 19.00. Успевайте. 8 800 505 0855.
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
17: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии. Стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
19: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому, что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Мы продолжаем разговор о правильной воде. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак, которая готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну а сейчас, Ася, тебе слово.
15: Мы продолжаем с вами разговор о правильной воде. Сначала мне, конечно, хочется повторить предложение, потому что оно сегодня действительно особенное и только для радиослушателей «Комсомольской правды», а именно наш ионизатор воды «Аквалайф» за 29 тысяч рублей. И еще подарок. Каждому покупателю сегодня подарок. Какой, не скажу. Успевайте. 29 тысяч рублей за ионизатор воды «Аквалайф» плюс подарок. И 90 дней тестовый период, то есть на протяжении 90 дней вы пользуетесь ионизатором, вы готовите в нем воду, вы пьете эту воду. Но в течение 90 дней в любой момент можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги. Почему вы возвращаете, мы не спрашиваем. Ну а вы получаете бесценный на самом деле опыт. Хочу сказать, что у нас всего там 0,2% возврата, даже меньше. Потому что люди, когда начинают пить воду, они понимают, как это работает. И я очень часто слышу, что, господи, да почему же я не купил раньше? Я 5 лет вас слушал, или я 3 года вас слушал и не верю. Почему я не купил раньше? Вот не совершайте таких ошибок, звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, тем более, что повторение этой акции не предвидится, только в День России сегодня специально для вас 29 тысяч рублей, ионизатор плус подарок 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный, оплата при получении. Ну, а я хочу вам рассказать еще об одном исследовании, которое было проведено совсем недавно, о том, что водород снижает холестерин и тягу к сладкому. В июле 2025 года в престижном медицинском журнале, который так и называется «Медицина», были опубликованы результаты эксперимента, в котором участвовали 36 человек с лишним весом. 8 недель одна группа пила обычную воду, а вторая – водородную. Результаты, которые поражают. Употребление водородной воды значительно снизило тягу к сладкому. Представьте, вы просто пьете воду, и вас меньше тянет булочка. Общий холестерин упал, плохой холестерин ЛПНП снизился на статистически значимую величину. Качество сна улучшилось, люди стали быстрее засыпать и лучше высыпаться. В крови вырос уровень гормона, который подает мозгу сигнал «я сыт». По сути, водородная вода работает как природный регулятор аппетита, только без побочных эффектов. Вы знаете, что сейчас есть огромное количество всевозможных препаратов, на которых худеют очень многие люди, очень многие звезды, но у них серьезнейший побочный эффект. Подумайте об этом. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Супер предложение, просто действительно супер. Давайте еще раз выясним, вспомним, проговорим этот механизм, почему ионизированная вода так эффективна. Смотрите, 95% хронических заболеваний возникают из-за нарушения клеточного дыхания. Попросту клетки начинают задыхаться, они не могут нормально питаться и очищаться. То есть у нас есть своя собственная антиоксидантная система, буферная система, которая старается изо всех сил блюсти баланс в организме, самостоятельно справляться с этими свободными радикалами, чтобы клетки дышали, очищались. Но уж настолько велика нагрузка и питание, и экология, что не выдерживает наша собственная буферная система, и ей нужна помощь. Нужна помощь экологичная, легкая, простая. И вот здесь и помогает ионизированная вода. Потому что, как доказала наука, это антиоксидант. Она помогает донести кислород и питательные вещества, вывести токсины. Вы даете клеткам антиоксиданты. И таким образом помогаете. Смотрите, вот про такой случай нам рассказала одна врач про свою пациентку. Женщина там 40 с небольшим лет, и она с 25 лет страдала от жутких мигреней. Вы знаете, что в таких ситуациях таблетки помогают всего лишь на пару часов, что можно проходить длительное лечение, но все безрезультатно. У нее так и было. И она уже смирилась с тем, что все. Вот как она пишет, точнее, как врач передает ее слова, что смирилась с жизнью в полумраке и постоянной болью. Но тут вот так получилось, что узнали и врач поделилась с ней, говорит, попробуй пить ионизированную воду. И уже через месяц приема она поняла, что голова не болит. Сейчас уже прошел год. И за это время, по ее словам, была всего одна легкая головная боль вместо 15 мучительных приступов. Она вернула себе жизнь. И это не единичный случай. Было исследование такое, его опубликовали в журнал, который так и называется «Изучение боли». В 22-м году еще оно было опубликовано. Так вот, она показала, у пациентов с хроническими мигрениями, употреблявших щелочную ионизированную воду, продолжительность и интенсивность приступов снизилась на 68% уже через месяц. Дело в том, что такая вода снимает оксидативный стресс в сосудах головного мозга. Главная причина спазмов и боли. Попробуйте и вы. Попробуйте, причем именно попробуйте. У нас есть тестовый период, он длится 90 дней. То есть в течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, готовите в нем воду, пьете эту воду, наблюдаете за своим самочувствием. Но в любой момент, будь то 58-й день, 79-й день, вы можете вернуть ионизатор нам, даже если это 89-й день, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все, до копеечки. В момент оформления сделки подписывается об этом договор. Деньги вам сейчас не нужны. Оплачиваете вы свою покупку, когда получаете ионизатор по факту. Доставка бесплатная. А цена сегодня, позапрошлого года, 29 тысяч рублей ионизатор воды Аквалайв. Такого не было в этом году ни разу и не будет. Это в преддверии праздника, 12 июня, День России. Вот такое супер предложение, чтобы в нашей стране было как можно больше по-настоящему здоровых людей, активных людей, которые занимают активную позицию, проявляют ее. Для этого нужно здоровье, нужны силы. И вот это здоровье можно улучшить значительно, начав пить ионизированную воду. Попробуйте. Не попробуешь, не узнаешь, как любит повторять мой коллега Михаил. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный, оплата при получении. Бесплатный звонок, если вы звоните из мобильного, из городского. Так что смело набирайте 8 800 505 0855. Повторения предложения не будет. Только сегодня 29 тысяч рублей. 8 800 505 0855. Ну а вот еще одна история от врача. Он рассказывал про своего пациента, мужчину, который пришел к нему уже, лечился несколько лет, ну, то есть у него там были таблетки, все, язва желудка, то есть он там пропивал какую-то таблетки, сидел на диете, становилось лучше, а потом опять хуже. Вот он ходил по врачам, даже там речь об операции шла, но вот он попал к врачу, с которым мы работаем, который рассказал мне эту историю, и он порекомендовал этому мужчине пить теплую ионизированную воду за час до еды. И через время, там, через месяц, по-моему, он вернулся на повторный прием, сказал: вы знаете, у меня боли прошли, которые преследовали годами. Но я хочу сказать, что лечение не отменялось, лечение оставалось. Просто к этому лечению добавляли воду. Вот зачастую многие пьют БАДы, лекарства, эффекта не испытывают. Потому что, ну, нарушенная микробиота абсолютно, воды не хватает, кислорода не хватает, и транспортировка не проходит. И просто выходят насквозь эти препараты. Так, дорогую мочу делают, и все. А ионизированная вода в данном случае, она помогает усвоению этих лекарственных препаратов и БАДов, и все остальное. Лечение становится более эффективным. Про исследования расскажу вам дальше. Вы не переключайтесь и звоните. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Потому что повторения такого не будет. Не разрешат, не дадут. Очень сложно предлагать такие цены, удерживать их на этом уровне. Но кто прямо сейчас наберет, тот успеет зафиксировать для себя цену 29 тысяч рублей. А оплатите, когда будете получать. Я напоминаю, это важный момент, что не сейчас оплачиваете, а когда получаете свою посылку. 29 тысяч рублей и подарок каждому покупателю. Что за подарок, не скажу. Звоните 8 800 505 0855. Если остались вопросы, на них очень грамотно вам ответят.
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
20: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сегодня в нашей стране отмечают главный государственный праздник – День России. С поздравлениями к великолучанам обратились глава города Николай Козловский и глава городской администрации Андрей Беляев. Они подчеркнули, что заметный вклад в достижение России весомых экономических показателей вносит город Великие Луки – один из крупных индустриальных центров северо-запада страны, где расположены и стабильно работают промышленные предприятия, организации малого и среднего предпринимательства. В основе их эффективной деятельности – ответственный труд великолучан. Ваши профессиональные свершения, выдающиеся результаты в спорте и творчестве, активное участие в реализации проектов по благоустройству Великих Луг способствуют приумножению славы нашего города, обеспечению достойных темпов развития Великих Луг и России, отмечено в обращении. Торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации юным великолучанам, посвященная Дню России, прошла в Управлении образования. Право получить паспорт в такой значимый государственный праздник удостоены только лучшие, те, кто оказался наиболее успешен в разных областях школьной жизни. С напутствиями к юным гражданам страны обратились представители городской власти. Сегодня состоится торжественное открытие 30-й международной встречи воздухоплавателей. В 17 часов на летней эстраде великолучане будут приветствовать пилотов аэростатов, которые приехали на соревнования более чем из 20 регионов России. К участникам церемонии обратятся организаторы встречи. При благоприятных погодных условиях программу продолжит общий старт из городской крепости и ночное освещение, впервые организованное внутри крепостных валов. 13 июня – день проведения уникального воздухоплавательного шоу «Кейграб». Пилоты будут бороться за главный денежный приз от партнера мероприятия ЗАО «Зета».
20: О валютах.
21: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10.58.
20: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио «Луки-ФМ».
20: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
22: Повтор программы.
14: Разговор о правильной воде продолжается по-прежнему с Асей Рак, официальным представителем компании Aqualife, которая на связи со студией и которая по-прежнему готова принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася?
15: Продолжаем разговор о правильной воде. Первым делом хочется напомнить о том, что сегодня действуют супер предложения, а именно 29 тысяч рублей ионизатор воды Aqualife и подарок. Какой подарок? Звонить вам все расскажут. 8 800 505 0855. Повторение не планируется, так что успевайте оформить заказ сегодня. Напоминаю, 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении, то есть сейчас ничего не оплачиваете. И тестовый период 90 дней. То есть в течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в течение этого срока в любой момент можете вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем все деньги, все, которые вы за него заплатили. И сегодня это 29 тысяч рублей. Успевайте. Ну а пока вы дозваниваетесь, давайте с вами поговорим еще об исследованиях, об открытиях, которые происходят по всему миру. Люди изучают ионизированную воду. Давайте с вами еще раз в Воронеж перенесемся, в научно-исследовательский медицинский университет имени Бурденко. Там была еще одна диссертация защищена. Выводы этой диссертации состоят в том, что ионизированная щелочная вода обладает гепатопротекторными свойствами и помогает клеткам печени гепатопротекторными.

Желудочно-кишечный тракт работает по часам, все, и желчь потечет, и стул наладится, и вспучивания бесконечные пройдут, и бесконечная тяга съесть конфетку, шоколадку, плюшку какую-нибудь, все это тоже проходит. Отеки уходят, вы выглядеть начинаете по-другому, но самое главное чувствовать по-другому. Давайте еще одно самое современное, ну, самое последнее, точнее, исследование, которое я нашла. В Японии его провели университет Хиросима. Так вот, следующим образом выглядит дизайн исследования, как пишут умными словами в медицинских журналах. 48 пожилых японцев, средний возраст 76 лет, посещали салоны здоровья, специальные клубы для пожилых, где они общались и занимались физкультурой. Полгруппы, 24 человека, пили воду простую, а вторая группа пила водородную воду, что показали результаты через 6 месяцев. Провели такой тест, называется «Встань со стула». Это ключевой показатель риска падений. Сколько раз человек может встать и сесть за 30 секунд. Так вот, группа, которая пила водородную воду точнее, у них результат вырос с 13 до 14,5 раз, то есть прирост в полтора раза. Группа без водорода, у них результат упал с 12,5 до 12,2, то есть снижение на 0,3%. Разница между группами статистически значима. Другими словами, у тех, кто пил обычную воду, сила ног за полгода уменьшилась, а у любителей водородной воды выросла. Для человека в возрасте 75 плюс это означает способность самостоятельно ходить в магазин, подниматься по лестнице, главное не падать. Кстати, скорость ходьбы также значительно выросла в группе водорода. А ведь скорость ходьбы это еще и маркер, по которому врачи оценивают и продолжительность жизни в том числе. Авторы исследования пишут, регулярное употребление водородной воды в сообществах пожилых людей связано с улучшением функций нижних конечностей. Проще говоря, вода помогает сохранить ноги сильными. А теперь давайте еще немного отзывов с вами прочитаем. 67 лет, женщина из Москвы написала нам, что 2 года назад я чувствовала себя развалиной. Давление скакало так, что скорая приезжала раз в месяц. Кардиолог выписывал таблетки, но они давали побочки. То голова кружится, то в ногах тяжесть. Сын подарил ионизатор на день рождения. Я, честно говоря, сначала не поверила, думала, очередной развод, но решила попробовать. Подарили, так подарили. Через месяц заметила, перестали отекать ноги к вечеру. Через 3 давление начало стабилизироваться настолько, что врач уменьшил дозу препарата в 2 раза. Сейчас пью воду уже больше, чем 1,5 года. Соседи говорят: «Надежда Павловна, вы помолодели». А я просто пью правильную воду. Мужчина, 71 год. Следующий отзыв. «У меня диабет 2-го типа уже 15 лет. Сахар держался 10-12 миллимоль, сколько ни старайся». Внук у меня биохимик и подарил мне ионизатор. Был в Японии, там вот начитался исследований про водород. Я не верил, но подарили опять же, да, видите, два раза повторяется, что подарили. Через 2 месяца сдал анализы. Сахар упал до 7. Эндокринолог удивилась. И спросила, что случилось, что поменяли. Я рассказал про воду. Она сказала, продолжайте. Я вижу, это работает. И сейчас чувствую себя лучше, чем 10 лет назад. И что вас останавливает? Попробуйте. Попробуйте прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Сегодня супер цена. Цена позапрошлого года 29 тысяч, ионизатор и подарок. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Еще один отзыв, 64 года, Лидия из Краснодара, пишет, всю жизнь проработала бухгалтером. Сидячая работа плюс сладкое любила. После 60 лет вес пополз вверх, суставы начали болеть, особенно колени. Соседка по даче дала пару раз водичку попить. Мне показалось,

0: что вода как вода. Но через неделю заметила, колени меньше болят. Но я так подозреваю, что регулярно пила у соседки водичку. Через неделю заметила, колени меньше болят после прополки. Купила себе такое же. Пью третий месяц. Ушло 4 килограмма без диет. И суставы не беспокоят. Врач сказал, вы творите чудеса. А я просто пью воду. Смотрите, ушло 4 килограмма без диет. Это вот ушла та самая плохая вода, которую организм складывал, откладывал, копил, потому что ему не давали пить. Даже если пьете простую воду, смотрите, как это работает. Когда вы пьете простую воду, литр вы выпиваете, а усваивается одна столовая ложка. Но это ни о чем. На потребности организма этого не хватает. И, конечно, он складирует воду. А вот когда вы пьете воду ионизированную, литр один выпиваете, ровно литр и усваивается. И, конечно, организму этого уже от этого становится хорошо, каждый глоток воды пошел на пользу, и начинаются улучшения. Звоните, попробуйте 8 800 505 0855. Тестовый период длится 90 дней. В течение 90 дней вы готовите воду в ионизаторе. Вы пользуетесь этим ионизатором. Но в любой момент в течение 90 дней вы можете вернуть ионизатор обратно нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня просто беспрецедентное по своей щедрости предложение в преддверии Дня России 12 июня 29 тысяч рублей и подарок. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. А вот еще один отзыв хочу прочитать. Женщина почти 60 лет из Санкт-Петербурга. Она написала давненько уже, но вот нашла ее отзыв. После ковида началась жуткая усталость. Просыпаюсь, а уже уставшая. Ни на что не было сил. Полгода пила ионизированную воду и только спустя полгода поняла, что вернулась к жизни. Энергии стало столько, что я записалась на танцы. Анализы улучшились, в норму даже холестерин пришел. Самое удивительное для меня, что кожа стала свежее, морщины разгладились. Хочу отметить, что я умываюсь кислотной водой. Смотрите, а вы тоже в ионизаторе получаете одновременно щелочную и кислотную. Кислотной вы обязательно умываетесь. Кожа скажет вам спасибо. А щелочную ионизированную пейте. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Успевайте, пока действует это беспрецедентное предложение. 29 тысяч рублей, ионизатор воды Аквалайф и подарок. Подарок каждому, кто заказывает сегодня ионизатор воды Аквалайф. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Доставим бесплатно. А оплатите при получении 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
3: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Ясно.
8: Спрос на поездки на День России заметно вырос. Число бронирований на предстоящие длинные выходные увеличилось в среднем на 5% в сравнении с прошлым годом. Главным поводом стало то, что в этом году 12 июня приходится на пятницу, поэтому россияне могут позволить себе небольшой трехдневный отпуск. Годом ранее праздник выпал на четверг. Помимо этого сказался и отложенный спрос. В прошлом году большинство граждан отправились в короткие путешествия на майские праздники, так как там было по 4 дня выходных. В этом году майские были на день короче, да и погода к тому моменту еще и до конца не устоялась. Поэтому многие решили отправиться в поездку уже в июне, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
9: В этом году майские праздники были и первые, и вторые трехдневные. А в прошлом году майские праздники были и первые, и вторые трехдневные. Это вообще впервые за всю историю России было. И из-за этого в прошлом году основной спрос пришелся на майские праздники. В этом же году майские праздники были короткие, это первое. Но и второй момент. Очень холодная весна была в этом году. И майские были холодные. В той же Москве или в Петербурге температура была там плюс 5, плюс 8. А в Сочи было плюс 13 на майские, да? А сейчас, вот на 12 июля, везде устоялась погода. И в Калининградской области, и на Алтае, на Байкале, естественно, в Москве, в Петербурге и, самое главное, в Красавском крае.
8: При этом глубина бронирования в этом году немного снизилась, и чаще отели бронируют ближе к дате поездки. Загрузка в отелях и гостиницах в некоторых регионах оказалась выше прошлогодней. На 20% активнее туристы стали интересоваться Алтаем, на треть Волгоградом и Когалымом, в Астрахани стали бронировать номера в полтора раза чаще, а во Владикавказе в 3,5 раза. Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах по стране на праздничный период составила 6 500 рублей. Заметно вырос интерес и к самостоятельным автопутешествиям, говорят эксперты. Трехдневные выходные – отличное время, чтобы провести его в поездке с семьей по туристическим местам, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
10: Длинные выходные и праздничные дни, они, конечно, дают возможность отправиться в путешествие по нашей стране. Очень популярны экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Калининград, в Карелию и многие другие направления, ну и, конечно, на юг России. Многие выбирают в том числе автотуризм и маршруты Золотого кольца, Серебряного ожерелья, которые позволяют за 2-3 дня увидеть несколько городов, тоже очень востребовано. Ну и не надо забывать, что речная круизная навигация в самом разгаре, как раз речные круизы есть короткие на 2-3 дня, на 5 дней, и туристы тоже активно бронировали заранее путешествия на предстоящие праздничные выходные.
8: Дополнительным драйвером роста стала экономика впечатлений. Регионы стали не просто ожидать туристического потока, а активно формировать событийную повестку, проводить в длинные выходные фестивали, концерты и локальные праздники для привлечения гостей. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».

0: Афиша.
1: Хорошего настроения всем, кто на волне «Комсомольской правды» в студии Оксана Фомина с новостями московской афиши. В столице с 12 по 14 июня проходит фестиваль «Времена и эпохи». История его началась в 2011 году в Коломенском. Тогда он затрагивал только одну историческую эпоху, а сегодня это более 30 площадок в округах и центре столицы, где москвичи и туристы могут совершить путешествие сразу в несколько исторических эпох. В ландшафтном парке Митина гостей ждет тотальное погружение в быт двух армий – русской и французской. 1812 год на дворе. В 5 сражениях сойдутся сотни участников-реконструкторов. Москвичи увидят конные артиллерии, кавалерийские атаки и услышат музыку боя. На этой площадке представят несколько битв, предшествовавших Бородино, и сражение у Малоярославца. Помимо военного городка будет показана и мирная жизнь. Гости смогут поиграть в традиционные русские игры, заглянуть в дамский салон или в чайную, познакомиться поближе с ремеслом плотников. В кинопарке «Москино» гостей ждет погружение в эпоху Первой мировой войны. Будет показана реконструкция, посвященная освобождению русской императорской армии городов от захватчиков. В 13:00 начнут работу ярмарку, через час пройдут строевые учения, а в 15:00 можно увидеть шоу циркачей. В 16:00 гостей пригласят поучаствовать в народных гуляниях. Через час начнется построение русской армии, проводы на фронт, а следом реконструкция сражения. На площадке всем желающим предложат попробовать себя в ткачестве, сделать куклу, изготовить изразцы, сплести сеть и вырезать деревянную ложку. А также будет открыта пожарная часть. В парке Покровская-Стрешнева расположится локация «Уличный театр» начала 20 века. Посетителей пригласят отправиться на дачи вместе с светскими гражданами первой половины 20 века. На этой площадке будут работать уличный передвижной театр, варьете и цирк. Желающие смогут присоединиться к артистам и попытаться освоить их мастерство – жонглирование, балансирование, театральный грим. На мастер-классах участники будут изготавливать воздушных змеев и бумажных кукол. На спортплощадке предложат размяться, играя в бадминтон, серсо, крокет и питанг. В парке «Радуга» наступит эпоха раннего средневековья. Посетители смогут увидеть разные битвы того времени – от походов Ярослава Мудрого до защиты рубежей Александром Невским. Кроме того, гости станут свидетелями маневров и битв дружин, турниров и воинских состязаний, а в 18:00 начнется эпическая битва княжеств. Также запланированы и аутентичные мастер-классы. Окружные площадки представят 42 программы по 5 различным историческим тематикам. Античный театр, культура русского средневековья, светский салон 19 века, музыка Победы и ретро-танцплощадка. В программе задействованы более 270 участников. Напомню, фестиваль продлится до 14 июня. Вход свободный. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. Не скучайте, скоро услышимся вновь.
0: Афиша.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о разных способах покупки жилья. Как выбрать наиболее выгодный вариант? Для многих это главная сделка в жизни. Недвижимость стоит дорого. Накопить на нее полную сумму для многих невозможно. Приходится брать ипотеку. Платить за нее проценты банку, но при этом жить в собственном жилье. Это немного улучшает настроение. Но можно ли обойтись без ипотеки? В этом давайте сегодня и разберемся. Конечно, самый очевидный вариант – накопить всю сумму самостоятельно. Но тут есть нюанс. Не всегда есть возможность накопить на большую и комфортную квартиру. Придется довольствоваться тем, на что хватит денег. А это может быть далеко не лучший вариант. Да и цены на недвижимость могут расти быстрее, чем ваши накопления. И все это время придется жить на съемной квартире. Еще один вариант – жилищно-строительный кооператив. Его суть в том, что вы вступаете в сообщество, которое строит несколько домов или какой-то жилой комплекс, вносите ежемесячные взносы, на эти деньги осуществляется стройка. По итогу вы получаете квартиру, обычно дешевле рыночной стоимости. Но риски здесь перекрывают плюсы. Дольщики таких ЖСК часто становились обманутыми, поэтому жилищных кооперативов сейчас практически нет. Либо под их прикрытием выступают откровенные мошенники, поэтому здесь нужно быть очень осторожными. Наиболее популярный сейчас вариант – рассрочка. Клиентам предлагают не брать ипотеку, а вносить определенные суммы ежемесячно до сдачи дома в эксплуатацию. Допустим, пару лет. После этого нужно внести остаток суммы, например, продав старую квартиру. Или взять ипотеку. Во втором случае главный риск – процентный. Невозможно предсказать, какими будут ставки по ипотеке через год или два. Возможно, все. Если ставка останется высокой, банк не одобрит вам кредит на нужную сумму, квартира вернется застройщику, а часть уже вложенных денег вы потеряете. Еще одна схема, связанная с новостройками, это лизинг готовых квартир. Работает он так. Покупатель въезжает как арендатор, платит оговоренную сумму, а через 2-3 года выкупает жилье. Неважно, за наличные или с помощью кредита. При этом все время аренды квартира принадлежит застройщику, а право собственности переходит только после полной оплаты. Далее начинаются нюансы, которые должны быть прописаны в договоре. Нужен ли первый взнос, включается ли арендная плата в выкупные платежи, а если включается, то полностью или частично, фиксируется ли стоимость покупки квартиры в будущем, или она будет зависеть от переменных факторов. В общем, нюансов много, каждый нужно взвешивать и внимательно читать договор. Честно говоря, рассматривая разные варианты покупки жилья, так или иначе приходишь к ипотеке. Да, ставки пока высокие. В льготной ипотеке появилось больше ограничений. Но вместе со снижением инфляции ключевой ставки будет падать и ставка по рыночной ипотеке. И этим нужно грамотно пользоваться, считают в ПСБ. Во-первых, постарайтесь накопить хороший первоначальный взнос. По сути, это станет тренировкой для ежемесячных платежей по ипотеке. Во-вторых, берите в кредит посильную сумму, чтобы платежи были вменяемыми. Если бы и превышали стоимость аренды такой же квартиры, то ненамного. В-третьих, обязательно оставьте финансовую подушку безопасности, хотя бы на несколько месяцев спокойной жизни. Да, в случае форс-мажора можно взять ипотечные каникулы на полгода, но их дают лишь тем, у кого сильно просели доходы или возникли серьезные проблемы со здоровьем. Так что лучше подстраховаться самостоятельно. И, наконец, если будет такая возможность, отдавайте ипотеку быстрее. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. Реклама. Комсомольская
2: правда. Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о визите генерального секретаря НАТО в Киев.
6: Я думаю, что это очередной абсолютно формальный визит, достаточно, кстати, формального человека, потому что все-таки нужно понимать, что процессами деятельности проекта «Украина», ну, управляет явно не Рютте, да, этим управляют достаточно подготовленные профессиональные люди, которые вряд ли торгуют лицом. Поэтому задача Рютте – торговать лицом. Вот он приехал, поторговал лицом, чего-то там вдохновил, но я так понимаю, что у натовских структур сейчас в Украине есть перечень требований, причем там у европейских структур, в том числе этот перечень требований, он связан напрямую с тем, что киевскому режиму начали потихонечку выдавать транши из согласованных вот этих денег, 90 миллиардов, причем хотят там увеличить, там еще дофинансирование появляется и так далее. Этот перечень требований, он абсолютно, к слову, понятный. Одно из основных – это понижение возраста мобилизации, ну и, соответственно, выполнение Зеленским своей стороны договорных отношений, а его сторона, как бы, она отвечает за поставку пушечного мяса. То есть это вот задача Зеленского, он этим и занимается. Поэтому я думаю, что визит абсолютно рядовой.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
4: О праздниках.
7: Владимир Путин поздравил россиян с Днем России. Президент заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Он отметил, что сила российского государства заключается в преемственности традиций, уважении к наследию и культуре. По случаю праздника в Кремле прошла церемония вручения госнаград и премий. Среди лауреатов актриса Марина Ниелова, бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссер Андрей Кончаловский и другие.
4: О туризме.
7: Туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что подобные случаи единичные, в то время как в Таиланде отдыхают более 1 миллиона 800 тысяч россиян в год. Ранее российский МИД предупредил россиян об угрозе задержания или ареста в Таиланде по запросу США. Дипведомство призвало крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд, как на отдых, так и с деловыми целями.
4: О судебных делах.
7: Экс-президенту Южной Кореи добавили еще 30 лет к пожизненному сроку, сообщает BBC. Прокуратура утверждает, что Юн Сок Ёль отдал приказ о запуске беспилотников в Северную Корею в октябре 2024 года, чтобы спровоцировать Пхеньян и создать предлог для того, чтобы ввести военное положение. Бывший президент утверждал, что защищает страну от антигосударственных сил, симпатизирующих Северной Корее. Прокуратура требовала для него смертной казни.
4: О запретах.
7: В Бельгии со следующего года запретят прокат электросамокатов. Причина – рост числа аварий, помех для пешеходов и использование этого транспорта наркоторговцами и преступными группами. В 2025 году в брюссельском столичном регионе около 700 человек пострадали в авариях с участием электросамокатов. Это на 26% больше, чем годом ранее. В России с 2025-го аренда электросамокатов запрещена в Благовещенске, Елабуге и Набережных Челнах, а также двух муниципалитетах Ставропольского края.
4: О животных.
7: В Казань доставили двух слонят, которых Владимиру Путину подарил президент Лаоса в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами. Животные прибыли в преддверии саммита Россия-АСЕАН. Слонят в аэропорту встретил лично мэр Казани Ильсур Метшин. Новые обитатели будут жить в казанском зооботсаду. Казанский зоопарк «Река Замбези» – один из самых молодых в России. Он был построен в 2019-м. Сейчас в нем насчитывается 4700 обитателей 143 видов. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
4: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» замечательный гость. Евгений Германович Водолазкин, лауреат большой книги «Ясной поляны». Других самых главных российских литературных премий мы говорим сегодня о книге «Последнее дело майора Чистова», «Последнее по времени». О романе герои странствуют по вашему любимому Петербургу. Этот город помогает расследованию, препятствует ему, или он служит фоном?
8: Это город, который является прежде всего действующим лицом, действительно действующим, потому что Питер отличается от Москвы тем, что Москва, она более, ну что ли, толерантна, потому что Москва состоит из приезжих во многом. Вот. И это хорошо, потому что вот самые пассионарные люди, они стремятся вот сюда, где принимаются решения, где жизнь более интенсивно. Поэтому Москва принимает всех с благодарностью столицы. Петербург лишился в свое время столичного статуса, хотя сейчас ему пытаются вернуть какие-то функции. Но власть – это форма энергии. Вот. И поэтому сменилась и энергия в Петербурге. Петербург, он вместе с тем более, ну что ли, переборчив. Он переборчив в том отношении, что он принимает приезжих только на его условиях. Москва не требует меняться. Можно оставаться жителем глубинки, будучи в Москве. Я видел, что такой способ жизни возможен. Но в Петербурге надо становиться петербуржцем, и он... Петербург, он готовит для приехавшего форму, которую приехавший сливается и становится, или не становится, тогда он уезжает петербуржцем. И, как говорил академик Панченко, он говорил, что в Петербурге даже если человек не ходит в Эрмитаж, но проходит мимо, он уже облагораживается.
3: То есть и приехавшие с одного теплого моря на другое, балтийское, прохладное, два брата-близнеца, они стали петербуржцами?
8: Они в конечном счете не стали, потому что эти моря настолько отличны. Теплое море – это море, в котором можно купаться. Холодное море это то море, на которое можно смотреть. Вот. Я, в общем, считанные разы купался в заливе. Вот. И, кстати, залив, он имеет свою особенность. Не все знают, что залив пресноводный, потому что Нева выбрасывает такое количество воды, а Нева, как мне рассказывал Дмитрий Сергеевич Лихачев, это не река, это естественный канал между Финским Ладогой и Финским заливом. И вот у нее, кстати, нет режима весенних разливов, потому что это не река. Наводнение, как известно, осенью, когда сильнейшие ветра с Балтики задувают Неву обратно в русло.
3: Действие романа происходит не просто в Питере, а в месте на Петроградской стороне, в любимом вашем месте. Я так понимаю, что недалеко и живете вы.
8: Да, того. Потому и живу.
3: Улица Бармалеева. В Москве, наверное, сказать, такую улицу найти было бы сложно, столь сочно названную. И рядом тоже улицы с прекрасными названиями реальных, реальных людей, которые владели домами на Петроградской стороне. Бармалеев это знак чего? Что там происходит от убийства и расследования?
8: Да, но прежде всего я хотел бы уточнить вот что. Когда-то еще Дмитрий Сергеевич говорил, что русские названия улиц, они должны быть в форме притяжательного, прилагательного. То есть, вот вы правы, назвав, допустим, улицу Подковырова, это 23-й год, наименование.
3: Который был советским деятелем.
8: Советским деятелем, и его подстрелили где-то, и потом решили увековечить.
3: И он очень хорошо лег в канву этих улиц.
8: Да, но это он просился просто туда. Так вот, это назвали улицей Подковырова. А в 18 веке, когда жил Бармалеев, назвали не улица Бармалеева, а Бармалеева улица. И дальше идет Подрезова улица, то есть был господин Подрезов. Да, в общем, там с названиями все в порядке. Но естественно, что на таких улицах не могло не произойти преступление.
3: А был вариант назвать роман таким звучным именем Бармалеева?
8: Был. Что, у меня
3: убийство
8: было...
3: на улице Морг, убийство на улице Бармалеева.
8: Да. Ну, убийство на улице Бармалеева звучит, согласитесь, хорошо. Вот. Но я решил все-таки стилизовать под советский детектив примерно 70-е годы. Так, по-моему, все романы назывались. Последнее дело майора Чистова.
3: Прекрасное сочетание. Майор Чистов, так у него уже еще имя великолепное. Да. Каспар или Каспар?
8: Каспар.
3: Да, и это, понимаешь, что там два варианта расшифровки этого имени.
8: Да, дело в том, что я знал таких людей, которые так называли детей. Это был один мне известный человек из Баку, который думал, что Каспар – это сокращение от Каспийского пароходства.
3: Да.
8: А поскольку он был важным чиновником на Каспийском пароходстве, то он решил дать такой... Потом он узнал, что это один из волхвов. Вот, но было уже поздно.
3: Он курпулентный мужчина. А вы встречали следователя, которые столь мощны и объемны? Тем более, так понимаю, что нигде звучит, что это убойный отдел, но тем не менее расследует убийство.
8: Да.
3: Они же какие все поджарые такие, сухие, как гончие.
8: Он явно не сухой, не поджарый. Вот. Он человек, который, понимаете, там о душе речь идет. И я работаю на контрастах. И о душе, наверное, должен рассуждать человек, который имеет очень большое тело.
3: Вместилище такое.
8: Да. Угу. Вот, там вся душа поместится.
3: Ему не то чтобы тяжело передвигаться, но вот он пешком ходит, насколько я понимаю, с Петроградской стороны на Васильевский
8: остров,
3: через Тучков мост.
8: Да.
3: И там останавливается.
8: Да,
3: всегда.
8: Останавливается, беседует сам с собой, с мостом, с
3: и
8: Невой.
3: Тоже, и название, так сказать, тучный исследователь идет через Тучков мост, и там...
8: Да, это мост назван в честь генерала Тучкова, вот, но тучный, это действительно здесь имеет значение, вы абсолютно правы.
3: А у него главное, как бы, поиски душегубца или поиски души, что ему сложнее искать?
8: Он понимает так, что ему вообще надо все-таки акцент основной на поиски души направить, потому что, найдя душу, он найдет все остальное.
3: Команда, не команда, это очень разные люди. И молодой лейтенант, от имени которого идет повествование.
8: Да, Ведерников.
3: С прекрасным литературным отцом, да?
8: Чудесный фамилия. Да, причем вот Прохвада,
3: это
8: его фамилия, да. По-моему, очень хорошая для преподавателя литературы. Значит, это Филипп Семенович Прохвада, который, в общем, его учит писать литературно. И это немножко я продумал такой, как бы, превентивный удар, не удар, может быть, выстрел. Кстати, у Прохвады роман «Негромкий выстрел». Вот. В область тех критиков, которые говорят, что вот повествование построено вот так-то и так-то, должно быть, а оно построено иначе. И они начинают давать советы вроде Филиппа Семеновича Прохвады. Вот, и я их превентивно изобразил. Так вот, мне всегда вспоминается, когда говорят о литературном каноне или о такого рода вещах, замечательная наблюдение Джулиана Барнса, очень мною любимого автора. Он говорит, что... То есть я говорю, что критик должен судить произведение по его произведению законам, а не придумывать какой-то прокрут того ложа, которого он укладывает автора с его романом. Потому что автор, он много думает о романе. Если он квалифицированный человек, у него нет случайностей, и все продумано. Надо только это понять и оценить вот с точки зрения авторской воли. Так вот, Джулиан Барнс, возвращаясь к нему, говорил, что вот эти критики, которые навязывают свое видение, они напоминают, они, подходя к картине, на которой изображен слон, они говорят через губу, ну, как слон это еще куда ни шло, но как землеройка это не выдерживает ни малейшей критики.
3: В студии радио «Комсомольская правда», Евгений Водолазкин, мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова», но не только о ней, конечно.
4: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94. Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: В студии радио «Комсомольская правда», Евгений Водолазкин. Мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова». Но не только о ней, конечно. В романе есть удивительная сцена на кладбище, куда приходит и главный герой, и другие персонажи. Uh-huh. Потом оказывается, что это... Ну, не будем оказывать, что, чем это оказалось, но тем не менее оказалось не тем, что было на самом деле. А вообще, питерские кладбища – это места чего? Кроме того, что там лежит огромное количество прах людей великих. Это место не силы, это место размышления, это место чего? Кроме упокоения, собственно, людей.
8: Вы знаете, я по кладбищам большой специалист. Меня даже когда-то выходят пародии там, и я там в пародийном виде говорю, то, ну вот я хочу с новой стороны открыть кладбище там для кого-то, для читателя. Вот. Кладбище – это оно необходимое, так сказать, место для этого романа, потому что роман пытается понять, ну, майор Чистов, скажем так, пытается понять, пройти по тонкой грани, несмотря на свой вес, по тонкой грани между живым и неживым. Это вот граница, которая разделяет окончательно людей, ушедших и оставшихся пока. Знаете, на могиле Марлен Дитрих в Берлине, там написано «Hier stehe ich am Grenze meiner Tage». «Здесь стою я на границе моих дней». Вот. Вот эта граница дней человека – это такое загадочное, в общем, место. Но знаете, иногда бытовое сознание, оно способно опошлить и, так сказать, притащить на самое дно любое понятие. Вот и мне, знаете, вспомнилась сказка одна Афанасьева, то есть записи Афанасьева. Сказки, в общем, настоящие сказки, они жестокие и, в общем, довольно... И вот не приглаженные, не отредактированные.
3: Как сказки Гофмана, это же жуть.
8: Да, и они по ту сторону добра и зла. И вот такая сказка есть, что одной молодице, было такое видение, что если она ночью, полночь, потанцует на могиле свекра, она найдет клад. Эта сказка записана в Смоленской губернии, там Яконье, Яна, это. И, значит, и, в общем, она впала в сомнение. Ей хочется найти клад и страшновато танцевать. В итоге она пересиливает себя, идет и танцует в полночь на могиле свекра. И тут бы сказочнику сказать, что вот какие бывают плохие люди, он никаких не делает нравственных выводов, он просто пишет, последняя фраза его: «Ну, клад я, конечно же, нашла».
3: Не только на кладбище, но и в других местах героя очень легко и свободно употребляет алкоголь. И в немалых количествах. Как раз на кладбище у главного героя очень быстро ушла бутылка водки, он и не заметил, как это произошло.
8: Бывает такое.
3: Бывает такое. Вообще, помогает людям не только раскрепостить, так сказать, язык-то заплетается, а ум раскрепощается или нет, что происходит? Или это, так сказать, просто фон, алкоголь?
8: Алкоголь – это раскрепощающее средство. Вот я недавно общался с одним иностранным человеком. Он говорит: вы говорите по-русски, я сначала попытался перейти на английский. Он говорит: нет, не надо на английском, я хочу понять эту страну и говорить с ней по-русски. Он говорит: это пока кажется только, что я не... Он говорит: сейчас мы выпьем после третьей, я уже перехожу на русский полностью. Так что это такое проверенное средство.
3: В студии радио «Комсомольская правда» Евгений Водолазкин. Мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова». Но не только о ней, конечно, не будем раскрывать... сюжет мы как бы чуть-чуть приоткрыли, но его развитие, о нем говорить не будем. Читатели пусть сами с большим удовольствием эту книгу откроют. Чувство юмора у рассказчика, оно как бы не только у рассказчика, оно удивительное. Я не могу сказать, что не встречал его раньше, в прежних ваших книгах, но здесь такое ощущение, что каждый готов пошутить. Я не прав?
8: Да, каждый готов пошутить, потому что...
3: Причем на самые разные темы.
8: Да, потому что шутка – это выход за пределы себя. А чтобы оценить себя, надо посмотреть на себя со стороны. Это то, что Бахтин называл позицией вне находимости. И я вообще люблю иметь дело с людьми, у которых развито чувство юмора. Они никогда не задирают нос, вот, и вообще ведут себя как нормальные.
3: Причем оно присуще не только сотрудникам органов внутренних дел, но и таким персонажам, как сидящий на корточках у магазина Лёлик и Болик.
8: Да, Лёлик и Болик, я к ним отношусь с симпатией, поэтому я их вывел из области подозрений, и они у меня вернулись к своему занятию сидеть на корточках. Вот. И юмор у них есть, но он у них такой немножко своеобразный, но есть.
3: А присуще ли чувство юмора искусственному интеллекту Ивану Ивановичу, который там воплощен в конкретном роботе?
8: Да, вот здесь беда. У него нет чувства юмора. Ему объясняют, что это нелепость в основе должна лежать, неестественность, какая-то должна быть, ну, какое-то насилие над действительностью. И он, пытаясь угадать, предлагает разные варианты, но ему нельзя объяснить, что значит хороший юмор. И ему рассказывают анекдот, допустим, анекдот про корову. И говорят, вот есть корова, яблоки и береза, основываясь на старом анекдоте. И предлагают ему, он начинает говорить, что корова не может взять копытом яблоко, поэтому это смешно. Ему говорят, это не смешно. И тогда ему говорят, вот согласно анекдоту, корова лезет на березу и говорит, что ты делаешь? Она говорит, то есть она лезет на, да, березу, ей говорят, что ты делаешь? Она говорит, яблочек захотелось. Ей говорят, так на березе нет яблок. Она говорит, а у меня с собой.
3: Да, это вот прекрасный старинный анекдот, который, да, Иван Иванович не понимает.
8: И вот он его не понимает, да.
3: А роль искусственного интеллекта здесь, он не растет, он развивается в бездетной семье. То есть он их ребенок?
8: Да, он их ребенок, и это такое странное занятие выращивать в качестве ребенка робота, но у них как бы нет другого пути. Собственно, привязываться. Я знаю, что некоторые дети, люди, у которых нет детей по тем или иным причинам, они привязываются к животным, там, к котам, к собакам. Это очень трогательно. Вот.
3: А привязанность к искусственному интеллекту, к Ивану Ивановичу, это тоже трогательно?
8: Вот это, на мой взгляд, не трогательно, потому что они пытаются нарушить порядок вещей. Они пытаются очеловечить. Очеловечить человек кого-то не может.
3: Это опасно?
8: Это опасно, потому что это просто невозможно, прежде всего, потому что одно дело продолжить жизнь рода, своего рода, допустим, это без проблем, у всех получается, ну, почти у всех. Вот. Но создать человека как таковое, как уникальное явление, это может только Бог. Вот он может слепить его из глины, а потом вдохнуть в него жизнь. И вот это человек делать не может. В то время как у родителей, как бы, этого робота, на этот счет существуют большие иллюзии.
3: А искусственный интеллект, Иван Иванович, входит в число подозреваемых в убийстве?
8: Да, входит, и в какой-то момент кажется, что именно он и поступил так нехорошо. Вот. Но потом все оказывается гораздо проще и, может быть, более, я бы сказал, логично, потому что, в общем, речь идет о самом справедливом виде наказания.
3: В студии радио «Комсомольская правда» Евгений Водолазкин. Мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова», но не только о ней, конечно.
4: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сегодня в нашей стране отмечают главный государственный праздник – День России. С поздравлениями к великолучанам обратились глава города Николай Козловский и глава городской администрации Андрей Беляев. Они подчеркнули, что заметный вклад в достижение России весомых экономических показателей вносит город Великие Луки – один из крупных индустриальных центров северо-запада страны, где расположены и стабильно работают промышленные предприятия, организации малого и среднего предпринимательства. В основе их эффективной деятельности – ответственный труд великолучан – ваши профессиональные свершения, выдающиеся результаты в спорте и творчестве, активное участие в реализации проектов по благоустройству Великих Луг способствуют приумножению славы нашего города, обеспечению достойных темпов развития Великих Луг и России, отмечено в обращении. Торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации юным великолучанам, посвященная Дню России, прошла в Управлении образования. Право получить паспорт в такой значимый государственный праздник удостоены только лучшие, те, кто оказался наиболее успешен в разных областях школьной жизни. С напутствиями к юным гражданам страны обратились представители городской власти. Сегодня состоится торжественное открытие 30-й международной встречи воздухоплавателей. В 17 часов на летней эстраде великолучане будут приветствовать пилотов аэростатов, которые приехали на соревнования более чем из 20 регионов России. К участникам церемонии обратятся организаторы встречи. При благоприятных погодных условиях программу продолжит общий старт из городской крепости и ночное освещение, впервые организованное внутри крепостных валов. 13 июня – день проведения уникального воздухоплавательного шоу «Кейграб». Пилоты будут бороться за главный денежный приз от партнера мероприятия ЗАО «Зета».
4: О валютах.
12: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
4: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» замечательный гость Евгений Германович Водолазкин, лауреат большой книги «Ясной поляны». Других самых главных российских литературных премий мы говорим сегодня о книге «Последнее дело майора Чистова», «Последнее по времени». Можно ли говорить, что «Последнее дело майора Чистова» — это продолжение, но не то чтобы какого-либо из ваших предыдущих романов, но в принципе или идеи, или даже не посыла, а вот... То есть, в принципе, вы продолжаете начатую работу.
8: Да, безусловно. И я не устаю подчеркивать, что, ну, это писатель, по крайней мере, я, работает над одной книгой. Это одна большая книга, которая имеет разветвление влево, вправо, вверх, конечно же. Вот. И эта книга, она пишется всю жизнь. Вот, знаете, когда-то убитого я встретил такое размышление. Он говорил, что хорошо бы писать одну книгу вообще.
3: Всю жизнь.
8: Всю жизнь. Ты кончишься, и она кончится. Вот. Ну, это немножко так печально звучит, но если убрать мысли о конце, то, в общем, писатель пишет одну книгу хотя бы потому, что разные ее тома связаны авторской личностью, вот, и авторским взглядом на мир. Если угодно, авторским языком, который он конструирует для своего повествователя. К сожалению, наши критики, они часто не видят разницы между повествователем и автором. Они считают, что это автор так говорит, и мне писали, там, адресовали обвинения, что очень плохо пишет. Причем было смешно, я вот сегодня рассказывал, однажды один критик

0: А какой из этих городов, Киев, Питер, Мюнхен, Брисбен, вот город, где, как говорили в фильме «Белое солнце пустыни», можно счастливо встретить старость писателю Евгению Водолазкину?
1: Ну, видимо, Питер, потому что, знаете, я ведь жил 5 лет в Мюнхене. Я очень хорошо его знаю и люблю. Вот, жил не в один присест, а 3 раза я приезжал на разные стипендии или там преподавания. Вот, Мюнхен сами немцы называют идеальным местом для пенсионера. Это большой, очень удобный и очень тихий город. Не то чтобы без ночной жизни, но без такой бурной ночной жизни. И в нем первоклассные музеи, в нем все есть, но вот те, кого я знаю, кто перебрался туда или, допустим, они говорят, безумно скучно. И я могу это понять. Поэтому Питер – это, с одной стороны, красивый город, бесконечно красивый, а с другой в нем не скучно.
0: Это
1: Да,
0: точно.
1: и это происходят такие события, что не заскучаешь.
0: Вы отражаете в своих произведениях реальные события, которые происходят в городе. Вы вспоминали пресловутого профессора или доктора
1: Соколова.
0: Соколова, который совершил страшное преступление, расчленив
1: Да.
0: студентку. То есть это находит отражение, это эхо этих событий.
1: Это в каком-то смысле эхо. Там, по крайней мере, о профессоре Соколове упоминается. Так что...
0: Чагин, предыдущий роман, там тоже действие, так сказать, Питер. И, кстати, тоже кладбище, по-моему, даже начинается, если
1: Да,
0: начинается с
1: да.
0: кладбища. А Чагина уникальная феноменальная память. А вы бы хотели вспоминать все, как Чагин, или наоборот, ничего не забывать, скажем так?
1: Я бы избежал крайностей.
0: Так.
1: Я бы что-то помнил, что-то забывал.
0: Выборочно так.
1: Да, выборочно. Но вот так сплошняком, если все забыть, это потерять свою личность. А если
0: То есть
1: все
0: это вот,
1: помнить, это можно с ума сойти.
0: то есть этот поток, он заменяет личность, вот этот поток информации постепенно.
1: В общем, да. Ну, он как бы дополняет, не заменяет. Вот информация, которая идет вместе по разным каналам, разного свойства информация. Но вообще человек, который не помнит, он больше личности не имеет. А человек, который помнит все, он страшен и для себя, и для окружающих. Представьте себе, что с вами сидит человек, который вспоминает через 50 лет, что вы ему не дали прикурить или еще что-то
0: 10
1: такое.
0: рублей не вернули. На радио «Комсомольская правда» мы говорим с Евгением Водолазкиным, замечательным писателем земли русской. Вы учились у академика Дмитрия Лихачева. А чему вас научил Лихачев?
1: Я думаю, что в первую очередь независимости, причем независимости высшего качества, независимости от оппонентов, ей учиться особенно не надо, потому что когда ты человеком не ладишь или у вас очень разные взгляды, то твое «нет» на его «да» – это естественная реакция. А Лихачев умел делать и по-другому. Он умел сказать «нет» там, где все его единомышленники говорили «да». Вот он, это очень тяжело. На самом деле это гораздо тяжелее, чем с оппонентом вести какие-то споры. Когда он считал, что что-то нехорошо сделано, он это говорил и не стеснялся говорить любому.
0: Какую из своих книг, какой из своих романов вы бы с ним обсудили?
1: Вы знаете, я, может быть, никакой бы не обсудил, потому что он любил, когда каждый занимается своим делом.
0: Так.
1: И я не знаю, как бы он отнесся. Он так не очень любил, когда там начинают что-то писать, или он говорил, столько неисследованных проблем в Древней Руси, чего лезть куда-то еще.
0: Ну, у вас
1: Он.
0: докторская, в общем-то, по проблемам древнерусской литературы.
1: Ну да. Хотя. Ну, докторская нормально, но он, допустим, его сердило, когда Допустим, молодой

0: Человек начинал писать философский труд по Древней Руси. Он говорит, эти философствования молодых кандидатов абсолютно неинтересны и не нужны. Он говорит, есть текстологические исследования, которые надо делать, конкретными вещами заниматься. Я помню, он мне однажды сказал, я ему показал свою книгу научную, которая потом стала моей диссертацией докторской. Он ее прочитал в рукописи и говорит, книга дельная, хорошо сделана, хорошее исследование. Но он говорит, ну ради всего святого, зачем вы ее называете хронограф как жанр? Говорит, жанр это пишут беллетристы. Он говорит, мы же с вами ученые.
1: Роман «Авиатор», если я не ошибаюсь, получил премию имени братьев Стругацких.
0: Нет, он был в шорт-листе.
1: Что из этого романа было бы интересно с братьями или с кем-то из них вам обсудить?
0: Вы знаете, пожалуй, что ничего. Я очень ценю братьев Стругацких и все, но они один из редких случаев, в которых, ну, фантастика представлена, ну, почти как философия. Вот. А, ну, или если обсуждать, то какие-то философские проблемы, не специфически фантастические. Я сейчас не могу сказать, какие, но, вероятно, что-то не связанное с фантастикой.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Евгений Водолазкин. Мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова», но не только о ней, конечно.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
4: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Евгений Водолазкин. Мы говорим о книге «Последнее дело майора Чистова». Но не только о ней, конечно. Вы видели, конечно, фильм, который был снят на основе «Авиатора».
0: Да.
1: А это правда, что было 26 вариантов сценария?
0: Было даже больше.
1: Больше.
0: Да, потому что до меня было еще 5. Потом заказывались, перезаказывались. В итоге состоятельный сценарий написал только Юрий Арабов. Вот написал, умирая. Мы с ним общались по Зуму, над ним висела камера, он лежал, у него была 4-я степень рака. Вот, и мы перезванивались, это не назовешь перезванивались, а общались. Вот. Но потом, когда пришел Егор Кончаловский, ему захотелось изменить какие-то вещи, и это его право. Я абсолютно согласен, потому что если режиссер не считает сценарий своим, он не будет его делать или не сможет хорошо сделать. Егор отчасти... Ну, тут уже начали постепенно подключаться и я, и там продюсерская группа. Вот. Он, на мой взгляд, создал вполне хороший сценарий и все. Вообще в фильме много хорошего, несмотря на то, что его ругали. Мне этот фильм нравится. Не потому, что я не хочу, так сказать, отступаться и делать вид, что я сторонний наблюдатель, вот, а потому что, во-первых, там прекрасный кастинг, во-вторых, там прекрасный оператор. Там очень здорово все снято, очень вкусно снято. И вот та, допустим, новая часть Питера, которую еще не привыкли снимать, она же очень красива. Вот как это ни странно. Я был против башни первоначально, когда башню хотели построить на Охте. А сейчас, когда она в Вахте, она просто... Я вдруг увидел, что она очень красива. Вот, и это действительно такое сооружение. Хотя, говорят, башня устаревает очень быстро. Вот.
1: И... Но Эйфелева это не касается.
0: Ну, да. Ну, в фильме... Егор изобретательно выстраивает сюжеты. Вот, причем некоторые предложения поступали, допустим, от Кости Хабенского, который очень много дельных вещей придумал и показал себя как, тоже как замечательный режиссер. Но он насчет своей роли придумывал. Беда вот в чем. То этот книг... Этот фильм стал заложником твоего желания ориентировать всех на книгу. Я, например, не считаю, что книга по фильму, фильм по книге, простите, должен быть чем-то очень похожим на книгу. Это не так. Фильм – это отдельный сюжет, отдельная жизнь, отдельный космос. И вот тут началось бурное обвинение фильма в том, что он далек от книги, что он превратил философский роман в мелодраму. Но, слушайте, фильм должен быть немножко мелодрамой. Это не совсем не дайджест книги. Он и не должен быть таким. Вот. И я помню, что один из... людей, которые связаны с маркетингом, сказал мне, что когда я редактировал окончательный вариант сценария, вот, ну, я просто немножко там подправлял диалоги, еще что-то, он сказал, маркетолог, что 70% читателей книг и зрителей фильмов – это женщины. Женщины хотят про любовь.
1: А, кстати, любви достаточно много, да, вот в последнем деле?
0: Да, гораздо больше, чем в книге.
1: Гораздо больше. А какой из романов вы бы хотели увидеть киновоплощение? По какому из романов, кроме «Авиатора»?
0: Знаете, я бы, ну, во-первых, по Лавру. Вот, а во-вторых...
1: И работа уже идет?
0: Работа идет, но исполнителей как-то с исполнителями не ясно, потому что договор был с Кустурицей, и Кустурица – это великий режиссер, который вообще по-человечески очень приятен, но он безумно занят, и вот сейчас, насколько я понимаю, это как бы не моя вроде бы проблема, я за это не отвечаю, но я как болельщик смотрю, что вот продюсеры начали задумываться о каких-то других вариантах, потому что ну, очень много у него занятий, путешествий.
1: Всего. То есть режиссер может быть иным, другим?
0: Не исключено. По крайней мере, это не исключается. Прицел все равно на Кустурицу и Жевание, но фильм имеет свои временные рамки создания фильма. И отсчет пошел уже. И у них просто... Это связано с финансовыми потоками, со всем остальным. И в какой-то момент им, может быть, просто придется отказаться от... или переориентировать сотрудничество так, чтобы вписаться в рамки съемочного процесса.
1: И неизвестно, кто будет главным героем?
0: Кто будет главным исполнять главного героя? Известно, но я не могу этого сказать.
1: Хорошо. А когда 14 лет назад «Лавр» вышел, впервые первый тираж, если я ничего не путаю, был 2500.
0: Да.
1: А потом по нарастающей 150 тысяч, кажется, да, конечная цифра?
0: Вот я, эта цифра фигурирует. По моим подсчетам, это гораздо больше. Больше. Но...
1: А вы позже, прошли годы, вы можете объяснить себе, почему эта книга... стало настолько успешно не только у нас, но и в других странах.
0: Меня это сначала тоже удивило, но вы знаете, это подход наших критиков. Они обычно что-то предсказывают, это не состоялось, и тогда они объясняют, почему это не состоялось. Вот. На самом деле, «Лавр», который я писал, касалось мне очень ограниченной части населения, а именно моей жены, моих коллег. Вот, больше никому это не должно было, по моим расчетам, быть интересно. Так вот, оказалось, что читает огромное количество людей. Так называемые простые люди, весьма условно это употребляю обозначение, они это рассматривали как благочестивую историю о том, как спасал... Знаете, эти вот такого типа жития, когда начинается с грехопадения... святого, будущего святого, Бахтиным назывались они кризисными житиями. Вот такое кризисное житие, это в глазах людей, ну, церковных, старающихся как-то вести такой сдержанный образ жизни. Для интеллектуалов это авангардный роман. И так далее. Там каждая группа населения имеет свое представительство.
1: Нет ощущения того, что книга не то, что не устаревает. Вы, возможно, видели, что одно из популярных, известных британских изданий включило «Лавр» в 10 книг, самых значительных книг мировой литературы.
0: О Боге.
1: Да. Вот это, я не знаю, любой автор должен быть тщеславен. Это тщеславие тешит?
0: Тщеславие во мне?
1: Да.
0: Вы знаете, у меня много разных поводов. То есть тщеславие есть у любого человека. Но вот в этой ситуации это я бы не назвал тщеславием, а скорее радостью.
1: Удовлетворением?
0: Удовлетворением. Допустим, когда... Это точно те же чувства, которые вызывает, допустим, то, что человека в болезни этот роман поддерживает. Вот есть целый ряд известных людей, которым это помогло. Ну и вообще, знаете... Вот меня просят подписывать лавра кому-то в больницу, врачам. Иногда меня самого путают с лавром и просят как-то повлиять на болезнь. Вот. А вообще, вот, допустим, приходят сведения время от времени, к которым я даже не знаю, как толком относиться. Ну, допустим, пришло известие о том, что, прочитав мой роман, целая американская семья перешла в православие. Ирландский писатель один мне написал, что он перешел в православие под влиянием моего романа. Я, в общем, не ставил таких целей.
1: Но это случается, и это случилось. Спасибо огромное. Евгений Германович Водолазкин, радио «Комсомольская правда», говорили о его книге «Последнее дело майора Чистова», а также о других замечательных романах русского писателя. Евгений Водолазкин, спасибо вам.
0: Спасибо большое за хорошие вопросы.
8: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Вадим Трухачев о причинах, которые не дают Европе развязать прямой конфликт с Россией.
10: Европа готовится к войне с Россией, но у нее есть свои собственные проблемы, одна из которых – недостаток ресурсов демографических, вторая – недостаток ресурсов природных, третья – это тяжелейшая миграционная проблема. Это три фактора, которые удерживают Европу все-таки от прямого вступления в войну, и три вещи, из-за которых население европейских стран в массе своей, плохо относящееся к России, воевать против нас не готово. Обработать свое население в этом направлении им пока не удается. Поэтому говоря о том, что вот она непременно будет, я бы все равно не стал. Слишком много тормозящих фактов.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
8: О происшествии.
11: Взрыв на промышленном объекте произошел в портовом поселке Усть-Луга в Ленинградской области. По данным портала 78.ру, погибли три человека, пятеро получили травмы различной степени тяжести. Глава администрации Кингисеппского района Виктор Толкачев подтвердил факт происшествия, но от подробных комментариев отказался. На месте работают следственные органы, сообщил он.
8: О нефти.
11: Цена нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель. Это произошло впервые с 10 марта, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. Стоимость нефтяных фьючерсов снижается на фоне сообщений о скором подписании мирного меморандума между США и Ираном. Документ опубликовали иранские СМИ. В нем 14 пунктов, включающих в себя незамедлительное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, и разработку плана восстановления Ирана с американским финансированием минимум в $300 миллиардов.
8: Про визы.
11: Берн ужесточил политику выдачи виз россиянам. Об этом заявил посол нашей страны в Швейцарии Сергей Гармонин. По его словам, в большинстве случаев документы выдаются однократные, по датам поездки, а получение многократных виз стало редкостью. Кроме того, дипломат указал на завуалированные формы дискриминации, в первую очередь в банковской сфере. По его словам, банки расширительно трактуют санкции и всегда в ущерб человеку с российским паспортом, а россияне фактически лишены возможности переводить деньги в Россию или из нее.
8: О судебных делах.
11: Обвиняемый в убийстве в Наро-Фоминске подросток-иностранец арестован. Он пробудет под стражей до 10 августа, заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области. Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании несовершеннолетнего иностранца, подозреваемого в нападении с ножом на жильцов частного дома в поселке Терновка. Погиб 56-летний мужчина, его сын получил ранение. По информации правоохранителей, в момент совершения преступления в доме находился еще один ребенок, мальчик 2015 года рождения, он не пострадал. Умер самый дорогой художник современности Дэвид Хокни. Ему было 88 лет. До своего 89-го года рождения он не дошел всего один месяц. Хокни – один из наиболее значимых художников 20 века. Его творчество стало символом поп-арта 60-х. Он работал с красками, фотографиями и iPad. Но мировую известность приобрел благодаря картинам с бассейнами, которые сформировали эстетику Лос-Анджелеса. Последняя из его работ в 2018 году была продана на аукционе «Кристис» более чем за 90 миллионов долларов, установив рекорд. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: Военное ревю полковника Виктора Баранца.

0: Друзья, это прозвучала композиция «Я люблю тебя, Россия» в исполнении Иосифа Кобзона.
1: Кобзона,
0: музыка,
1: да.
0: Давида Тухманова, слова Михаила Ножкина. Гениальное произведение.
1: Так вот, наш сегодняшний вопрос будет тоже праздничный. Праздничный. Мы его так и задаем, прямолинейно. А что для вас День России? У меня тоже есть свое отношение к этому празднику. У меня есть несколько новых праздников, которые, как сказал бы Жириновский, неоднозначные отношения. Но это государственный праздник. Это день нашего великого государства. И что же здесь плохого, если мы вспомним об истории нашей Руси, о наших победах, да и о наших поражениях, о наших достижениях и о наших воинах, о наших политиках и генералах, о Его Величество солдатах в День России. Мы попытаемся понять, в какой России мы сегодня живем. Ну что? Что для вас День России? Давайте поговорим в этот праздник. Поехали. Кто первый у нас в эфире, если есть? Алексей, Нижний Новгород. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Виктор Николаевич, вот недавно на радио «Комсомольская правда» было интервью Сергея Степашина, и вот он задался вопросом, интересно ваше мнение, вот что вы можете ответить. Так он спрашивает, вот как так получилось, что у нас в стране признан экстремистом и террористом писатель Борис Акунин, но не признан террористом Зеленский, у которого руки по локоть в крови.
1: И что ответил Степашин? Внимание, внимание, не уходите от главного.
2: Он задал этот вопрос, вопрос повис в воздухе, как бы.
1: Отвечает Баранец. Раз вас не устроил Степашин. Это надо было делать уже давно. Я бы его Зеленского назвал не только террористом, я бы бандитом назвал, мошенником бы, вором бы назвал и так далее. Но что только от этого изменится? Вот на официальном уровне давно пора это делать. Но тогда возникает вопрос, уважаемый человек, а как с террористом садиться на стол переговоров? Ответьте мне, пожалуйста, а? Скажите. Как
2: террорист
1: Путин садится
2: с террористом? Да
1: его не уходите, надо. Не уходите, не уходите. Я вам задаю тот вопрос, который Владимир Владимирович задавал. Тоже в свое время. Он тоже задает вопрос. Он говорит, что он давно нелегитимный. Опять вопрос. А как с нелегитимным идти на переговоры? Да кто он такой? А? Мое мнение, вы спрашиваете меня, уже давно пора назвать и Украину террористическим государством, и Зеленского. Но! Что говорят украинцы, и меня в том числе? Баранец, у нас же не все террористы. Вот нас там осталось 25 миллионов. Какого черта ты предлагаешь назвать Украину террористической? У нас определенные силы на Украине есть террористы, но не весь украинский народ. Правда? Ну скажите мне, что это правда. Потому что миллионы правда? Людей... Брат, да, и миллионы людей... Мы еще об этом расскажем когда-то, сколько ждали российскую армию и ждали нашей победы. Все, что мог, я сказал. Спасибо.
2: Пускай они выборы проведут, и будет легитимный президент.
1: Подмосковье. А Степашин не ответил на этот вопрос, потому что он очень трудный и очень опасный, видимо. Для меня он не опасный. Я сказал чисто традициям все, что думаю. Кто у нас в эфире? Юрий, Подмосковье.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня вот такой вот вопросик короткий. Тут была новость, то, что наша промышленность вышла на производство беспилотников 15 тысяч в день. Вот где они копятся или что с ними делается? 15 тысяч.
1: Отправляются в войска, потому что использование... Очень массово идет. Нам прием.
0: Вы нам себе иногда... даже не представляете количество запусков в день
3: производства. Да, но если, да, уважаемый. Но если каждый раз, ну, если это все налажено уже, пускай 8 тысяч каждый день отправлять, то тогда, наверное, было бы уже давно.
0: Ну, давайте вы вот сгоняйте туда, посчитайте, сколько там в день на одном участке фронта применяется, и потом масштабируйте на весь фронт. Проведите исследование, поделитесь потом с нами, хорошо?
1: А что мы в день 15 тысяч запускаем? Спасибо. Подождите, пожалуйста. Алло, 15 тысяч в день запускаем?
3: Нет.
1: Да мы производим. Курсу... Это мантру сказал, да. 15 тысяч. Да. Но это не значит, да. Что все 15 дней в день вылетают, запускаются, уважаемые.
3: Я говорю, половина пускается.
1: Это уже теория. А, так, давай внимание.
3: А если у нас по новостям говорят...
0: Спасибо большое.
1: Подожди, вы что, призываете 7 тысяч делать деньги?
0: Спасибо большое. Всего доброго, с праздником.
1: Это ужас, а. Пусть половину выпускают. Нам не 15,
3: нет.
1: Нам 500 тысяч в день надо выпускать, уважаемые, беспилотников. Что, поехали дальше.
0: Чего заводитесь? Нам, да. нам еще столько вывозить.
1: Пусть половину выпускают. Не будем выпускать. Будем 30 выпускать в день. Кто следующий в эфире? Мария Мариуполь. Здравствуйте.
0: Здрасте.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким.
0: Здрасте.
4: Виктор Николаевич, помогите мне, пожалуйста, или подскажите. Мой внук, ему 24 года, он в обеде. И заболел. Такой болезнь, ну, щипак называется. Скажите, пожалуйста.
1: Уважаемые радиослушатели, извините, уважаемые, извините нас, уважаемые радиослушатели, непонятно ничего, вы уже нас извините. Или попросите родственников предоставить вам какой-то нормальный мобильник, чтобы мы вас поняли. Ничего, ждем, надо, ждем. Извините.
0: Татьяна Воронеж слушает.
1: Татьяна из Воронежа, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Алло.
0: Да.
1: Здравствуйте.
5: У меня вот такой вопрос. Может сказать и ваше мнение. Не получится ведь так. Затяжка войны, наш народ повернет оружие против своей власти.
0: Не получится.
1: Не хочет.
0: Нет, не получится. Не получится. Спасибо, всего не доброго, получится. Не получится. До свидания.
1: До свидания. Не получится. Да, всего вам хорошего, да. Главное, чтобы против вас соседи не повернули. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Евгений. Добрый день,
6: алло.
1: Евгений.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Город Красногорск.
0: Прекрасный город. Слушаем вас. Все, отключите, пожалуйста. До свидания. Сегодня что-то в буйном отделении выходной, да, отпустили всех погулять.
1: Да. Санитарка ключи забыла, как говорят. Да. Дмитрий, Саратовская область. Да.
7: Дмитрий, здравствуйте, Виктор Николаевич, здравствуйте, Аким Владимирович, если не ошибаюсь.
0: Да.
7: Простите, пожалуйста, если ошибся. Подскажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, вот когда уходил Михаил Владимирович из программы, вы сказали, что вы поддерживаете с ним хорошие отношения. Как с ним сейчас, с чего? И подскажите, пожалуйста, еще Аким Владимирович тоже. Подскажите, пожалуйста, у вас планируются какие-то книги, может быть, ну, что-то вот ближайшее, что нас ждет, что у нас, ну, книги-то будут, мы, нам ждать или нет? Спасибо большое.
1: Отвечаю.
0: Давайте,
1: Извини, да, у меня с Михаилом Владимировичем прекрасные отношения. Он часто звонит мне и помогает мне очень серьезно быть в курсе информационно-технологических новаций. Спасибо, Михаил Владимирович. Олег, Саратовская область. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я бы у вас бы хотел бы спросить по одному вопросу. Вот собственник может выписать человека, который там прописан и зарегистрирован.
0: Спасибо большое. До свидания. Извините, у нас
1: спасибо, не, до свидания.
0: Юридическая служба, да, мы не можем на такие вопросы отвечать.
1: Для этого надо быть на месте, изучить огромное количество вопросов, проконсультироваться с юристами. Боже мой!
0: Ты же плохо. Просто на Дедушка Мороза похожи, можно любое желание загадывать. Звонишь на военное ревью и загадываешь любое желание.
1: А когда выезжаешь на место, пытаешься разобраться, все оказывается не так. Оказывается, человек переврал свой вопрос так, как ему выгодно. А есть же и другая сторона. Ее послушаешь, и все. Нету проблемы. Перерыв, дорогие друзья.
9: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
9: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
11: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
12: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. Строй сам. Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
14: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается военное ревю. Сегодня у нас праздничная тема. Каково у вас отношение ко Дню России? Или что для вас День России? Это очень серьезный вопрос. Здесь уже звучали разные мнения. Может, у кого-то есть свои отношения? Звоните, давайте в этот государственный праздник поговорим об этом празднике, что он для вас в вашей судьбе, в судьбе страны, в судьбе армии. Поехали. Кто у кого какие есть вопросы, кто в эфире у нас. Здравствуйте. Валерий Донецк.
15: Добрый Земля. День, товарищ полковник. Это, такой вопрос. Вы вот говорили, что будет 2 часа передача ваша. Вот второй части нету. Включились у нас разные тут рекламы, там разные, то включались. Второго часа я не могу послушать и посмотреть.
0: А мы ушли в другое измерение.
1: Мы в интернете.
0: В четвертое измерение перешли, вы просто не догоняетесь.
15: Это я вам по интернету...
1: Да.
0: Очень важная информация, спасибо большое. А вопрос будет?
15: Вопрос, что так настроился послушать вторую часть.
0: Все, спасибо, все спасибо. Вопрос про вторую часть.
1: Держали,
0: вот да, вторая да. часть, вот она. Спасибо. Юрий Москва.
1: Юрий Москва, да. Здравствуйте, Юрий.
16: Юрий. Добрый день, уважаемые ведущие. Добрый день, уважаемые ведущие.
0: Здравствуйте.
16: Чуть-чуть поправку делайте, запаздывание идет по времени.
0: Угу.
16: У меня вопрос по теме, по первой части сегодняшней передачи. Аким Владимирович, вот когда-то, когда вы только начинали здесь, в эфире, вы пару раз произнесли фразу, что нужно уметь читать между строк те пояснения, которые вы даете. Однажды вы даже сказали, что если вы расскажете то, что думаете, то завтра будете искать другую работу. Так вот вопрос в связи с этим. Ну, не следует ли понимать, что вот эти представители 5-й или 6-й уже теперь колонны где-то рядом с вами на расстоянии вытянутой руки?
0: Не думаю, что...
16: умеет,
0: я понимаю, о чем вы говорите. Не думаю, что это прям... Нет, на самом деле, если бы они здесь были, меня бы здесь не было. Потому что вот мы для них, для шестой колонны, мы являемся врагами. И это легко отследить вот, по информационному контуру и так далее. Ну, то есть они не публичные. Вот шестая... Смотрите, пятая колонна – это вот вершина айсберга. Да?
16: Ну, это понятно.
0: А шестая – это то, что остается там. Это капитал, это элита, которая хочет вот эти яхты свои еще там где-то в Монако посетить, понимаете? И они будут всячески саботировать историю изнутри. Они будут, конечно, у них будут висеть портреты Владимира Владимировича в кабинетах, но задача их будет совсем другая. Их задача принудит Россию к капитуляции.
1: У меня встречный вопрос. Спасибо. Скажите, пожалуйста, подождите. У меня к вам вопрос. Давайте побеседуем. Да. Скажите, если бы вы сегодня сидели на месте Акима, на моем месте, вы бы говорили все, что посчитали бы нужным? Или все-таки...
16: Виктор Николаевич, вот тут я вас огорчу. Я не был на таком месте, но на том, о котором я был, я отвечал так, как считал нужным, и я его потерял. Так что тут вы не угадали.
1: Да нет, я не пытаюсь вас угадывать. Зачем вы мне нужны? Потому что вы задали совершенно наивный вопрос. У вас наивное понимание, да, уважаемый. Потому что когда ты...
16: А то ж я намного младше вас.
1: Уважаемый. Надо думать, прежде всего, чем что-то сказать. И надо понимать, какое средство массовой информации ты представляешь. И надо знать, что можно говорить, а что нет.
0: А Юрий, я понимаю вас. Я тоже был когда-то правдорубом. Пока осколок, кусок этой правды по затылку не прилетел, знаете ли. И некоторые вещи пересмотрел. Я уважаю вас за позицию. Я правда уважаю таких людей, которые могут стоять на своем Доталово. Я уважаю. Но я, смотрите, хочу просто... Вот были декабристы, да, они там стояли. Они же тоже там правы. Ну, правы были. Ну, в своем ощущении они были правы, декабристы, стоя там на площади. Ну, как глупо было там просто стоять. Согласитесь. Можно стоять
16: конечно,
0: на своем.
16: Конечно, глупо. И, это не там, не тот метод был. Далеко. Понятно.
1: Вот вы поделились своим героизмом. А можете я тоже поделюсь своим героизмом?
16: Чего вам бояться?
1: Хорошо, да. Я был пресс-секретарем министра обороны. Я был начальником управления информацией. Генеральская должность. Даже генерал-лейтенантская. Я написал статью совершенно секретно. Смело. Написал о том, что думал, уважаемый. И через 45 минут я был выброшен из Министерства обороны. А как вы это понимаете? Это трус, писал Бронец? Или, может быть, похоже на вас? Я тоже герой, да? Правильно? Не думайте, что вы один.
16: Говорю, вам лично.
0: Но я знал. Еще раз, вы нам каждый эфир звоните. Я уже, есть приличные, адекватные люди, и это считывается там со второго раза.
1: Да.
0: Я вас уважаю за вашу позицию.
1: Да. Я знал, на что я шел.
16: Спасибо.
1: Потому так и поступил. Потому не мог молчать. Ну, кто в эфире, будьте добры. Евгений Ярославович, здравствуйте. Ну, здравствуй, Ярославль. Ушел. Так хотелось поговорить. Умный вопрос задает.
17: Алло.
1: Ярославль.
17: Алло.
1: Новосибирск у нас.
17: Алло.
1: Новосибирск.
17: Здравствуйте. Я Евгений Ярославль. Приветствую, товарищи. Вот если о праздниках говорить, вот если высокопарно сказать, но справедливо. Праздники России – это наши праздники. А для тех, кто исповедует ересь украинствующих и еврействующих, конечно, для них это не праздник. А вот вопрос такой, товарищи. Вот о событиях на Кавказе. Вот некоторые типы просто задолбали, говорят, что это гражданская война. А вот вы как относитесь к этому? Какая ваша оценка?
1: В Тимане, надо же так сразу говорить. А то вы еще от Скобелева, может, начнем. Да. Да, уважаемый, это можно описать. Тоже
0: вы про войну 816-827-го?
17: Нет,
0: это... Про Ермолова, давайте про Ермолова поговорим.
1: Да, Скобелева. Уважаемый, отвечаю кратко. Да, это была гражданская война. Потому что воевали россияне с россиянами, А среди россиян было много национальностей. Всего доброго вам, пока, до свидания. Будем вспоминать и эту драматичную историю в нашей России. Кто у нас в эфире, будьте добры. Михаил Ставрополье у нас, здравствуйте.
18: Здравствуйте. Мне кажется, все-таки несправедливо относить к пятой колонне всех, кто против СВО. Тем более,
1: внимание, что мы видим... Внимание, стоп. Аргумент. Мужской разговор. Несправедливо относить. Теперь я пальцы закрываю. Говорите, в чем ваши аргументы? Аргументы требую. Поехали.
18: Пути доставки вооружений не уничтожаются. Мы видим, каким способом ведется эта война.
1: Уважаемый, правильно? Я вас спросил. Нет, неправильно. Это вы другую песню поете. Я вас спросил, почему несправедливо относить пятой колонне? Кто против
18: потому что несправедливо, потому что не все желают этой войны. И именно
0: да,
18: такой.
0: Все, кто на войне, уважаемые. Все, кто сегодня воюет, не очень желают этой войны. Вы чего не понимаете, что ли? Просто вот у этих людей есть понятие родины, защиты, понятие защиты родины и понятие отечества. И приказа.
1: Угу.
0: И люди скажи, туда пошли, потому что ну, как, можно с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться. Но твои друзья там, и ты туда идешь. И ты там находишься. Тебе нужна мотивация. Конечно, ты хочешь воевать каждый день, подвергать свою жизнь риску? Нет, конечно.
18: Это понятно. Но мы видим, каким образом ведется эта война.
0: Да, да. Очень это хорошо, другой очень вопрос. Хорошо размышлять. Слушайте, вот расскажите о своем непринятии войны ребятам в окоп.
1: Да. Да.
0: Они вам расскажут, почему они не хотят войны. Они аргументов приведет в 20 раз больше.
1: Начинал с пятой колонны, а теперь как мы ведем войну? Это другой вопрос. Мы с Акимом много-много раз, каждый раз говорим о том, что на поле боя творится. Какие у нас проблемы с
0: Акимом. Нет, знаете, тоже. Такое ощущение, вот это, знаете, опьяненные радостью битвы русские солдаты врываются в вражеские окопы. Да нет, война – это боль, страдания, грязь, кровь, оторванные конечности. Это все понимают.
1: Знаем, дорогой, знаем, как ведется специальная военная операция. Давайте примем минута, большое время, в Рибе, поехали. Кто у нас? Вадим Новосибирск. Поехали, Вадим.
19: Здравствуйте. Господин Баранец, почему у вас до сих пор нет своего YouTube-канала? Там можно перебивать, орать, хамить, в любом состоянии эфира вести. А у вас такой талант. Я бы непременно подписался.
1: Чего? Что подписался? Уважаемые, мне достаточно тех каналов, на которых я выступаю. Уважаемые. Все. А на некоторых каналах я сказал вещи, которые не понравились ведущим. Да. Я сказал об этом. Что тут за окном Россия, у нее есть проблемы. А нам не надо про трусы Байдена рассказывать 40 минут. И про собачку. Поняли меня? Да. Потому я и... Мне достаточно «Комсомольской правды» выше крыши. И «Красной линии» тоже. Спасибо, что зовут. Алексей Саратов у нас, Аким.
0: Здравствуйте, Алексей.
20: Уважаю вас. Добрый день, Виктенька. Добрый вечер, Аким. Добрый день, Аким. Кто загасит Зеленого-Троцкого? Как вы думаете, Зеленого-Троцкий? Хизбалла, Мишесть. Ну, в общем, кто-то из них, кто-то должен загасить его. Как вы думаете, Алина?
1: Жалко, что нету малосольного огурца, блин, а?
0: Да нет, это человек проблема с этим.
1: Я чувствую, кто завалит кого, я не понимаю. Хизбалла, Мишеш, кого завалит, уважаемый? Ты понял или нет?
20: Я ничего не понял. Зеленого Троцкого.
1: Да, Мишесть было, да.
0: Хизбалла и Мишесть.
1: Ну вот. Сейчас нам позвонят и скажут, вы глухие. Человек имел в виду. Бронец глухой.
0: Если кто-то понял, что человек имел в виду, будем признательны.
20: Ну, загасить-то надо.
1: Давайте. Мы хотим ясные вопросы слышать. Перерыв, дорогие друзья.
9: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
21: Проблемы с сосудами – угроза не только для сердца, но и для мозга. Если давление нестабильно, происходит спазм мельчайших капилляров, из-за чего артерии сужаются и становятся хрупкими, кровообращение ухудшается и появляется риск опасных состояний. Все это усугубляется отложениями холестерина и кальция на стенках сосудов. В итоге и сердце, и мозг перестают получать достаточно кислорода. Они буквально задыхаются. Попробуйте Арсил Кардио. Он был создан для восполнения недостающих сосудам веществ для поддержания поддержания их частоты и эластичности. Позвоните с мобильного «Звездочка-125». Узнайте о том, как получить одну упаковку в подарок. Звонок по России бесплатный. «Звездочка-125». В основе «Арсилкардио» уникальный тюленей жир. В его составе 24 вида жирных кислот, источник важных элементов, которые участвуют в процессе очищения сосудов и поддержания их эластичности и гибкости. А инновационный компонент «Мена-Q7» участвует в процессах правильного распределения кальция в организме. «Арсилкардио» – это питание сосудов и поддержка кровообращения сердца и мозга. Пусть мысли остаются ясными, а сердечный ритм четким. Звоните прямо сейчас и узнавайте, как получить упаковку «Арсилкардио» бесплатно. «Звездочка-125». Звонки по России бесплатные. «Звездочка-125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сегодня в нашей стране отмечают главный государственный праздник – День России. С поздравлениями к великолучанам обратились глава города Николай Козловский и глава городской администрации Андрей Беляев. Они подчеркнули, что заметный вклад в достижение России весомых экономических показателей вносит город Великие Луки – один из крупных индустриальных центров северо-запада страны, где расположены и стабильно работают промышленные предприятия, организации малого и среднего предпринимательства. В основе их эффективной деятельности – ответственный труд великолучан. Ваши профессиональные свершения, выдающиеся результаты в спорте и творчестве, активное участие в реализации проектов по благоустройству Великих Луг способствуют приумножению славы нашего города, обеспечению достойных темпов развития Великих Луг и России, отмечено в обращении. Торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации юным великолучанам, посвященная Дню России, прошла в Управлении образования. Право получить паспорт в такой значимый государственный праздник удостоены только лучшие, те, кто оказался наиболее успешен в разных областях школьной жизни. С напутствиями к юным гражданам страны обратились представители городской власти. Сегодня состоится торжественное открытие 30-й международной встречи воздухоплавателей. В 17 часов на летней эстраде великолучане будут приветствовать пилотов аэростатов, которые приехали на соревнования более чем из 20 регионов России. К участникам церемонии обратятся организаторы встречи. При благоприятных погодных условиях программу продолжит общий старт из городской крепости и ночное освещение, впервые организованное внутри крепостных валов. 13 июня – день проведения уникального воздухоплавательного шоу «Кейграб». Пилоты будут бороться за главный денежный приз от партнера мероприятия «ЗАО «Зета».
2: О валютах.
3: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио «Луки-ФМ».
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы стараются ответить Абким Апачев, Баранец и наоборот. Сегодня мы попросили вас ответить на центровой праздничный вопрос. Что для вас День России? Я обращаюсь с этим уже, наверное, четвертый или пятый раз. Не хочется получить от вас дорогой российский радионарод, ответ. Некоторые ответы мы с Акимом уже получили. А где мы были, когда падал Советский Союз? И что вас не устраивает в этот день, хороший, погожий, солнечный день? Ответить «День России с тяпкой в огороде» – тоже хорошая такая из глубин народа идущая идея. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Владимир у нас, город Владимир. Александр, здравствуйте.
4: Виктор Николаевич.
1: Да.
4: Виктор Николаевич, слышите меня, да?
1: Да.
4: Вы знаете, мы с вами не 70. Мы с вами помним, какое состояние души было, когда были в Советском Союзе праздники. Так, сегодня я бы не сказал, что такое есть внутри души праздник. Вот у нас 2 года уже нет горячей воды во Владимире, дом 8-квартирный. И не всем до лампочки. Понимаете? А если бы была компартия, я бы в горком позвонил. Там бы так бы высушили за это. Даже за 2 дня не было воды. Теперь всем до лампочки все. Понимаете? Все организации вообще отписки одни. Пустые. Это не... Я вам от души говорю все. И многие даже... Вы забиваете некоторых, а многие просто не хотят говорить даже. И мы будем помнить это, что нас обманул Горбачев. Он за это Нобелевскую премию козел получил. Сволочь. А если
1: внимание,
4: сказал сегодняшнюю ситуацию,
1: понятно.
4: Сегодня,
1: внимание,
4: вот
1: внимание,
4: что происходит, люди гибнут из-за Ельцина,
1: вы забиваете
4: из-за его правильной политики.
1: Приведите пример, когда я забил кого-то с его суждением. Давайте, аргумент,
4: ну,
1: пожалуйста.
4: В общем-то, не дали до конца высказаться там и все прочее.
1: А если человек бузу несет? И не о празднике, а на другую тему несет?
4: Ну, за бузу.
1: Я вам для того, говорю, чтобы многие... Чтобы вам лапшу на уши не вешал человек, я стараюсь
4: Виктор
1: не допускать
4: Николаевич,
1: этого.
4: Праздник был у нас в душе, он был вокруг нас праздник.
1: Понятно. Я вас забиваю.
0: Спасибо большое. Спасибо. Праздник внутри души, это хорошо.
4: А в 91-м бандиты отжимали заводы и фабрики, а у Лукашенко ничего не закрыто.
0: Человек. Все спасибо. Осталось работать. Всего доброго, до
1: свидания. Что закрыто?
4: Лукашенко не дал разворовывать страну.
1: Да. Он мне рассказывает, как раньше реагировала власть. Я люблю рассказывать один классический пример. Когда я в «Комсомольской правде» опубликовал заметку размером со спичечный коробок. Кто поможет прапорщику? У которого жена погибла в автокатастрофе, осталось 3 детей. А деньги не выплачивали положенные. «Комсомолка» опубликовала.

0: Тут вопрос такой. Бронец абсолютно прав. Нужно 500 выпускать. Он рассказывает то, что приходится собирать из нескольких сбитых и прочих, собирать и отправлять обратно эти беспилотники. Чтобы люди понимали, что не хватает их абсолютно.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо. Ждем следующего
0: звонящего нам. Вы правильно сказали, 500 надо, а не 15 выпускать.
1: Вадим у нас из Новосибирска. Здравствуйте, Вадим.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Замена Тимошенко связана с тем, что оба ведущих были бы родом с Украины и рождены
3: в пределах Черкесской
1: области. Внимание, люди,
3: поняли, вы недалеко, вы мой человек.
1: Извините. Спасибо. Меня, пожалуйста, Аким на меня обижается. Вот этот вопрос, это тупость. Понимаете? Потому что полковник Тимошенко родился в Порт-Артуре, уважаемый. А свидетельство о рождении ему выдали в Ленинграде. Ты
2: вы
1: понял? Не понял меня или нет? А вот Баранец
3: упомянул
1: вот... правду.
3: Да, он хочет сказать, что меня мной заменили Тимошенко, потому что хотели, чтобы два хохла вели эфир.
1: Да. А я с 18 лет живу и служу в России. Ну, вот такой мой недостаток, оказывается.
3: Ну, хорошо. Ты знаешь, полковник, это же хорошо. Пусть вот набрасывают теперь про это. Анекдоты. Ведут как-то два хохла военное ревью.
1: Да. Это ты что, Аким? Было другое. Нам говорили два еврея. Представляешь?
3: Слушай, нормально. Мне, про меня есть анекдот, когда заходит в бар хохол, фашист и хачек. И бармен говорит: Апачев, панаму сними.
1: Продолжаем принимать звонки. Всех поздравляем с Днем России. Как бы вы к этому празднику не относились, это государственный праздник. Он все равно будет.
3: Да, я еще раз повторюсь, в прошлом эфире говорил об этом. Мы иронизируем, шутим, но потому что так, ну, вот такое настроение слушатели и дозвонившиеся нам дают. Но, тем не менее, хочу немножко в другую сторону качнуть эти качели. В Донецке по-особому ощущается День России. В Донецк вот эту всю историю, ну, вот этого противостояния между за независимость, День независимости России, День России пропустил. И для нас День России был чем-то таким важным не с точки зрения внутренних процессов самой России, а с точки зрения как контртезиса вот этому Дню Украины. Вот все этой конструкции украинской, понимаете? И для нас, для Донецкой Народной Республики, это особый день, мы его по-особому празднуем.
1: А мы ждем следующего позвонившего нам и узнаем сейчас. Саратовская область, Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте еще раз, Виктор Николаевич, Аким Владимирович. Простите, пожалуйста, хотел бы передать привет своему боевому товарищу по железнодорожным войскам Николаю Ульянову в Балашов. Простите, пожалуйста, что вот так вот ваш эфир занял.
3: Ничего страшного, конечно же, да.
1: Мы нормально.
3: К привету.
4: Лучшие пожелания передаем. И вас еще раз с праздником и всех.
1: Спасибо.
4: С Днем России.
3: Спасибо большое. Взаимно. Спасибо большое, вас также.
1: И вас тоже. Может быть, как раз и услышит Николай Балашов. Кто следующий в эфире?
3: Владимир из Владимира. А у вас отчество не Владимирович, случайно? Владимир Владимирович из Владимира.
5: Нет, Владимир из Нижегородской области, город Бор.
3: Нижегородская область. Здравствуйте, Владимир.
5: И сразу вопрос. Сколько нужно собрать подписей радиослушателей с «Комсомольской правды»,
3: чтобы
5: Михаил Владимирович Тимошенко вернулся в эфир?
3: Всего доброго, до свидания. Собирайте подписи, присылайте, все прочитаем, посчитаем. Спасибо большое. С Днем России вас.
1: Кто у нас? Виктор Воронеж.
6: Здравствуйте.
1: Пока никого.
3: Товарищ полковник, как вы будете отмечать День России? Расскажите, пожалуйста.
1: Я буду отмечать в особой офицерской компании, потому что 12 июня у одного моего давнего-давнего коллеги юбилей. Ему исполняется 70 лет. Так получилось, что он родился 12 июня, и 12 июня Аким получил генеральское звание.
3: Ничего себе, особый день.
1: Да.
3: Все совпало.
1: И так было, что я в то время находился там вот на службе Министерства обороны, и так получилось, что мне выпала высокая миссия прицеплять ему генеральские погоны на плечи. Да. Вот такие вот дела.

0: Так что отметим в офицерской, давно сдружившейся семье. Это будет праздник. Конечно, мы и о России подумаем, о ее истории особенно. Ну что, дорогие друзья, День России есть День России. И мы, конечно, опять таким не можем обойтись без песни. Она вам хорошо известна, она стала в последнее время популярной. Может, у кого-то она кому-то не нравится, но она уже застряла в нашем сознании, потому что она отражает что-то глубоко душевное, русское. Катенька, давай напомним эту хорошо известную. Всех с праздником! С Днем России!
1: С праздником,
0: России.
1: Друзья, с Днем России, всем открытый русский космос!

0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
3: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
4: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
8: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. И в этой программе «На чистую воду» мы говорим с вами о том, как замена одной привычки помогает нам исправить очень многое, что мы успели с вами, ну, скажем так, мягко подразрушить в этой жизни за за счет того, что ели, за счет того, что пили, в какой экологии с вами находились ежедневно. Так вот, хочется сказать следующее, что современная наука доказала, 97% биохимических процессов в нашем организме зависят от качества воды, а не от ее количества. Обычная вода просто проходит транзитом, а вот ионизированная вода становится активным участником клеточного метаболизма, запуская процессы омоложения на уровне ДНК. Почему это так важно? Современная наука также доказала, что 90% всех заболеваний, которые сегодня известны в медицине, вызваны оксидативным стрессом. Представляете? То есть, ну вот у вас может быть целый букет, и вы лечитесь у разных врачей, пьете много разных препаратов, а первопричина одна – оксидативный стресс. Поэтому, чтобы избавиться от этого букета, надо правильно воздействовать на первопричину, на оксидативный стресс. Как мы можем это с вами сделать? Для того, чтобы работать с оксидативным стрессом, нужны антиоксиданты. Причем много антиоксидантов, потому что раз уже оксидативный стресс, значит, собственная антиоксидантная система, собственная буферная система уже не справляются, не работают. И вот здесь на помощь и приходит ионизированная вода. Ее исследовали вдоль и поперек. Уже почти 3000 исследований в мире проведено, и ученые сходятся в едином мнении, что молекулярный водород, который появляется в ионизированной воде во время ионизации, самый эффективный антиоксидант. за счет того, что у него маленькая-маленькая молекула. Из всех антиоксидантов у него самая маленькая молекула. Это и делает его таким эффективным. Он проникает буквально вот в каждую клеточку. Понимаете, туда, куда не может проникнуть ни один другой антиоксидант. И начинает работать, лечить наши клетки. Ну как лечить? Он связывает вот эти свободные вредные радикалы, выводит их. Организму за счет этого становится легче, проще. Лекарственные препараты, которые вы принимаете, начинают работать. Потому что вы пили-пили, так доктор, что-то не работает. А не работают они. Потому что среда внутри другая, потому что воды правильно нет. Но вот правильная или неправильная вода. Смотрите, если вы сейчас нальете себе из-под крана воду и выпьете ее, то есть вероятность, ну не есть вероятность, это тоже уже доказанный факт, что выпейте простой воды, литр, усвоится одна столовая ложка. Ну а одна столовая ложка не поможет никак. А когда вы выпиваете 1 литр ионизированной воды, то 1 литр и усваивается. Понимаете, в чем разница ключевая? Поэтому проводили исследования и выяснили очень много позитивных факторов. Ну, например, регулярное употребление ионизированной воды снижает сахар в крови. Факт, факт. Регулярное употребление ионизированной воды улучшает реологию крови. А если у нас с вами реология крови становится нормальной, то есть кровь такая текучая, да, то мозг получает кислород в должном количестве. У нас стабилизируется артериальное давление и нет частых головных болей. В принципе, можно жить без головных болей. Главное – регулярно пить ионизированную воду. И всегда, когда у вас начинает болеть голова, сначала попейте воды, прежде чем хвататься за таблетку. Вот дальше исследование «Сила ног». Люблю о нем говорить, оно меня потрясло, впечатлило. Хочется поделиться со всеми в том числе. Проводили исследования в Японии и выяснили, что регулярное употребление ионизированной водородной воды увеличивает силу в ногах. Как его проводили? Взяли 48 пожилых японцев в среднем возрасте 76 лет. Они посещали здоровье, салоны здоровья, специальные клубы для пожилых, где они общались и занимались физкультурой. Одни пили водородную воду, а другие – простую. Что показал результат через 6 месяцев? Главное открытие – тест «Встань со стула» – это ключевой показатель риска падения, сколько раз человек может встать и сесть за 30 секунд. Так вот, группа, в которой пили водородную воду, увеличила этот результат с 13 до 14,5, то есть прирост 1,5%. А группа, где пили простую воду, результат упал. Причем снижение на 0,3, с 12,5 до 12,2. И разница между группами статистически значима. Другими словами, у тех, кто пил обычную воду, сила ног за полгода уменьшилась, а у любителей водородной воды выросла. Для человека 75+, это означает способность самостоятельно ходить в магазин, подниматься по лестнице и, главное, не падать. Скорость ходьбы тоже увеличилась значительнее в группе водорода. А ведь скорость ходьбы – это маркер, по которому врачи отслеживают в том числе и продолжительность жизни. Авторы исследования пишут, регулярное употребление водородной воды в сообществах пожилых людей связано с улучшением функции нижних конечностей. Проще говоря, вода помогает сохранить ноги сильными. Также доказано, что ионизированная вода способствует лучшей работе клеток печени. Это в Воронежском институте имени Бурденко выяснили, то есть помогает клеткам гепатоцитам. Также помогает при вульгарной экземе. Кислотная вода снаружи, щелочную воду пьем. Вы при ионизации, в ионизаторе воды Аквалайф одновременно получаете щелочную и кислотную воду. Также водородную готовите, чтобы пить и водородную воду в том числе. И все это при помощи одного прибора. Одного, который сегодня по цене позапрошлого года. Вот такое сегодня замечательное, уникальное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». 29 тысяч рублей ионизатор воды «Аквалайф». И еще подарок при покупке. Подарок каждому. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Начните пить правильную воду. Вы устраняете оксидативный стресс. А оксидативный стресс – это именно он вызвал те болезни, которые у вас есть. Начиная пить ионизированную воду, вы устраняете оксидативный стресс. Главное – регулярно. Плюс ко всему тестовый период 90 дней. То есть вы сейчас звоните 8 800 505 0855, заказываете, оплачиваете при получении, сейчас ничего не платите. Когда получаете, тогда оплачиваете, и в этот день начинаете отчет 90 дней. То есть в течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем вам все деньги. Успеваете зафиксировать себе такую цену, 29 тысяч рублей, это просто беспрецедентное по своей щедрости предложение. 8 800 505-0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Ну, а я также хочу напомнить еще про водородный увлажнитель для лица и тела. Вот, кстати, в такую погоду я только с ним спасаюсь. И при кондиционере, когда нет кондиционера. Он прекрасно освежает, он прекрасно бодрит в том плане, что соображать начинаешь лучше, когда от жары мозги немножечко плывут. Ну, а самое главное, он борется со свободными радикалами, которых у нас на коже больше всего. Ведь наша кожа – это самый большой орган. И именно она первая сталкивается со свободными радикалами, и именно поэтому она и стареет, и болеет. И помочь коже мы можем именно водородом. Водород внутрь. Готовим водородную воду в ионизаторе в отделе «Аквалайф», а снаружи распыляем водород. Генератор водородной воды, генератор-увлажнитель, он построен таким образом, сконструирован, он визуально напоминает парус яхты белого цвета, такой очень красивый. Он в длину сантиметров 15, в ширину сантиметров 5. Сбоку у него есть планка серебристого цвета, которую вы просто опускаете, отводите вниз, и таким образом начинается процесс генерации водорода. И через маленькое отверстие, на котором стоит специальное устройство, выходит пар. Пар водорода. Он оседает на коже, он борется со свободными радикалами, и вы убираете покраснение, шелушение, вульгарные акне, работаете с розацией, с мелкими морщинами, с жирностью кожи. И все это при помощи одного прибора. Все ваши крема и маски начнут работать иначе. Если вы раньше покупали крем и говорили, да фу, от него никакой пользы, сейчас вы увидите, опять же, за счет водорода, водород все активирует. Маски какие-то, если дома делаете, глиняные, там еще какие-то, да, гелевые маски, поверх водород распыляйте, и вы увидите, как поменяется ваша кожа. Сегодня, кстати, тоже по акции 9900. Звоните прямо сейчас, успевайте. 8 800 505 0855. Напоминаю, ионизатор воды «Аквалайф» сегодня 29 тысяч рублей. И подарок при покупке. И увлажнитель для лица и тело, водородный увлажнитель, сегодня 9900. Звоните прямо сейчас, 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. В преддверии 12 июня такая суперакция, 29 тысяч ионизатор. Успейте.
9: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
12: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
11: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
11: О важном.
6: В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами, сообщил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими участниками СВО. Президент отметил, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не будет уступать Starlink, а может, будет даже лучше.
11: О санкциях.
6: Киев ввел санкции против ряда российских судей и СМИ. Об этом подписал указ Владимир Зеленский. Согласно опубликованному документу, санкции введены против 29 физических и 17 юридических лиц. В список в том числе вошли Союз журналистов России, а также интернет-издания «Газета.ру» и «Лента.ру». Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества. Запрет введен на 10 лет.
11: О политике.
6: Кир Стармер отказался уходить с поста премьер-министра Британии. Заявление прозвучало на фоне политического кризиса в британском правительстве после отставки министра обороны Джона Хилли и разговоров о возможной смене лидера лейбористской партии. Вслед за Хилли в отставку подал министр вооруженных сил Эл Карнс. Как писала газета «Телеграф», уход двух высокопоставленных представителей оборонного ведомства усилил напряженность в кабинете Стармера накануне саммитов G7 и НАТО, где одной из ключевых тем станет наращивание обороны. Расходов.
11: Об инициативах.
6: В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги по аналогии с налоговым вычетом на платное лечение. Содержать домашних питомцев дорого. Это может быть одной из причин того, что они зачастую оказываются на улицах, считают депутаты из партии «Новые люди». Сейчас в стране действует социальный налоговый вычет по расходам на платные медицинские услуги. Благодаря ему налогоплательщик вправе вернуть часть средств, потраченных на лечение себя и членов семьи, покупку лекарств, а также на оплату страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию.
11: О животных.
6: В Мурманской области будут вызволять из беды краснокнижного горбатого кита. Он запутался в снастях. Животные обнаружили во время экспедиции по мониторингу популяции горбатых китов в Баренцевом море 10 июня. Веревка плотно обмотана вокруг его туловища и врезается в кожу. В некоторых местах виден даже подкожный жир. Специалисты уже провели мониторинг, оценили состояние кита и передали все данные в Росприроднадзор. Завтра на подмогу гиганту прибудут специалисты с Дальнего Востока.
11: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 27, завтра днем до плюс 30, местами возможна гроза. В Петербурге завтра похолодает до плюс 17. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
13: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
14: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
15: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот и наступила пятница. Это значит, что на волнах 102.6 FM, Луки FM, проект «Закулисье». С вами я, Кира Дементьева. И на связи сегодня у нас художница из города Сургут, Ярка Сович.
16: Здравствуйте.
15: У вас есть художественное образование или вы самоучка? Расскажите немного о себе поподробнее.
16: У меня есть художественное образование базовое, я не самоучка. Училась в свое время в художественной школе и в художественном колледже. Я очень много лет не рисовала. То есть я, наверное, лет 17-15 назад закончила художественное заведение и потом не рисовала больше 10 лет. Ребенок появился, и появилась необходимость, наверное, где-то напитываться энергией. Чтобы не утопать в этом в декрете, не терять себя. И мне это, правда, дает очень много энергии. То есть мы на выставке ходим, мы с ним рисуем вместе, и я рисую, наполняю.
15: Ну, то есть получается, что искусство для вас заряд, и оно дает вот эту вот энергию.
16: Угу, да, верно.
15: Как вы думаете, нужно ли художнику актуализировать свои знания, учиться на новых курсах и мастер-классах, или достаточно, вот если ты ходил в художественную школу, достаточно этого?
16: Но мне кажется, тут в зависимости от цели, какую цель вы преследуете. Если просто цель сесть и порисовать для души, а от случая к случаю, то тогда не обязательно идти учиться. Если цель научиться чему-то новому, как-то развиваться и расти в творчестве, то тут без дополнительных каких-то мастер-классов, без общения с людьми, которые также занимаются творчеством, живописью, тут, наверное, без этого никак. Ну, потому что ты будешь сидеть в своем болотце, тебе тепло, уютно, но роста там никакого нет.
15: Почему вы выбрали акварель? Почему вы выбрали ботанику как свой жанр? И были ли искания, были ли попытки начинать что-то другое делать?
16: Ну, лично у меня не было. Конечно, до этого я рисовала диджитал, рисовала персонажей. У меня хватает базы, чтобы рисовать там и портреты рисовать, и животных рисовать. Но они не цепляют мое сердечко, мою душу. Когда именно цветы рисую, мне кажется, это в любом случае прекрасно. В любом их состоянии. Абсолютно любые цветы. Вот эти вот все переливы, все эти вот повороты листиков. Ты смотришь, как они устроены, и удивляешься, насколько на самом деле все продумано. То есть там не просто лепесточки цепляются. То есть там определенное строение есть, там все до нюансов, до мелочей природы продумано, и, не знаю, мне почему-то доставляют цветы больше удовольствия. Ну, вот еще птицы могут быть на моих иллюстрациях. Они так незаметно вошли. Вот. Ну, в основном, да, ботаника. Но, опять же, у меня ботаника более декоративная. То есть у нас же есть художники-ботанисты, которые прям рисуют, прям с филигранной точностью передают, как цветок выглядит. А у меня более декоративная. Я могу где-то что-то приукрасить.
15: Угу. Но, с другой стороны, художник отображает то, как видит, соответственно, у каждого свое видение. Кто-то хочет сделать работу с микроскопической точностью, чтобы каждая шероховатость листика была видна, а для кого-то важно настроение.
16: Конечно, каждый отображает свое видение. Тут по-другому и быть не может. Мы можем даже вместе с вами сесть и рисовать одно и то же растение, но они у нас будут очень разные.
15: Да.
16: Мы даже можем использовать одни и те же краски, просто совершенно иначе будут выглядеть работы.
15: Угу. В какой момент пришло осознание, что вы художник?
16: Я не знаю, мне кажется, он до сих пор до меня как-то не до конца дошло. Хотя я рисую, у меня есть подписчики, у меня есть... Я даже участвовала в выставке, но прям сказать, что я прям художник, я не могу. Вот почему-то для меня художники — это вот те классики, которые писали огромные полотна, художники с большой буквы. А к себе я почему-то не могу пока это примерить. Возможно, это где-то в будущем, но... Пока не соотношу себя с этим словом никак.
15: Но, кстати, очень у многих творческих людей есть такой своеобразный комплекс самозванца, как это называется, когда человеку очень трудно примерить вот то, что они делают. И каждый раз, когда они смотрят на работу, они не считают это, что вот это труд, что вот это вот вложилось максимально, это случайно, это получилось вот как получилось. А окружающие видят.
16: Потому что бывает тогда. Но окружающие видят итог, и окружающие же не понимают, как изначально задумывал художник у себя это в голове. А мы-то художники сами свои ошибочки все видим и понимаем, где у нас получилось, где не получилось, а где мы хотели немножко иначе, а вышло вот так. То есть, и поэтому тоже бывает, сидишь, рисуешь и думаешь, ну вот все, я ничего не могу, у меня ничего не получается, все не так, выставляешь работу, и там куча восторженных отзывов, он такой, а, ну да, я немножко молодец, хорошо, пойдем дальше. То есть, ну вот так это происходит.
15: Абсолютно вас понимаю, у меня тоже такие моменты бывают, когда думаешь, ой, не, работа получилась такая себе, мне не нравится картина, мне не получилось, показываю мужу, он говорит, выставляй.
16: Говорю, обязательно надо выставлять. Да. Обязательно. Даже если вы не уверены, обязательно надо выставлять, показывать и никогда не прятать. Потому что мы никогда не знаем, кого что зацепит. Мы даже можем восхищаться. Вот вы одним художником восхищаетесь, а я, допустим, другим. И мы друг другу назовем художника или картину, и друг друга не поймем, что прекрасного мы там увидели. А у другого прям вот какие-то эмоции могут вызываться, цвет, палитра, еще что-нибудь. Поэтому мы все разные. Поэтому показывать надо обязательно.
15: Вы предвосхитили следующий вопрос. Ваш кумир в мире искусства, кто он и есть ли кто-то, на кого вы равняетесь?
16: О, есть. У меня есть наставник Ольга Корякина. Я у нее в клубе, и мне прям нравится ее подача, как она себя преподносит, как она рисует, то есть как она стилизует растения, как она композицию составляет, насколько она разбирается в различных замесах акварельных, какие краски она замешивает. То есть у меня там все на грани какого-то восхищения, и я каждый раз такая думаю, ну все, ну, наверное, все. Я уже все, что можно было, в клубе взяла, и каждый сезон она меня удивляет и говорит, а вот теперь будем вот это. Я такая думаю, ну все, снова остаюсь.
15: А вот теперь будет лаборатория, и точно да.
16: Да, теперь еще и лаборатория, мы теперь сидим и изучаем краску вообще максимально досконально, то есть как она себя ведет, а какая она в замесах, я такая, ну все, я утонула, я там навсегда. Мы даже как-то с Олей шутили, я говорю, мне кажется все время, что ты сама себя на голову пытаешься перескочить, она говорит, мне тоже так кажется. И хочется равняться на такого человека, потому что человек всегда стремится, ну вот, к лучшему, к большему, то есть не просто там нарисовал работу и выставил, интересно ее сфотографировать. Если снимает, ну, какой-то видеоурок, и, ну, я тоже, если снимаю урок, я тоже к этому стремлюсь, то есть, чтобы кадр был идеальный, то есть, ну, мне кажется, так и должно быть, то есть, ты должен делать на максимуме своих возможностей, не тяп-ляп, без какой-то халтуры, ну, тогда ради чего это вообще все делается, я не понимаю.
15: Насколько важно вот это вот творческое комьюнити? Есть ли художники, у кого вы черпаете опыт, вот как с Ольгой, общаясь с ними, и вообще, насколько важно окружать себя вот этими вот рисующими творческими людьми?
16: Мне кажется, это вообще очень важно, потому что, ой, я года полтора назад, когда только начинала прям активно рисовать акварелью, я прям сидела, думала, что было бы здорово, если в Сургуте найдутся эти люди, вот не просто в онлайне, а вживую, с которыми я буду сидеть и делиться, какие там тюбики с краской я купила, какие кисточки купила, а посмотри, что я тут, а как у тебя, а вот у меня. И вот сейчас у меня эта комьюнити не только вот онлайн появилась, уже и в Сургуте они у меня есть, то есть человек 5, с кем мы встречаемся, вместе ходим на выставки. Делимся.
15: Это очень вот, здорово, и это, мне кажется, еще и дает определенную поддержку, потому что когда тебе говорит просто человек-подписчик, что это красиво, и когда говорит, что да, у тебя получилось здорово, человек рисующий, тут разный вес комментария, тут разный вес мнения, потому что человек, который рисует, он знает, что искусство — это не про вдохновение, искусство — это как тренажерка, и чтобы не потерять навык, это надо оттачивать, оттачивать и оттачивать свои скиллы.
16: Да, я тут полностью согласна. И, конечно, бывает, ты, ну, что-то рисуешь, у тебя бывает какой-то ступор, ты не можешь решить какую-то задачу, и ты можешь вот с этими своими друзьями творческими обсудить, как закомпоновать, а посмотри, нормально, ненормально, потому что со стороны люди, которые не умеют рисовать, им действительно очень часто просто красиво, и они не могут дать обратную связь, а ты в ней не нуждаешься, потому что если нет конструктивной критики, роста не будет никакого.
15: Да.
16: Вот, поэтому...
15: Да.
16: Тут, конечно, мы помогаем друг другу. Ну и опять же, мы боремся совместно с нашими внутренними самозванцами. Тоже помогаем в этом.
15: Вы достаточно часто выступаете одним из организаторов творческих марафонов. Чем для вас важны эти арт-проекты и какой эмоциональный ресурс они вам дают?
16: Ну, лично я этим занимаюсь для того, чтобы познакомиться с новыми людьми. То есть, ну, я набираю таким образом подписчиков, я знакомлюсь с новыми художниками, смотрю, кто что делает. Потому что мы сидим, каждый в своем уголочке, что-то рисует, где-то выставляет, но сообществ очень много, и тратить время... Это очень много времени, надо кого-то там выискивать. А тут в одной теме собираются люди, которым тема интересна, и пробежался по хэштегу, и познакомился с кем-то. У тебя появились новые знакомые, посмотрел, как человек отобразил одну и ту же тему. Поэтому мне очень нравится. Ну, плюс мне еще нравится сама организация проекта. То есть я раньше занималась организацией выставок, и мне нравится вот это организовывать, договориться со спонсором, организовать других художников, сказать, когда у нас там афиша должна быть готова, когда то, когда сё. Ну, мне нравится сам процесс.
15: Это очень здорово. А оказываетесь ли вы иногда по другую сторону, участвуете ли вы в арт-марафонах, и в чем для вас главный мотиватор, что надо определенно пробовать, надо определенно участвовать в таких мероприятиях?
16: Ну, я участвую, но я участвую не часто, я участвую там пару раз в сезон, наверное. Да по-разному бывает. Бывает, кто-то из художников и знакомых организовывает, хочется его поддержать, а бывает тема мне интересна, а я все никак не успеваю ее сама нарисовать, и думаю, ну вот это вот повод сесть и уже сделать вот эту работу. А бывает, просто нравится тема и хочется порисовать. Опять же, это новые знакомые.
15: Отлично. Сейчас мы прервемся буквально на пару минут и продолжим наш разговор с Яркой Сович.
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
18: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
15: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ, проект «Закулисье». С вами я, Кира Дементьева. И этим летом мы, можно сказать, расширяем географию проекта «Закулисье» и выходим не только за границы Псковской области, вообще про Россию, про русских художников, и не только говорим. И сегодня на связи Сургут и художница Ярка Сович. И первую часть мы обсуждали, говорили про то, насколько важна вот эта вот общность художников, что комьюнити сплачивает, комьюнити, можно сказать, помогает бороться с синдромом самозванца, потому что очень многие художники, ну, не чувствуют они себя художниками. Ну, даже спустя по 5-7 лет люди, которые рисуют, ощущают себя еще вот такими, ну, учениками еще. Расскажите про свой набор. Какими вы кистями пишете каждый день?
16: Ну, это вообще был очень долгий путь, на самом деле, подобрать для себя кисти.
15: Потому что я знаю, что вы сами отмечали, что у вас тяжелая рука.
16: Да,
19: У меня очень тяжелая рука. Вы бы видели мои эскизы. У меня просто они... Это с учетом того, что я не беру мягкие карандаши какие-то, потому что сразу он черный становится. Я всегда делаю работу на черновик, потом через световой планшет переношу на акварельную бумагу. То есть это, ну, невозможно просто. И, соответственно, я не могу писать белкой, потому что белка, она максимально у меня превращается в нечто.
15: В ёршик.
19: Да, в ёршик. Совершенно верно. Я пишу синтетикой. У меня сейчас есть синтетика от Рублёв, White Tray кисти. У меня там двоечка и пятерка. И есть у меня гамма модерн, синтетика. Я просто в нее влюблена. Я сейчас пишу только ей. У меня там от двойки и до пятерки тоже, по-моему. Да, все кисти. Потому что я не работаю прям на больших форматах. Самый большой формат это А3. Вот. Я предпочитаю вот такие вот маленькие средние кисточки. То есть у меня, конечно, есть большие номера, но пока я не придумала, зачем они мне нужны.
15: Смачивать лист, мне кажется, большой кисточкой раз-два и прошелся, и хорошо.
19: Ну, вот только ради этого, наверное, они у меня и есть, да. Вот я смачиваю большие какие-то пространства для заливок, и все. Ну, потому что на больших форматах я не пишу.
15: Ну, это может же случиться такое, что захочется написать что-то масштабное, что-то большое?
19: Ну, масштабное и большое, оно выливается в количество свободного времени, а его, к сожалению, не так много. Поэтому, ну вот А3 это пока, ну, самое масштабное, что я вот пишу. Я бывает пишу большие композиции, то есть и когда я на выставке участвовала, я работу писала дважды на формате А3, потому что я ее написала, поняла, что мне не нравится, потом я ее писала заново, и, ну, у меня около месяца на ней ушло. Много эскизов делала, то есть это, ну, не все так быстро, что ты села с первого раза и написал. Акварель может не так себя повести, что-то не получилось, а это все-таки выставка, ты себя презентуешь, и поэтому на такие большие работы нужно много времени.
15: Угу. Случаются ли периоды не рисуя, и чем вы заряжаетесь, где вы ищете ресурс в это время?
19: Я, в принципе, активно пишу акварель вот полтора года последние. За полтора года у меня был не рисуй только один раз, вот недавно, в апреле. Ну, возможно, просто меня выматывало то, что у нас долго не наступала весна, и долго лежал снег, все это серое, все это надоело, и я не хотела рисовать. Я прям так испугалась, думала, ну, наверное, все, наверное, меня отпустило, наигралась. Но потом я себе позволила просто ничего не делать на протяжении нескольких дней. Я смотрела кино, я встречалась с друзьями, я читала книги. И все, и потом меня отпустило. И я прям такая зарядилась, ой, надо рисовать, у меня там идея, там идея, там идея. И все, мне снова не хватает времени на все мои идеи.
15: В начале мая вы пробовали себя, рисуя ботанику цветными карандашами, проба нового материала. Это все-таки про выход из зоны комфорта или все-таки осваивание новых горизонтов?
19: Не знаю, если брать именно цветные карандаши, это для меня тотальный выход из зоны комфорта. Потому что это материал, который абсолютно себя иначе ведет, не так, как акварель. И каждый раз, когда я сажусь рисовать, я прям сижу и просто молюсь, чтобы у меня все вышло, чтобы у меня все получилось. Потому что карандаши... Ну, может быть, просто у меня какие-то другие ожидания, что должно быть не так. И я еще не нашла своего гуру именно по цветным карандашам, чтобы вот прийти и сказать, научите меня, пожалуйста, как надо именно ими рисовать. Поэтому карандашами рисую более интуитивно и... Когда мне кто-то говорит, проведи мастер-класс, я говорю, слушай, я сама не знаю, как я это сделала, но вот что-то получилось. Поэтому карандаши – это вот больше для меня загадка на данный момент. Но нравится. Мне очень нравится ими рисовать. Мне нравится, что работа получается, ну, достаточно быстро и эффектно, но там еще больше вопросов, чем ответов.
15: Но у вас очень воздушные и нежные работы получаются. Мне запало в сердечко вот эта работа с гортензиями, с контрастным темным фоном. Она получилась очень атмосферной.
19: Спасибо большое. Я вырисовала подруге на день рождения. Мне тоже понравилось.
15: У вас свой арт-блог. Нужно ли художнику быть медийной личностью? Нужно ли показывать свое лицо, сниматься, делать видосы и постоянно что-то показывать, рисовать?
19: Но мне кажется, тут опять же, смотря какую цель ты преследуешь. Если ты хочешь, чтобы о тебе узнавали, ну, наверное, без этого никак. Ты должен на каждом углу стоять, рассказывать, что, вы знаете, я там художник, я вот рисую то-то, то-то, вот, ну, посмотрите. То есть блог — это, опять же, такая площадка, где ты познакомился с человеком, показываешь ему свой блог, и он тебя уже иначе совершенно воспринимает. Он тебя не воспринимает как, не знаю, какого-то человека, который просто творчеством дома сидит, занимается. То есть это уже более серьезный уровень, мне кажется. Ну и, опять же, если ты хочешь как-то зарабатывать,
16: на своем творчестве. Тебе нужно как-то это показывать, тебе нужно раскрываться для своих зрителей. А как они о тебе еще узнают? Должен стать интересным, ну, как минимум.
15: Угу. С какими трудностями вы столкнулись, начиная вести свой творческий дневник ВК?
16: Сначала, конечно, мне было сложно, что мне нужно как-то показывать себя или снимать видео. Вот да, вот клипы мне тяжело давались, но сейчас вообще легко даются. Ну, там это просто дело практики, как вы сказали, это как фитнес-зал. Ты просто делаешь это один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз, и там с шестого раза все хорошо, все замечательно. Уже ты не боишься ни снимать видео, ни выкладывать, ни разговаривать на видео. То есть это все дело практики. Главное — начать. Понятно, что ты первый раз там заикаешься, у тебя что-то может не выйти, но в дальнейшем все будет хорошо.
15: Ваша самая смелая творческая мечта? Какая она?
16: У меня самая смелая мечта, наверное, стать достаточно известной личностью и через искусство и творчество привлекать внимание к особенным детям. Ну, у меня там есть план, как я хочу этого достичь. У меня просто ребенок с особенностями, поэтому мне хотелось бы через искусство привлекать внимание других людей к таким людям, чтобы люди понимали, что таким деткам нужна помощь и что их надо интегрировать в общество, а не бояться.
15: Спасибо большое за ответ. Ну а мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с Яркой Сович, художницей из Сургута.
20: Просто космос.
21: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. На нашей планете мы привыкли к дождю из воды, снегу, ну или граду. Но представьте, что вместо капель с неба падают настоящие алмазы. Для некоторых планет в нашей галактике это суровая и невероятно красивая реальность. Ученые считают, что алмазные дожди – вероятное явление на газовых гигантах – Юпитере, Сатурне, а также на ледяных гигантах Уране и Нептуне. И ключ к этому – не россыпи драгоценностей в небесах, а уникальные условия, царящие в их атмосферах. Вот как это работает. В верхних слоях атмосферы этих планет часто бушуют грозы невиданной мощи. Молнии раскалывают молекулы метана, высвобождая углерод. Эти свободные атомы углерода, падая вниз через огромную толщу атмосферы, подвергаются чудовищному давлению и температурам в тысячи градусов. Примерно на глубине в несколько тысяч километров условия становятся такими экстремальными, что углерод сжимается и кристаллизуется, превращаясь в крошечные алмазы. Представьте себе частицы размером с градину, но состоящие из настоящего алмаза. И вот эти алмазики продолжают свое путешествие вглубь планеты. Ученые полагают, что на Уране и Нептуне этот дождь может идти на протяжении тысяч километров, создавая целые океаны. Нет, не воды, а жидкого углерода. И есть гипотеза, что в самом ядре этих планет под колоссальным давлением алмазы могут даже принимать форму не твердых кристаллов, а алмазной лавы или гигантских алмазных айсбергов. Представили масштаб? К сожалению, напрямую увидеть это явление мы пока не можем. Наши зонды не могут опуститься столь глубоко в бездну этих планет. Но эту теорию блестяще подтвердили лабораторные эксперименты. Ученые с помощью лазеров воссоздали условия Сатурна и смогли получить из простого пластика наноалмазы. Это дает нам уверенность, что где-то там, в глубинах синих и полосатых гигантов, идет вечный сверкающий ливень. Так что в следующий раз, когда увидите дождь за окном, вспомните, что где-то там, в необъятной вселенной, дождь может быть твердым, сверкающим и невероятно ценным.
20: Просто космос.
22: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
23: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
24: Реклама.
1: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
2: Комсомольская правда.
3: Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
4: Для лиц старше 12 лет.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
26: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
25: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
26: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
27: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
26: О важном.
27: Удары ВСУ наносят ущерб экономике России, но все быстро восстанавливается. Это заявил Владимир Путин во время общения с участниками спецоперации в Кремле по случаю Дня России. Президент отметил, что Россия будет наращивать ответные удары, чтобы отбить желание ВСУ бить по гражданским объектам. Глава государства также рассказал, что Россия укрепляет свою систему ПВО и продолжит это делать. Сейчас также идет работа над созданием системы спутниковой связи, аналогичной Starlink.
26: О конфликтах.
27: Условия мирного соглашения, о которых ранее сообщил Иран, не имеют ничего общего с теми, которые были согласованы в письменном виде, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Ранее иранские СМИ со ссылкой на источники раскрыли 14 пунктов проекта меморандума о взаимопонимании США. В список вошли прекращение войны, снятие санкций, открытие Армузского пролива и другие. В то же время представитель Министерства иностранных дел отметил, что текст меморандума еще будет дорабатываться. Тем не менее, на этом фоне цены на нефть пошли вниз.
26: Про бензин.
27: Продажу бензина ограничили в Петербурге. На одних заправках можно приобрести не более 20 литров бензина на автомобиль и до 40 литров дизельного топлива на чек. На других автозаправках ограничение составляет 50 литров на чек. В пригородах не более 95 литров за одну заправку. Тем временем 9 АЗС в Севастополе открыли свободную продажу бензина. Речь об автозаправочных станциях сети «Атан». Их список опубликовал губернатор Михаил Развожаев. В продажу будет бензин марок АИ-92 и 95 «Ультра», а также дизельное топливо «Ультра».
26: О спорте.
27: Сборная Ирландии по футболу отказалась играть с Израилем в Дублине. Ирландия призывала отстранить израильскую команду из-за ситуации в Газе, но в итоге не будет бойкотировать матчи с этим соперником в Лиге наций, чтобы не ухудшать положение сборной в рейтингах и отборе на Евро. Матч в итоге перенесут на нейтральное поле.
26: Обо всем.
27: Сумку из кожи тираннозавра не смогли продать на аукционе в Париже. Торги завершились на отметке 150 тысяч евро, тогда как организаторы рассчитывали выручить от 300 до 500 тысяч, сообщает агентство «Франс Пресс». Впервые сумку из кожи тираннозавра представили в апреле в музее Амстердама. Ученые извлекли фрагменты белков из окаменелости динозавра, найденных в американском штате Монтана. Затем с помощью искусственного интеллекта восстановили структуру коллагена и переработали его в биоматериал, напоминающий кожу. Критики указывают, что материал лишь вдохновлен кожей тираннозавра, а не изготовлен из нее напрямую. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
15: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ. С вами Кира Дементьева, проект «Закулисье». И на связи с нами сургутская художница Ярка Сович. И сейчас будет новая рубрика, можно сказать, премьера. Или-или будет две ситуации, надо будет выбрать, какая для вас ближе. 2 часа прописывать один лепесток или 3 часа штриховать?
19: 2 часа прописывать лепесток.
15: Оставить участок на работе белым или залить цветом и потом поставить блик белыми белилами?
19: Залить цветом.
15: Скетчить в блокноте или на отдельных листах или склейках?
19: В блокноте.
15: Пойти на пленэр или нафотографировать натуру и делать зарисовки дома?
19: Нафотографировать и делать зарисовки дома.
15: Подсушить работу феном или ждать, когда оно высохнет само?
19: Когда высохнет само.
15: Смотреть 20 обзоров на акварель, которую хочешь купить, или приобрести абсолютно спонтанно?
19: Приобрести спонтанно.
15: И последний вопрос. Раньше на закулисье я задавала вопрос, что бы вы пожелали нашим слушателям, но так как это уже 3-й эфир, посвященный художникам, немного его трансформировало, что бы вы пожелали начинающим художникам?
19: Я бы посоветовала не сравнивать свою первую главу с чьей-то 15-й. Не забывать о том, что каждый художник всегда с чего-то начинал. Просто начать творить и не останавливаться. Даже если что-то не получается, просто продолжать и развиваться. И рано или поздно получится.
15: Как хорошо сказано. Но я, в свою очередь, напоминаю, что проект «Закулисье» выходит каждую пятницу в 17:00. Ну а если вы пропустили эфир, вы можете найти запись в наших соцсетях. Мы есть в сообществе «Луки ФМ» ВКонтакте. Всего доброго и счастливо.
7: Реклама.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
10: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
28: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
29: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха

0: 58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: Абакумов также взял себе посылку по установленной им норме для его замов, но с добавлением в нее 12 пар дамских шелковых чулок.
2: Когда я говорю «допустимо награждал лучших», то имею в виду даже не экономическую сторону вопроса. Мы же помним, исходя из состава дел осужденных современных генералов, как живут современные генералы. Так вот, я имею в виду сторону этическую. Вы просто сходите в любой музей-квартиру или даже на дачу любого из советских крупнейших бонз. Просто сходите и оцените минимализм и аскезу, в которой жили тогда эти люди. Стол, стул, лампа, ну, люстра, ну, гарнитур. Может быть, не все так жили, но подавляющее большинство. И это то, что принципиально отличало Советский Союз, который так принято хаять, в том числе и за работу спецслужб. А именно, отличало Советский Союз отсутствие аномального разрыва между богатыми и бедными, между большими начальниками и простыми служащими. Такова была философия советского государства. В сталинские годы уж точно. И Абакумов, который мог позволить себе в принципе все, как один из ключевых творцов Великой Победы, как подчиняющийся лично Сталину силовик, выписывал супруге 12 пар чулок. Другое дело служба. Там масштабирование требовалось иное. Аппарат Министерства государственной безопасности СССР разрастался, весь военно-политический олимп Советского Союза находился под неусыпным контролем органов. Оно и понятно. Выиграть войну было задачей абсолютной. Восстановить государство после, да так, чтобы оно заработало в полную мощь и не сбавляло оборотов, было задачей стратегической, тоже абсолютной. На кону тогда была судьба страны и судьба советского народа, нашего с вами народа. И Абакумов, как глава МГБ, понимал это. Сталин наградил его почти беспрецедентной властью. Контрразведка могла брать в разработку фигуры практически любой величины. Это было и политическим, и идеологическим решением. Потому что дать слабину было нельзя. Именно этого и ждали наши западные, так сказать, партнеры, которые сбросили на, по сути, отыгранную фашистскую Японию две атомных бомбы в качестве предупреждения, чтобы Советский Союз видел, что с нами могут сделать, чтобы мы понимали, как они могут с нами поступить, и более того, как они собираются с нами поступить. Потому структура МГБ СССР включала множество управлений и отделов. Разведка, контрразведка, разыскное и оперативное направление, шифровально-дешифровальное, работа на транспорте, охрана товарища Сталина и остальных руководителей страны, комендатура Кремля, оперативно-чекистское обслуживание объектов атомной промышленности, радиоконтрразведка, перевод и обработка материалов по атомной проблеме, борьба с террористическими угрозами в отношении партийных и советских руководителей, отдельная часть по особо важным делам, проведение диверсий и актов индивидуального террора вне страны и так далее. Сумасшедший список просто. Если обобщать, то закон регламентировал задачи МГБ так – предупреждение шпионажа и борьба с подрывной деятельностью разведывательных органов иностранных государств. Что конкретно имелось в виду? Вот, к примеру, в 1946 году в Прибалтику направляются курсанты старших курсов военных училищ, пограничных и внутренних войск. Зачем? Для борьбы с националистическим подпольем, которое до конца ликвидировано на территории Советского Союза не было. 4 месяца работали курсанты Ленинградского военного училища войск НКВД, проводили чекистско-войсковые операции. Причины для такой работы, разумеется, были. И в предостаточном количестве. Численность нацистских бандформирований пополнялась лицами, находящимися на легальном положении. То есть расширялась за счет спящего резерва. На пике активности в одной только Литве насчитывалось порядка 300 группировок антисоветских общей численностью 30 тысяч боевиков, а также им сочувствующих. Масштабы себе представляете? Таких вот персонажей спецслужба МГБ выжигала каленым советским железом. Но если изучать историю не по книгам антисоветских баснописцев, можно понять, зачем была нужна эта спецслужба, что за люди там служили и почему, собственно говоря, все так получалось. Приведу в качестве примера еще одних наших соседей. В оперативной сводке об оперативно-служебной деятельности внутренних войск МГБ Украинского округа за октябрь 1949 года значится: «Тауновское подполье продолжает срывать работу партийных органов по укреплению и расширению колхозного строительства в западных областях Украины. Срывает мероприятия, празднуя десятилетие воссоединения западных областей в единую Украинскую Советскую Республику». Я вкратце напомню, что такое ОУН и что из себя представляло все это чертово украинское сопротивление, с которым боролось МГБ. А то вдруг вы подзабыли. Сначала

0: Падение Германии на СССР Бандера обратился к своим сторонникам со словами, цитирую, «Ляхов, жидов, коммунистов уничтожая без милосердия. Украинский крестьянин, украинский рабочий, земля, которой владеют местные евреи, является собственностью украинской нации. Евреи – вечный враг украинской нации. С этого дня никто не пойдет работать к еврею. Евреи и коммунисты должны исчезнуть с украинской земли». Организационно группы бандеровцев на территории СССР делились на проводы, то есть боевые единицы со своим начальством. После нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года на восток вместе с анзац-командами были отправлены сформированные бандеровцами так называемые походные группы. Эти группы выполняли функции вспомогательного оккупационного аппарата, захваченных немецкими войсками в населенных пунктах. Зато они активно помогали немецким полевым войскам в преследовании попавших в окружение красноармейцев и участвовали в их расстрелах. Ну и попутно решали еврейский вопрос. По чисто прагматичным причинам ауновцы иногда насильно вербовали к себе евреев. Но только тех, кто представлял для них ценность, как, например, врачи. Остальные евреи считались бандеровцами расходным материалом. Давайте я жестче сформулирую. Если бандеровцам попались тогда в руки предки таких симпатизантов Украины, как Евгений Альбац, иноагент, Антон Долин, иноагент, Максим Галкин, иноагент, Дмитрий Быков, иноагент, Виктор Шендерович, иноагент, Олег Кох, Андрей Макаревич, иноагент и так далее и тому подобное, их бы предков всех убили, замучили, сожгли живьем, потому что никто из их предков врачом не был.
1: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Новости. Главное.
2: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте. Россия не так быстро, как хотелось бы, но ежедневно продвигается в зоне СВО, заявил Владимир Путин во время общения с участниками спецоперации в Кремле по случаю Дня России. Президент отметил, что Москва готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов. Крупные сети АЗС и власти Крыма договорились о сдерживании роста цен на бензин на фоне ограничений продажи топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее сообщалось, что в Севастополе 9 АЗС открыли свободную продажу бензина. Речь об автозаправочных станциях сети «Атан». Подразделения по борьбе с БПЛА будут созданы в составе сил обороны Финляндии. Причиной такого решения стали несколько случаев появления украинских дронов в воздушном пространстве страны. Берн ужесточил политику выдачи виз россиянам. Об этом заявил посол нашей страны в Швейцарии Сергей Гармонин. По его словам, в большинстве случаев документы выдаются однократные по датам поездки, а получение многократных виз стало редкостью. Подробности в следующих выпусках новостей.
3: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
1: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. МГБ СССР. Железная хватка. И неизбежный контроль во имя победы.
0: Сотрудники МГБ видели, украинские нацисты не просто разлагали советских людей, промывая им мозги, запугивая, но еще и непрестанно убивали всех с ними несогласных, всех, кому была дорога победившая нацизм советская власть. И борьбу свою вели эти недобитые гитлеровцы, очень надеясь на то, что по Советскому Союзу наконец кто-нибудь изо всех сил ударит. Например, вчерашние союзники. Так, захваченный нарядом 331-го стрелкового полка внутренних войск МГБ, бандит-кукла на допросе в Яблоновском районном отделе МГБ рассказывал. Среди бандитских групп все больше и больше ходят разговоры о том, что если Америка не начнет войны с Советским Союзом в 1950 году, то дальше проводить борьбу станет невыносимым и невозможным, и что бандиты будут сдаваться целыми группами, войскам и органам МГБ. Впрочем, до большинства начинало такое доходить только когда уже было совсем поздно. Вот что писал родственникам в Свердловскую область бандит-нелегал по кличке Белоус из Козовского района Тернопольской области. Цитируем. «Моя жизнь очень-очень плохая, потому что нет покоя ни днем, ни ночью. Я вижу, что делается с теми, кто остался. Они, как и я, ходят тут как чумные. Уже было желание все бросить и уехать к вам, но совестно перед вами, что из-за меня вы лишились родного гнезда. Как мне быть дальше, я не знаю». Лишились родного гнезда. О чем это он писал? О депортации семей террористов. В этом тоже очень любят обвинять Сталина и МГБ. Только забывают задать один важный вопрос. А почему эта депортация болезненная, никто не спорит, почему она случилась? Да потому что нужно было лишить лесных братьев, садистов, бывших нацистов, их базы, чтобы никто не мог их накормить и обогреть, чтобы никто не мог поставлять им информацию о работе и местонахождении коммунистов и советских солдат и офицеров. Знаменательно, что местные жители очень часто и очень активно помогали МГБ. Да, так тогда было на Западной Украине. Помогали, рискуя жизнью. И наш враг оттого зверел. Борьба шла нешуточная. Лесные братья не просто нападали на активистов и сочувствующих, они нападали на гарнизоны внутренних войск. Те работали весьма находчиво. Они начали последовательно разваливать эти банды изнутри. Осуществлялась вербовка и внедрение агентов из числа бывших бандитов, которые были взяты в плен или которые явились повинны. И дальше была рисковая работа под прикрытием, примерно как у Володи Шарапова в известном фильме. Это тоже входило в сферу деятельности МГБ. И результаты этой трудной, адовой работы, конечно же, были. Из отчетных документов МГБ за октябрь 1949 года. В отчетном месяце внутренними войсками МГБ Украинского округа убито 177, захвачено 109 бандитов и арестовано 280 участников украинского националистического подполья. Всего ликвидировано 566 бандитов и участников украинского националистического подполья. И это только за месяц. Затем, в определенный момент, когда работа спецслужбы потребовала углубленной детализации, решили разделить сферы охвата между МВД и МГБ по вопросу борьбы с бандитизмом. МВД занялось уголовным, МГБ – политическим направлением. Это направление было в приоритете. В США в этот же момент, по совершенному совпадению, как вы понимаете, создается аналогичная по влиятельности спецслужба, которую теперь все знают, как называется – ЦРУ. А еще было создано НАТО. ЦРУ появилось в 1947 году, НАТО – в 1949 году. Цели они не скрывали. Защита от советской, только не смейтесь, от советской экспансии. Ну так они в эту чудовищную чепуху и по сей день продолжают верить. Для советских людей кромешная Великая Отечественная обернулась не только победой, но, в общем-то, началом новой войны. Фултонская речь Черчилля, который, напоминаю, предлагал партнерам сбросить атомную бомбу на СССР, прозвучала в марте 1946 года. Даже года не прошло с 9 мая 1945. То есть мы должны были не только отстраивать разрушенную нацистами страну, но и снова вести бой на незримых, а, кстати, иногда и на зримых фронтах. Нейтрализация источников угроз государственной безопасности – это тоже было, как несложно догадаться, сферой работы МГБ. Поэтому, осознавая необходимость смещения акцентов, Абакумов проводит в министерстве ряд организационно-штатных изменений. Так разгружались контрразведывательные подразделения и фокусно направлялись силы против иностранных разведок. Для обучения оперативных работников, следователей, переводчиков и других специалистов для органов МГБ открыли ведомственную систему учебных заведений. Еще была попытка реформы внешней разведки. Было создано самостоятельное ведомство Комитет информации при Совете министров СССР. Таким образом, связь контрразведки с внешнеполитической и военной разведками разорвалась. Кстати, это себя не оправдало. Самостоятельное ведомство оказалось недостаточно работоспособным, и в итоге внешнеполитическую разведку вернули в состав МГБ в 1951 году. Как мы видим, совершенствование системы разведки являло собой сложный и многоуровневый путь. Вызовов становилось все больше, угрозы становились все более разнообразными, времена менялись, а главная задача – обеспечение безопасности государства – оставалась прежней. И беречь свое государство приходилось самыми разными способами. Послевоенные тяжелые многослойные внутрипартийная борьба затянула Виктора Абакумова на самые высоты, максимально повысила его ставки, и все это однажды обернулось его арестом. Нелепо полагать, что Сталин в определенный момент времени испугался аппетитов своего главного контрразведчика, якобы метившего сталинские замы, а то и на сталинское место. Или что осторожный Абакумов настолько взорвался, будучи облеченной властью, что окончательно потерял берега, систему координат и забыл про субординацию. Процесс низвержения почти всемогущего генерал-полковника имел множество разнообразных факторов и нюансов. Происходило это на фоне огромных уголовных дел. Было дело врачей, было ленинградское дело, было авиационное дело. Прежде всего сыграла роль звериная принципиальность Абакумова. Главный авторитет для него всегда был закон. Поэтому, когда Абакумов раскручивал авиационное дело, он не задумывался, что за отрасль отвечал весьма серьезный персонаж, весьма могучий аппаратчик Георгий Маленков. Дело, кстати, стартовало с подачи сына Сталина, Василия. Это он бил во все колокола, рассказывая, что советские летчики все чаще разбиваются, а отставание от США в развитии реактивной и дальней авиации достигло после Второй мировой войны весьма серьезных масштабов. Ряд авторитетных конструкторов это подтвердили, и Абакумов провел масштабную чистку. В 1945-1946 годах были арестованы руководители авиационной промышленности и командование ВВС СССР. Куратор авиапрома Маленков после этих событий был выведен из секретариата ЦК. Однако через 5 лет после этого провала в приемную Маленкову попал старший следователь МГБ подполковник Рюмин, которому был объявлен недавно партийный выговор, которому грозило увольнение. Маленков помог следователю не лишиться должности и заодно помог составить заявление на Абакумова и переправить это заявление Сталину. Дескать, Абакумов препятствует раскрутке дела врачей, когда обвинили ряд медиков в постановке неверных диагнозов вождям, в заговоре, в убийстве советских лидеров и в связях с американским Флойдом Джойнт, который был создан разведкой США. Рюмин утверждал, что Абакумов препятствовал не просто так, а потому что был причастен к заговору сам. После рюминского доноса вышло постановление ЦК об отстранении Абакумова с поста министра госбезопасности. Эту должность занял Семен Игнатьев, креатура Маленкова. Еще через неделю вышло постановление об аресте Абакумова и о назначении Рюмина начальником следственной части по особо важным делам МГБ СССР. Такая вот жизнь, так вот бывает. Наконец, еще одно ленинградское дело тоже не могло не сказаться на карьере Абакумова, когда состоялся разгром влиятельной группировки с берегов Невы во главе с товарищем Ждановым. А я лишь скажу, что тот же Маленков с группой коллег, в числе которых был Хрущев, опасался углубления влияния ленинградских, ожидая исхода Сталина, маленковское лобби видеть ленинградских конкурентов в борьбе у гроба не желало. Так вот, когда Абакумову намекали на то, чем должно завершиться ленинградское дело, он этим намеком не внял. Не внял, например, намеком в случае с обвиняемым Алексеем Кузнецовым, одним из руководителей блокадного Ленинграда, которого даже называли преемником Сталина. Абакумов дружил с ним, знал его очень давно. Впоследствии следователь Комаров расскажет. «Я доложил Абакумову план расследования и заговорил про шпионаж, а он принялся рассуждать вслух. Они все давно на виду, постоянно под охраной МГБ. Начни мы ставить вопросы об их связи за границей, в ЦК же будут смеяться. Нет, мы не будем говорить, что Абакумов не виноват ни в чем. Не будем утверждать, что его оговорили, что в падении с Олимпа виноваты все остальные, кроме него. Разбираться в этом нужно долго и скрупулезно. На основании не только материалов дела, но и свидетельств участников процесса. Просто скажу, что подковерная политическая борьба не всегда то, в чем сильны боевые и несвадебные генералы. Бить фашиста Абакумов умел, охотиться за шпионами и изменниками Родины умел, а вот бороться с коалицией фаворитов при троне умел, как выяснилось, хуже. На одном из допросов Абакумов скажет: «У меня были недостатки и неудачи в работе, но я был весь на глазах ЦК ВКПБ. Там повседневно знали, что делается в ЧК». Принципиально Абакумов, считая, что закон всегда его защитит, ошибся. Большая политика – это другое. Он был расстрелян, сын русского чернорабочего и брат русского священника. За 3 года до этого, находясь под следствием и, по словам Судоплатова, перенося неимоверные страдания в заключении, Абакумов писал Маленкову, прося свидетельствовать, что человек он честный, политически чистый, преданный товарищу Сталину, и Маленков это точно знает, но фаворит Сталина Маленков оставил письмо Абакумову без ответа. Виктор Семенович Абакумов заплатил сполна за все, что происходило в его жизни. Суровые были времена, огромные были риски. Занявший после снятия Абакумова пост главы МГБ Семен Игнатьев, родившийся в Херсонской губернии, стал последним сталинским министром госбезопасности. Токсичное дело врачей после опалы предшественника доводило до суда именно он. И дело Абакумова тоже. В марте 1953-го МГБ и Министерство внутренних дел объединили в единое МВД СССР во главе с Лаврентием Берией. И уже после произошло еще одно важнейшее в истории спецслужб событие. 3 марта 1954 года был создан Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР, более известный на весь мир под аббревиатурой КГБ. Об этом ведомстве мы и поговорим в следующий раз.
1: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский о том, почему Германии выгодно говорить о российской угрозе.
5: Я думаю, что это такое, как немцы говорят, дискрепанция между разговорами высшей политической элиты Германии и реальным состоянием дела и ожиданиями. Конечно же, никто не ожидает, что русские танки перейдут границу где-нибудь в Польше и, пройдя таким смерчем через всю территорию Польши, начнут оккупировать всю Германию. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что под эгидой разговоров о войне, о скорой войне, можно быстро перестроить свою индустриальную мощь, уже это немощь, я бы сказал, перестроить свою индустриальную немощь и поставить ее на военные рельсы. Что, собственно говоря, Германия сейчас и делает. Если просто посмотреть хотя бы на структуру Бундесвера, немецкой армии сегодняшнюю, в ней нет ничего, что говорило бы о подготовке Германии сегодня к большой какой-то войне. Скорее речь идет о том, что Бундесвер готов переместить свои вооруженные силы или свои возможности куда-то в другие страны, в Польшу, Прибалтику, еще куда-то. Я бы сказал так, если оценивать Бундесвер и желания Германии, то разговор о нападении России приведет к тому, что Германия создаст свою полицейскую армию, которая будет способна держать в узде всю Европу. И к этому все будет идти.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 18 часов. В Перми 20, в Красноярске 10 вечера, в Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: О важном.
2: Группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек, заявил Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в Кремле по случаю Дня России. Президент также отметил, что сейчас идет активная работа по развитию дронов с искусственным интеллектом. FPV-дронов создается система спутниковой связи, аналогичная Starlink. Путин отметил, что противник наращивает использование БПЛА самолетного типа, чтобы нанести России экономический ущерб и внести раскол в общество. Удары по инфраструктуре наносят ущерб, но последствия быстро устраняются, отметил глава государства и заявил, что Россия будет наращивать ответные удары, чтобы отбить у ВСУ желание атаковать гражданские объекты.
1: О политике.
2: Александр Лукашенко дал прогноз по завершению конфликтов на Украине и в Иране. Они закончатся в этом году, считает президент Белоруссии. Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора, поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить, сказал глава государства в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Лукашенко также рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских государств.
1: О вирусах.
2: Масштаб нынешней вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго значительно превышает тот, что основан на официальных данных, заявили в ВОЗ. Из ряда зараженных районов еще нет полной информации, отметили в организации. Согласно правительственному отчету, число лабораторно подтвержденных случаев заболевания возросло до 676, из них 136 закончились смертью пациентов. По утверждению властей, они столкнулись с редким штаммом. Для этого варианта вируса до сих пор не существует ни вакцины, ни эффективных методов лечения.
1: О спорте.
2: Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. Он обыграл нидерландского теннисиста Тейса Бугарда. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между португальцем Нуну Боржишем и хорватом Марином Чиличем. Соревнования в Нидерландах проводятся на травяном покрытии и завершатся 14 июня.
1: О погоде.
2: Грозы будут идти в Москве и Подмосковье ближайшие двое суток. Об этом сообщили в гидрометцентре. При этом температура воздуха все равно может достигать 30-31 градуса в дневные часы. В столичном регионе до вечера субботы продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности, связанный с сильной жарой. В Подмосковье из-за грозовой активности действует желтый уровень. Мощный град со шквалистым ветром обрушились еще на несколько регионов России. В Краснодарском крае затоплены улицы, в Хабаровске повреждены провода, встали трамваи. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Диалоги», Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Анатолий Кузичев, известный телеведущий, Первый канал. Время покажет. Здравствуйте, Анатолий.
7: Здравствуйте.
6: Слушайте, вот, ну, хочется поговорить с грандами, скажем так, пропаганды, я не про себя, конечно же, о том, ну, вот смотрите, я переключаю каналы, смотрю вас всех и пытаюсь поставить себя на место людей. Вообще наша работа, ладно, я себя тоже в эти ряды включу, наша работа, ваша работа, как, она продолжать влиять на умы, или все-таки мы что-то делаем не так? Как вы думаете? Потому что, ну, каждый день переключаешь одно и то же, одни и те же темы, в принципе, одни и те же гости, одни и те же посылы, пассажи. И я, честно говоря, начинаю задумываться над этим. Это точно правильный вектор? А тема-то, как мы знаем, одна, да, плюс-минус, это Украина.
7: Но тема объективно одна, на самом деле.
6: И весь агрессивный мир.
7: Да. Как писал, извините, Бродский в своем Нобелевском эссе, все мы думаем, что пишем про разное, а пишем про одно и то же.
6: Про любовь.
7: Да, а то или про время и себя в нем. Я, кстати, не помню, что он именно имел в виду, но сама мысль эта, вот, она прямо меня, значит, осталась. Так вот, а в чем проявляется, ну, если мы неправильно что-то делаем, мы должны же в чем-то какие-то выражения иметь, материальные.
6: Ну, вы же понимаете, о чем я говорю. Когда я постоянно, понимаю, мы уже сколько...
7: Я понимаю, вот, что вопрос...
6: Я поясню, да, я поясню.
7: Хорошо.
6: До 2014 года, и лукавить тут не надо, никому нафиг были не нужны все эти ваши ток-шоу, никто их не смотрел, очень мало людей их смотрело. Потом, после, собственно, Крыма, вот эта взрывная история с Украиной. Ну, ладно, до Крыма плюс-минус 13-й год, вы поняли, да, Майдан и прочее, прочее, прочее.
7: Да.
6: И потом взрывной интерес к новостям. И в зависимости от повестки, значит, больше-меньше рейтинги росли, падали, росли, падали. Внутренняя повестка вообще куда-то там ушла на Камчатку, на нее никто внимания не обращает. Но это уже не наша с вами вина. А, собственно, я говорю, что с тех пор и мы говорим, в принципе, одни и те же вещи, одним и тем же тоном. Чему надо, возмущаемся, чему не надо, стараемся не возмущаться, и не будем тут лукавить и обманывать себя хотя бы в рамках этого разговора.
7: Нет, не будем. Ну, просто здесь важно понимать. Нет,
6: Давайте. Конечно,
7: вы правы. Тут единственное.
6: А вы, кстати, еще
7: поправить.
6: И работали в некоторых относительно либеральных СМИ. Конечно.
7: Но себе я никогда не изменял, если я работал, слушайте, я работал и на «Эхе Москвы» в начале 2000-х, я работал
6: потом,
7: на «Коммерсант
6: ФМ». Заблокированное, убранное и прочее.
7: Да. Вот, тем не менее, себе я все равно это не изменял и был собой, но вот тут важно поправить вас, Иван, простите уж.
6: Давайте.
7: Значит,
6: давайте.
7: Не то чтобы до 2014 года никто эти ток-шоу не смотрел, кому они нафиг нужны были. Их просто тупо не было.
6: Вот.
7: Наша программа «Время покажет» появилась строго в 2014 году на волне Крыма и всего прочего.
6: Ну, была программа «Политика» Толстой.
7: Не, ну, была,
6: Петр,
7: но
6: Олегович
7: это уже...
6: Да, нет, что-то, ну, такое.
7: Понятно, и была программа «Тема», где тоже порой там это вообще 90-е и так далее. Но так вот, то ток-шоу на каждом канале,
6: да,
7: большущее, здоровенно,
6: да.
7: Несколько раз...
6: Про Украину в основном.
7: Да, такого не было, конечно. В 2014 году, вы правы, мы взорвали вообще все рейтинги, просто взорвали. Это было беспрецедентно, людям это было ужасно интересно, важно было получить ответы и так далее. Я с вами согласен. Тема одна, и говорим мы про нее примерно одно и то же. Конечно, есть нюансы, есть детали, мы стали гораздо глубже, понимаете, разбираться в этом. Я думаю, что, знаете, вот это как в случае с каким-нибудь с ученым крупным, там, физиком, например. Вот со стороны нам, не физиком, вот он что-то ковыряется, какие-то кванты, какие-то, значит, квантовые взаимодействия, вроде все то же самое. А для специалиста вот это там сантиметровое движение, это просто революция уже. Но я к тому, что просто мы стали гораздо глубже разбираться и так далее. К чему я все это говорю? А сейчас, если я правильно понял, даже не то не ваш вопрос, а вашу тональность вашего вопроса,
6: ирония,
7: подтекст его.
6: Да.
7: Сейчас вопросов-то гораздо больше. И я не знаю, какие давать на них ответы в нашей программе. С тем же названием, но совсем другой. Поэтому я тоже, на самом деле, задаю вопросы. Ну, или предлагаю какие-то версии движения вперед. И наши, ну, не то чтобы я все-таки ведущий, а наши эксперты уж точно. Время сейчас, извините за эту банальщину, но это объективно, оно очень непростое, повторяю, они ставят такое количество вопросов неприятных. Неприятных. Что прям не знаешь, куда от них деваться. А на них придется давать ответ.
6: А вы получаете эти ответы в рамках своих... Реально получаете ответы?
7: Я получаю версии. Ответы я могу получить только, ну, так, строго говоря, я не знаю, там можно на пальцах одной руки, наверное, посчитать. Ну, ладно, на пальцах двух рук можно посчитать количество людей на нашей планете, у которых есть именно ответы. Все эти
6: и они
7: люди,
6: нам интервью не дают.
7: Все эти люди, да, в наши программы не ходят. Ну, поэтому нет, я получаю версии, я получаю гипотезы, я получаю соображения, я получаю аналитику, мы все. Но не ответы.
6: Вопрос начался с того, это по-прежнему работает, работать ли будет. Мы просто встали на эти рельсы, идем и движемся по этой железной дороге, и кажется, у нее нет ни конца, ни края, но мне кажется, что все уже спрыгнули с поезда. Я вот о чем.
7: В каком смысле?
6: Ну, теряют интерес к этому. Люди, в первую очередь. То, что мы говорим, как мы говорим, потому что меня люди нас на улице встречают, спрашивают, тебе не надоело слушать одно и то же, тебе не надоело получать одни и те же ответы от разных людей?
7: Ну, тут есть два ответа. Первый, значит, инструментальный. Нет, не стало менее интересным. Если посмотреть там рейтинги, количество людей, по крайней мере, доли, они примерно такие же. Я думаю, что настроение, с которым сейчас люди смотрят и слушают, и пытаются найти ответ, оно чуть другое.
6: Скепсиса больше.
7: Чем раньше. Больше скепсиса, больше раздражения просто, uh-huh. больше непонимания. Uh-huh. Но их не меньше, да, этих людей. Вот. И, кстати сказать, вот я тоже встречаю людей на улице.
6: То есть даже вас узнают иногда.
7: Даже меня, кстати, не
6: всего
7: 30 вас.
6: Лет в эфире.
7: Да, и вот встречают, и в основном, правда, это я не, так сказать, не хвастаюсь, я бы на
6: так
7: самом
6: я
7: деле...
6: Знаю, да,
7: конечно, нет, я к тому, что просто я бы рефлексировал, если
6: причем
7: бы...
6: Причем чаще они... вас даже узнают по участию в программе «Изолента», наверняка, а не по Первому каналу.
7: Ну, нет, ну, конечно, чаще, если строго говорить, конечно, по Первому каналу, но был смешной случай, ладно, коли что вы сказали. Значит, захожу вместе с женой своей, заходим в магазин «Семена». Это там у нас, я за городом живу, угу. Крохотный магазин «Семена», какой-то, по-моему, советских времен еще такой, знаете, ну, смешной. Весь облеплен этими пакетиками с семенами и так далее. Много-много каких-то штучек. И там две такие пожилые женщины. Очень бойкие, очень веселые, пожилые. Смотрят на меня, переглядываются. Я про себя думаю, так немножечко устало, как мэтр. Думаю, ну вот, да, конечно, так, время, да, славы, так. Что ж. Ага. Да, время славы. Они говорят, так это вы и есть. «Изолента», ты смотри.
6: Я смешно
7: получилось. Это правда.
6: Это реально
7: было. Так вот, люди встречают, мне очень часто жмут руку просто. Говорят, а можно вам руку пожать? Говорю, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Но я предполагаю, что люди, конечно, раздражены, не получая ответов. И зачем тогда все это нужно, спросите вы?
6: Да. Нам бы сосредоточиться на себе, на проблемах, вне зависимости от рейтингов, а мы все топчемся на этом. Украина, это НАТО, одно
7: но
6: и то же. Рассказываем людям про каких-то людей, про которых они понятия не имеют. И многие из тех, кто смотрит вашу программу, слушают мою, никогда не были во Франции и видели Макрона только по телевизору и не увидят никогда Францию, Париж и
7: ну
6: не будут после этого.
7: Ну, это, слушайте, есть такой фильм великолепный, Терри Гиллиама. Нет, «Бразилия» называется.
6: Есть старенький, да.
7: Да, очень старенький. Вы знаете, в этом фильме Терри Гиллиама, гениальное совершенно кино, такое, знаете, малобюджетное, вот, смешное в этом смысле немножко, с блестящими актерами. Там ни разу не показывается Бразилия, и даже слово «Бразилия» ни разу не произносится. Бразилия – это как какой-то образ, совершенно недоступный, даже неведомый и так далее образ. Так вот, эта Франция, где многие или большая часть народа не было, она все равно в расширительном смысле Франция, она влияет на нашу жизнь. И НАТО проклятое влияет на нашу жизнь. А самое главное, что Украина уже непосредственно, а не опосредованно влияет на нашу жизнь. Как нам это дело разрулить и завершить, собственно, что я вам объясняю? Вы сами говорите, получаете все те же ответы на все те же вопросы. А вопросы все те же. Как бы нам это разрулить, как бы нам победить, есть ли шанс победить, а если нет, куда деваться? Но, собственно, люди бьются и обсуждают именно это, потому что это наша судьба, на самом деле. От того, как к нам относится, например, вот условная, ну, в расширительном, повторюсь, смысле Франция, зависит и то, как и сколько мы едим, и что носим, ну, и так далее. Экономические, ну, так сказать, санкции, понятно, что они так не сработали, как им хотелось, но так вот тихонечко...
6: Чтобы не сработали, тоже не скажешь.
7: Правда. Ну, да, но исподволь, они же начинают, так сказать, там накопительный эффект какой-то, если мы начинаем это чувствовать, мы это чувствуем. Так что это все имеет значение.
6: Вот смотрите, Песков не так давно сказал вещь потрясающая, абсолютно. Дмитрий Сергеевич умеет сказать потрясающие вещи, оставить нас с ней наедине, потом задуматься над ней. Он сказал, с специальная военная операция начиналась для того, чтобы прекратить удары по регионам России. И тут, да, многие сразу зависнут в этот момент. Вы что бы ответили пресс-секретарю или уточняющий вопрос, какой бы ему задали по этому поводу?
7: Это хороший ответ Пескова. Ваш отличный вопрос, Иван. И я, собственно, да, и ценю наши с вами беседы, потому что, действительно, чуть с другой стороны оказаться и услышать те вопросы, так сказать, в свой адрес, который я сам задаю, это важно. Что бы я переспросил и как бы я уточнил у Дмитрия Пескова, я бы даже не умничал, даже не выпендривался. Я бы сказал: Дмитрий Сергеевич, простите, но ведь их стало объективно больше. Просто их стало арифметически гораздо-гораздо больше.
6: Будем честны.
7: Это что, да. Затишье, вернее, наоборот, буря перед затишьем? Или что-то пошло не по плану? Я бы так спросил. Угу. Конечно.
6: А он хитро бы переадресовал на Министерство обороны, как он это делает, когда... Это он про погоду может ответить что-нибудь, допустим. А вот когда что-нибудь остренькое, он может переадресовать компетентным людям, что на самом деле логично. С другой стороны, зачем он сам иногда подливает масло в огонь? Тоже ведь вопрос.
7: Ведь вот у нас проблема, мы вот именно с этого ракурса и в этом ракурсе обсуждаем, что, так сказать, интерпретация происходящего, так сказать, она должна быть там не раздражающей людей, так сказать, не это самое, не тревожной, не фраппировать, я не знаю, и так далее, и так далее. Мне кажется, может, я просто простоват, но мне кажется, есть такая английская поговорка «Honesty is the best policy». Честность – лучшая политика. Мне кажется, если вот... Ну, я предполагаю, я не знаю, как ведут себя народные массы, когда слышат какие-то неприятные вещи, но я думаю, что если выйти и сказать, я не знаю, кто там, представитель Министерства обороны или еще кто-то из руководства Российской Федерации, и сказать: ребят, мы, к сожалению, недооценили решимость и готовность Запада, их психопатию, их готовность играть с огнем, ну, например, это так могу прозвучать, да, их и все прочее, их ненависть, собственно, их ощущение экзистенциальности, угрозы, исходящей от России, мы этого недооценили, к сожалению, поэтому боюсь, что придет, так сказал бы человек, боюсь, что придется нам чуть-чуть, так сказать, поднапрячься, чуть продлить всю эту историю, к сожалению, это не так быстро, как мы надеялись, и вообще... Ну, мне кажется, это правда.
6: Да, но
7: это...
6: вот так вот никто действительно не отвечал. Тут из официальных, из высоких.
7: Да. Вот, мне кажется, это было бы самое лучшее.
6: Согласен. Давайте сделаем перерыв.
7: Давайте.
6: Анатолий Кузичев в нашем эфире, ведущий Первого канала, программа «Время покажет». Иван Панкин в студии. Скоро продолжим.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
8: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
10: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
13: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
15: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Анатолий Кузичев, ведущий Первого канала, программы «Время покажет». Анатолий, ну тогда такой вопрос. Не все получается у нас, если мы говорим про фронт, будем объективны. Не все у нас получается в плане обороны. Не могу сказать, что не все получается в плане атак, но точно не все по какой-то причине делают так, как заявлено и заявляют периодически, и так, как мы ожидаем. Как вы думаете, почему? Вот вы сказали, как бы должен ответить потенциальный высокий чиновник ранга и уровня Дмитрия Сергеевича Пескова, пресс-секретаря президента, да, он должен говорить честно, откровенно, мол, недооценили, так, сяк, да, наверное, будем пересматривать, но вот ошибка зафиксирована. Я сейчас хочу просто уточнить, несмотря на это, очевидно, что как будто бы, может, ошибаюсь, жалеем ту сторону, которая не жалеет нас. Вы что-нибудь вообще в этом психологическом аспекте можете понять и объяснить, почему он такой? Но только не говорите, пожалуйста, словами Валентина Ивановна Матвиенко, мы не такие, мы не будем похищать, убивать Зеленского и прочее. Да? Потому что, ну, от этого тоже немножко уже как-то...
7: Ну, если
6: дрожь бросает.
7: Если
6: да, мы не такие, вот это все.
7: Нет, если речь про Зеленского, я даже не очень понимаю, что значит мы не такие. Вообще-то мы должны быть такими. Ну, просто
6: как при это... случае спросите Валентина Ивановна, почему мы все-таки не такие.
7: При случае спрошу, да, но есть другая поговорка, французская. В русском переводе звучит так: на войне, как на войне. Соответственно, надо либо признать это войной, ну, то есть я не терминологически, но вообще так для себя как-то, либо нет. Вот, и стать такими, наконец, потому что если можно там обсуждать действительно и там разные точки зрения относительно населения Украины и людей Украины, вот я сегодня написал там недавно пост, и там была такая формула моя. Я сказал, что вот людей жалко, а Украину
6: нет. Да, вы так и написали.
7: Да, ну вот, ну и вот. А по поводу Зеленского, по поводу руководства, ну даже как-то странно это обсуждать, мы не такие, мы должны быть такими. У меня есть предположение, что... Мы все-таки политика и международная политика гораздо более тонкая, как бы и запутанная, и сложная штука, чем мы можем себе представить. И, знаете, есть такой образ муха на обоях, когда вот муха типа ползает по обоям, как-то очень красиво, uh-huh. там, изощренным, и осознает, что, наверное, там есть какой-то узор сложный, который осознать она не в силах. То есть она понимает, что он есть, то она все равно же, она же муха, она ползет по какой-то линии, по какому-то завитку, по какому-то там, не знаю, листику, цветочку, ну и так далее. Вот у меня есть ощущение, что я вот муха, я осознаю какой-то сложнейший узор, вот, но не могу его оценить и воспринять целиком. Возможно, этот узор предполагает следование не в неком, не знаю, в некой колее, в неком русле. Стоит России, там, наверное, предположим, нарушить эту, вылезти из этой колеи или из этого русла, то, что позволил себе, например, Иран, ну, к примеру. Uh-huh. И вот стоит тебе вылезти из этой колеи, тогда все облегченно, наши оппоненты облегченно выйдут, скажут, ну, ладно, окей, теперь, значит, правил нет, все можно. Раз они нарушили, тогда и мы. Возможно, в этом дело. Просто объяснять это нашим, так сказать, гуманизмом генетическим, еще чем-то, мне кажется, это довольно странно. Тем более, что наш генетический гуманизм не помешал нам победить в Великой Отечественной войне и шире во Второй мировой. Потому что, ну уж, воевать так воевать. И мы воевали. То есть, если это генетика, то получается последних пары-тройки десятилетий, а не вообще. Повторю, у меня ответа нет. Я думаю, что все связано с какой-то сложной, сложнейшей, тонкой, запутанной игрой. Иначе я это объяснить не могу.
6: Я бы вот как раз продлил бы вопрос по поводу заявления Валентины Ивановны Матвиенко, при всем уважении к ней, но тем не менее. В 23-м году, вот я смотрю, 5 февраля 23-го года, экс-премьер Израиля рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского. Разговор с президентом
7: я
6: России
7: помню,
6: состоялся
7: хорошо, да.
6: в начале марта прошлого года, ну, в смысле, в 22-м году они разговаривали. Когда Нафтали Беннет приезжал в Москву, по его словам, он спросил, вы собираетесь убить Зеленского? Путин ответил отрицательно. И, судя по всему, по этому поводу были достигнуты какие-то договоренности на тот момент.
7: Mm-hmm. Да, я помню,
6: что может быть, да, мы наблюдали несколько раз, когда Зеленский приезжал и под Бахмут, мы помним, да, вот эти советы туда и сюда,
7: время
6: и как будто бы,
7: да?
6: Да, тогда...
7: Как будто над ним золотой купол небольшой.
6: Да, и сейчас вот, и в продолжении разговора, золотой купол образовывается всегда, когда то приезжают Рютте, Кит Келлок, они сами говорят, что они лучшее ПВО для Украины и прочее, прочее, прочее. И, ну, вот тут, может быть, тогда, если было это обещание... не убивать украинского лидера, потому что украинский лидер, как мы знаем, тоже имеет отношение к евреям, самое прямое, и заступали за своего, но, может быть, в текущей ситуации уже пора про это обещание забыть или нет. Слово президента железно, он не может его пересматривать, а может, там уже и премьер другой в Израиле,
7: да, я имею в виду. Да, абсолютно другой. Ну, я не знаю, ну, говорят, и как бы у нас есть там куча подтверждений, что да, президент внимательный, слава богу, что это так относится к своему слову,
6: Но это если правда. На войне, как на войне.
7: А вот если, да, вот если на войне, как на войне, то мне, тем более, что Зеленский, мне кажется, столько раз и столько всего для того, чтобы это оправдать, так сказать, чтобы наш президент отозвал свое слово, столько всего сделал. Ну, я за президента решать не могу, но мне кажется, дело в этом. И, конечно же, это не обещание Зеленскому. Мне кажется, это тоже смешно. Кто это такой вообще? И почему обещание ему? Нет, понятно, любое обещание. Но мне кажется, это обещание не Зеленскому, а кому-то еще. И даже не Нафтали Беннету, который это пересказал. И, кстати, обратите внимание, действительно, это удивительно совпало. Ну, то есть, подтверждаются косвенные его слова. Я говорю, я очень хорошо помню это интервью. Очень хорошо, если посмотреть потом там на хронологию появления Зеленского, настроения, выступления и все прочее, это правда совпало. То есть после этих слов, после встречи с Беннетом, после того, как он передал это Зеленскому, слово Путина его не трогать, посмотрите, как он оживился. То есть он не говорил это впрямую, но можно проследить хронологически, так сказать, там по датам, это прямо все совпадает. Поэтому да. Но повторюсь, мне кажется, это все-таки это было обещание Зеленскому. Есть такой рассказ, наверняка вы его помните, Леонида Пантелеева, «Честное слово», про такого Про парня.
6: Я забыл, но, по-моему, я читал.
7: Хоть в двух словах могу напомнить.
6: Давайте, конечно.
7: Генерал возвращается поздно вечером со службы домой. И смотрит, пацан стоит у какого-то, я не помню где, у грибка какого-то там во дворе. Угу. Стоит, постой к смерти, говорит, ты чего, уже время там, ну, типа, условно, 11 час. Говорит, вот, а я постовой, мы играли с ребятами, меня вот поставили, я дал честное слово, что я буду охранять наш штаб. А у них там под грибком был штаб. Говорит, а где ребята? Он говорит, домой пошли, забыли про меня. А ты чего? Ну, я же, говорит, слово дал. И генерал своим званием и своим приказом его освободил. Это, на самом деле, ну, это рассказ очень такой пронзительный. И, собственно, даже, ну, и рассказ, и, главное, тема ставит такая перед нами вопрос, действительно. А вот нормальный мальчик, что он остался там стоять, или это ненормальный мальчик, который остался там стоять? Это такой вопрос-то...
6: А нам в данном случае каким мальчиком надо быть, который остался стоять?
7: Я считаю, что надо взвесить... И понять, что на одной чаше весов Россия, вот извините за пафос, а на другой собственное представление, не знаю, слово, авторитет и все прочее. Я бы выбрал Россию.
6: А наши, которых мы транслируем?
7: Я бы выбрал Россию.
6: Ну, смотрите.
7: Она бы перевесила,
6: да,
7: мое слово.
6: Логично. А наши, между тем, что бесконечно, и ладно, опять-таки не будем лукавить, потому что это основная претензия к нам почему-то, а не к ним, постоянно делают разные специальные предупреждения. И не специальные тоже, и последние, и предпоследние какие-то, и раньше были красные линии. Как вы считаете, почему не придерживаемся плана все-таки? Ну, было заявлено, почему не придерживаемся плана? Обратили внимание, никто не задает вопроса самым официальным лицам по этому поводу. Слушайте, вот вы на всех уровнях в свое время нарисовали вот эту предельно красную линию по поводу атак западным оружием, допустим, по регионам России. С тех пор и по Белгороду, и по Брянску прилетали АТКМцы, все-все-все-все-все. Но вы прямо вот жестко же говорили. Почему? Ну, вы объясните, ну что случилось?
7: А давайте попробуем анализировать не слова, а перспективу. Ну, предположим, вот там многие, и мне там в комментариях, слушай, да я сам иногда, ну, когда эмоции берет вверх над, так сказать, над мозгом, я думаю, да шандарахнуть, значит, закопать их, заровнять. А потом начинаешь, значит, размышлять. Ну, предположим, давайте на секунду, это гипотетическая, значит, история. Мы, значит, помните, Министерство обороны опубликовало там сколько-то 20 адресов, где клепают беспилотники, которые бьют по России. Угу. Ну, так, типа, с намеком. Всем все поняли? Все такие, ну да, и чё?
6: И чё?
7: Мы такие, а ничего. И ушли. Предположим, что мы по этим двум десяткам, значит, адресов бабахнем по Германии. Экстренное заседание, экстренное совещание, это демо-сюдема. Все-таки это опосредованное, а не прямое участие. Значит, Россия агрессор. Пятую статью включаем? Включаем. Все за. Проголосовали. На нас летят Таурусы. Да не знаю, все что угодно. Першинги, фигершинги. Ну, все, что есть, все и летит.
6: Все, что летит, летит.
7: Все, что летит. Но летит конвенциональное оружие, не ядерное. Россия говорит, все, значит, любое покушение на нашу территориальную целостность, мы вынуждены ответить ядерным оружием. Отвечаем ядерным оружием куда? Ну, предположим, раз летит там из стран НАТО, по центрам наконец-то принятие решений по тому же Лондону, по Берлину и так далее. Предположим, оно летит, предположим, в ответ по нам тоже летит ядерное оружие. Да, американцы в стороне, естественно, они за океаном, они призывают стороны к сдержанности. И, значит, после этого мы оказываемся победителями. У нас там сколько-то десятков миллионов человек погибли, у них несколько десятков, может, и сотен людей погибли. Европа практически обезлюдила, значит, разруха, какие-то развалины, пылающие, пожары, заражения. У нас то же самое примерно, у нас территория побольше, поэтому это не так заметно и так далее. Мы довольны будем таким исходом? Типа мы победили. Повторяю, это гипотетическая ситуация, но мне кажется, ее тоже надо иметь
6: в виду. А я в практическую плоскость переведу.
7: Давай.
6: Хотите? Не заявляйте, просто воюйте. Воюйте в тишине. Не задумывались об этой простой формуле? И вообще, вот вам вопрос. А мы точно были правы, когда официально объявили специальную военную операцию? Вот вы никогда не задумывались над этим? Был, помните, Путин говорил, там, заседание Совбеза, все высказались, да? Да. Как будто предупреждали, после этого армию вели, помните, как ее встретили, соответственно. А если бы сразу просто напали бы, а может быть, так надо было сделать?
7: Может всякого? Быть. Но теперь, во-первых, чего уж говорить, а во-вторых, может быть, это предупреждение было не для того, чтобы... Не в смысле «иду на вы», а в смысле, чтобы этого и не случилось. Потому что я прекрасно помню, ну, со своего ракурса опять вот телевизионного, мы весь декабрь 2021 года, я помню, сколько мы обсуждали эти предупреждения России, сколько мы предупреждали там требования России прекратить продвижение НАТО, там, милитаризацию Украины и так далее. Сколько у нас там копий было сломано, тогда еще к нам ходили западные эксперты, очень много их было и так далее, и включались из разных стран света и так далее. Значит, нам ответили тогда, я помню, прям просто буквально послали, так, довольно жестко. Вот. Но причем мы вынуждены были, значит, объявить, да, о начале специальной военной операции. Возможно, это был последний аргумент, чтобы они все-таки одумались, потому что никому не хотелось бы, наверное, думали мы, такого развития событий. А выяснилось, что, получается, либо они этого не предполагали, либо хотелось как раз наоборот. Не знаю.
6: Тогда перерыв у нас. После этого продолжим. Анатолий Кузичев, ведущий программы «Время покажет» на Первом канале, Иван Панкин. Скоро вернемся.
16: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
17: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
18: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
19: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
21: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
22: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
23: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда».
24: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В городской библиотеке имени Михаила Семевского продолжается цикл вечеров «Дом, в котором я живу». Новая встреча объединила тех, чья судьба связана с домом 51/36 на проспекте Ленина. Его жители поделились своими семейными историями, трогательными воспоминаниями и уникальными фотографиями из домашних архивов. Сотрудники Великолукского отделения Государственного архива Псковской области подготовили документы, связанные со строительством дома и его архитектурными особенностями. Гости погрузились в атмосферу минувших эпох и увидели, как менялся облик здания на протяжении многих лет. Кроме этого, прошло награждение от партии «Единая Россия» общественных советников, которые проживают в этом доме и многое делают для благоустройства своего двора и всего города. На острове Дятлинка прошел городской легкоатлетический кросс среди людей с ограничениями здоровья. Его главное отличие состоит в том, что каждый этап был разработан с учетом индивидуальных возможностей участников. Мероприятие прошло при поддержке городской власти и партии «Единая Россия». Они стремятся развивать спортивную инфраструктуру в Великих Луках и предоставлять возможность заниматься спортом всем группам населения. Воспитанник Великолукской спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» Иван Веретенников одержал победу в международном фестивале боевых искусств в Вологде. В составе сборной России он одолел представителя Китая в поединке по ушу саньда. Бой проходил в весовой категории 52 килограмма по смешанным правилам. Тренируют спортсмены Андрей Ткаченко и Павел Ершов.
0: О валютах.
25: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
0: О погоде.
25: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
4: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Анатолий Кузичев, ведущий Первого канала. Программа «Время покажет». Вот какой вопрос. Я вернусь к заявлениям.
7: Да.
6: Многие, ну честно скажем, звучат комично с нашей стороны. Вот они делаются, от МИДа ли какие-то заявления, или там, от каких-то других политиков, чиновников, депутатов особенно. И прямо скажем, комично звучат. И я все-таки хочу вернуться к мысли, к идее, а может быть, прямо сейчас, коль уж мы анонсировали, действительно анонсировали, и тут уж я Пескова похвалю, он сказал, у системный удар уже наносится. Да, хорошо. Может быть, прекратить говорить, режим тишины все-таки включить, как говорят летчики, выключить транспондер. Да, и лететь в тишине в полной. Да?
7: А что это даст?
6: Это даст, ну, по крайней мере, вы знаете, когда человек молчит и делает, он звучит, как это не парадоксально, угрожающе.
7: Это правда, но есть другое, это тоже справедливая, другая формула. Помню, Миша Леонтьев мне это говорил еще году, не соврать, в 15-м. И он мне говорит, это совершенно, я долго потом много раз про это думал, а главное, что много раз убеждался в его правоте, а именно. Он сказал, что, знаешь, угроза санкций, она гораздо страшнее самих санкций. Это касается, причем не только экономических санкций, это вообще касается, не знаю, жизни человека, если угодно. Но вот когда ты ожидаешь санкций, понятно, что ты малюешь, как не так страшно черт, как его малюют. Так вот, ты малюешь сам себе, внутри себе, самые страшные последствия, чудовищные, адские, невероятные, мы не выдержим, мы не выдюжим и так далее. А когда их уже вводят, ты вынужден просто начать с ними работать. И как-то, понятно, лиха беда начала, и все, и ты как бы подстраиваешься. И так с нами, кстати, и случилось. Когда нам обещали ввести санкции, я помню, сколько было паники. Ну и все, ребята, нам конец. Может быть, есть такой подход. Угроза санкций страшнее санкций. Может, мы это взяли на вооружение.
6: А вы не заметили, что, ну, по крайней мере, по их риторике, они, ну, как... можно подумать, они не боятся ударов наших анонсированных, они прямо заявляют.
7: Не боятся, это правда,
6: посольство,
7: к сожалению.
6: Значит, останутся на своих местах, ну, в смысле, те люди, которые там работают, все-все-все, нас это не волнует, и вот в этой части иногда они выглядят убедительнее. Я вынужден констатировать это, к сожалению.
7: Ну, я тоже, к сожалению, вынужден это констатировать, потому что, когда мы говорим, что просим, там, рекомендуем посольством убраться из Киева, потому что будет страшно. Потому что, да, ну нафиг, мы не боимся.
6: Трясти должно просто после этого, ну, объективно.
7: Ну, да,
6: трясти должно даже здесь.
7: Вот по так, идее.
6: Да.
7: Они
6: должны ощутить, что там все гремит. Вот просто буквально.
7: Да. Они остаются, и, конечно, и вот если взять вот эту фазу, так сказать, эту дуэль, то, конечно, они убедительны. К сожалению, вы правы, Иван.
6: Угу.
7: К сожалению, вы правы.
6: Ну, тогда...
7: что с другой стороны, подождите, с другой стороны, ведь еще не вечер.
6: Да я все жду его наступления. Ну, когда он перестанет быть томным, особенно.
7: Ну, рано или поздно-то перестанет. Другое дело, что вот это же в нашей крови, вот генетически. Во-первых, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
6: Да вы думаете, еще не грянул, да?
7: Вы знаете, в полном смысле этого слова пока не грянул. Чтобы мы напряглись, испугались, По-настоящему.
5: А вам не страшно?
7: Мне скорее горько, там, мне неуютно.
5: Не,
7: не,
5: вы не испытываете
7: уютно,
5: страх?
7: Мне...
5: Вот,
7: страх я не испытываю.
5: Перед будущим, когда, ну...
7: Нет.
5: И до Москвы, бывает, долетает.
7: Долетает.
5: Нет у вас страха?
7: Нет.
5: Вот, что будет завтра? Вы задаете себе этот вопрос? Ну, что будет завтра? Не будет ли завтра хуже? Вот это. И всяко. Я сейчас не раскачиваю. Просто не, вопрос.
7: Я понимаю.
5: Да.
7: Я понимаю. Ну, как любой вопрос. Нормальный человек, естественно, я думаю, будет ли завтра хуже. Думаю, что предполагаю, что чуть-чуть все обострится. Но так, что прям хуже до такого, что надо будет отбросить, не знаю, мотыгу. Что там русский мужик должен отбросить, или перо, у кого кто что, и сказать, ну, ребят, все, это уже край. Вот ощущения края пока нет. Есть ощущение там игр каких-то, есть ощущение каких-то там, так сказать, сложных, да, каких-то там таких маневров.
5: Замечательно, что даже у вас есть это ощущение.
7: А у всех оно есть, а что тут тоже, да, это правда. Вот, а вот страха настоящего нет. Мне кажется, вот пока гром не грянет, я не знаю, я надеюсь, что он не грянет. Мужик не перекрестится. А вот если грянет, то просто если он грянет, это значит, что мы действительно подошли к краю, что стало все настолько, прошу прощения за резкость, хреново, что деваться некуда, но обратная сторона, слава богу, мужик перекрестился и все такое, и наконец взял себя в руки, и наконец будет по

0: территориях, где раньше не встречались. Допустим, это вам не Абу-Даби какой-нибудь, да, допустим, выберут в качестве места, ну, постсоветское пространство, это как будто бы ближе, как будто бы...
1: Это что, Минск? Да.
0: А?
1: Минск.
0: Минск, наверное, все-таки вряд ли будут, а вот, ну, Ереван, Баку, и так, Бишкек, Ташкент, это любопытно.
1: Ну,
0: правда ведь? И уже будет чувствоваться, что как будто бы все всерьез, правда ведь?
1: Ну, да, но как я к этому отнесусь, я вам так скажу, если люди, стороны идут на переговоры, это подразумевает и предполагает, что, значит, обе стороны готовы к какому-то компромиссу.
0: По-другому. Какой компромисс для вами приемлем?
1: Вот. Это хороший вопрос, только, собственно.
0: Вы понимаете, компромисс – это что-то болючее. Кто-то сказал,
1: по-моему, конечно,
0: да, что из-за стола переговоров все встают немножечко недовольными.
1: Да, это
0: мягко
1: так
0: сказано. Вот вы насколько немножечко готовы встать из-за стола недовольным? Вот вы давайте картину нарисуйте.
1: Давайте, нет, ну, все-таки давайте ну, в рамках предложенной вами, так сказать, системы, ну, как бы координат, а именно. То есть, если вообще, если это уже факт, если переговоры, ну, предположим, что это факт, да, то есть, мы уже изначально... Мы априори понимаем, что, значит, обе стороны готовы к компромиссу. Зона компромисса, граница компромисса с одной и с другой стороны – это, кажется, собственно, это самое главное. Собственно, они для того и ведутся, эти переговоры, чтобы обозначить, что, чтобы сдвинуть максимально свою границу компромисса к ним, а их границу, они хотят сдвинуть свою границу компромисса к нам и так далее. Я сейчас, не знаю, решусь ли, я сейчас буду прямо вслух рассуждать.
0: Давайте.
1: И если наткнусь на какую-то опасность, я, конечно... Осекусь и скажу, что
0: неужели вы в эфире Первого канала не обсуждали это?
1: Ну, конечно, обсуждали. Но одно дело модерировать, а другое дело заявлять. Граница компромисса. Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши четыре по конституции региона новых мы взять не сможем. Готова ли страна к новому уровню эскалации и полной внутренней мобилизации? Я не знаю. Если мы исходим из того, что, например, ну, если наше руководство, оно гораздо лучше понимает, чем я, да, экономические наши, там, экономическую нашу ситуацию, демографическую там, и так далее, и так далее, и так далее. Если наше руководство посчитает, что мы сейчас к этому сейчас, пока, yet, по-английски, к этому не готовы, тогда зона нашего компромисса – это линия соприкосновения Запорожской области и Херсонской области, вот как оно есть, заморозка, и полное освобождение ДНР и ЛНР. Ну, и про Крым я даже не говорю, тут обсуждать нечего. Вот я думаю, что зона нашего компромисса, максимально близкая к нам, вот эта граница компромисса выглядит примерно так.
0: Угу.
1: Я предполагаю.
0: Тогда такой вопрос. Представим себе чисто гипотетически, невероятная ситуация, но всякое может быть в нашей жизни. Договариваются по ЛБС.
1: Линия боевого соприкосновения.
0: Да, да, да, да. Что, ну... прямо скажем, неприемлемые, мы с вами как вот ястребы, да, в каком-то смысле, да, мы же пропаганда, мы впереди, мы авангард, да, мы же поддерживаем то все пятое, десятое, мы же столько слов уже было сказано.
1: Ну,
0: да. Вы выйдете в прямой эфир, вы выйдете в прямой эфир, если вот они подписывают, допустим, обе стороны по линии ЛБС. Вы выйдете в эфир, ну, просто потому что надо же защищать государственные интересы, решение принято, подписать так. Вряд ли вы с ним, прямо скажем, согласны. Вы выйдете в прямой эфир. Ну, вот, собственно, да, исторически.
1: Я про это часто... Я могу сказать. Это на самом деле, чуть более как бы простой вопрос, чем может показаться.
0: Да
1: если...
0: Да.
1: Ну, давайте. О, нет, он как бы он трудный. То есть, ответить на него несложно, а сделать нечто, предпринять гораздо сложнее, конечно же. Я думал про это. И если там, ну, вдруг как-то что-то произойдет такое, что я, так сказать, не пойму глубоко, то я не выйду в эфир. С другой стороны...
0: Так я вам написал сценарий.
1: А?
0: Я же обозначил. Вот,
1: а, типа,
0: по линии ЛБС. Считайте, что сегодня.
1: Так вот, смотрите. Я, естественно, попытаюсь разобраться. Потому что тоже, знаете, нам с диванов и бомбить легче, и принимать решения жесткие легче, и не принимать чьи-то условия легче. Но это нам с диванов. А люди, которые принимают решения, наши власти, к счастью, все-таки гораздо глубже, чем я понимаю ситуацию в стране. И не то, чтобы им просто, ну, слушай, неохота, что давай уже там, типа, у меня отпуск, давай сейчас по ЛБС. Ну, вряд ли же так принимается решение. Понятно, что они не меньше нас там думают, переживают, не знаю, не спят ночами и так далее, обсуждают это до хрипоты.

0: И раз они такое решение принимают, значит, очевидно, взвесив все, повторяю, наше экономическое состояние, нашу перспективу, наше, так сказать, там, социальное напряжение или отсутствие такового и прочее, и прочее, и прочее, и вот они все это взвесили и приняли такое решение. Если мне это объяснят, я надеюсь, что мне это объяснят, то я, потому что я же, вот вы говорите, мы пропагандисты, мы должны, а что мы должны? Мы должны не то, чтобы пропагандировать войну, мы должны за Россию быть. И как, ну, моей стране,
1: государственные интересы, конечно.
0: Как моей стране лучше, так я и скажу. И если вдруг, ну, если так выяснится, что это для страны лучше, то я буду точно так же, так сказать, до хрипоты защищать именно эту и объяснять именно это решение.
1: А вы же помните, да, что, ну, вообще-то были заявлены цели.
0: Да.
1: Вот это как сочетается с заявленными целями?
0: Сочетается в соответствии с поговоркой. Человек предполагает, а Господь
1: Бог располагает. Хорошо, хорошее объяснение принимается. Спасибо вам, кстати, за него. Умеете успокоить. Я сейчас не иронизирую совсем, потому что это вот то, чего не хватает. Многих послушаешь и удавиться хочешь. А вот вы так объясняете спокойно, что прямо на душе легчает. Давайте перерыв сделаем. Иван Панкин, Анатолий Кузичев, ведущий Первого канала, программа «Время покажет». Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких... Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Анатолий Кузичев, ведущий Первого канала, программа «Время покажет». Анатолий, было время, интервью 2-3 назад с вами, по-моему, году в конце 22-го, может, начале 23-го года, я вам задал вопрос по поводу финансирования ВСУ. Вот как, собственно, быть с теми людьми, которые замечены, пойманы за руку на финансирование ВСУ? Я хорошо помню, я даже не перепроверял, хорошо помню, что вы мне тогда ответили на этот счет. Ну, надо относиться к этому, ну, поспокойнее, что вы так действительно все волновались. Ну, да, наверное, какое-то наказание должно быть, но давайте не жестить. Вот как-то так вы тогда мне ответили. Да. Да, давайте не жестить. И вот идет пятый год специальной военной операции. Подозреваю, что наверняка у вас чуть-чуть сдвинулось мнение по этому поводу.
0: Врать не буду, я не помню того ответа, но дословно. Да, но я, не, но я скажу, как
1: вы
0: считаю.
1: Вы привели в пример еще футбольный матч. Вы привели в пример. Ну, одни болеют за одних, другие за других. Ну, что? Ну...
0: Кстати, да, вы знаете, вот это ощущение
1: это
0: было...
1: уже в вашем стиле, да?
0: Да, нет, на самом деле было это ощущение, правда, что это такая война, она такая, ну, вот действительно, как финал Лиги чемпионов недавно был, да? То есть где-то он проходит,
1: и у нас есть болельщики. Российский гражданин болеет за Украину.
0: Бывает, да, такое. Нет, конечно же, люди, которые осознанно финансируют ВСУ, должны быть подвергнуты жестокому и неизбежному наказанию.
1: Какому, например?
0: Например, ну, понятно, что это не расстрелы, не виселицы на Красной площади, но он должен сесть.
6: сесть.
0: Он должен
1: ваше
0: сесть,
1: мнение изменилось,
0: этот человек.
1: Соответственно.
0: А потому, знаешь, что? Потому что, ну, накопилось там кумулятивно, этот накопительный эффект, он тоже, он есть, потому что я смотрю, что они творят, и просто диву даешься. Я же, ну, у нас у всех есть опыт общения с украинцами, там, на флоте сам или как разные, я там. Конечно. Ну, сам, у всех у нас, мы миллионами линий связаны, у меня воспоминания и так далее, и так далее. Я никогда, у меня как-то все время это было, ну, как бы это две реальности, две совершенно, ну, как бы не совпадавшие какие-то истории. Вот есть там мой, не знаю, служивец на корабле, и не один, а десятки, а есть ВСУ. Есть там, ну, не знаю, Украина, в которой я был, выпивал и веселился и так далее. А есть вот там нынешние и все прочее. И мне как-то это не стыковались. Две совершенно разных страны, две реальности, вот и так далее. А тут вдруг не то чтобы сошлось, не то чтобы я всех украинцев теперь считаю там врагами. Нет, конечно, я не идиот. Но та жесть, которую они творят, причем осознанно, явно, и те свидетельства, которые я за эти годы очень много услышал от ребят, которые возвращаются там, в отпуск на побывку или комиссуются и так далее. Я столько всего услышал и столько всего благодаря им увидел, что я теперь понимаю, что человек, который финансирует ВСУ, осознанно. Это либо просто идиот, не понимающий, делающий вид, что он не понимает, или там взявший на вооружение какую-то там формулу, типа «я против войны», и только финансирование ВСУ поможет ее прекратить или остановить и так далее. Это идиот или это враг. В первом случае, значит, пускай подумает, а во втором случае пускай просто, пускай будет наказан. Поэтому, к сожалению... Ну, к сожалению, в том смысле, что я всегда против того, чтобы людей как-то, не знаю, против экзекуции, расстрел то, там, или сидение в тюрьме. Но в данном случае, да, к сожалению, такой человек должен сесть.
1: Короткое уточнение, короткий же ответ. Неважно, сколько он задонатил, пусть это рубль или 100 тысяч рублей.
0: Если это осознанное действие, да.
1: Неважно совершенно.
0: Если это осознанное действие, да.
1: А как так получилось, что уже огромное количество людей, которые, может быть, вообще нейтрально настроены, и неважно совершенно, какие у них были политические взгляды, поддались воздействию украинских мошенников и страшные вещи творили? Кто-то осознанно, кто-то не очень, кто-то по недоразумению абсолютно, но так или иначе, да, были всякие бюллетени зеленкой забрызгивали, кто-то релейный шкаф поджигает, кто-то да. Военкомат коктейль Молотова бросает, какую только дичь не творят, миллионы денег отдают суммами
0: да,
1: буквально, потому что как это
0: знаю.
1: Возможно? Биодроны, да. биодроны. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Как так получилось, что наши с вами сограждане, вы ведь наверняка, как и я, не могли себе представить, что это в принципе возможно. Как они так легко поддаются оболваниванию? Это в контексте того, с чего мы с вами начали. Когда по телевизору каждый день одно и то же. Вокруг враги-предатели, весь мир против нас и прочее, прочее, прочее. Некоторых я смотрю, своих коллег, и работа некоторых мне не нравится, потому что я чувствую определенную ангажированность по теме. Потому что я хорошо помню, что тот или иной человек еще вчера говорил одно, сегодня он говорит другое, завтра он скажет третье. Но вот вы со мной общаетесь, сколько уже интервью подряд? Что-нибудь изменилось с тех пор? Нет. Я
0: Нет.
1: говорю примерно одно и
0: то
1: же.
0: Да, это правда.
1: Вот.
0: Это правда.
1: Нет, мое отношение к конфликту, так же, как и у вас, оно немножечко меняется.
0: Ну, это естественно.
1: Я становлюсь местами более ястребиным таким, да, вот иногда я говорю, не, ну какой ядерный удар, а иногда я говорю, да шут с ним, хоть бы и ядерный удар, конечно, да, я же обычный человек, эмоции иногда берут вверх.
0: Да.
1: Но не более, я не меняю мнение свое кардинально.
0: Да, понятно.
1: И не занимаюсь... оболваниванием населения никогда. И стараюсь говорить честно.
0: Я тоже стараюсь говорить
1: честно. Даже если это не очень приятно.
0: Более того, я даже...
1: Мне самому.
0: Я вам отдаю должное, это правда, все, что вы говорите про себя, но скажу про себя два слова. Я тоже, я на самом деле, если вы заметили, больше задаю вопросов. Если у меня нет какого-то четкого совершенно, ну, там, мнения, позиции, ответа, то я предпочитаю задавать вопросы и честно про это, опять же, говорю. И наша задача, повторяю, не то, что не оболванить население, чтобы оно делало как надо, на благо нашей страны, потому что я считаю, что, к сожалению, это невозможно. Это всегда прорвется в каком-то самом тонком месте к самому большому и тяжелому и неожиданному неудовольствию всех. Так вот, что касается этих наших сограждан, ну, кто-то, наверное, вы правы, хотя в основном это молодые люди или сильно пожилые. Хотя сильно пожилые, ладно, это люди,
1: мне
0: которые
1: кажется,
0: смотрят
1: телевизор. Разные категории.
0: Абсолютно. Разные, но в основном, посмотрите, вот, ну, правда, есть, по крайней мере, я не знаю, у меня нет статистики, но то, что просачивается, так сказать, в СМИ, там, ну, вообще в медиа, это какие-то молодые болваны. Прямо, мне кажется, процентов 70 вот такого рода. Там есть разные, да, но, по-моему, в основном это молодые болваны, которые, кстати, телевизор смотрят, мне кажется, не так много, как мне хотелось бы. Не смотрят.
1: Ну, понятное дело, да.
0: А, поэтому, значит
1: чертовы пропаганда... люди смотрят, мало
0: значит,
1: смотрят телевизор.
0: Пропаганда на них не работает, наша, вот та самая, оголтелая и там-то и так далее. Значит, что-то другое на них работает. Ну, работает. Я думаю, там есть, ну, во-первых, всегда деньги. Во-вторых, я думаю, ну там же тоже, там люди-то тонкие с той стороны. Там же не то, что они скажут, типа, давай Россию уничтожим уже, как Гитлер хотел, давай, братан, ты с нами. Но они же не дебилы. Наверное, они говорят что-то другое, что, ну не знаю, что они там говорят, но что-нибудь ужасно хорошее, это еще за деньги.
6: Вспомним даже Ларису Долину.
0: Ну да. Ну да, кстати.
6: И как-то вот совсем не по себе становится.
0: Ну, это правда, это пугает. Но повторяю, там говорят, я записывал интервью с одной девушкой, у нее такая странная, ну не то, что работа, увлечение, а с другой стороны, почему странная, она общается с мошенниками. Прям профессионально. Есть, да-да-да, есть такая программа, которая выводит...
6: Про рулетку, да.
0: Да-да-да.
6: Один из банков ее запустил.
0: Да-да-да. И она прямо методично, целыми днями, там у нее целый там такой...
6: Ну, она их задерживает, прикол в том, что она пытается задержать, чтобы они как можно меньше людей обзвонили.
0: И там много народу, на самом деле. Это прям там целый офис противодействия. Уже у нее там несколько каких-то коллег там, этих самых.
6: Прикольно.
0: Да-да-да, очень интересно. И вот, значит, и она рассказывает, что, говорит, я человек, который этим профессионально занимаюсь, я готовая, так сказать, ко всему. И ты знаешь, говорит она, иногда я ловлю себя на том, что я поддаюсь. И так, стоп. Нет, ты можешь представить, какой-то уровень обработки? Какой-то уровень обработки, если профессиональный человек, который садится, чтобы поговорить с мошенниками, знает, что это мошенники, и тоже начинает, говорит, сама себя стряхивает, как морок какой-то, начинает вестись. Я, к счастью, никогда с этим не сталкивался. Тьфу-тьфу-тьфу. Но это пугает. Я могу только... Не знаю, предполагаешь,
6: неужели что вам не как... звонили и не предлагали заменить домофон, потому что вы не были на собрании собственников?
0: Домофон предлагали заменить. Вот. И у меня нет домофона, мы лопаты подпираем, и нормально, что вы представили. Вот и все, на этом заканчивается разговор, как правило. Ну, просто, ну, это прям пугает, правда.
6: Ну и все-таки, ладно, по какой причине тогда, если не наша с вами, слава богу, вина, это значит, не мы, пропагандисты проклятые, виноваты в этом во всем, тогда почему так, а? Почему люди вот эти вот, ну прямо назовем их, конечно, в основном идиотами, ну почему, почему, а? Ну хочется же думать, что все-таки наши люди, они, ну не могут быть такими.
0: Не, ну наши люди не такие, все-таки это если так, если математическим, арифметическим путем пойти, это какой-то несчастный, не знаю, процентики.
6: Их очень много, хорошо. Огромное количество денег утекло у украинцев.
0: Огромное. Нет, здесь надо тоже на две категории делить. Первые, которые поддались и что-то там перечислили, второй, которые пошли, так сказать, типа поджигать шкафы.
6: Ну, все давайте всех воедино.
0: Хорошо, давай всех воедино. Хорошо, пускай это будет...
6: Только учитывать тех, кто пошел, потому что действительно подумал, что можно на этом заработать.
0: Я понимаю, что это немало, но, предположим, даже 10%. Это огромное, конечно, количество народа. Но все-таки это 10. А 90% вот все-таки те, о ком вы говорите, наши люди, вот это и есть наши люди.
6: Звонили, извините.
0: Но пока так, тем не менее, это факт. Значит, есть такая у меня неприятное объяснение, а именно неприятное в том смысле, что оно, значит, плохие перспективы рисует. Я где-то прочитал на днях, уж не знаю, я не видел всего интервью Сергея Соловьева, который снял фильм «Асса», но я видел отрывок, цитату из него. Сразу поэтому не поручусь за достоверность, но тем не менее это очень прям потрясло. А цитата была такая. Он говорит, знаете, когда вот мы все там скакали, и я в том числе, и орали «Перемен требуют наши сердца» под песню Цоя и все такое, мы же вообще не понимаем, о каких переменах речь вообще? А что именно мы хотим? А зачем? А что? И так далее, и так далее. Понятно, что, так сказать, там, ну, косность уже надоела, что-то хотелось такого и так далее. Но, говорит, в принципе, мы не очень понимали, каких таких перемен так требуют наши сердца. И поэтому, типа, я просто поддался. А молодежь, она же такая, они постоянно перемен требуют их сердца. Возможно, я думаю, что большой, ну, так сказать, вот в этих решениях, в этих странных поступках дурацких, я думаю, там большое место занимает вот это вот неосознанное, не сформулированное, не артикулированное перемен требует наши сердца.
6: В завершении нашего разговора сформулируйте, пожалуйста, вслух, почему, как вы считаете, я надеюсь, вы так считаете, все будет все-таки хорошо, когда, не спрашиваю. Но вот если есть такая уверенность, либо честно скажите, что уверенности такой нет.
0: У меня есть вера в это, в то, что так будет. Это один и тот же корень, но чуть разные, сами понимаете, оттенки. Вера в то, что все будет хорошо, есть. И вот с чем она связана. Когда говорят, мы русские, с нами Бог, это такая мало к чему обязывающая формула. Ну, типа, повезло. Ну, вот так получилось.
6: Да. Сложилось хорошо.
0: Да, сложилось клево, все, с нами Бог. Но на самом деле... Это не то, чтобы он там просто мы русские, поэтому с нами Бог всегда и делает, что хочет. Нет, нифига, извините. Бог с нами при одном условии, если мы с ним.
6: И, все в храм.
0: Ну, храм в расширительном смысле этого слова. Вот правда. И тогда, да, с нами Бог. И тогда спасибо. Все будет хорошо.
6: Анатолий Кузичев, ведущий Первого канала, программа «Время покажет», Иван Панкин были здесь, остались довольны. До свидания.
0: Спасибо.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
7: Об атаках.
8: Система ПВО отразила атаку еще одного летевшего на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Общее число сбитых БПЛА с начала суток достигло 22.
7: О важном.
8: Вооруженные силы России будут наращивать силу ответных ударов по украинской инфраструктуре, заявил президент Владимир Путин. По его словам, это нужно для того, чтобы отбить желание вооруженных сил Украины атаковать российскую территорию. ВСУ расширяют использование БПЛА, заявил Путин на встрече со штурмовиками, участниками СВО в Кремле. По его словам, цель противника – расколоть общество России, посеять рассеянность, растерянность среди российских граждан и нанести ущерб экономике. Но у него это не получится, добавил глава государства. Президент подчеркнул, что российские военнослужащие каждый день продвигаются в зоне СВО.
7: О политике.
8: Президент Финляндии снова заявил о необходимости диалога с Россией. Александр Стуб считает, что контакты с Москвой нужны как на уровне Европы, так и в двустороннем формате. Соседями должны быть другие отношения, сказал он на мероприятии. По мнению Стуба, начать диалог необходимо с мер по укреплению доверия.
7: О дипломатии.
8: Россия с 15 июня этого года вводит уведомительный порядок пересечения государственной границы для сотрудников диппредставительств и консульских учреждений стран Евросоюза. Это говорится в сообщении Департамента государственного протокола МИДа. Также новый порядок затронет отдельные государства Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве, отмечается в документе. Под действие уведомительного порядка подпадают не только дипломатические, консульские, административно-технические, технический персонал посольств и консульств, аккредитованные в России, но и совершеннолетние члены их семей, также имеющие аккредитацию.
7: О валютах.
8: Официальный курс доллара выходные 71 рубль 91 копейка, евро 82 97, курс юаня Центробанка 10 рублей и 61 копейка.
7: О погоде.
8: В Москве сейчас плюс 27, завтра до плюс 30, но опять кратковременные дожди, местами возможно гроза. В Петербурге похолодает до плюс 17, облачно и дождливо. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Алексей Валерьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
9: Иван, здравствуйте. Давно мы с вами уже
6: Давно
9: не виделись.
6: Давно мы с вами как-то не записывали интервью, и вот этот момент настал. И, ну, должен признаться, я скептически раньше относился к вашим заявлениям о том, что нужно опасаться того, что милитаризируется именно Германия. Года три назад вы сделали такой прогноз, и после этого я у многих экспертов уточнял, в том числе и которые живут в Германии, в том числе они говорят, да что вы говорите, не может этого быть. Но сейчас по всем признакам мы видим, что лидером Европы, который милитаризируется, который готовится к войне, является именно Германия. Да, Алексей Валерьевич, признаю вашу правоту полностью, и уже практически, к сожалению, нет сомнений, что я бы не исключал, что именно с Германией нам придется в перспективе столкнуться каким-то образом. Или, может быть, не придется, или, может быть, удастся избежать, Алексея Валерьевича. Может, порадуете все-таки?
9: Вы знаете, вот это наше, к сожалению, в чем, я считаю, одна из главных проблем нашей политики. В том, что вот у нас вечно «а порадуйте», «а дайте оптимизм». Мы хотим смотреть и любим на мир не какой он есть, а какой нам хочется, чтобы он был. Ну вот я никогда не забуду, когда-то давал я у вас интервью, и был такой комментарий. А вот бы эксперт нам бы рассказал, что через 100 лет мы будем жить в мире без войн. Мне хотелось сказать, ну, это вам не ко мне, это вам сказочника-загадочника надо.
6: Это не я, не спрашивал справедливости ради, ну ладно.
9: Нет, не вы, не вы. Как-то всем, помните, как была у нас передача, чтобы всем ребятам, всем тру-ля-лятам стало веселей.
6: Вот, ну и нам и так не грустно.
9: Вот это вот желание увидеть то, чего нет, но нам хочется, да мало ли кому что хочется, правда? Кому-то хочет, чтобы зимой было лето, кому-то хочет, чтобы летом была зима. Но оно же
6: чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось.
9: Вот, но оно же все равно закончится, и неважно, хотим мы этого или не хотим. Вот именно это, я считаю, главная во многом проблема нашей политики. Что касается Германии, мы сами себе придумали серию мифов, в которых продолжаем верить. Миф первый. Немецкое общество кардинально изменилось после Второй мировой войны и стало пацифистским. Я напомню, что именно Бундесвер был сухопутной опорой НАТО всю Холодную войну. И в СССР мы называли до 1991 года именно ФРГ наиболее вероятным противником в Европе, а отнюдь не Соединенные Штаты. И армия ГДР была одной из самых мощных в Варшавском договоре. Далее, второй момент. Нам говорят о том, что Германия очень пацифистская была страна. Я напомню, в Югославии воевали вместе со всем НАТО? Воевали. В Афганистане воевали? Воевали. В миротворческие так называемые миссии на Балканах участвовали, включая Македонию, участвовали. В Африке даже участвовали. Как-то это мало согласуется со сказкой про очень миролюбивое общество, не правда ли? Как-то это на Швейцарию мало похоже. Момент третий, очень важный. Понимаете, в Германии всегда боролись две политические партии. Первая партия, которая хотела сделать Германию мировой державой. Тогда это пересмотр Московского договора 90-го года, ограничивающий суверенитет Германии. Там 4 пункта, да, остались по ограничению суверенитета Германии. Запрет на проведение референдумов по международно-политическим проблемам. Второе. Запрет требовать вывода иностранных войск со своей территории. СССР сделал это в порядке доброй воли. Третье. Запрет принимать внешнеполитические решения без консультаций с державами-победительницами. И четвертое. Ограничение на развитие Бундесвера. Чтобы их отменить, первая партия, вот Коли Шрёдер были ее типичные представители, они говорили, надо дружить с Россией. Тогда мы получим через дружбу с Россией и пересмотр Московского договора, и доступ к российским энергоресурсам и к российскому рынку. А была вторая партия, партия Меркель, Шольца, Мерца, которая говорит: не надо, наша цель – хозяйственное освоение Восточной Европы. Тогда мы берем под свое крыло Прибалтику, Украину, балканские страны. Тогда это конфликт с Россией за сферы влияния в Восточной Европе. Вот ключевой момент в истории Германии стала осень 2005 года. Уход Шрёдера и приход к власти кабинета Меркель. Посмотрите, как развернулась политика. Сразу атлантическое единство в рамках НАТО. Никакой фронды ни по Ираку, ни по Ирану. Согласовывать позиции с атлантизма. И сразу пошло резкое охлаждение отношений с Россией. Вот, да, за 20 лет эти тенденции просто выкристаллизовались. Но это упирается в четвертую, более глубокую проблему. Мы навязали державу-победительницы СССР, США, Великобритания, Франция. Мы навязали Германии режим ограничения суверенитета после Второй мировой войны. И отрезали от них, прямо скажем, треть немецкой территории. Когда у нас говорят, даже половину примерно от бывшей Германской империи, когда у нас говорят, союзники сохранили германскую государственность после Второй мировой войны, это не совсем так. Мы ликвидировали Пруссию в 1947 году как опору германской государственности. Нет сегодня в Германии такой земли Пруссия. А земли Пруссии отдали Польше, Силезия, Предпомирание, Познань, большая часть Восточной Пруссии. Нам отошла меньшая Калининградская область и Мемель, который стал Клайпедой и отошел к Литве. Как вы думаете, немцы это забыли? В том числе жестокое выселение немцев? Ну, конечно, нет, правда? И не забыли они то, что всего 100 лет назад никакой, ну, чуть побольше теперь уже, никакой Чехословакии в помине не было. Это были немецкие земли. Никакого Брно не было, был Брюн, никакого Знойма не было, был Цнайм, да? Никакого Аламоуца не было, был немецкий Ольмюц, никакого Славкова не было, был Аустерлиц, Братиславы до 19-го года не было, был Пресбург. Конечно, и оттуда немцы были принудительно выселены после Второй мировой войны. Конечно, немецкое общество всегда думало о реванше. Вопрос только в том, что этот реванш они не могли реализовать. Но это не значит, что они смогут реализовать его в будущем. А мы нашу сказку, нам кажется, что если 70 лет не было военных конфликтов, то их и не будет больше никогда. Но это от незнания истории. От наполеоновских войн до Крымской войны прошло 45 лет, да, ну, 40 лет, как вся холодная война фактически. И что? Тоже не было войн, они вернулись. То же самое, кстати, это не только Германия. Германия – это часть общего уравнения. То же самое происходит с Японией. Посмотрите, какие в Японии идут программы перевооружения. Посмотрите, как в Японии идет дискуссия. А что, нам теперь вечно сидеть на четырех островах, которых вы нам отвели с Сан-Франциским мирным договором 1951 года. «С чего бы это, да?» – заговорили японцы. И опять у них просыпаются идеи. Посмотрите, как их вдохновила Иван-Курская область, 1924 год. Да, в Токио было ликование. Значит, на территории ядерной державы можно вести ограниченную неядерную войну, да еще и не получить удар по своей столице. А почему бы завтра, сказали, в Токио нам не применить это к спорным островам? Или, например, их разговоры. А раз Тайвань так не хочет жить с Китаем, а давайте-ка вспомним, что до 1945 года Тайвань был частью Японской империи. Или, например, Южная Корея, страна с 2016 года, в перманентном кризисе. Но почему бы не взять ее под контроль, не вспомнить, что это была опора Японской империи на азиатском континенте? Американцы нам когда-то в 1917 году сказали, вы, я помню их публикации, вы хотите многополярный мир? Мы вам устроим многополярный мир. Вы почему-то думаете, что это будет миролюбивый восточный многополярный мир? Нет, ребята, это будет мир с реваншистской Германией и с реваншистской Японией. Вот какой это будет многополярный мир, раз вы его так хотите и так о нем желаете и мечтаете. А что касается, Иван, заявлений о том, что кто-то в Германии, какой-то эксперт сказал... Ну, вы знаете, я ведь вспоминаю, до Первой мировой войны у нас какие были прекрасные с немцами отношения, правда?
6: Да у нас и в советские годы были прекрасные.
9: И в советские годы, правильно. И в Третьем рейхе никто до войны в советских людей, если они дипломаты, инженеры, камнями на улицах не кидался, правда? Атмосфера была весьма вежливой и спокойной. Это не говорит ровным счетом ни о чем, что кто-то там считает, что это так. Есть большие циклы, и человек не властен их изменить.
6: Перерыв у нас. Иван Панкин, Алексей Финенко, известный политолог. Скоро продолжим.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
11: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
12: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
13: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
14: Яркое лето. Яркие образы. Комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? У ненцев в календаре не один год из 12 месяцев, а 2 года по 6 месяцев. Первый год наступает с выпадением первого снега и длится до его полного таяния, а второй начинается с момента оживания природы до момента ее увядания. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Алексей Валерьевич. С чего может начаться какая-то новая эскалация? Ну, кроме того, что, да, идет противостояние на Украине, с чего вдруг Германия полноценно, отдельно, наверное, от НАТО или вместе с ним, нападать, они говорят, готовиться к войне с Россией, нападать на Россию?
9: Вы знаете, Иван, в 90-х...
6: Ленинград, наверное, все-таки.
9: Естественно. В середине 90-х годов у нас многие рассуждали, даже люди патриотического лагеря. Ах, как было бы хорошо, если бы Германия набухла в Четвертый рейх. Как только она набухнет в Четвертый рейх, они бросят вызов США. Они вот сцепятся с США, и мы заберем назад Советский Союз. Вот такие были, я помню, прекрасно эти построения середины 90-х годов не от либералов, а от людей очень патриотических взглядов. Как раз вышла тогда статья Свасьяна о Шпенглере, где подобные идеи очень сильно пропагандировались о немецком философе Освальде Шпенглере. В чем была проблема? Проблема в том, что США далеко. они за океаном от Германии. В принципе, что им делить, да? Но только если Германия снова пойдет на Францию или в Западную Европу. А они им предложили сделку, ребят, вы вооружаетесь на восток. Вот ваш родной, любимый Калининград, который, да, ваш Кёнигсберг, колыбель прусской государственности, не Берлин, Кёнигсберг. Мы об этом не забыли, и вы не забыли, да? Давайте-ка вот туда направляться, в ту сторону. Теперь о возможных сценариях такого столкновения. Да, первое, кстати, состав наших противников. Тут вырисовывается несколько интересных вариантов. Любая крупная европейская армия требует создания мощной сухопутной немецкой армии. Потому что другой там больше нет. Чтобы она была сопоставима с нашей. Но из итальянскую армию опоры не сделаешь. То есть, либо это будет усилившаяся резко Германия. Первый вариант. Второй вариант. Германия плюс страны, часть стран Западной Европы. А помните проекты пан-Европы 20-30-х годов? Франко-германское и итальянское единство и создание общих вооруженных сил. Последний раз они, кстати, это обсуждали накануне создания Европейского сообщества в Боннском договоре 52-го и Парижском договоре 52-го года, который предполагал, они были в пакете подписаны друг с другом. Вот Парижский договор предполагал создание Европейского оборонительного сообщества в составе ФРГ, Италия, Франция и страны Бенилюкс. Да, тогда это не получилось. Но кто сказал, что у них не получится это дальше, что вопрос закрыт, не правда ли? То есть мы вполне можем столкнуться с объединенной континентальной европейской армией. Вариант второй, да, вариант третий. Германия и блок из стран Восточной Европы, зависящий от Германии. Прибалтика, Украина, скандинавы, не только финны, но и шведы, которых... С 2009 года, с 300-летия Полтавской битвы, просто, по-моему, тогда у них проснулась волна реваншизма задолго до Украины. Так что блок здесь вырисовывается очень четко, и этот блок может наносить синхронизированные удары. Как мы уже с вами говорили, Курская область августа 24-го их очень и очень вдохновила на то, что ограниченная война с ядерной державой вполне себе возможна.
6: Высадка в Калининграде вполне себе возможна сейчас.
9: А зачем делать обязательно вот высадку в Калининграде? Я боюсь, они пойдут другим путем. А что если, я набросаю вам несколько сценариев.
6: Давайте.
9: Начнут они не с Калининграда, а начнут они с Белоруссии. Ведь вся наша оборона Калининграда базируется на союзе с Белоруссией. Уберите Белоруссию, у нас вообще нет даже близко общей границы и подступа к Калининградской области. Посмотрите, как раздувается Тихановская в последнее время, как альтернативный президент.
6: Где ездила в Киев недавно, да.
9: Где дислоцируется бригада Бундесвера в Литве? Сейчас она не у Калининградской области, а у границ Белоруссии. А как вам понравится сценарий, что от Дукштаса до Минска не так и далеко, что создается некий интернациональный отряд, да, инсургентов, каких-нибудь колумбийцев, боливийцев, латышей, кого угодно, как корпус Тихановской, который идет на Минск. Они надеются, что в этот момент наступит измена части бюрократии Лукашенко, то есть повторится сценарий февраля 2017 года. Вот они на что надеются, правда же? А вовсе не на то, что они ядерные удары пойдут наносить по всему миру. Сценарий второй. Организация блокады морской Калининграда. Пойдет Россия на ядерную войну ради этого или не пойдет? А вопрос, правда, или вступит в переговоры? Они нам предложат сначала, давайте, разоружение Калининградской области – а мы в ответ снимем блокаду и пойдем на какие-то контакты. Потом попытаются, конечно, провести референдум, как они говорят, о создании Русской Республики в Калининградской области, упрашивать всех, как вам будет хорошо житься в Европе. А потом будет как в Прибалтике. Ведь у нас сейчас часто говорят, ах, как притесняют русских в Прибалтике. А я напомню, что в 91-м году и русские, и в Эстонии, и в Латвии многие голосовали за их независимость. Потому что им говорили, мы пойдем в Европу, и вам достанется. Так вы там быстро станете людьми третьего сорта. Об этом почему-то никто не хочет подумать. И что вас могут оттуда просто банально изгнать, как хорватских сербов в 95-м году. Почему-то все думают, что им будет лучше. Никто не хочет подумать, что им будет хуже. Вот это самый интересный для меня лично психологический момент. Следующий вариант. Пожалуйста, попытка диверсии со стороны Финляндии. Там тоже надеются вернуть и Печенгу свой порт Петсама, как они считают. Они ведь все... У нас, опять-таки, наши сказки. Нас финны любили в 90-е годы. Они открыто писали, что Советский Союз лишил нас выхода к Северному Ледовитому океану и статуса арктической державы. Но опять у нас говорили, ах, это несерьезно, ах, это ерунда, да это отдельные голоса. Теперь мы видим, что это не отдельные голоса, а это мгновенное перерождение, как у нас говорили, демократической милой Финляндии, Финляндию Маннергейма фактически. Мы опять ее начинаем видеть снова перед собой. И еще один вариант одновременной диверсии где-нибудь под Выборгом и под Печенгой. Опять-таки, они усомнились, что Россия готова пойти не то что на ядерную, а на тотальную войну с ударом по основной территории. Они надеются, что это будет конфликт на ограниченном театре военных действий. Как это называлось? Озеро Хасан на Буке. Помните, да, 1938 год, локальный конфликт между СССР и Японией вокруг озера Хасан. И у СССР, у Японии было много химического оружия. Но его никто не использовал, правда? Японцы не бомбили Владивосток и Хабаровск. Советские бомбардировщики тоже не бомбили Хоккайдо. Все ограничилось конфликтом на Хасане, а затем на Халхин-Голе. Вот они надеются на подобный озеро Хасан на Буге. Вот что для нас самый опасный сценарий, в чем может заключаться. И еще один момент.
6: Давайте.
9: Размещение тактического ядерного оружия, британского и французского, будет иметь смысл не удар по России, а удерживать нас от применения ядерного оружия, чтобы ввести конфликт в контролируемые рамки контролируемой эскалации. Пофехтовали, заключили невыгодный для вас мир. Нам предстоит сделать очень серьезную вещь. Нам надо вернуть им ощущение, что Россия готова пойти на применение силы. Они очень сомневаются, что мы не то, что применим ядерное оружие, а что мы готовы нанести удар даже по противнику.
6: Орешник...
9: Нет, он их
6: не влияет.
9: Ну, конечно, не влияет.
6: А почему? Почему?
9: Посмотрите на это их глазами. Ну... Из Берлина или из Парижа. Ночью, по какому-то зданию, без жертв, без лишних. Ну, демонстрация. Для них – да. Мы никак не хотим понять, западное мышление отличается от русского мышления. Они мыслят в категории колониальных народов. Мы сверх... Есть люди разных сортов. Первого, второго, третьего, четвертого и пятого сорта. Первого сорта – это тот, кто готов без пощады применить силу в отношении дикарей. Таково их мышление.
6: Сделаем перерыв. Иван Панкин и Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук. Через несколько минут продолжим.
16: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о сложностях дипломатии с европейскими странами.
18: С европейцами трудно вести переговоры, потому что Брюссель, который претендует на то, что они говорят от лица всей Европы, выясняет, что нет. Потому что пока они решали, там, кому сколько там дать денег, там, какие там ввести какие-то там порядки для сертификации там, клубники на рынках, народ это терпел. Но когда Брюссель сказал, что мы выделим там миллиарды, десятки миллиардов на войну, люди сказали, а мы не хотим, мы не согласны. Венгры сказали, мы не согласны. Сербы сказали, мы не согласны. Да, с какой стороны? Мы не хотим воевать. Поэтому с Брюсселем вести переговоры, они, как выяснилось, не очень представляют в этих вопросах, не очень полномочны говорить от имени всех и каждой страны. С каждой страной в отдельности Брюссель не позволит. К нам приехал один-единственный руководитель европейской страны на парад победы. Так его там гнобили потом целый месяц после этого.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов о водной проблеме мирового уровня.
19: Все конфликты в основном из-за того, что водных ресурсов в регионах мало, население растет, потребление растет, и экономика, в общем, требует еще больше водных ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции и промышленности, а вода уже практически исчерпана до конца и вдобавок еще загрязнена отходами. Потому что воду, которую мы забираем из природных объектов, мы используем, а сбрасываем ее в загрязненном виде, делаем ее просто непотребной для дальнейшего использования. Вот это основная проблема современного водного хозяйства. Именно нарушение всех возможных балансов в условиях роста населения неконтролируемого и промышленности. И это, конечно, приведет и приводит уже сегодня к конфликтам, когда мы просто понимаем, что воды не хватает. Статистика ООН была такая, что за последние 50 лет 500 и более случаев выяснения отношений между странами по поводу вот нехватки воды, неадекватного воздействия на водные ресурсы и так далее. Так что эта проблема действительно есть. Приведет ли она к войнам, это, конечно, другой вопрос, но то, что сильно обострилось отношения между странами из-за водной проблемы, это действительно так.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
20: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: Студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. В городской библиотеке имени Михаила Семевского продолжается цикл вечеров «Дом, в котором я живу». Новая встреча объединила тех, чья судьба связана с домом 51/36 на проспекте Ленина. Его жители поделились своими семейными историями, трогательными воспоминаниями и уникальными фотографиями из домашних архивов. Сотрудники Великолукского отделения Государственного архива Псковской области подготовили документы, связанные со строительством дома и его архитектурными особенностями. Гости погрузились в атмосферу минувших эпох и увидели, как менялся облик здания на протяжении многих лет. Кроме этого, прошло награждение от партии «Единая Россия» общественных советников, которые проживают в этом доме и многое делают для благоустройства своего двора и всего города. На острове Дятлинка прошел городской легкоатлетический кросс среди людей с ограничениями здоровья. Его главное отличие состоит в том, что каждый этап был разработан с учетом индивидуальных возможностей участников. Мероприятие прошло при поддержке городской власти и партии «Единая Россия». Они стремятся развивать спортивную инфраструктуру в Великих Луках и предоставлять возможность заниматься спортом всем группам населения. Воспитанник Великолукской спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» Иван Веретенников одержал победу в международном фестивале боевых искусств в Вологде. В составе сборной России он одолел представителя Китая в поединке по ушу саньда. Бой проходил в весовой категории 52 килограмма по смешанным правилам. Тренируют спортсмены Андрей Ткаченко и Павел Ершов.
7: О валютах.
21: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
7: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Лукефа.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
3: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив по-прежнему Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Алексей Валерьевич. Собственно, сценарии... Ну, сценарий обескураживающий, прямо скажем, вы мне описали. И, ну, прямо сейчас, в текущей точке, что нужно сделать, чтобы этого избежать? Скажите, пожалуйста.
9: Я реконструирую, в чем суть проблемы. Вспомните, когда началась наша СВО, они, их посольство были за неделю эвакуированы во Львов. Они ждали, что мы поступим с Киевом, как американцы с Багдадом в 1991 и 2003 году. Они ждали шквала бомбардировки города. Когда мы этого не сделали, а стали вести бои затяжные на юге, по линии фронта, на западе, они сказали: так, ребята, да вы слабые. Да вы не можете их уничтожить, какую-то пятистепенную Украину за месяц-два. А ну-ка, мол, начнем поставлять оружие Украине. Вы и тут не идете на тотальный удар. Ну что, проверяем дальше. Вспомните 23-й год. Какой контрнаступ? Они говорили, какой Украины, американцы? Да мы бы ее раздавили бы, как муху всей мощью. У них, да, и в головах бы не было думать о каком-то контрнаступе. Как они говорили, у этого народа. Да, ключевой момент – выпороть народ. У нас часто говорят, почему англосаксонские бомбардировки такие жестокие? Об этом говорили англичане. Кровь белого человека стоит в 1000 раз дороже крови дикаря. Дикарь должен это усвоить с пеленок из поколения в поколение. Вот они, какой логикой руководствуются. Дальше. Бои в Курской области. Третий этап. Запад смотрит, говорит, это что такое? На территории ядерной державы идут бои с неядерной державой, которая вас слабее. Ну, представьте, что такое вторжение произошло бы в США. Что бы сделали американцы с этой страной и с этим народом? Как вы думаете?
6: Ну, уничтожили бы.
9: Конечно. Конечно. Последний раз-то они... Кстати, почему они нанесли удар по Старобельску? А потому что, я так понимаю, их спрогнозировало...
6: Искусственный интеллект.
9: Да. Событие 9 мая. Вот когда мы перед 9 мая заявили, просим посольство покинуть Киев, да, наше Министерство обороны, никто не покинул, да? Они же всерьез не восприняли. Они сказали, хо. Вы не нанесли удар по Киеву. Ну, ребята, ну тогда наступаем
6: так вот
9: дальше.
6: Уже два массированных удара нанесли.
9: Такой, в их логике это не массированный удар.
6: Ну, то есть
9: удар.
6: Реально надо сносить Банкову?
9: Да. Для них – да. Только тогда вы для них равноценный субъект. Почему они всегда презирали восточные народы Китая и Японии? Не умеют воевать. Все, для них это приговор. Значит, ты – добыча.
6: Ну, собственно, да, либо ты за столом, либо ты в меню.
9: Либо ты в меню, правильно.
6: Хорошо. Прямо сейчас, кстати говоря, идут разговоры про то, чтобы там какое-то ядерное оружие американское или европейское по периметру России поставить от Финляндии до Прибалтики. Польша хочет тоже под этот зонтик. Что делать, чтобы этого не произошло?
9: Пока. Что делать, нам показала война в Грузии 2008 года.
6: Надо было идти до Тбилиси.
9: Правильно, вспомните события, за что была вообще эта война. За третий позиционный район ПРО. Американцы объявили, что развернут в Польше и Чехии третий позиционный район ПРО. Путин выступил в Мюнхене, что мы категорически против и оставляем за собой право противодействовать силовыми средствами. «А как проверить?» – сказали американцы. «Может, он-то для внутреннего потребления», – сказал. «А может, серьезно. Надо подкинуть вам небольшую войну и посмотреть, как вы себя отреагируете». Как только мы дошли до Тбилиси, сразу пошли перезагрузка, переговоры по СНВ-3, как-то, да, который мы называем Пражским договором. Как только они заговорили о том, они поняли, что может быть реально применена сила, и, как говорил министр обороны Роберт Гейтс, разбита армия, вооруженная самими Соединенными Штатами, все, перезагрузка.
6: Но ведь сейчас может произойти то, что не учли некоторые люди, когда мы входили на Украину. Они думали, что Европа не я. Вот, кстати, не я. Но многие думали, что Европа не будет заступаться.
9: Правильно думали. Первые два месяца она не думала заступаться. Вспомните, они стали заступаться только в апреле

0: и всего. Как говорил Киплинг, зверя, показавшего слабину, травят сильнее.
1: Дело в том, я не то чтобы выступаю за вашу точку зрения или против нее сейчас, просто хочу разобраться. Вот американцы сейчас, ну, разбираются на других фронтах, им как бы не до украинского театра военных действий.
0: Не будем преувеличивать. Помощь Украине идет с их стороны.
1: Ну, хоть и небольшая.
0: Ну, как
1: а
0: небольшая?
1: Так они включатся по полной снова.
0: Разведывательная помощь им идет. Раз, да?
1: Ну, кофе пейте спокойно.
0: Другая помощь им тоже идет. Как раз наоборот. Когда увидят нашу победу, как в Грузии, они мгновенно отступят.
1: Хотелось бы верить.
0: Они понимают, что это опасные. Вот после Грузии они на 5 лет поняли, это ребята опасные. И вспомните, первая администрация Обамы вела с нами очень уважительную беседу.
1: Слушай, а почему тогда действительно все эти, ну, практически уже сколько, 4,5 года мы такую осторожную политику на СВО ведем? Ну, по какой причине?
0: Знаете, я думаю, что причин несколько. Причина – это мое только размышление.
1: Конечно, ведь
0: первое,
1: после атаки на наши стратегии…
0: Мы себе сами внушили идею, что украинцы – это нам какой-то братский народ, и что мы чуть ли не одно целое с ними. А они к нам еще с советских времен испытывали весьма враждебные чувства. Давайте вспомним, мы ведь только Бандеру помним и Мельника, а Скоропадского в Первую мировую мы не помним. А ведь уже тогда Украина была австро-германским проектом, развернутым против нас. Но мы упорно этого не хотели замечать. Кстати, не только мы. Посмотрите, какая сейчас истерика идет в Польше по поводу перезахоронения Мельника на Украине. У меня просто, ребят, а вы что раньше этого не знали? Вы не видели, что это государство с 91-го года строится на вот этих ценностях? Вы этого не замечали? Вы сами себя убаюкивали, что они демократы, а не бандеровцы. Но это ваши проблемы, что вы себя так убаюкивали тогда. Момент второй. Я так понимаю, что все время Оставлиха мечтали договориться. Думали, что вот сейчас обменяемся несколькими силовыми ударами, и украинцы сядут за стол переговоров. А вот не сели. А вот не сели. Они нас просто начали, как со стамбульскими договоренностями. Зачем они были нужны? Они им дали время провести мобилизацию.
1: Как и минские
0: у
1: в свое
0: нас...
1: время.
0: Да, главное были стамбульские, потому что они 27 марта объявили мы общую мобилизацию практически определенного возраста. Им нужно было пара месяцев для того, чтобы отмобилизовать армию. Мы... Для этого были стамбульские переговоры, чтобы выиграть время. У нас часто говорят, зачем? Да для выигрыша времени. Очень просто. Для развертывания мощной сухопутной армии. Они ее выиграли. Вот в чем была проблема. Мы не помешали этому, кстати, ничем. Могли бы ударить по военкоматам Украины.
1: Да, мы не били по ним специально.
0: Могли,
1: да.
0: Но мы не били. Мы все надеялись на то, что они пойдут на переговоры. То же самое, третий момент был, когда пришел к власти Трамп. Сколько у нас верили в то, что Трамп найдет какое-то решение проблемы? Тут, честно говоря, мне было смешно с самого начала.
1: Ну да, Трамп, как думаете, и не собирался искать все-таки? Или он искренне хочет разрулить этот конфликт?
0: Не только же не собирался. Если бы он искренне хотел, что ему помешало это сделать? Цыкнуть на Зеленского, сказать, так, не пойдешь на переговоры, мы тебе отключаем всю помощь по всем, как говорится, и спутниковым данным, и разведывательным, и любым другим. Как минимум пошел бы через 3 дня, правда? Это было понятно с самого начала. Вспомните, что нам предлагал Трамп через Кита Келлога. Заморозка по линии фронта. Получалась ситуация, что мы должны пересмотреть наш конституционный референдум, правда? Отказаться от большей части Херсонской, Запорожской и Третьей Донецкой области. Кто выглядел бы проигравшим в такой ситуации? Да?
1: Да.
0: Вот что нам предлагала администрация Трампа. В обмен на это гарантии невступления Украины в НАТО. Ну, хорошо, дадут они им статус major non-NATO ally, ключевой союзник вне НАТО. Нам от этого легче?
1: Нет, особенно после того, как Финляндия и Швеция
0: вот,
1: вошли.
0: Что через Кита Келлога нам предлагала администрация Трампа. Что касается духа Анкориджа. Вы знаете, это когда говорят какой-нибудь дух, я сразу вспоминаю свое детство. Рейкьявик, Женева, Михаил Сергеевич с Рейганом. Вот там, где...

0: этика опирается на дух, там сразу возникают проблемы.
1: То есть сейчас надо опираться исключительно на русское оружие.
0: И, знаете, как любая встреча лидеров успешна, только если подписан комплекс документов. Если ничего не подписано, то такая встреча у специалистов-политологов считается или малоудачной, или неудачной.
1: Сделаем перерыв. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Алексей Финенко, известный российский политолог, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
5: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Иван Панкин и Алексей Финенко. Продолжаем разговор. Алексей Валерьевич, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, извините за оговорку, доктор политических наук. Алексей Валерьевич, а давайте продолжим. Мы берем, у нас вроде как один враг, это коллективный Запад, да, мы так считаем. Ну, Японию не будем, да, учитывать.
0: А почему
1: ну,
0: это?
1: Ну, она тоже.
0: Вот это наша
1: вечная... Она же не коллективный Запад, или она коллективный Запад?
0: Она что, семерки? У нее американо-японский договор безопасности.
1: Хорошо, значит,
0: вот это наш вечный, кстати, Япония русский тоже. Порог. Мы считаем, что серьезно то, что в Европе, а то, что за Уралом, это менее серьезно. А там у нас Япония, а там у нас Соединенные Штаты. Часто говорим, что Соединенные Штаты с нами тоже граничат через Берингов пролив.
1: Да, это мы помним, конечно. Угу.
0: И имеют к нам там определенный комплекс территориальных претензий, о чем мы часто забываем.
1: Но зато там хотят построить мост, ну или тоннель, вы помните, да, Кирилл Дмитриев?
0: Идея этого тоннеля обсуждается с начала 20 века. Последний раз она, кстати, обсуждалась очень ярко во время разрядки рубежа 60-70-х годов. Вот тогда очень четко и наши американские инженеры дали заключение. На нынешнем этапе научно-технического развития это невозможно. Ну, вот просто представьте, сколько будет стоить, и возможно ли это построить железные дороги через такие пространства вечной мерзлоты. Напомню, мы до Якутска до сих пор с 1985 года не можем дотянуть железнодорожную магистраль.
1: Я про Тыву еще напомню, всегда напоминаю про Тыву еще.
0: Мост через Ляну, да? За сколько мы планируем построить железную дорогу от Якутска к Магадану, и от Магадана через вечную мерзлоту на Чукотку, а оттуда к Берингову проливу, а потом на Аляску. Ну, степень реалистичности оцените сами.
1: Ну, еще раз, вот не могу не напомнить про железнодорожную линию Курагина-Кызыл, которая была заложена в каком там, в 11-м, что ли, году. Вот как была заложена, так в таком статусе осталась. Да.
0: Ну. Ну, и на этом фоне сопоставьте, за сколько можно построить линию, хоть, да, на далекую недосягаемую Чукотку.
1: Ну, да, ну да. Но, тем не менее, Кирилл Дмитриев же носится с этой идеей. Вроде как.
0: Я говорю, с этой идеей носились на моей памяти уже сколько раз. И каждый раз результат был один. Это такая же идея, как второй Транссиб. У нас с начала 20 века обсуждается проблема северного Транссиба. Да? От Магадана через Ивенкию по, да, по северо-сибирской тайге и лесотундре. Только до сих пор ВОЗ и ныне там.
1: Так вот, вот все эти перечисленные, включая Японию, это монолитный проект? Или все-таки они порознь? Вот сейчас Европа пытается быть самостоятельной. Она пытается ориентироваться на то, что отношения с США на самом деле не так уж прозрачны.
0: Иван, ну как она пытается быть самостоятельной? Кто-нибудь из НАТО вышел? Кто-нибудь сказал, так, мы выходим из НАТО, да?
1: Ну, хоть разговоры про некий альтернативный военный союз.
0: Чихать хотели мы на НАТО, да? Американки вон, мы создаем свою армию. Кто-нибудь так вопрос поставил? Как раз наоборот, посмотрите, о чем заявил Фридрих Мерц, что они будут проводить в конце июня собрание И-5, пятерки европейских стран, как нормализовывать отношения с США. Почему это так? Почему у нас все мечтают о развале НАТО, оно не происходит, как и развал Евросоюза? Ответ прост, потому что они потеряли свои колониальные империи. У них нет тех ресурсов, какие были 100 лет назад. А раз они потеряли колониальные империи, что им остается? Правильно, сбиться в кучу и действовать всем вместе, как единая, если хотите, группа, стая, как угодно это назовите. Они сбились в кучу и объединили тогда ресурсы после потери колониальных империй. Конечно, им хотелось бы, чтобы американский ресурс был с ними. Посмотрите, как злорадно европейская пресса освещает события вокруг Ирана. Это же очень показательно. Ага, сами полезли американцы в бой. И проигрываете, и не можете. Без нас вы никуда. Вы можете, конечно, уйти из Европы, можете. Но вы тогда будете отброшены, американцы, назад в 19 век. Вы станете обычной страной западного полушария. И не более того, с нами вы мировой лидер, без нас вы страна западного полушария. Поэтому давайте-ка воссоздавать отношения, но расширяя нашу самостоятельность, чтобы мы создавали внутри НАТО свой европейский блок, а ваши американские ресурсы были как критический балансир. Вот в чем суть конфликта, который там разворачивается.
1: Тогда мне не совсем понятно. Мы с вами говорим о том, что тебя уважают, если ты уничтожаешь, если действуешь решительно. Но прямо сейчас мы что наблюдаем? 4 года назад США бежали, реально бежали из Афганистана. Сейчас они не могут справиться с Ираном. Ситуация похожа на...
0: И посмотрите, как просел их статус. Сразу посмотрите, как проснулись немцы, японцы и все те, на кого они наложили ограничение суверенитета. Правда? Сразу проснулись, очнулись и начали вспоминать о своих великих военных традициях. Все правильно вы, Иван, говорите.
1: Но, тем не менее, видите, они проводят небольшой саммит, как возобновить, как нормализовать отношения с США.
0: А зачем терять такой мощный ресурс, они считают? Его надо держать при себе, но добиться себе более равноправного статуса. Ну, вот смотрите, это как был старший брат для семьи, примерно для одной, теперь, да, который им говорил, я вас защищаю, а вы сильно не пищите. Теперь старший брат ослаб. Они сказали, да, ты нам старший брат, но извини, парень, мы себе будем тоже требовать большую самостоятельность. Давай-ка перестраивай наши отношения. Вот о чем идет спор. А вы правильно сказали, потому что США дважды уже показали свою слабость на Востоке. Отсюда их проблемы. И поэтому Трамп надеялся, что он взял реванш в Венесуэле, и на короткий момент это произвело эффект. Но он не закрепил эту победу.
1: Ориентируясь на какую из этих воюющих сторон, нам нужно сейчас воевать? Израиль, Иран?
0: Мы выбрали, конечно, поддержку, прямо скажем, Ирана. Почему мы выбрали поддержку Ирана, напомню, не только из-за каких-то особых наших отношений. Что конечная цель США? Создание прецедента. Демонтаж мирной атомной программы Ирана. Вот договор о нераспространении ядерного оружия предполагает, что атомную энергетику гражданскую могут развивать все страны. Что требует США от Ирана? Ликвидировать программу обогащения урана. То есть создать прецедент, что уже не все, правда, страны могут иметь право на атомную энергетику. Это их не первый уже прецедент. Сначала начали давить на ЮАР, потом на Алжир, потом провели военную операцию в Ираке под предлогом ликвидации оружия массового поражения. Они знали, что его там нет, прекрасно знали, но им был нужен прецедент. Следующий прецедент – Иран, да? Дальше вырисовывается их мечта – Пакистан создать систему совместного управления ядерным оружием, американо-пакистанскую. То есть лишить его части суверенитета над ядерным оружием. А где гарантия, что через 5-7 стран они не попытаются применить это к нам? Мы защищаем не Иран, мы защищаем себя, когда выступаем.
1: Я немного про другое, но спасибо. А я хотел уточнить. Это уничтожение верхушки. То есть как там здесь? Уничтожение
0: это верхушки. Это тоже репетиция, прецедент.
1: Ну вот нам стоит брать. Мы постоянно говорим о том, что мы не такие. Помните, Валентина Ивановна Матвиенко, глава Совета Федерации, не так давно сказала, что мы не будем похищать Зеленского. Что мы именно что не такие, так не делают. Помните, да, совсем недавно? Или это удар по базам союзников, как это делает Иран? Вот тут все-таки нужно определиться, как действовать. Можно, конечно, собственно, взять и воедино реализовывать этот проект, да? То есть и по верхушке бить,
0: да
1: и
0: вы
1: по
0: большой
1: союзникам.
0: Оптимист, я вам скажу.
1: Почему?
0: А как вам понравится такой вариант, что уже в НАТО обсуждался не раз вариант, а что если мы превентивно нанесем удар по российскому руководству? Новое руководство пойдет на атомную войну или не пойдет? Кстати, началось это вовсе не с Украины, а началось это еще со времен Бориса Николаевича Ельцина, когда нам рассказывали наши либералы сказки про трогательную дружбу Ельцина с Западом. Я напомню им саммит в Галифаксе семерки 95-го года, где тогдашний премьер Канады заявил, что Россия творит в Чечне гуманитарную катастрофу, неплохо бы организовать международный трибунал по гуманитарной катастрофе в Чечне, как в бывшей Югославии. И пошли публикации на Западе. А что будет, если мы арестуем в третьей стране президента России, доставим его в Гаагу и там организуем процесс? Будет новое руководство начинать ядерную войну? И параллельно поставим вопрос, может ли такая страна иметь право на такое количество ядерного оружия. А потом правильно пошли разговоры о том, что, а если, вспомните, ордер, да, на арест Международного уголовного суда президента России, который, прямо скажем, доставляет нам определенные неудобства.
1: Доставляет, да.
0: Ага, а если мы арестуем президента России, его преемник пойдет на ядерную войну? Или пойдет на заключение мира?
1: Ну, заместитель, я так понимаю, все-таки.
0: Да неважно. Вот они...
1: Есть же исполняющие обязанности.
0: Вот они о чем. Или они считают, произойдет некий переворот. Да мало ли что в такой ситуации. Вот как рассуждают на Западе. Это мы думаем, применять нам эту схему в отношении Украины или нет, такие мы или не такие. А они думают, они применить ли эту схему в отношении самой России. Вот о чем нам надо думать.
1: Иван Панкин, Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук, были здесь, остались довольны. Всего вам доброго, до свидания. Алексей Валерьевич, спасибо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
6: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
7: «Комсомольская правда».
8: Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от $1 000 000. Газета в продаже с 10 июня.
9: Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
11: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О важном.
12: Россия готова к переговорам по украинскому регулированию с учетом своих национальных интересов, заявил Владимир Путин на встрече с военными участниками СВО. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу, добавил президент. В настоящее же время Россия, по словам Путина, ежедневно берет под контроль свои исторические территории в зоне спецоперации. Кроме того, Москва намерена наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Вместе с тем, российский лидер призвал не воевать с Россией и не ставить ей ультиматумы. Вместо этого он предложил жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров.
2: О Ближнем Востоке.
12: США и Иран утвердили окончательный вариант текста мирного соглашения, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По его словам, Пакистан продолжает работать с Ираном и США для согласования следующих шагов. «Мир никогда не был так близок, как сейчас», написал Шариф в соцсети X. При этом какие-либо другие детали он не раскрыл. В частности, не уточнил, когда может быть подписан сам документ.
2: Об инициативах.
12: В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги по аналогии с налоговым вычетом на платное лечение. Содержать домашних питомцев дорого. Это может быть одной из причин того, что они зачастую оказываются на улицах, считают депутаты из партии «Новые люди». Сейчас в стране действует социальный налоговый вычет по расходам на платные медицинские услуги. Благодаря ему налогоплательщик вправе вернуть часть средств, потраченных на лечение себя и членов семьи, покупку лекарств, а также на оплату страховых взносов по ДМС.
2: Обо всем.
12: Американский предприниматель Илон Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $1 000 000,000 после начала торгов акциями, основанной им компании SpaceX. Это сообщило агентство Bloomberg. По его данным, акции SpaceX после дебюта на бирже поднимались до $163 за бумагу. Ранее компания провела крупнейшее в истории первичное размещение акций, продав бумаги по цене $135 за штуку. Как отмечает Bloomberg, рост акций SpaceX увеличил совокупную стоимость долей Маска в SpaceX и компании Tesla до уровня, при котором его состояние достигло отметки в $1 000 000,000.
2: О валютах.
12: Официальный курс доллара в выходные 71 рубль 91 копейка, евро 82.97, курс юаня 10 рублей 61 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
2: За нашу и вашу свободу. Декабристы. Герои или предатели. 200-летие восстания на Сенатской площади. Спецпроект Ивана Панкина. Часть первая.
13: Революция в России. Но это такая же бессмыслица, как баба-гренадер. Для чего мещанин в Европе берет кинжал?
7: чтобы узурпировать права, которых он не имеет. Да чужое имущество пограбить.
9: Николай Осипович Мозголевский. Я его праправнучка.
1: Елена Мозголевская.
9: Он родился в 1801 году в городе Нежине. Его отец, Осип Федорович, женился на дочери метродотеля казненного французского короля Людовике XVI. Там Николай Осипович сначала воспитывался в частных пансионах, потом учился в Нежинском народном училище, и потом поехал в Санкт-Петербург и поступил в первый кадетский корпус. Особенно хорошо у него во время обучения шли иностранные языки, особенно французский язык. И даже как-то ему раз приходилось приветствовать императора Александра I. То есть он был один из первых учеников по французскому. По окончании кадетского корпуса он был направлен служить в Саратовский пехотный полк. Этот полк был расквартирован в Черниговской губернии. Тогда вот его и привлекли, Спиридов привлек его в общество Соединенных Славян. Это было в то время, когда шли переговоры о том, что это общество Соединенных Славян вольется в Южное общество. Ну и вот Мозголевский сначала стал членом общества Соединенных Славян, а потом, соответственно, членом Южного общества. Он присутствовал на заседаниях, где обсуждались вопросы о восстании, о республике, поскольку Южное общество вот о таком государственном устройстве мечтало. Наверное, и о цареубийстве. Во всяком случае, когда заговор был раскрыт, когда произошли уже восстания, то он был арестован, его поместили в одну из камер Петропавловской крепости, и после следствия и суда он был определен как преступник 8-го разряда, и его приговорили к вечному поселению в Сибирь. Но потом срок был сокращен до 20 лет. Когда он был в Сибири, то в 1828 году он женился на местной казачке Евдокии или Авдотье Ларионовне Агеевой. Свадьба происходила в городе Нарым, куда он был впервые сослан. Ну а потом его переводили несколько раз, и он был в селе Тесинском, в селе Курадинском. Ну и последнее место его пребывания – это город Минусинск. В семье родилось 8 детей.
14: В общем, если что-нибудь будет не так, я надеюсь, что ты хотя бы постараешься понять нас.
15: У нас существует традиционная версия развития декабристского движения, которая была создана в трудах классиков советской исторической науки.
1: Евгений Спицын, историк.
15: В данном случае я имею в виду, конечно, академика Дружинина. Николай Михайлович еще в 1933 году выпускал свою знаменитую монографию «Декабрист Никита Муравьев». Она считается эталонным как бы научным исследованием, посвященным декабристскому движению. А дальше он передал пальму первенства Милице Васильевне Нечкиной, которая всю свою научную жизнь занималась именно декабристским движением, и ее оценки являлись эталонными, классическими. Понятно, что они опирались на известное ленинское положение о том, что декабристы были первые революционеры, ну и т.д. и т.п. И именно они создали вот ту стадиальность декабристского движения, которая десятилетия присутствовала и в школьном курсе, и в вузовском курсе. Что вот на первом этапе существовали так называемые преддекабристские организации, в частности, Орден русских рыцарей Дмитрия Мамонова, ну и далее по списку. Затем в 16-м году на смену вот этим преддекабристским организациям приходит первая, собственно говоря, декабристская организация «Союз спасения». Через два года, в 18-м году, создается новая организация «Общество верных и истинных сынов Отечества» или «Союз благоденствия». Ну и после распуска этой организации в 21-м году возникает еще два общества, это Северное и Южное общество декабристов. Но сейчас выясняется, что так называемых преддекабристских организаций было как минимум 20 штук. А то, что касается, собственно, самих декабристских организаций, отчет которых ведут с 1816 года, до восстания декабристов 1825 года, то есть за целые десятилетия, их было несколько десятков, некоторые говорят, даже до полутора сотен. То есть размах декабристского движения был гораздо шире, чем это было принято считать.
16: История декабристских обществ очень хорошо изучена, из-за того, что Ленин когда-то сказал, что декабристы разбудили Герцена, они изучались довольно досконально.
1: Дмитрий Гутнов, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук.
16: Вообще история тайных декабристских обществ. Начались они с 1816 года, с Союза спасения, который представлял из себя узкую группу людей. Там 30 человек, по-моему, было. Все офицеры, которые принимали участие в войне 1812 года, а потом в заграничных походах русской армии, которые видели в Европу. Надо сказать, что вообще война 1812 года, она неофициально у историков называется самым большим выездом русских людей за рубеж со времен принятия христианства. И которые имели возможность сравнивать те порядки, которые там существовали в Европе, с русскими порядками, и которые хотели что-то изменить. Они еще не совсем понимали, что они хотели изменить. Но дело в том, что, во-первых, сами они были военные. Во-вторых, за время наполеоновских войн, как правильно кто-то писал, столько престолов пошатнулось, столько, так сказать, свергнуто было монархов. Да и, собственно говоря, уже после наполеоновских войн происходили революционные события в периферийных странах Европы, там в Испании, в Португалии. И там принимали большое активное участие военно. И это их стимулировало к каким-то действиям.
17: Упразднить монархию в одночасье невозможно, особенно у нас, в России. Ее можно лишь ограничить законом, на манер Британии.
18: Так будет же республика, князь.
19: Господа! Вы спорите понапрасну. Позор крепостничества нам всем отвратителен.
16: Довольно быстро они поняли, что узкий круг этих заговорщиков ничего не сделает, и поэтому нужно создать более, так сказать, разветвленную организацию, кой была следующая попытка такого объединения, это Союз Благоденствия. Несмотря на то, что эта организация была как бы тайной, но все, кто хотел, об этом знали. И вообще, если посчитать «Зеленую книгу», устав Союза Благоденствия, то вы поймете, что, в общем, как бы в центре внимания этих людей был не захват политической власти, а, ну, сейчас это называется тактикой малых дел. Они требовали, чтобы вступившие в это общество себя реализовывали либо в благотворительности, либо в образовании, либо в общественной деятельности, вот в таких вот вещах. И, между прочим, этим и довольно активно занимались. Ну, достаточно сказать, что Иван Пущин, друг Пушкина, презрев сословные условности того времени, пошел судьей и, в общем, много несправедливости преодолел благодаря своей деятельности. Пытались члены Союза Благоденствия выкупать каких-то крепостных крестьян. Например, таким образом был выкуплен крестьянский поэт Сибиряков. Ну, создавали какие-то комитеты по борьбе с голодом. У нас, как известно, до середины 20 века раз в 4 года были неурожаи.
20: Они все были совершенно однозначными, такими горячими, пламенными патриотами. Все, что они делали, они хотели сделать для блага России.
1: Ольга Эдельман, сотрудник Государственного архива Российской Федерации.
20: В принципе, это драма офицеров, ведь тайное общество образовалось в 1816 году. Это молодые офицеры, победители Наполеона, которые вернулись, абсолютно заряженные вот этим вот желанием служения Отечеству. Они были подпоручиками разных полков, 20-летними. То есть государственных деятелей в них никто не видел, и они сами не годились в государственные деятели. И ничто в общественной и служебной обстановке не давало вообще никакого выхода вот этому их порыву. При этом император Александр тоже хотел реформ и преобразований, примерно таких же, о которых грезили декабристы. И жаловался, что ему не на кого опереться. Вот в этих молодых офицерах он не видел никаких помощников, что тоже, естественно, из них нельзя было сделать министров, они были к этому не готовы. А участие общественности в обсуждении реформ Александр I совершенно себе не представлял. И как только кто-то, тем более офицеры, не просто обычные дворяне, а служащие офицеры, начинали заговаривать про политику, он очень жестко это пресекал. При том, что он сам хотел какой-то либерализации.
4: Кей сам поощрял сумасбродные мечтания, велел было сочинить конституцию, да теперь, вижу, в просвещенной монархии она не нужна. И запрета на общество, где и ты состоишь, не отпирайся, и я не отменял.
20: Вот это все вообще поколение, которое первым задумалось о преобразовании государственного строя, поэтому у них очень много было наивных и каких-то непродуманных до конца вещей. Ну вот как император мог хотеть сделать либеральные преобразования и при этом вообще никак не представлять себе, не предполагать, что общество будет участвовать в обсуждении этих преобразований? А декабристы уже были готовы к этому обсуждению, и, собственно, тайное общество-то они создали в надежде, что император будет проводить реформы, а они будут готовить общественное мнение к принятию этих реформ.
21: Продолжение через несколько минут.
2: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
22: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
23: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
24: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
25: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
27: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
28: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Радио «Комсомольская правда».
29: Ура, Конституция!
21: За нашу и вашу свободу. Декабристы. Герои или предатели? 200-летие восстания на Сенатской площади. Спецпроект. Часть вторая.
30: Да ежели ММС дизел сутунсу...
31: Да ежели общество какое вроде масонского, так бывал я в таких обществах. Сколько шума, бойкости, решительности словесной.
30: Мы тут алпароль.
31: Разойдутся и опять затишье.
15: Никто тогда масонские ложи не рассматривал как какие-то тайные антиправительственные организации.
32: Евгений Спицын, историк.
15: Это были клубы по интересам. Это была очень модная забава, очень-очень модная забава для всей петербургской знати, для разных чиновников, офицеров гвардии и пехоты, ну и так далее, и так далее. Это были в чистом виде клубы по интересам, где люди собирались и проводили время свободное. Обсуждали любые темы. Ну, например, вышло какое-то литературное произведение. Вот они обсуждают это литературное произведение. Произошло какое-то событие в России или в мире. Вот они обсуждают это. И постепенно в рамках вот этих вот масонских лож возникают более-менее какие-то братства, где обсуждаются уже более-менее, ну, острые политические вопросы, в том числе и внутреннего развития страны. Какой-нибудь масон выступит с пламенной речью о чем-нибудь, и начинается вокруг этого всякого рода обсуждения, Потом рождаются разного рода предложения, которые потом выливаются в какие-то программные установки или в какие-то уставы. Дворянство тогда просто от безделья маялось и находило себе разные формы своего существования вне службы. Значит, именно такого рода масонские ложи и существовали. Поэтому Александр I к ним относился столь, ну, как бы, индифферентно. Он не считал, что это какие-то тайные заговорческие антиправительственные организации, ну и т.д. и т.п. Но потом, когда в рамках вот этих масонских лож стало выкристаллизовываться движение декабристов, которые уже стали ставить перед собой сугубо политические цели, и когда Александр I был поставлен в известность о замыслах целого ряда декабристских организаций, вот тогда последовал императорский рескрипт о запрете масонских лож и о взятии со всех госслужащих, штатские это служащие или военные, подписки о благонадежности.
0: Конечно, больше всего известно Южное и Северное общество, но еще было и общество Соединенных Славян, которое возглавляли братья Борисовы и один ссыльный поляк.
1: Елена Мозголевская, потомок декабриста Николая Мозголевского.
0: Почему Соединенных Славян? Потому что у них такая была программа, что нужно создать союз славянских республик. Ну, видимо, это шло как раз от ссыльного поляка, который входил в это общество. Это было в то время, когда шли переговоры о том, что это общество Соединенных Славян вольется в Южное общество. Есть книга Горбачевского, который тоже входил в это общество, который как раз вот подробно пишет о нем. Отличие было в том, что они вот именно за республиканское были, почему они с Южным обществом-то тоже сошлись, что они хотели создать союз славянских республик. Ну а сам Николай Осипович, ну в силу того, что, скажем, даже в том же Нежинском народном училище, где он учился, там были такие очень свободолюбивые взгляды. Вот Горбачевский, который написал книгу об этом обществе, он тоже земляк Мозголевского и тоже учился в этом вот Нежинском народном училище. Ну и про Мозголевского какие-то такие воспоминания, что он был добр со своими подчиненными как офицер. Ну а, наверное, на следствии говорили о том, что все-таки он внушал своим подчиненным какие-то мысли свободолюбивые. Но поскольку он был очень молод, то тоже на следствии его как-то его товарищи выгораживали. Ну и сам он тоже там вел себя не героически. Он говорил, что он на заседаниях вот декабристских спал и не слышал. Ну, видимо, ему не поверили.
3: Применительно к декабристам допросы для нас имеют особенную важность. Это по существу основной источник, который вообще нам рассказывает что-то о движении декабристов.
1: Ольга Эдельман, сотрудник Государственного архива Российской Федерации.
3: Их мемуары дополняют, но далеко не по всем пунктам. Мы вынуждены всю информацию черпать из допросов, а следственные материалы, понятное дело, очень сложный источник, потому что человек на следствии не склонен рассказывать всю правду, как есть. Поэтому приходится очень тщательно их анализировать и приобретает особое значение именно как их допрашивали и как вели процесс, потому что часто именно от этого зависит, как оценивать информацию, которая там содержится. Я думаю, что когда началось следствие над декабрем, и Николай I своим указом от 17 декабря 25 года создал Следственный комитет. Он официально назывался высочайше учрежденный Следственный комитет по изысканию о злоумышленном обществе. Они сразу как-то запустили всю процедуру следствия. Арестованного декабриста привозили в Петербург. Там с него первый допрос снимал генерал Левашов. Иногда это происходило вообще в комнате соседней с кабинетом Николая I в Зимнем дворце, и на первых порах особенно часто Николай сам выходил и о чем-то спрашивал или просто смотрел на этих арестантов. Его участие не протоколировалось. То есть у нас есть только протокол допроса, записанный официально генералом Левашовым. А что конкретно спрашивал, что говорил Николай, ну просто есть несколько мемуаристов, которые это рассказали. Остальные не рассказали, поэтому мы не знаем, у нас нет на эту тему никаких документов. У меня впечатление, что Николай задавал вопросы общего порядка. То есть он не пытался вот делать как бы участвовать детально в ходе следствия, а он просто пытался понять, кто это такие, чего они хотят, ну, какие-то самого общего порядка, особенно поначалу, когда он столкнулся с бунтом в столице, он пытался выяснить вообще, что это, насколько это серьезный, глубокий, сильный, большой заговор.
5: Я могу простить вас, князь Сергей Григорьевич.
6: Ваше Величество, в том и несчастье, что вы все можете, что вы выше закона. А я желал бы, чтобы ваши подданные зависели от закона, а не от вашей угодности, капризов или минутных настроений.
5: Заковать в железо, содержать как злодея.
20: Потом человека отправляли в камеру, крепость, и уже вызывали в Следственный комитет, где он оказывался перед собранием генералов, входивших в этот комитет. Ему читали список вопросов, он на них отвечал, стоя перед ними. Потом ему эти же вопросы присылали в камеру, он отвечал на них письменно сам. То есть все показания декабристов записаны их собственной рукой. Нам не надо думать, а точно ли он это говорил, а в тех ли выражениях он это говорил, вдруг следователь записал как-то по-другому. С декабристами у нас есть просто вот их рукой написанное. Ну, а дальше, конечно, ну, представьте себе, 126 осужденных, подследственных 300 с лишним, все они давали показания, их допрашивали перекрестно, кругами об одном и том же. И смотришь какой-нибудь конкретный сюжет, складываешь все их показания и получаешь вполне не стыкующиеся друг с другом тексты. Следствие не всюду сумело согласовать показания и получить цельную картину. Чаще всего мы видим очень противоречивую. Каждый рассказывает один и тот же эпизод по-своему, причем по самым разным причинам. Кто-то скрывает что-то, кто-то отказывается давать показания, кто-то так запомнил, это тоже бывает. В общем, это такой довольно сложная головоломка для исследователя. Поэтому довольно часто мы можем в разных работах разных историков встретить один и тот же эпизод совершенно разной интерпретации. Просто когда есть несколько показаний разных людей, которые говорят по-разному, дальше уже историки начинают думать, кому они больше верят. Ну и вот один больше поверил этому, другой тому.
16: Оба, так сказать, этих обществ стали создавать свои программы. Пестель создал программу раньше.
1: Дмитрий Гутнов, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук.
16: И в той программе говорилось о необходимости отмены крепостного права, введения известных тогда гражданских свобод и прав для людей, введения какого-то народного представительства, проведения аграрной реформы. Чего не досказано? Мы говорим о том, что программа Пестеля была более республиканская, а программа Муравьева была более либерально-буржуазная. На самом деле там элементы, так сказать, республиканства и либерализма были и там, и там. И я бы сказал, что эти люди больше понимали что-то в военном деле, чем в политологии и государствоведении. Например, Пестель разделил страну чуть ли не на 13 держав, предполагая некую федерацию, но при этом предполагал, что однопалатный парламент должен принимать законы, которые должны были к исполнению приниматься безоговорочно региональными державами. Например, первые 15 лет после получения власти он предполагал ввести некое временное правление во главе с директорией. Ну, сейчас бы мы это назвали военная хунта, допустим. В советское время об этом мало говорили, но, тем не менее, с песни текст не выкинешь. У Пестеля было весьма своеобразное, так сказать, решение национального вопроса. У него было славянское племя, потом всех, так сказать, представителей Средней Азии он собирался выселить за Арал, и там создать некое среднеазиатское казачество. А евреев, извините, он собирался выселить, где они сейчас живут, по согласованию с Османской империей, в Палестину. Если представить себе на минуту, что эти планы были бы реализованы в жизни или реализовывались, то совершенно очевидно, что там страна бы встала на грани какого-то гражданского и национально-гражданского конфликта. Решение аграрного вопроса. Это связано с собственностью. Скажем, Пестель делил землю на две части, государственную и частную, причем создавал лимит частного землевладения 5000 десятин земли, не более того, те помещики, которые имели больше земельную собственность, автоматически им обрезали эту землю и передавали в государственный фонд. Если себе представить на минуту, что подобное было бы реализовано на практике, там бы просто разразилась большая гражданская война.
26: Продолжение через несколько минут.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
27: Александр Дугин о философской концепции России как страны.
7: Россия – это не просто страна, национальное государство, а государство-цивилизация. Это все меняет. Это меняет абсолютно все. Это мировоззренческая установка. Если Россия – государство-цивилизация, то мы суверенны не только в узкополитическом смысле, и в самое главное – в интеллектуальном, в духовном, в цивилизационном, в технологическом, в экономическом. Мы во всех отношениях должны быть абсолютно, если угодно, открыты, с одной стороны, но самодостаточны. То есть все смыслы, они определяются и устанавливаются для нас внутри нас самих. Вот государство является цивилизацией, когда оно не зависит от другой цивилизации, находящейся вовне. Второй пункт – это многополярный мир. Это государство, цивилизация и является полюсом. Не просто обычное национальное государство, этого мало. Чтобы быть полюсом, надо быть государством цивилизации, такой как Китай, Индия, исламский мир или Запад коллективный. Следующий пункт – традиционная ценность. Значит, для нас традиция, наша автономная цивилизационная русская традиция является истиной в последней инстанции.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. В городской библиотеке имени Михаила Семевского продолжается цикл вечеров «Дом, в котором я живу». Новая встреча объединила тех, чья судьба связана с домом 51/36 на проспекте Ленина. Его жители поделились своими семейными историями, трогательными воспоминаниями и уникальными фотографиями из домашних архивов. Сотрудники Великолукского отделения Государственного архива Псковской области подготовили документы, связанные со строительством дома и его архитектурными особенностями. Гости погрузились в атмосферу минувших эпох и увидели, как менялся облик здания на протяжении многих лет. Кроме этого, прошло награждение от партии «Единая Россия» общественных советников, которые проживают в этом доме и многое делают для благоустройства своего двора и всего города. На острове Дятлинка прошел городской легкоатлетический кросс среди людей с ограничениями здоровья. Его главное отличие состоит в том, что каждый этап был разработан с учетом индивидуальных возможностей участников. Мероприятие прошло при поддержке городской власти и партии «Единая Россия». Они стремятся развивать спортивную инфраструктуру в Великих Луках и предоставлять возможность заниматься спортом всем группам населения. Воспитанник Великолукской спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» Иван Веретенников одержал победу в Международном фестивале боевых искусств в Вологде. В составе сборной России он одолел представителя Китая в поединке по ушу саньда. Бой проходил в весовой категории 52 килограмма по смешанным правилам. Тренируют спортсмены Андрей Ткаченко и Павел Ершов.
4: О валютах.
9: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
4: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Лукефа.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
27: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
28: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Ура, Конституция!
2: За нашу и вашу свободу. Декабристы. Герои или предатели? 200-летие восстания на Сенатской площади. Спецпроект. Часть третья.
11: Барин располагает честью, имуществом и самой жизнью.
12: Негры на плантациях счастливее наших крестьян. Есть изверги, что заставляют крестьянок выкармливать грудью борзых щенков.
13: Всяк дворянин, что действию освобождения воспротивится, не может зваться иначе, как враг Отечества. И первый враг – государь-император.
16: Пестель, например, предполагал ликвидировать не просто монархию, он предлагал ликвидировать царствующую фамилию в полном составе.
1: Дмитрий Гутнов, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук.
16: Ну, совершенно очевидно, что подобное решение сплотило бы монархистов, и это придало бы этому гражданскому конфликту еще одно измерение. Поэтому программа Пестеля считается более радикальной, а самого его подозревали в диктаторских замашках. А что касается Муравьева, то его документ более либеральный, он оставляет монарха, даже предоставляет ему определенные полномочия в новой системе власти, но там другие проблемы. У него двупалатный парламент, а не однопалатный парламент, но при этом право голоса дается не всем гражданам, как у Пестеля, хотя Пестель тоже на самом деле давал определенные ограничения, например, по гендерному признаку. Он не признавал гражданские права за женщины. А у Муравьева другая крайность. Он давал довольно большой, высокий имущественный ценз. То есть, если создать парламент по образцу Муравьева, то это будет парламент крупных собственников. Что тоже создает определенные проблемы. Я не могу сказать, что вот эти вот программы были реалистичны для выполнения в том виде, в котором они согласовывались перед самим восстанием. Ведь в декабре, перед самим, собственно говоря, выступлением последние там недели, были так называемые совещания петербургские, где Пестель совещался на квартире Урылеева с Муравьевым и с представителями Северного общества, пытаясь вот примирить вот эти вот все противоречия. И, в общем, противоречия они примирить не могли. Более того, все подозревали Пестеля в бонапартизме, как бы мы сейчас сказали.
20: В это тайное общество приходил практически кто зашел в гости. Представления о конспирации там были самые смешные.
1: Ольга Эдельман, сотрудник Государственного архива Российской Федерации.
20: Очень многие причастные говорили, да все знали про это тайное общество, они говорили правду. Просто до поры до времени правительству дела до этого особого не было. Ну, или как бы вот это знание существовало среди молодых офицеров, а начальству не докладывали. Первый донос на них был сделан еще в 21-м году Грибовским, который был активный член Союза благоденствия и вместе с тем чиновник. И он донес Бенкендорфу, а тот и Александру Первому, о существовании Союза благоденствия. Потом в 22-м году аналогичный донос сделал генерал Чернышов. Оба они потом были в Следственном комитете, и Бенкендорф, и Чернышов. Вот эти первые доносы Александр Первый получил и как-то совершенно никак на них не отреагировал. Это один из вопросов, которые обсуждают в связи с Александром. То есть вроде бы он, с одной стороны, все время выражал недовольство, что офицеры занимаются политикой. С другой стороны, вот на эти конкретные доносы он, по легенде, сказал не мне их судить. То есть реакции практически не было. А вот в 1825 году доносы пошли уже более конкретные, преимущественно на Южное общество. Это донос такого чиновника Башняка, который был соседом по имениям с некоторыми декабристами южными вот в Киевской губернии. Вот он к ним туда как бы набился в знакомство, разведал о существовании тайного общества и донес об этом генералу Витту, начальнику южных военных поселений. И через Витта этот донос пошел уже к Александру Первому. Унтер-офицер Иван Фервуд то же самое наткнулся на существование тайных обществ, вот просто на этих молодых офицеров, которые были неумеренно болтливы. Шервуд через Рокчеева сделал донос Александру Первому. К Александру эти доносы поступили уже осенью 25-го года, когда он уже был в Таганроге. И поздней осенью сделал донос капитана Аркадия Майборода, который служил в полку у Пестеля. Пестель его очень ценил, доверял ему и принял его в тайное общество. Пестель его летом 25-го года послал закупать полковых лошадей и дал ему казенные деньги. Майборода вернулся без лошадей и без денег. И зная, что Пестель такое не спустит, он был по части финансовый очень строгий командир. Майборода, значит, понял, что полковой командир ему не спустит этой истории, и сделал донос политически на него.
14: Ваше превосходительство, не ездите в Умань! Фельдъегерь из Петербурга! Приказ государя об аресте!
17: Поворачивайте! Ваше превосходительство!
18: Поздно мне поворачивать.
20: В ноябре, начале декабря в Таганроге получились вот эти все доносы. И одним из последних действий Александра I до его смертельной болезни он как раз отправил генерала-адъютанта Чернышова в Тульчин, где был штаб 2-й армии, и там уже было средоточие Южного общества. Он туда его отправил начинать расследование.

0: Они мало где пересекались. И потом они управлялись по-разному. Северное общество, которое базировалось в Петербурге, носило куда более демократичный характер. Там были так называемые коренные управы. Таких управ насчитывают 14 штук не только в столице, но и в Москве, в Кишиневе, в Киеве, в Одессе и так далее. А южное общество было, по сути дела, диктаторское общество, где был один единственный и неповторимый вождь по фамилии Павел Иванович Пестель, и который со всех членов общества лично брал расписку в том, что они готовы к акту цареубийства. Например, в Северном обществе об этом вообще речи не шло. То Николая Первого или там Александра Первого, и тем более членов их семей надо убивать. Вот у нас многие задаются вопросом, а почему из такого количества декабристов казнили только 5 человек? Там же было арестовано, по разным оценкам, от 300 до 220 человек. А к ответственности было привлечено всего 121 человек. А вот 5 человек казнили. Почему именно их? Да ларчик открывается очень просто. Пестеля казнили именно потому, что он готовил реальный акт цареубийства. Дальше, Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина казнили за то, что они реально подняли восстание Черниговского полка на Украине. Это уже в январе 26-го года. Рылеева, потому что именно он был фактическим руководителем событий на Сенатской площади. Когда диктатор восстания князь Трубецкой на площадь не явился, то все в свои руки взял именно Константин Федорович Рылеев, который накануне событий на Сенатской площади как раз и проводил самое последнее установочное совещание. Ну и, наконец, Каховский был повешен, поскольку именно он стрелял генерал-губернатора Петербурга Михаила Андреевича Милорадовича.
1: Смертная казнь Павлу Пестелю, Кондратью Рылееву, Сергею Муравьеву, Апостолу Михаилу Бестужеву, Рюмину и Петру Каховскому приговором суда определенной сих преступников за тяжкое злодеяние повесить!
2: Все эти люди, которые были за декабристов и против декабристов, мало того, что они служили в одних полках, были личными друзьями, так половина из них еще была родственника.
3: Дмитрий Гутнов, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук.
2: У Николая Первого тоже была проблема злить, так сказать, родственников лишними репрессиями по отношению к оступившимся или там по разным причинам вступали в декабристские общества. Ему было тоже не с руки. Ведь сначала-то следственная комиссия приговорила к смерти, ну, сейчас я навскидку, по-моему, 47 человек. И причем казнить должны были средневековыми способами, там, четвертованием. Ну, Пугачева так казнили. Николай сократил этот список до 5. По совершенно очевидным причинам. Пестель и Муравьев из-за их конституции, стремление к низвержению государственного строя. Каховского за то, что он стрелял Милорадовича. Рылеева тоже за нарушение присяги. А все остальные им заменили смертную казнь на разные сроки каторги и ссылки. Даже местные власти не знали, как себя вести. Когда этих всех декабристов в 26-м году привезли в Усолье в Сибирское, и там они должны были работать на варницах соляных, со всеми, так сказать, вытекающими последствиями, потому что, значит, нахождение все время с этой солью приводит к разным заболеваниям и тому подобное, то местный иркутский вице-губернатор своей властью их отправил на лесоповал. Когда это все стало известно, вице-губернатору дали по шапке, и этих декабристов перевели уже реально на Нерчинскую каторгу, на Серебряные рудники, Бокотуйский острог и тому подобное. Но почему он так делал, этот вице-губернатор? Вся эта номенклатура тогдашняя, аристократическая, она была тесно связана друг с другом. И пойди вот сейчас ты, так сказать, исполни приказ какой-нибудь, а потом приедет губернатор какой-нибудь, тебе это все вспомнит. Тут ситуация была гораздо сложнее, чем она рисуется во всех фильмах.
4: Особенное внимание склоняем мы на положение фамилий, от коих преступлением отторгнуты родственные члены их семейств. Родство передает потомству славу деяний предков, но не омрачает бесчестием за личные пороки или преступления.
5: Продолжение через несколько минут. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.

0: Реклама.
1: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
2: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Ура, Конституция!
5: За нашу и вашу свободу. Декабристы. Герои или предатели. 200-летие восстания на Сенатской площади. Спецпроект.
9: Часть четвертая.
10: Ну чего мы ждем? Вон, Николай, захватим его, все кончено.
11: Нет, мой друг, нас еще слишком мало. Ждем Трубецкого, он приведет меня к гренаде.
12: Они пришли на Сенатскую площадь, где должна была проходить присяга, и выяснилось, что Сенат, Синод, они уже принесли присягу, что Николай I уже является законным государем-императором.
13: Евгений Спицын, историк.
12: Декабристы не поняли, а что надо, собственно говоря, делать? Присягу-то уже принесли, значит, мы выступаем против законного государя-императора. Декабристы панически боялись, что эта информация дойдет до солдат трех гвардейских полков. Трубецкого на площади не было. Солдатики и младшие офицеры стояли и не знали, что им делать. Сами декабристы, каждый действовал по своему разумению. Один стрелял Милорадовича, другой штыком колол его в бедро. Кто-то из них бегал, искал Николая I. Причем Николай I находился там, в гуще событий. Собралась огромная толпа на улице любопытствующих. И Николай тоже не предпринимал никаких решительных действий, потому что он не знал истинное настроение в гвардии. Надо просто понимать, что Николая I, в отличие от Константина, в гвардии терпеть не могли. За его чванство, за его хамство, за то, что он реально не воевал. Константин-то, он был участником еще суворовских походов. Он действительно был боевой офицер. У него сложились очень близкие личные отношения с Милорадовичем. А Михаил Андреевич, это был один из самых популярных генералов русской армии, который принимал участие и в походах Суворова, и в войнах с Наполеоном. Отметился он особо во время Отечественной войны и заграничных походов. Декабристы очень опасались, что любовь Милорадовича, я имею в виду в армейской среде, она подвигнет рядовой состав изменить присяги и перейти на сторону правительства. Вот каков был контекст, почему Каховский стрелял в Милорадовича. Да именно поэтому. На Сенатскую площадь выходило немало разных чиновников и лиц духовного звания, которые убеждали солдат разойтись, прекратить бунт. И особенно активно вел себя Милорадович.
8: Если бы тут был хоть один офицер, хоть один солдат, тогда вы знали бы, кто есть Милорадович. Тут мальчишки, буяны, разбойники, мерзавцы осрамили русский мундир, честь военную, название солдата. На колени пред законным государем-императором Николаем Павловичем! На колени, ребята! Все!
0: Кому-кому, как не этим людям, было понимать превратность войны?
14: Дмитрий Гутнов, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук.
0: А мало того, что они были ветеранами войны и, в общем, старшими офицерами, а Трубецкой, который был избран диктатором восстания, еще вдобавок был полковником генерального штаба. Обычно генеральный штаб, он на то и есть генеральный штаб, что он строит все время какие-то планы на все случаи жизни. Руководители этого восстания, они разработали только один план, который строился на принципе неожиданности. Они же хотели арестовать царя до момента, когда он официально вступит в должность, то есть когда ему принесут присягу. Почему эти люди, обладающие, в общем, таким военным опытом, не предусмотрели иные варианты, является загадкой. Все остальное проистекало из вот этого вот просчета. Узнав о том, что присяга принесена, Трубецкой, который избран диктатором восстания, не является на площадь. По плану гвардейский экипаж под руководством Якушкина должен был прийти на Сенатскую площадь и арестовать в Зимнем дворце Николая и его семью. Но за 3 часа, по-моему, до восстания явился Якушкин и заявил, что он этого делать не будет. Никто не предусмотрел варианта, что будет, если, скажем, убьют или что-то случится с диктатором восстания. Прошло, по-моему, 30 минут, когда Трубецкого заменил Оболенский, когда на самом деле уже руководить было нечем. И все это время Николай I не понимал, как ему быть. Это все воспоминания генерала Васильчикова, который требовал, вообще говоря, уже с утра подвести пушки и расстреливать восставших. На что Николай говорил: вы хотите, чтобы в первый день своего царствования я расстреливал своих подданных? На что Васильчиков отвечал: во имя вашей империи, государь. Был еще один свидетель. Это генерал от инфантерии Карл Федорович Толь. Он наблюдал эти метания Николая. И потом как-то по-солдатски в какой-то момент сказал: ну, ваше величество, ну, вы не волнуйтесь так, вы выберете что-нибудь одно. Либо дайте им конституцию, либо картечь. Николай некоторое время понервничал и выбрал картечь.
15: Декабристы и декабристские тайные общества, сейчас мы их ставим как бы в историю революционного движения, но на самом деле они не были нормальным подпольем.
14: Ольга Эдельман, сотрудник Государственного архива Российской Федерации.
15: Они жили по нравственным законам обычного общества, потому что революционеры-подпольщики всегда создают свою специфическую среду, которая вырабатывает свой собственный набор этических требований. Например, категорически ничего не говорить на допросах. У декабристов этого не было. Они себя вели как любой обычный человек, тем более дворянин, офицер, связанный с законами офицерской чести. И попадая в атмосферу следствия, они не оказывались вот в той для поздних революционеров актуальной ситуации: мы борцы за свободу, и они сатрапы. Волконский и Бенкендорф были давними друзьями и плечом к плечу воевали в 12 году. Когда во время следствия Волконский захотел составить духовное завещание, душеприказчиком он выбрал Бенкендорфа. У них не было вот такого жесткого антагонизма. Понятное дело, что на любого подследственного всегда оказывается давление, он не будет по доброй воле ничего рассказывать. Пытки были запрещены Александром I в начале его царствования, и ни малейших признаков того, что они применялись к декабристам, нет. Есть только одно указание, сделанное поздним мемуаристом через третьи руки, но оно, в общем, явно совершенно ложное. Там просто человек был в научной ставке с Пестелем и сказал, что вот, значит, у Пестеля был какой-то шрам на лбу, видимо, его пытали, сжимая голову обруч. Я думаю, что вот эта вот мысль о том, что Пестеля пытали, у человека возникла только потому, что он был в шоке от того, что Пестель очень обильно давал показания. И научной ставке Пестель как бы изобличал своего оппонента и пытался найти, видимо, объяснение такому поведению Пестеля и придумал версию про пытки. С другой стороны, они сидели в тюрьме, в казематах Петропавловской крепости, Некоторым доставались камеры, там, кому сырые, кому плохо вентилируемые. У них было, естественно, тюремное питание. И тех, кто запирался на допросах, приказывали сажать на хлеб и воду или заковывали в кандалы в качестве такой меры воздействия. Это было. Несомненно, всегда на всех подследственных каким-то образом давят. Но пыток не было. Очень многие из тех, кого сурово сослали в Сибирь, они были виноваты только несколькими такими вот легкомысленными разговорами.
16: Какая милая жена. Вы погубили вашу жену. Я могу вас сейчас расстрелять. Жизнь была вам стыдом и наказанием.
17: Расстреляйте.
16: Ваше счастье, князь Сергей Петрович, что у вас нет детей.
15: Была масса жен, которые шли за своими мужьями. Николай был недоволен, что они собрались туда ехать, и им пытались ставить довольно жесткие препятствия, потому что эти княгини подписывали бумаги, что они теряют все права дворянства и титулы, приобретают статус жены ссыльнокаторжного. Им запретили брать с собой детей. Это было очень драматично, потому что те из них, у кого были дети, маленькие дети, они же все были молодые люди, они с ними расставались, и, скажем, Волконская уехала от полугодовалого ребенка, который потом умер без матери. И, в общем, это с их стороны было действительно подвигом. Амнистия их сдала 30 лет спустя, уже при следующем императоре. До этой амнистии дожили очень немногие.
18: Но в силу того, что он был грамотный, как многие декабристы, у него были ученики.
14: Елена Мозголевская, потомок декабриста Николая Мозголевского.
18: Ему приходилось заниматься крестьянским там трудом. Одним из первых в Сибири стал выращивать вишни, помидоры выращивал, бахчевые. На дому еще обучал грамоте и французскому языку. В помощь, конечно, была многое тоже от декабристов, потому что в Минусинске не только он один жил. Когда братья Беляевы, которые тоже были в Минусинске в ссылке, они потом ушли на Кавказ на войну, да, вот попросились. И оставили вот ему свою заимку, и он там тоже мог заниматься сельским хозяйством. Почему его в Минусинск перевели? Потому что там был более мягкий климат, чем, скажем, в Нарыме, где он изначально был, а у него началась чахотка. И он в Минусинске скончался на крыльце своего дома. У него горлом пошла кровь. И потом вот его жене пришлось поднимать 8 детей. Жили они бедно, конечно. Почему сократили срок? Но это была вообще амнистия, когда к власти пришел Александр II. Он же многих вернул из Сибири, декабристов. Те идеи, которые пропагандировали декабристы, отмена крепостного права и введение конституции, в общем-то, у себя держал даже Николай I. А уж когда к власти пришел Александр II, то вот он посчитал, что нужно смягчить участь декабристов. Просто эти люди, они немного опередили события, но это можно понять. Потому что когда смотришь на человека больного, ты хочешь ему помочь. А тут государство, где много всяких проблем, и хочется изменить жизнь к лучшему.
19: За нашу и вашу свободу. Декабристы. Герои или предатели? 200-летие восстания на Сенатской площади. Спецпроект. Реклама.
20: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, кто из звезд заработает на летних гастролях больше всех. Самые большие везунчики в мире. Как живет математик Григорий Перельман, отказавшийся от миллиона долларов. Газета в продаже с 10 июня.
21: Для лиц старше 12 лет.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог-международник Елена Супонина о желании Трампа встретиться с верховным лидером Ирана.
23: Трампа вообще носит туда-сюда, и все потому, что он прекрасно понимает, ситуация как была в тупике по поводу Ирана, так там и остается. И вытащить ее оттуда пока Трампа не получается, поэтому он злится, предлагает всякие решения. Может быть, ему навеяло еще первое президентство, когда он с северокорейским лидером встречался, что почему бы не повторить с иранским. Но здесь повторить вряд ли получится. Иранцы очень скептически сейчас наблюдают за всеми этими шараханиями Трампа. Может, еще какая-то другая причина у этого заявления была. Может быть, Трамп хочет напомнить, что Муштаба Хаменеи не появлялся на людях уже давно, мной и хочет тем самым Трамп продемонстрировать, что вот он такой здоровенький, бегает, тесты медицинские сдает, а нового духовного лидера Ирана не видать. Но на самом деле ситуация, конечно, плохая, и перемирие нарушалось все последние дни чуть ли не ежедневно. Только старались это не педалировать, старались об этом поменьше говорить. Но вот сегодня эскалация уже дошла до такой степени, что скрыть это невозможно.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
19: Об атаках.
1: Средства ПВО за день сбили 185 украинских БПЛА над регионами России. Их поразили с 8 утра до 8 вечера, сообщили Минобороны. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Азовского моря.
19: О назначениях.
1: Президент России Владимир Путин назначил Александра Матвеева руководителем канцелярии президента. Указ был размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Другим указом глава государства освободил от данной должности Андрея Казакова, который находился на ней с ноября 2020 года после смерти Александра Голублева.
19: О Евросоюзе.
1: Все страны Евросоюза согласились начать первый этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в объединение. Это сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен. Переговоры начнутся 15 июня во время межправительственной конференции, добавила она. Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года, Молдавия в марте того же года. Для одобрения заявок потенциальных участников требуется согласие всех 27 членов Евросоюза.
19: О дипломатии.
1: Россия с 15 июня этого года вводит уведомительный порядок пересечения госграницы для сотрудников диппредставительств и консульских учреждений стран Евросоюза. Это говорится в сообщении Департамента государственного протокола МИДа. Также новый порядок затронет отдельные государства Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве, отмечается в документе. Под действие уведомительного порядка подпадают не только дипломатический, консульский, административно-технический персонал посольств и консульств, аккредитованные в России, но и совершеннолетние члены их семей, также имеющие аккредитацию.
19: Обо всем.
1: Самое высокое здание в мире, небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, окрасилось в цвета российского флага в честь Дня России. Высота небоскреба 828 метров. Фасад здания представляет собой один из самых больших в мире LED-экранов. По традиции, 12 июня он переливается цветами российского триколора в знак дружественных отношений Арабских Эмиратов с Россией.
19: О валютах.
1: Официальный курс доллара выходные 71 рубль 91 копейка, евро 82.97, курс юаня Центробанка 10 рублей и 61 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
19: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
2: Дорогие друзья, и снова с вами программа «Все не так прозаично», и автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. Сегодня у меня в гостях писатель, дальше будем предлагать, я предлагаю оставить это, потому что действительно передо мной писатель очень интересные книги, которые вышли совсем недавно, если вы не читали, прочитайте, называется она «Альтернатива». Ну и, соответственно, автор этой книги Александр Журавский, который как раз сейчас сидит напротив меня. В программе «Все не так прозаично», Александр, мы обсуждаем те вопросы, которые вот прямо сейчас, на этой неделе, самые насущные, самые главные, то, что касается каждого из нас, как правило, это так или иначе связано с культурой, с искусством и, идеально, конечно, с литературой. С литературы мы с вами и начнем. Прошла с огромным успехом с небывалым, даже скажем так, успехом ярмарка, книжная, фестиваль книжный, называется «Красная площадь», на главной площади страны собрались главные писатели, издатели, критики и так далее. И тогда, помимо этого, конечно, очень большая, широкая программа была мероприятий, связанных так или иначе с литературой, вручение премии, анонсы коротких списков и так далее, и так далее. Но в этом году уже четвертый раз она проходит во время специальной военной операции. И в этом году большое количество мероприятий, которые было, и авторов, которые выступали, и книг, которые были презентованы, так или иначе были связаны, иногда напрямую были связаны с этой темой, главной темой страны. И я бы хотел ваше впечатление, как человека, а, литературного, б, который выступал на площадках, и которому стояли длиннющие очереди после того, подписать книгу. Вообще, что происходит сейчас? Что показала нам Красная площадь? Что показала Красная площадь в этот раз?
3: Ну, Красная площадь – это сакральное место, место силы. Это символическое пространство страны, связанное и с властью, и с историей, и с преемственностью поколений. Это место совершенно не случайно занимает такое важное символическое значение, имеет символическое значение в истории XX века, и не только XX. И, конечно, когда на Красной площади проходит книжный фестиваль, да еще и при таком массовом стечении, ну, тут и погода, конечно, помогла, ну, да. Но на погоду тут грех грешить, потому что, конечно же, не в погоде дело, а к вновь возрожденному интересу к слову, к литературному. Мне представляется, что совершенно точно можно констатировать, что есть возродившийся интерес к поэтическому слову. Это просто несомненно, и это связано именно со специальной военной операцией. Я помню, когда я еще работал в Министерстве культуры, замминистром ко мне приходили коллеги из толстых литературных журналов и говорили, вот давайте мы как-то что-то сделаем с поэзией, давайте мы поможем поэтам. Я говорю, давайте поможем. Ну, и тогда ничего лучше, как давайте мы там их как-то интегрируем в какие-то большие проекты социального значения. Давайте социальную рекламу они будут писать в поэтическим слогом. Да? Но интереса к поэзии просто не было. То есть нужна эпоха, нужен такой исторический момент, в который поэтическое слово попадало бы как символическое, как концентрированное, как эссенция, как концентрированное сосредоточение смыслов жизненных, важных, отрифмованных со своим ритмом. И это может сделать только эпоха. И вот эпоха поэтического слова, она наступило именно в 22-м году. И вдруг еще вчера неизвестные нам имена стали известными. И на поэтические вечера стали собираться сотни, а иногда и тысячи людей. Поэтическое слово стало востребованным. Поэзия, ну, и к поэзии обратились люди самых разных образовательных цензов, самых разных возрастов. Люди вновь стали писать стихи. Да, иногда это сложно назвать поэзией с литературной точки зрения, но эта востребованность, это попадание в нерв эпохи оказалось очень точным. И с этого же времени мы видим, как растет интерес к литературе, к книге, причем ведь эпоха, она диктует в том числе и свою жанровость. Вновь возникло то, что называется лейтенантская проза или там военные романы, повести, то есть литература людей, которые опалены войной, которые знают, что такое война, что такое жизнь и что такое смерть близких и смерть врага. И это порождает, во-первых, с одной стороны, порождает литературу экзистенциальных вопросов, а с другой стороны, эпоха рождает потребность в экзистенциальных ответах или в ответах на экзистенциальные вопросы. И вот эти вот предельные вопросы предельных оснований существования человека, они еще в одну попадают историю или в один такой исторический узловой момент, момент, по сути, формирования нового миропорядка в нашем мире, потому что
2: Я бы хотел добавить как раз с точки зрения литературы и искусства, даже в широком смысле, наверное, всей культуры, в данном случае мы имеем такой тектонический сдвиг, да, получается, потому что достаточно долго было статус-кво, заняли ниши свои определенные страты, это даже не один писатель, а какие-то группы писателей, которые, в общем-то, достаточно плотно заняли всю вот эту культурную повестку, литературную повестку, и вдруг оказалось, что когда наступила специальная военная операция, большая часть из этих вот страт, групп либо рассосалась по каким-то дальним странам, кто-то уехал на исторические родины, кто-то не очень исторические, но тем не менее, кто-то просто замолчал и отошел в сторону. И вот на образовавшееся пространство вдруг, да, откуда ни возьмись, пришли гении и таланты. Ну, гении, я здесь говорю, литературные гении, потому что есть, конечно, потрясающие совершенно люди, которые появились, тот же самый Дмитрий Артис, Дмитрий Филиппов, или вот недавно ушедший от нас Евгений Николаев с книгой «Моя Новороссия». Это действительно гениальное произведение в русском языке. Вот такого давно не было.
3: Ну, вот давайте так, чтобы не раздавать такие авансы, серьезно, гениально, не гениально, это может ответить только история и читатель.
2: Ну, да, хорошо.
3: Я не могу давать оценки, я не литературовед.
2: Ну, давайте,
3: совершенно точно явление да. есть, оно еще до конца не отрефлексированное, оно еще совершенно точно не завершившееся своими потоками и именами. Мы еще будем получать эти люди будут еще возвращаться с фронта. Еще не все, кто имеет чувство литературного стиля, еще не все себя проявили совершенно точно. Очень многие ветераны после Второй мировой войны, проявившиеся как писатели, артисты, режиссеры, они стали проявлять себя только годы спустя завершения Великой Отечественной войны. Поэтому давайте не опережать это время. Но совершенно точно вот наложились самые разные явления, и в совокупности они дали родившийся, вновь возрожденный интерес к разным жанрам. А другой жанр, который сейчас интересует, антиутопия. А еще один жанр – это утопия, потому что, и здесь я просто часто об этом говорю, что мне кажется, что у нас так вот, особенно западная литературная и кинематографическая традиция перекармливает двумя жанрами – антиутопией и фэнтези. Антиутопия – это что такое? Это образ мира, будущего, в котором человечество, личность отменена. Отменена либо авторитарно-тоталитарным режимом, либо технологическим укладом, либо искусственным интеллектом, либо еще чем-то, либо чужестранной или чужепланетной цивилизацией. Там, это уже можно, это уже нюансы. И в этом смысле антиутопии, они приучают человека свыкнуться с мыслью пораженчества человечества, человеческой цивилизации. А, ну, когда вы читаете 2-3 антиутопии, ничего страшного, даже как здесь. А когда вы приходите в книжный магазин, и перед вами расстилаются, значит, там полки, на которых сотни антиутопий современных авторов и прежних, то, конечно, человечество там, по сути, отменено, личность отменена. Но так себе уклад. То есть, стоит ли сопротивляться, если литература утверждает, что будет так? Ну, и киберпанк, тут еще, можно сказать, кино в этом, конечно, участвует. А другой жанр – фэнтези. Это прекрасная форма эскапизма, ухода от реальности. Не хочешь вот этих ужасов – посмотри, что есть. А здесь феи, дракончики, все так мило. Ну, гоблины, в крайнем случае.
2: Розовые пони. Дорогие друзья, сегодня в гостях у нас писатель Александр Журавский, я, автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. Программа «Все не так, прозаично». Уходим на буквально короткий промежуток времени, пару минут новости, и потом возвращаемся.
19: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Философ Александр Дугин о пути России. мы подходим к уникальному, очень интересному синтезу правых и левых, если угодно, русских вечных истин. И справедливость, и мир, и земство, и открытость, и братство. Вот эти все основные принципы народа и одновременно суверенитет, мощь, могущество, сила, независимость, которые воплощены в нашем государстве, они должны быть гармонизированы между собой. И в принципе сейчас декларации нашей верховной власти во многих направлениях и последовательные шаги по внедрению этих принципов, все это уже приобрело конкретные формы. Это не просто лозунг.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Реклама.
17: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Николай Межевич о предложении президента Финляндии Александра Стуба расширить Евросоюз до Канады.
21: Это демонстративная глупость. Понятно, что Британия, Канада не нуждаются в финских рекомендациях. И в Брюсселе есть очень разные люди. Нас ненавидят, конечно, все дружно. Но я думаю, что Кая Каллас, услышав вот этот поток сознания, тоже удивилась. Тут соперники достойны друг друга. Но она все-таки находится на позиции главы европейской дипломатии. То есть ей глупости такого масштаба говорить положено. А президенту Финляндии можно говорить другие глупости. Например, вырубить все сосны в Финляндии и засадить Финляндию кипарисами. Это его компетенция. А вот предлагать Канаде вступить в ЕС – это точно не его компетенция. Редкая концентрация бреда.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
2: Продолжается программа «Все не так прозаично», дорогие друзья, автор и ведущий программы. Я, Вячеслав Коновалов, в гостях Александр Журавский, писатель. Закончили мы наш разговор в прошлом блоке появлением, так сказать, розовых пони на нашем горизонте. Мы с Александром здесь, конечно, усмехнулись, как мужчины, с одной стороны, в возрасте, с другой стороны, уже давно не верящие в пони. Но, тем не менее, возвращаемся к антиутопиям, утопиям. Да, действительно, 20 век, если посмотреть, он весь состоит, примерно весь, фантастика состоит на 90% из мрачного будущего. Причем интерпретации мрачного будущего могут от темного, черного до светло-серого, но тем не менее оно какое-то вот такое вот. Странным образом, 20 век...
24: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
25: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут же памятник.
26: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
27: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
28: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
0: А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была охотным рядом, потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала охотным рядом, а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять охотный ряд.
19: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Какую-то исполинскую экзистенциальную высоту, тема отмены человека человеком и вопрос, а где же здесь в этом мире Бог? И нужно было этим интеллектуалам как-то отвечать. Они отвечали вот таким образом. А мы в это время жили в другой реальности. Мы жили в реальности такой немножко социальной, социалистической утопии, строительства социализма в отдельно взятой стране, а может быть, даже и коммунизма. И в этой такой социальной конструктивистской перспективе нужна была литература, которая отвечает этим социальным перспективам. Это научная фантастика, которая, с одной стороны, будет научна, потому что она будет описывать те технологические уклады, которые формируются, то есть, используя тренды существующих изменений, они в целом относительно правдоподобно для научно ориентированного ума, в целом прошаренного современного советского читателя, давало бы описание будущего. С другой стороны, была бы роль человека, который бы преодолевал. Знаете, как академик Павлов на вопрос, что нужно для достижения цели, его спрашивали, наверное, мотивация, наверное, воля, наверное, так сказать, озадаченность, еще что-то. Он говорит, нет, нужно препятствие. А препятствие – это то, что ты должен преодолеть. У нас и герои такие. Да? Герои, те, которые преодолевают.
2: Я слушаю вас, абсолютно соглашаюсь.
3: И вот поэтому и наша научная фантастика, и китайская научная фантастика, они устремлены в будущее с некой позитивной перспективой. Ну да, не без нюансов, там есть разные. Вот, а у американцев тоже была сильная фантастика в 20 веке.
2: Ну, конечно.
3: И они рисовали, то есть проекция их социального идеального конструкта в виде там, государства, которое под началом президента Соединенных Штатов Америки значит, там, возглавит все мировые процессы, конечно, да, тоже периодически побеждала, и это мы видим в их, в том числе, фантастике.
2: Я перебить хочу вас. Знаете почему? Потому что, когда мы говорим о разности миров, о разности мировоззрения, это все понятно, и это приводит к определенным последствиям. Но вот одна из новостей, которая прям буквально случилась, это атака на Севастополь, уничтожение панорамы обороны Севастополя. Здесь мы имеем удивительную вещь, это наша общая история. Да? Это же происходило все в Крыму, это происходило, и украинцы воевали вместе с русскими, плечо с плечо. Мы 20 век весь росли на одной литературе. Но почему и как получилось вот то, что даже с точки зрения подхода к культурным артефактам, я имею в виду панорама обороны Севастополя, это священное и святое для каждого человека. И здесь можно вернуться, кстати, к вашей идее, что две христианские нации, по большому счету, ну, не нации, хорошо, национальности, я имею в виду русские и украинцы, это христиане, это практически одна и та же вера совсем. Отрицают полностью общую культуру и общее наследие. Хотя отвергать его невозможно. Как вообще могло случиться, что целенаправленно били... Что, как вы думаете, за портрет человека, того, кто целенаправленно бил по панораме обороны Севастополя? Вот как вы себе представляете? Я не знаю, такой черт с рогами какой-то должен быть. Слепо-глухонемой, душевно деформированный. Что? Я, честно говоря, здесь
3: знаете,
2: не могу понять.
3: Ну, а кто был тот, кто бил по колледжу, где были только там подростки. Это, ну, социальный портрет понятен, противостояние очевидно, отсечение себя от общей истории тоже явно. Оно уже произошло. Это не значит, что люди, которые живут на Украине, все подавляющим, ну, то есть все там 100% поддерживают это, совсем нет. Есть очень много людей, там, которые хотели бы этого исторического единства. И вы там оговорились, две национальности. Там. Я скажу, и я абсолютно согласен с президентом, все-таки это один народ. Да, вот это вот три единый народ, русские, там, или как великороссы, как говорили до революции.
5: Малороссы
3: и белоруссы. Вот. Все равно это один большой славянский народ, который в результате политических процессов был разведен. Искусственно границы были перекроены, перекраивались там, на протяжении 20 века. Появлялась субъектность, которой не было.
5: Как вы думаете, литература поучаствовала в этом во всем, что мы сейчас наблюдаем? Поучаствовала ли литература в том, что та страна... Вот мы говорим, мы и вы, и я, и президент, мы говорим, мы братья, да, мы братья, как бы ни случилось, триединый народ и так далее, и так далее. Там говорят с точностью наоборот. Там, говорят, никакого отношения к этому не имеем, мы номер один, они там какая-то мокша, эрзи, нам неинтересная какая-то мордва, там, угры, финны, орки и прочие радости жизни.
3: Как вы думаете, кстати, орки, видите, тоже, в общем, Толкин.
5: Да, да, тоже, мы вернулись к западному мировоззрению. Но в любом случае, они говорят, что мы не...
3: А потому что пропаганда пишется там. Потому что то, что они используют, написано не ими. Написано британцами в британском сеттинге.
5: То есть литература поучаствовала?
3: Безусловно, берется архетипическое. Знаете, вы же ловили себя на мысли наверняка. Вы разговариваете, например, с кем-то фразами из кинофильмов или из литературных произведений. Конечно. То есть из общего культурного кода. И вы друг друга понимаете. А потом вы говорите с представителем другого поколения, там, например, младшего, у которого совершенно другой культурный багаж. Не о чем говорить. То есть вы друг друга не понимаете. Дисконнект. И для того, чтобы западный мир понимал, кто такие русские, да, нужно вот это вот, значит, налепить ярлычок «орки». И тогда зримо представляюсь, да, ну, это не «Made in Ukraine», это британский консалтинг, совершенно очевидно.
5: То есть мы читали разные книжки, получается, с ними?
3: Нет. Для того, чтобы нас маркировать как орков, нужно говорить Западу. Это же не для нас говорят про орков. Это же для них объясняет, кто мы есть. Это традиционная, один из элементов традиционной многовековой уже русофобии. Вот чтобы объяснить, кто мы, вот образ орков ужасных, безобразных, уродливых, разрушительных, сеющих хаос, не договороспособных, да, при том, что реальными орками является сейчас коллективный Запад и используемое вот имя Украины.
5: Да, трудно не согласиться. И здесь, возвращаясь к вот этой чудовищной совершенно атаке на панораму обороны Севастополя, уничтожение культурной памяти. Они ведь пытаются тем самым уничтожить и свою культурную память. Потому,
3: ну,
5: что,
3: да,
5: потому что панорама Севастополя говорит, что вот он украинец, а вот он русский. Вот они плечом к плечу против англичан. И как это для них это сейчас нонсенс, потому что Англия кукловод, в общем-то, вот это все.
3: Ну, понимаете, невозможно построить свою субъектность, идентичность на противопоставление. Ну, не может быть идентичность исключительно негативно, на негативных оппозициях построена. Я не русский, я не, слава богу, не москаль, я не, значит, там, советский, я не, а какой ты?
5: Вот этот вопрос, мне кажется,
3: вопрос, какой ты, кто
5: они,
3: есть?
5: Они, мне кажется, не могут ответить на этот вопрос.
3: Не могут, потому что если Одесса – это русский город, если Киев – мать городов русских, если Харьков – русский город, если они созидались русскими людьми, ну, русскими в самом широком смысле слова.
5: Конечно.
3: Потому что кто-то был этнический француз, который потом уехал во Францию, но, тем не менее,
5: кто-то немец,
3: он созидал, да, значит, там губернатором Одессы. Кто-то был там действительно немец, кто-то там швед и так далее. Но все они русские люди, да, потому что все они себя так осознавали и служили этому единому общему государству, этому единому российскому, русскому тогда обществу.
5: Все не так прозаично, дорогие друзья. Программа «Автор и ведущий», которой я, Вячеслав Коновалов, и в гостях у меня сегодня писатель Александр Журавский. Буквально две минутки, и мы возвращаемся в студию.
7: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о сегодняшних возможностях молодежи в России.
9: конкретные вещи здесь лежат в основе. Первая работа. Были проблемы большие с работой, а сегодня больших проблем нет. О чем идет речь? О том, что была безработица, а теперь у нас дефицит рабочих рук, рабочей силы. Трудоустроиться особых проблем нет. Образование тоже гигантское количество возможностей, и не только вузы резко вперед как бы ушли. Средние учебные заведения у нас теперь чуть ли не половина, даже больше, по статистике 25 года, уже больше половины выпускников школ идут туда. Раньше это казалось непрестижно, невозможно. Пошел в колледж, все, крест на тебя может поставить, ничего подобного. Все резко поменялось. Конечно, еще и онлайн-образование, курсы, ну, то есть тех так называемых. Вот это все очень мощно развилось. Дальше мобильность. Сколько уж я слушал о том, что русские такие неподвижные медведи сидят в своем углу, значит, где нет ни работы, ни солнца, ни счастья. Чтобы им, как американцы, не начать двигаться по стране. Приводили какую-то мифическую статистику, что американец в течение жизни 17 раз переезжает с места на место. Он стоял по всей Руси великой. Сейчас мы смотрим, мобильность резко выросла. На самом деле задвигались люди. Появился новый тип мобильности, связанный с удаленной работой, с широким развитием вот всех этих сервисов. Вот когда ты можешь в поселке даже или райцентре жить и возделывать свой любимый огород, при этом работая по удаленке на компанию вполне себе федеральную.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
10: О важном.
1: Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России. Она выросла на 7360 человек, следует из указа президента. Согласно документу, штатная численность вооруженных сил нашей страны теперь составляет 2 399 130 человек, из которых 1 510 000 военнослужащие.
10: О Ближнем Востоке.
1: Официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи заявил, что пока рано говорить о времени и месте подписания с США меморандума о взаимопонимании. По его словам, прежде необходимо дождаться принятия окончательного решения внутри страны, передают агентство Фарс. Ранее премьер-министр Пакистана Хегбаз Шариф заявил, что окончательный текст мирной сделки США и Ирана уже согласован, а Исламабад работает с обеими сторонами над определением дальнейших шагов.
10: О политике.
1: Президент Финляндии снова заявил о необходимости диалога с Россией. Александр Стуб считает, что контакты с Москвой нужны как на уровне Европы, так и в двустороннем формате. Соседями должны быть другие отношения, сказал он на мероприятии. По мнению Стуба, начать диалог необходимо с мир по укреплению доверия.
10: О дипломатии.
1: Туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Это сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что подобные случаи единичны, в то время как в Таиланде отдыхают более 1 800 000 россиян в год. Ранее российский МИД предупредил россиян об угрозе задержания или ареста в Таиланде по запросу США. Дипведомство призывает крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями.
10: О Москве.
1: Грозы будут идти в Москве и Подмосковье ближайшие двое суток, сообщили в гидрометцентре. При этом температура воздуха все равно может достигать 30-31 градуса в дневные часы. В столичном регионе до вечера субботы продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности, связанный с сильной жарой. В Подмосковье из-за грозовой активности действует желтый уровень. В Москве завтра до плюс 27 местами грозы кратковременный дождь, а в Петербурге до плюс 17 облачно и дождливо.
10: О валютах.
1: Официальный курс доллара в выходные 71 рубль, 91 копейка, евро 82 рубля, 97 копеек, курс юаня от Центробанка 10 рублей и 61 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
10: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
5: Программа «Все не так прозаично», дорогие друзья. Я автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. Продолжаем программу. И у нас в гостях сегодня Александр Журавский. Очень интересный разговор получается. Мы закончили наш предыдущий блок на том, что Украина не может ответить на главный вопрос. Кто мы? Украинцы не могут ответить каждый конкретный украинец. Кто я? Если я не русский, то кто? Потому что у нас общая история. Разбомбили, не разбомбили Севастополь, панораму обороны Севастополя. Что бы они ни делали, мы возвращаемся к тому же самому. Мы братья, от этого никуда не деться. Если один брат сошел с ума и крушится направо и налево, это не значит, что мы до некоторой степени, как говорит президент, должны отказаться от этого братства. Александр, еще один вопрос, который я хотел вам задать. На этой неделе мы все говорим, практически все в стране говорим о выборах, произошедших в Армении. Почему? Ну, потому что Армения и Россия, во-первых, это... Вот, кстати, вы об этом говорили в первом блоке, это христианские страны. Мы живем друг с другом по соседству. Армян больше живет в Российской Федерации, нежели что мы в Армении. И для нас это очень болезненно почему-то. Почему-то вот именно Армения для нас как-то очень уж часть нашего внутреннего «я», если хотите, часть русского мира до некоторой степени. Может, армяне с этим не согласны, но, тем не менее, здесь еще один братский народ, который, как мы видим, очень быстро дрифтует в сторону от нас, и этот дрифт нам настолько до боли напоминает раз, два, три произошедшее, что мы, ну, фактически можем предсказать каждый следующий шаг, если они будут дрифтовать, к чему это будет проводить. И мы делаем примерно те же самые шаги, которые делали до того, и с Украиной в том числе. Как вы думаете, приведет ли это к каким... Почему я спрашиваю, кстати говоря, дорогие друзья, Александра Журавского, радиослушатели мои милые? Потому что он писатель, и он писатель-фантаст. А фантастам у нас, как известно, особый спрос. Мы всегда говорим, а вот что будет в будущем? Ну-ка, расскажи нам, потому что кто, как не ты? Вот кто, как не Александр Журавский, нам сейчас скажет, что в дальнейшем будет происходить с Арменией, как вы думаете?
3: Ну, я не столько фантаст, сколько футуролог в литературном жанре. Придуманный, в общем, отчасти тоже мой. Но, я тут... не пророк, и не могу сказать, что будет с Арменией. Я не политолог, чтобы осуждать об этом. Но мне кажется, что Армения очень неоднородная. Это же очевидно. И если бы только наши политологи давали диагноз нарушения там, избирательных прав граждан Армении, нарушение избирательного законодательства. Вот в данном случае я не вмешиваюсь ни во что, да, не могу как гражданин другой страны, не гражданин Армении, давать какие-то там оценки внутриполитическим процессам, но эти оценки уже дали и наши политологи, и наши официальные лица, ну и европейские тоже ведь. Да, те, которые, собственно, стоят в том числе и за вот этим дрейфующим государством в сторону то ли Европы, то ли кого, то ли Франции, то ли еще чего, Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, Британии, они, мне кажется, сами тоже не очень хорошо формулируют, что они хотят. Даже из стран, представляющих Евросоюз, есть там фиксация нарушения, массового нарушения избирательных прав. Ну и давление на оппонентов, и аресты, и все такое. Да? Если бы это происходило в какой-то стране, которая, значит, с точки зрения коллективного Запада является недемократической, то, конечно, это бы вызвало бы массовый психоз, осуждение, непризнание выборов легитимными. Ну, применительно к Армении, как и применительно до этого к Румынии, к Молдавии, или даже во Франции, или в Германии, когда мы говорим о земельных выборах, когда тоже удивительным образом вдруг внезапно погибают, умирают какое-то значимое количество кандидатов в депутаты от партии «Альтернативы для Германии». То есть происходят какие-то события странные, странно совпадающие, которые направлены на легитимность нелегитимного. Вот. Вот это. И я думаю, что Армения вернется еще к нормальным отношениям с Россией.
5: А что вас сподвигает к такой мысли, что все-таки она должна вернуться, кроме душевного движения, так сказать? Ну не можем мы вот...
3: Опыт взаимодействия Армении с другими странами. Давайте так, я уклончиво. Да, там, слишком мало позитивного опыта у Армении с другими странами, который бы позволял им надеяться, а нам быть уверенными, что из этого союза выйдет что-то здоровое и нетравматичное для армянского общества и армянской государственности.
5: Я думал, вы приведете в пример Грузию, которая, в общем-то, неожиданно вдруг, несмотря на войну, несмотря на давление Соединенных Штатов Америки, и не только Соединенных Штатов, Европа подключилась, кто к ним подключился, вдруг мы видим странным образом какой-то... Ну, я не знаю, мне хочется, по крайней мере, это верить, по крайней мере, какое-то выздоровление. Ну, вдруг знаете, правительство говорит какие-то очевидные вещи, понятные и здоровые. Вдруг они подписывают договор или возвращаются к предыдущим соглашениям, которые здоровы. И как ты разводишь руками, думаешь, не может быть. Хочется верить, конечно, что это навсегда, но неожиданно ведь, согласитесь.
3: Ну, в Грузии тоже, там, видите, постоянно держат большое количество митингующих. То есть там все непросто, значит, соответствующие силы, там, которые умеют организовывать разного цвета революции.

0: который потом вдруг стал гражданином Украины и поучаствовал, значит, там, погубернаторствовал, а теперь находится, значит, вот в клинике для умалишенных. Вот, или то ли в тюрьме, то ли где-то, мне понятен статус этого всего. И, ну, хочется надеяться, что как-то Грузия стала осознавать свои национальные интересы. Армения тоже прошла через часть этих вещей. Через трату территорий, через, значит, там, унижение какое-то, если хотите, да. Может быть, они это еще не осознали, но, ну, наверное, когда-то осознают. Потому что все, что им красиво рисуется в виде таких розовых перспектив, будет очень дорого стоить для национального самосознания и для суверенности. Потому что, ну, прав абсолютно Владимир Владимирович, который говорит, что у государства есть только два состояния, либо суверенное, либо колония. Вот мы то же самое можем сказать про культуру, про общество. Они могут быть только либо суверенными, либо колониальными, зависимыми. И вот, мне кажется, малые государства, у малых государств, небольших территориальных государств, с небольшой численностью населения, есть только один шанс сохранить свою субъектность – это выстраивать какие-то добрые отношения с большим, здоровым и миролюбиво настроенным соседом, типа России.
1: То бишь, это мы. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, в гостях сегодня Александр Журавский. Фиксирую во времени и пространстве то, что сейчас было сказано. Давайте не будем рвать волосы на голове, бросаться, не знаю, в крайности, устраивать истерики по событиям, прошедшим в Америке. Вот, то есть в Армении, прошу прощения. В Армении, я имею в виду прошедшие выборы, где победил Пашинян. И на самом деле тот дрифт, который мы видим, медленное откалывание и дрифт Армении в какую-то непонятную сторону, пока еще для нас непонятную, там то ли Европа, то ли Америка, то ли вообще куда-то в свободное плавание страна уходит. Не надо этого бояться. И почему особенно важно, что это сказал Журавский? Потому что он писатель-футуролог, а писатель-футуролог у нас, как известно, отвечает за дальнее и среднесрочное будущее. Вот в среднесрочном будущем, по крайней мере, у нас, как сказал Александр Журавский, не все так прозаично. Кстати говоря, так программа и называется, не все так прозаично. Автор и ведущий Вячеслав Коновалов. И мы сейчас прервемся буквально на пару минут на новостной блок и вернемся к Александру. У нас еще остался один вопрос, который мы будем его обсуждать.
2: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о вовлеченности Великобритании в украинский конфликт.
4: Великобритания участник с самого начала, и я думаю, что один из главных закоперщиков этого конфликта. Во-первых, с момента, когда англичане совершили свой Brexit, да, то есть выход из Евросоюза, они последовательно идут и уже с открытым забралом практически по пути возвращения себе статуса мировой метрополии. Украина в этом деле играет очень важную роль, потому что Украина, по мнению англичан, может позволить им обнулить роль Германии и Франции в Европе. Кроме того, они подрывают связи европейских стран. Ну, я говорю европейских, как англичанин, потому что англичане считают себя не Европой. Европа – это вот через воду, да, мы вот здесь. Они как Америка, только маленькая. Поэтому связь с Россией разрывают, передел Ближнего Востока, передел Кавказа происходит.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
6: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963

0: 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
3: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
4: Программа «Все не так прозаично» и автор Вячеслав Коновалов. Сегодня мы говорим о будущем, и не только будущем, потому что... Но у кого еще спрашивать о будущем, как не у писателя-футуролога? И у меня как раз сегодня Александр Журавский сидит напротив меня, задаем ему вопросы. Еще вопрос о ближайшем будущем, кстати говоря, который состоится уже в этом году. Наш президент, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, дал старт в предвыборной кампании. Гонка началась, Путин сегодня назвал выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием в стране. И с сегодняшнего дня, я так понимаю, все и пошло вперед из песни. А у меня такой вопрос прям прямой и простой. Неужели правда, что-то выборы у нас решают?
5: Ну, выборы всегда решают, поэтому, потому что они касаются не только конституционного, но и естественного права человека делать свой выбор. Россия делает свой выбор. Россия как страна, Россия как цивилизация, граждане делают свой выбор. И это важно, да. Если у вас нет выбора, значит, вы находитесь в патовой ситуации. Это касается не только там, выборов в Государственную Думу. Это вообще касается человеческого права выбирать. Поэтому президент абсолютно прав. Мы выбираем в некотором смысле здоровую перспективу, потому что партии должны формулировать, обязаны формулировать программы. Они должны работать на образ будущего. Ну, я говорю в некотором смысле про идеальную, конечно, партию. Да, потому что...
4: Можно
5: я...
4: ли назвать идеальной партией ту партию, которая сейчас у нас находится у руля? И если она не идеальна, то в чем ее можно было бы поправить? Помните, как у нас было...
5: Слушайте, ну, идеальным мир вообще нельзя назвать. Вы там задаете очевидный вопрос, значит, там... То есть вопрос, на
4: который есть очевидный ответ. Что бы поменяли как футуролог? Вот на будущее. Что должна учитывать с учетом нашей сейчасшней реальности? Да? У нас идет СВО, у нас мы под жесточайшими санкциями, более 4000 санкций наложено практически, ну, я не знаю, там от науки до космических технологий. То есть просто мы нас обложили санкциями, такого не было. Даже Советский Союз. Даже Советский Союз жил под меньшим давлением санкционным, чем сейчас Российская Федерация. Вот как-то мы должны на это ответить с точки зрения именно внутреннего властного устройства. Что-то нам нужно адаптировать. Вот что бы с футурологической точки зрения, идеальном мире, как вы сказали, нужно было бы сейчас, когда идут наши депутаты на выборы, что-то предложить, что действительно потом надо имплементировать?
5: Ну, совершенно точно не мне там заниматься партстроительством и партплатформами. Я могу сказать только одно. Мы, я вот в одной из своих статей назвал русскую цивилизацию квантовой цивилизацией. Да, потому что мы совершаем какие-то квантовые скачки. То есть мы еще там вчера там в руинах, в разрухе, потом раз, у нас атомный проект. Мы еще вчера отстаем от Соединенных Штатов Америки там в космосе. Раз, мы уже первый, значит, первый человек в космосе. Это советский гражданин СССР Гагарин. Вот. и много еще чего, которое, значит, таких примеров исторических, которые показывают, что мы в мобилизационном состоянии мы готовы совершить какие-то прорывные истории, добиться прорывных результатов и успехов. И мне кажется, что эта эпоха как бы ограничений, эпоха санкций, она на самом деле прекрасное время для самоорганизации внутреннего строительства страны, потому что эти санкции не работают, потому что они не учитывают специфику нашего национального менталитета. И да, на долгую дистанцию уже эти санкции. Ну и в Советском Союзе, в отношении Советского Союза. Как долго не признавали Советский Союз, как долго выстраивали дипломатические отношения. Ну и ничего, Советский Союз стал практически первой, второй экономикой мира за это время. Да. Мы сейчас там, ну, четвертые ВВП в расчете на притяг покупательной способности.
4: Я, кстати говоря, хочу маленькое дополнение сделать. Я
5: поэтому,
4: вырос
5: если...
4: в стране, да. Простите, ради бога, а то забуду. Я вырос в стране, которая так и не была признана территорией Советского Союза. Я в детстве в отрочестве юность провел в славном городе Пярну, Эстонской ССР. Эстония так и не была принята ООН официально частью территории Советского Союза. То есть я вырос в стране, которой, условно говоря, не было. То есть я вас понимаю...
5: Нет, в стране-то вы в Советском Союзе выросли, а вот в той части Советского Союза, которая не была признана советской, хотите сказать.
4: Да, это очень интересно, кстати говоря, потому что действительно каждый раз, когда я об этом думаю, у меня вызывает некоторый смех, как бы, а где я, собственно, все это время находился. Но вот вернемся, собственно, к выборам. Да, я об этом спросил. Что сейчас должен сказать потенциально депутат, ну, кандидат в депутаты, для того, чтобы за него проголосовал народ. Вот вы человек умный, мало того, еще и писатель, и, да еще и футуролог. То есть, как бы вот подскажите. И...
5: Да нет, ну, первое, что не должен делать депутат, не врать. Второе, не обещать того, что невозможно осуществить. Потому что жизнь очень стремительна. С другой стороны, знаете, там, как это надо целиться все-таки в такие очень достойные, но достижимые цели и иметь обратную связь с землей. То есть не надо, как это,
4: не отрываться
5: про птичку, от земли. Про птичку, не отрываться от коллектива. Значит, то есть. Замечательно летать в империях, замечательно, значит, жить какими-то сверхпланами, но надо помнить, что избирает тебя конкретный человек с конкретной территорией, нужно решать депутату конкретные вопросы. И очень многие, на самом деле, депутаты решают эти вопросы и потому обладают и доверием, и популярностью. Потому что, знаете, вот любого медийного персонажа и любого лидера мнений, его оценивают с точки зрения двух критериев. Это узнаваемость и доверие. Человек может быть очень узнаваемым. Мы знаем таких медийных персонажей, которые очень узнаваемы, но доверие к ним на уровне статистической погрешности. Вот. А есть люди, которые, может быть, и медийно не очень узнаваемы там, на общероссийском уровне, но в своей нише, там, врачей, педагогов, строителей или военнослужащих, они очень уважаемые люди, к их слову прислушиваются. Да? И вот эти люди, люди честные, люди долгие, люди служения, вот, мне кажется, ну и, собственно, президент тоже об этом часто говорит, и должны идти во власть. Вот такие и нужны, которые, ну, говорить многие умеют красиво.
4: То есть депутат, засучи рукава, работай.
5: А вот нужно, раз ты уж служишь, это же тоже одно из служений, да? Вот законодательная власть – это одна из форм служения отечеству своему, да? Отечество – это же не вообще что-то такое аморфное. Вот, как у нас единственным носителем суверенитета в нашей стране является многонациональный народ Российской Федерации. Многонациональный народ Российской Федерации состоит из граждан, правильно? Вот, и эти граждане, избиратели, они избирают депутатов, поэтому вот не обманывай, служи, Не отрывайся будет честь, от земли. Не отрывайся от земли. Да, вот, наверное, это очень простые вещи. Я, правда, не депутат, поэтому мне сложно депутатам что-то советовать. Но я работал во многих органах власти, могу сказать, что как бы, да, вот, важнейшая вещь – это обратная связь, потому что дистанция, которую выстраивает представитель власти, неважно, какой ветвь власти, между собой и человеком, это обратно пропорционально доверию. Чем больше дистанция, тем меньше доверия.
4: Тогда вопрос. Писателю-футурологу место в депутатском корпусе в Думе?
5: Не знаю, наверное, может, кому-то и да.
4: Но вот вообще, как вы думаете, нужен Думе писатель-футуролог, который будет смотреть, слушать вот это все вокруг и говорить, а вот вы знаете, вот это приведет к тому-то через такое-то количество
5: лет. Ну, писатель у нас уже был, Захар Прилепин, который попытался туда прийти, но да, дал мандат. Значит, все-таки писатель, может быть, понял, что его служение немножко в другом.
4: И дай бог ему здоровья
5: на передовой. Да, кстати, сейчас, на Книжной площади, я не знаю, сколько там было людей, но, наверное, там 500, может быть,
4: ну, да, может, я на самом деле посмотрел, никто столько не собирал.
5: Потому что громадная, вот вы говорите ко мне там человек 80 стоял в очереди подписать книгу, а у Захара, ну, вот, может быть, под полсотни, наверное, причем под палящими лучами.
4: На полтысячи.
5: Солнце, там, может, тысячи даже, ну да, но да, вот, это было очень много и очень долго.
4: Я пофотографировал даже точно, да, потому что это феномен, на самом деле, литературный, потому что литератор, ну, я вам когда по телефону разговаривает, сказал, ну, у нас поэт, в России больше, чем поэт, у нас писатель за все отвечает. И как-то это...
5: Нет, ну, слава богу, не за все.
4: Ну, пока еще не за все, да. Но, тем не менее, за многое отвечает. И, дорогие друзья, сегодня в программе «Все не так прозаично» не за все, но, тем не менее, за многое ответил писатель-футуролог Александр Журавский. Еще раз напоминаю, я автор ведущей программы «Все не так прозаично». Мы с вами каждую пятницу вечер. И сегодня, конечно, были сказаны очень важные, и даже подсказки были сделаны нашим кандидатам в депутаты. Я еще раз повторюсь, Александр Журавский посоветовал депутатам, идешь на выборы, ну, во-первых, не ври. Во-вторых, не отрывайся от земли, будь с коллективом, что называется. Ну и третье, хочешь быть депутатом, готовься засучить рукава и работать. С вами была программа «Все не так прозаично», автор и ведущий Вячеслав Коновалов. В гостях был писатель-футуролог Александр Журавский. Александр, спасибо, что пришли.
5: Спасибо.
1: «Все не так прозаично» – программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Друзья, будущее наступило.
0: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Эксперт финансового университета Игорь Шорников о том, когда российские миротворцы могут покинуть Приднестровье.
7: Позиция России осталась неизменна, вот как сейчас. Николай Озеров заявил точно так же и 25 лет назад. Россия заявляла, что должно состояться урегулирование конфликта, которое предполагает безопасность приднестровцев, предполагает выполнение их гарантий, выполнение их всех там человеческих прав. И только после этого, когда будет подписан соответствующий документ между Кишиневым и Тирасполем с участием всех сторон формата 5+2, тогда действительно миротворческая операция объявляется завершенной, и российские миротворцы должны будут покинуть свои посты, которые они, в общем-то, уже больше 35 лет на них стоят. Дело в том, что последние вот полгода Молдова вместе со своими, скажем так, западными покровителями очень активно пытается похоронить вот этот формат 5+2, отличительной особенностью которого является участие России. Он не устраивает Запад именно потому, что участником, гарантом, страной-гарантом является Россия. Но вот похоронить не удается, возобновить переговорный процесс вот сейчас дипломаты пытаются, и это все происходит на фоне новых заявлений со стороны Запада, со стороны Кишинева, что давайте сворачивайте миротворческую операцию, Россия должна убрать свои войска и так далее, и так далее. В общем-то, Россия еще раз просто объясняет этим людям, что пока права приднестровцев не будут гарантированы, пока не состоится полноценное урегулирование конфликта, миротворцы будут находиться на своем месте, будут выполнять свою миссию.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
6: Один человек погиб, и еще двое получили ранения из-за атак украинских беспилотников по приграничным районам Брянской области, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. По его словам, в поселке Суземка двое мирных жителей пострадали при атаке дрона «Камикадзе», один из раненых впоследствии скончался в больнице. Кроме того, в Стародубе после атаки FPV-дрон ранение получила местная жительница, ей оказали необходимую медицинскую помощь.
1: О Ближнем Востоке.
6: США и Иран очень близки к заключению соглашения по урегулированию конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. По его словам, США ожидают подписания документов в ближайшие дни. Одно из условий сделки – США вывезут из Ирана и уничтожат обогащенный уран. Соглашение также предполагает открытие Ормузского пролива в обмен на значительное облегчение санкций в отношении Ирана, сообщил Reuters высокопоставленный представитель администрации США. Другой источник агентства заявил, что сделка может быть подписана 14 июня.
1: О политике.
6: Мария Захарова раскритиковала решение по русскому языку на Украине. Действия Владимира Зеленского – это неонацизм, заявила официальный представитель МИД России РИА Новости. Ранее Зеленский подписал закон об исключении русского языка из списка подлежащих защите на Украине.
1: О праздниках.
6: Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. По словам госсекретаря, США надеются на конструктивные отношения с Москвой. Дипломат также заявил, что Вашингтон настроен на содействие мирному регулированию конфликта на Украине. Поздравительное заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США.
1: Обо всем.
6: Китайские спецслужбы обнаружили в территориальных водах страны черепах и рыб с прикрепленными датчиками, которые собирали информацию и передавали ее за рубеж. Это сообщило Министерство государственной безопасности КНР. По данным китайских спецслужб, устройства в режиме реального времени собирали данные о температуре воды, солености, морских течениях и других параметрах морской среды.
1: О валютах.
6: Официальный курс доллара выходные 71 рубль 91 копейка, евро 82.97, курс юаня Центробанка 10 рублей и 61 копейка.
1: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 24, завтра днем до плюс 27, но местами кратковременные дождь и даже гроза. В Петербурге в субботу похолодает до плюс 17, облачно и дождливо. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
8: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
9: Глава 48. 1 июля 2025. 3 утра. Сплести победу. Обряд изгнания бесов. С бабушкой Таней я познакомился еще весной, заочно. Товарищ, ростовский волонтер Сергей Богатырев, показал мне в телефоне короткое видео. Кафельный пол, сложенная во много раз маскировочная сеть. И под песню Высоцкого «Утренняя гимнастика» какая-то бабушка ложится на бочок и по этой сетке ловко прокатывается вперед и назад. Отдаленно похоже на древний обряд, что-то вроде изгнания мелких бесов. Маск-сеть – вещь почти сакральная, прямо связанная со сбережением жизни воина. Что это? Товарищ объяснил. Это наша бабушка Таня из Удмуртии. Прессует сетки перед отправкой на фронт. Потом садится в свою калину со снятым задним сиденьем и в одну каску пилит из Удмуртии 2300 километров к нам, а потом назад. Ей за 60, но точно не скажу. Мы были знакомы с бабушкой Таней заочно. Она читала мою книгу «Священная военная операция». И все удмуртские бабушки-вязальщицы сетей тоже ее прочли. Поэтому мы обнялись при встрече, и я предложил. В кафе позавтракаем? Легко. Стариковская встреча. Перед встречей я обдумывал одну любопытную мысль. Мы – поколение, воспитанных бабушками. Они воевали или хлебнули лихо Великую Отечественную. У них свои принципы выживания. Мне моя воевавшая бабушка четко объяснила, когда нужно бить в нос, не раздумывая, а когда можно все решить на словах. Спросил для начала, какой у бабушки Тани позывной.
10: Конечно, бабушка. У меня же 6 внуков.
9: Я вздохнул. А мне Владлен Татарский дал позывной «Старый». А потом у первого взятого цеха на Азовстале, Кузнечного, вдруг развернул свою мысль. Дмитрий Анатольевич старый, но сильный, лазает везде. То есть встретились в Донецком кафе старый и бабушка. Мы смеялись так, что официанты оглянулись, а бариста вдруг вылез из-под стойки. Больше о возрасте не говорили. Нет у нас пока никакого возраста. Не наблюдается. И получилось у меня самое смешливое и душевное интервью за много лет. Картина по фото. Маскировочные сети стали абсолютной ценностью на СВО в начале 2023-го, когда дроны набрали обороты. Раньше как было? Не увидел вражеский наблюдатель через стереотрубу нашу позицию, и нормально. А теперь... Теперь дроны-разведчики работают весь день. Мне рассказывали историю про 2 мотоподразделения, стоявшие рядом по фронту. Одно успели укрыть сетями удмуртских бабушек, а во втором ветками машины закидали. Через неделю сравнили потери, и результат понятен. Сеток на фронте не хватает всегда. Я видел, как минометчики их плели на Времевском выступе в любое свободное время между обстрелами. Еще сетки горят. Особенно летом, вместе с выжженной до порохового треска южной травой. Коптеры ее специально зажигают сбросами, чтобы вскрыть наши позиции. Бывает, сетки не работают как нужно и даже демаскируют. На Донбассе 5 сезонов цвета, от ярко-зеленого до грязно-серого и просто белого. Татьяна рассказывает мне про науку плетения маск-сетей.
10: До начала СВО едешь в лес, думаешь, как же красиво. А писать не можешь. Вот и с сетями так же. Я не художница. Это божий промысел. Как я понимаю, где сделать один тон, другой, тень, проплешину? Не могу объяснить. Ребят, прошу, пришлите фото. Они сначала не понимали, зачем. А ты по фото пейзажа подбираешь палитру. И пока цвет не подберем, плести не начинаем. И размер обязательно делаем конкретный. Ребята-то на фронте привыкли, какие им сети кинут, тому и рады.
9: Лучше всех плетет 6-летняя девочка. Сколько в месяц вяжете? Ответ меня поразил.
10: 5000 квадратных метров. А рекорд был 9000 в месяц в 2023 году. Тогда сети страшно были нужны. У нас под эгидой Удмуртия своих не бросаем. 5 точек работает.
9: Татьяна рассказывает, что лучше всех у нее плетет 6-летняя девочка и даже взрослых учит. Говорит, что у детей сознание чистое. Они видят то, что взрослым недоступно. А это важно.
10: Мы не делаем стандартный камуфляж, типа шахматной доски. У нас нет прямых и чередующихся линий.
9: Как я понял из слов бабушки Татьяны, на маскировочной сетке должен быть изображен природный хаос. Тогда она работает. Это сложнее, дольше и больше ленты уходит. Самое тяжелое было, когда заказывали маск-сети для городских развалин. И этот заказ вызвал жаркие дискуссии у удмуртских бабушек, пока не нашли решения. Самым объемным заказом, по словам собеседницы, были сети для вертолетов. Ничего, сплели, укрыли.
5: С фронта получаете отзывы?
10: Присылают фото. Наша сеть натянута, а на ней белая бирочка. Телефон и мое имя – Татьяна. Фото, задрипанная наша бирочка и подпись «Спасибо за сетки». Вот это и есть для нас самое дорогое.
9: Путь с молитвою. Бегло посчитал в уме, что перед нашим разговором с Татьяной за 4 дня проехал 2500 километров. От дома до Донецка, от Донецка до Крыма и обратно. Так что мы прекрасно друг друга понимали.
10: Как вы ездите 1000 километров одна? А для меня это отдых, давить на педаль,
9: признается Татьяна.
10: Музыку не слушаю. Когда была невоцерковлена, просто орал русские народные песни, чтоб не уснуть. Такой контроль языком. Если язык начинает заплетаться, все, останавливайся и спи. А сейчас молитвы читаю. Зимой останавливаюсь часа на 3. Сплю в машине. А летом у меня с собой спальник. В гостиницах редко сплю. 4 ночевки – вся моя пенсия.
9: Прошу вспомнить что-то страшное. У каждого дальнобоя есть такая история. Татьяна рассказывает.
10: Один раз ехала в такую страшную метель, что меня с трассы сдувало. А остановиться нельзя, завалит снегом и замерзнешь, как топливо кончится. Дождешься фуру, пристроишься за ней сзади в воздушном кармане. Если фура оторвалась и вперед ушла, все, ждешь следующую.
9: Аварии были? Татьяна машет рукой, мол, серьезных нет.
10: Все больше по глупости. Вот недавно ехала с прицепом. В нем 20 пустых газовых баллонов для печек. Въезжаю на лед, а прицеп не дает повернуть на обочину. Надо было ехать дальше. А я маневрирую, и столб мой.
9: Смеется.
10: Господь бережет. Других слов нет. Бывает и лихачу. Иду 160 на Калине.
9: Спрашиваю о наболевшем.
10: Как вам Калина?
9: Оказывается, Татьяна ездила на многих машинах. Шоферский стаж у нее огромный, 29 лет. Но Калина любимая.
10: Если подводит, то только когда дотянет до дома. На трассе никогда. Она меня любит, конечно. Хотя я ее и обижаю. Не мытая, не бритая. От тести мне досталось. Он военный. Его ребятам на СВО. Я тоже сети плела.
9: Вместо послесловия. Не бросит это дело до победы. На прощание Татьяна, смеясь, сказала.
10: Сил у меня нет. И спрашивать бесполезно, откуда они берутся. И бросать на полпути не буду. Буду плести до победы.
9: Я смотрел боевую Калину. Татьяна показала бампер в трещинах. Крайний раз она ехала с прицепом, и он догнал машину. Спросил, чтобы не закудыкивать дорогу. Далеко ли?
10: До дома 2300.
9: Бабушка Татьяна завела Калину и умчалась, вклинившись в плотный донецкий утренний поток. Я подумал, как здорово, что есть у нас такие бабушки. С ними ничего не страшно, и все можно превозмочь. Все доделать до конца. Совесть не позволит оступиться, иначе перед бабушками стыдно будет неимоверно.
11: Глава 49.
9: 9 июля 2025. Край СВО на берегах Днепра. Белые карты и оазис. В сотый раз подивился, какими огромными территориями приросла Россия. От Донецка до моих артиллеристов 8 часов езды. Парадокс. Основная дорога на фронт и на курорты у нас одна и та же. И две реальности почти не пересекаются, пока не встанешь в хвост колонны зеленых грузовиков. Перед самым Крымом свернул с трассы и пошел. Пошел идеальными дорогами сотни километров в сторону Днепра. Карты здесь белые, леса нет, степи уже выжжены солнцем. Единственное исключение – зеленое пятно – заповедник Аскания-Нова. На краю его лесного массива – скифский курган высотой 20 метров. На маковке черная баба смотрит без глаза и вечно, в бесконечной степи. Природа и земледелие оживают ближе к Днепру. Каховский канал, основная водная артерия, давшая жизнь этим степям, не просто высох. В нем выросли деревья 20 метров. И невозможно поверить, что здесь, в этих степях, выращивали рис. Проезжаю огромный и современный рисоперерабатывающий завод. Он не сожжен, не разграблен, просто закрыт до лучших времен.
12: Продолжение через несколько минут.
13: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
14: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
15: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
16: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
17: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
8: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
11: Глава 49.
18: 9 июля 2025. Край СВО на берегах Днепра. За русский здесь убивали. Лучшие времена настают, но как-то нелогично. За Каховским каналом, ближе к линии фронта, проходящей по Днепру, людей становится все больше, а дороги все хуже. За взорванным и отремонтированным мостом через канал асфальт превращается в украинский, то есть его ремонтировали еще при СССР. При этом движение по местным меркам плотное. В полях пылят комбайны или копошатся люди, собирая модный красный крымский лук в мешки из сетки. Сотни мешков ждут, когда их увезут и продадут. И дома в селах зажиточные. Чуть позже я спрошу артиллеристов про отношение к местным жителям. Парни воюют и живут здесь уже полтора года. И мне расскажут, что в последний год появилась молодежь, а раньше бабушка лет 60 считалась девушкой. «Русский язык все вдруг вспомнили», – рассказывает один из офицеров артиллерийской батареи, где я проработал почти сутки. А до этого все говорили по-украински. Местные из ПГТ «Чаплинка» рассказывали нам, что еще до СВО за русский язык здесь просто убивали. Нет, мы не в интернете это прочли. Нам разные люди говорили про это. Есть те, кто нам искренне рад. По дороге мне попадаются храмы странной конфессиональной принадлежности, сделанные из типовых советских сельских магазинов. Потом встречается храм-коттедж из красного кирпича. У входа гипсовая, ярко раскрашенная статуя Девы Марии. Коттедж пуст, двор зарос травой, окна мохнатые от пыли. Местных прошивали и в сакральных областях. Все русские регионы Украины с 90-х годов заселяли западными псевдохристианскими сектами. И этот процесс тоже дал ядовитые плоды. И мы их корчуем в данный момент. Перепахиваем. Следов боев в Приднепровье немного. Редкие дома с попаданиями, пара корпусов от сожженной брони до десятки погибших гражданских автомобилей. Здесь достаточно безопасно, но вражеские дроны все равно летают.
9: Вот не так давно спалили фуру, развозившую продукты по магазинам. Поэтому меня строго предупредили, что приезжать нужно до 6 вечера. Потом начинают работать дроны с тепловизорами. Одиночество капитана Валаха. Встречаемся в тени разбитого в труху шикарного придорожного мотеля. Он как наглядный пример того, что любовь к комфорту заканчивается плохо. Дальше все было сложно. Машину спрятали в укромном месте. Вещи перегрузили и поехали за десятки километров в подземный ПВД, который удивил бы даже опытных метростроевцев. Там мы еще раз перегружаемся. И вот дорога уже пошла по песчаным приднепровским барханам. Все объекты дислокации, склады и рембазы здесь размазаны по местности, как последняя чайная ложка черной икры по десятку бутербродов. Это неудобно, но, как говорится, на 4-й год СВО все удобства заканчиваются с первым прилетом «Хаймерса», снаряда или дрона. В знании этом много печали. Был бы один, проехал мимо этого блиндажного городка в сосновом лесу. Но на одном из бугров меня встречают командир батареи с позывным «Валах» и команда «Котят» — единственный демаскирующий фактор. Оказалось, что здесь некоторые деревья можно перемещать с места на место. И это был первый ответ на мучивший меня вопрос, как артиллерия воюет при грязном небе. Мы с комбатом уселись на лавочку, укрытую сосновыми ветками, и несколько часов проговорили, прикуривая одно от другой. «Валаху» нужно было выговориться. Есть такое психическое явление – одиночество капитана. Когда у тебя со всеми дистанция, когда ты отвечаешь один за все, и все ошибки твои, даже если ты их не совершал, ошибки в этих краях очень дорогие. Охота на гнезда. Я был первым журналистом, навестившим артбатарею. Практически попутчиком по купе. Мой собеседник оказался кадровым артиллеристом. Провоевал первую чеченскую, потом много лет работал промышленным альпинистом. А это профессия, которая говорит о личности все. Штурмовал и взял Артемовск. Был артиллеристом. Отсюда и странный позывной. «Я не имею отношения к румыноговорящим народностям», — сразу сказал мне Валах. «Просто подобрали позывной так, чтобы не совпадал, чуть ли не с 20-го раза. Менять его не стал». Валах рассказывает о ситуации на этом участке фронта. Все же слышали такой топоним «Крынки». Это крошечный плацдарм противника на нашем берегу Днепра. Бандеровцы хотели выйти к Крыму и побережью Азова. ВСУ положили в этих «Крынках» 3000 захисников. Валах рассказывает: «Основной задачей было выбить противника с нашего берега. Затем мы не давали высаживать десанты, работали по их лодкам. Фактически мы здесь воевали со всей морской пехотой Украины. Против нас действовал корпус морской пехоты, состоящий из 4 бригад, плюс элитные подразделения». Помните самый удачный, точный выстрел вашей батареи? Валах замечает, что их были десятки, иначе мы бы плацдарм не зачистили, но один остался в памяти. 4 выстрела и 2 попадания в десантную лодку. Я замечаю, что сейчас на этом участке фронта относительно тихо. Он кивает. «Потом задачи немного поменялись, и мы отогнали противника от берега Днепра. Сейчас там артиллерийских батарей врага нет. Теперь охотимся за гнездами БПЛАшников». Ночное утро. Нельзя сказать, что этот участок фронта спит. Слева все время что-то ракочет. Там Кенбургская коса – еще один известный топоним из этих мест. Мне туда категорически запретили ехать. Как рассказал Валах, напротив косы вражеские БПЛАшники устроили что-то вроде школы, тренируют дроноводов, а потом перебрасывают туда, где идет наше интенсивное наступление. Тех, конечно, кто доживет до выпуска. «Сейчас наши подразделения БПЛА пытаются у них отжать небо. Это непросто. Весь Запад работает на них». В чем главная сложность? «Они все время меняют частоты, на которых работают дроны. Поэтому и нашу РЭП нужно все время модернизировать». Валах резюмирует. «Как я для себя сформулировал СВО? Это война птичек, война РЭБа и война артиллерии.
19: Но матушку пехоту никто не списывает, конечно.
18: Меня положили спать в блиндаже, состоящем из трех частей. Крохотной кухни, жилого блока и командного пункта. На командном пункте на большом экране шел так называемый эфир. Круглосуточная трансляция с нашего разведывательного дрона типа «Крыло». Кровать мне досталась от офицера, ушедшего в отпуск. Подушка была пропитана тоской по дому и близким настолько сильной, что она осязалась. Я накрылся своей личной противомоскитной сеткой, закрыл глаза и, как показалось, уже через секунду их открыл. Было 3:15 утра. В потолок блиндажа светил мощный фонарь. Валах вытащил свои бронежилет и каску, собирался. Здесь самое безопасное время для перемещений – это момент, когда начинает вставать солнце. И солнце действительно резало горизонт, как военкоровская финка НКВД, батон колбасы киевская, Донецкого мясокомбината. Ночные дроны противника уже сели на своих базах, а дневным дронам еще было рано работать. Сумерки.
20: Три правила выживания.
18: Секрет выживания артиллерийской батареи сокрыт в маскировке. Это и просто, и сложно. Валах отдельно заметил, что шаблонных решений не существует, и все тактические приемы он мне рассказывать не будет.
19: «Война – дело творческое, иначе долго не проживешь».
18: Но некоторые секреты мне открылись. Например, что наши авиаразведчики, что вражеские, первым делом засекают сооружения, которые подходят для укрытия техники и личного состава. Поэтому хороший умный командир потеет и тревожится, добывая маск-сети, бревна и скобы с гвоздями, а потом заставляет бойцов заниматься земляными работами, наверное, самым нелюбимым солдатским делом. Потом солдаты сидят в своем орудийном дворике и смотрят, как такое удобное здание раз в неделю принимает «Хаймерс», снаряд или дрон, а до них даже не долетает. Второй по важности момент – беречь ландшафт. Неприятно жить среди куч мусора, оставленных предшественниками. Но их убирать – это сразу сигнализировать противнику – здесь кто-то есть. Фиксирование изменений в ландшафте при облете переднего края – одна из основных задач авиаразведки с обеих сторон фронта. Поэтому на батареях ходят петлями по меткам из красного скотча на стволах сосен, чтобы не набивать тропинки. А еще у нас запрет на перемещение бойцов в дневное и ночное время. Землянка расчета и орудие рядом. За 3 минуты бойцы должны открыть огонь. В холода землянки топятся до середины дня. Потом окопные свечи или газовые пушки. Результат этих мер – только несколько раненых. Погибших на батарее за последний год нет.
21: Продолжение через несколько минут.
22: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
23: Здрасте, дорогие друзья, меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
24: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
25: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
0: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
25: О важном.
1: После 2022 года ряд государств, стремясь к участию в возможных выгодах в случае поражения России, приняли решение о вступлении в НАТО. Это отметил Владимир Путин сегодня в разговоре с военнослужащими, участвующими в СВО. Однако, как подчеркнул президент, такие надежды оказались преждевременными, цитирую. «Они пытаются нанести нам стратегическое поражение. Пытались, теперь поняли, что это невозможно, это задача, которую невозможно решить. Они перестарались, когда публично об этом заявили», — сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия не в первый раз противостоит Объединенной Европе.
25: Об Украине.
1: Представители Международного валютного фонда сообщили о достижении предварительной договоренности с украинскими властями о выделении им транша в размере 690 миллионов долларов. Деньги направят Киеву в рамках новой программы кредитной поддержки. Это говорится в опубликованном заявлении МВФ. Речь идет о выделении денег по программе поддержки общей суммой 8 миллиардов 100 миллионов долларов, которая рассчитана на 4 года. Однако средства направят только в том случае, если такое решение одобрит Совет исполнительных директоров МВФ.
25: О нововведениях.
1: В ДНР запретили пассажирские автомобильные перевозки по ночам. Решение принял штаб обороны ДНР в целях безопасности, сообщила администрация главы региона Дениса Пушилина. Также приостановлена отправка организованных детских групп на отдых за пределы ДНР.
25: О преступлениях.
1: В доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве произошел взрыв после того, как курьер принес ему посылку, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что жизни Пинчука ничего не угрожает. В доме выбиты окна и двери. На месте происшествия работают правоохранители.
25: О Москве.
1: За первый месяц работы летней речной навигации в Москве было куплено более 240 тысяч билетов на речные прогулки. Это сообщила пресс-служба столичного Дептранса. И это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост спроса связан с появлением новых прогулочных маршрутов и увеличением числа касс «сюда-сюда». В 2026 году пассажиры могут выбрать один из четырех новых маршрутов – Северный исторический, Коломенский экспресс и Северный экспресс. Кроме того, действуют два маршрута переправы от Северного речного вокзала до Химок и Южного Тушина.
25: О валютах.
1: Официальный курс доллара на выходные 71 рубль 91 копейка, евро 82,97 и курс юаня 10 рублей и 61 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
25: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
3: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
11: Глава 49.
20: 9 июля 2025. Край СВО. На берегах Днепра. Новый уровень. Часто приходится быть суровым и строгим. Он отвечает фразой, которая должна войти в золотой фонд крылатых выражений СВО. «Солдата не надо жалеть, солдата надо беречь». Суворов. «Строгость оправдана, не жестокость. С людьми нужно разговаривать и объяснять им подробнейшим образом, зачем им это нужно». Они не манекены и не зомби. Мы быстро перемещаемся по батарее, держась деревьев. Заглядываем к расчету «Барс-33» имени Маргелова. В нем много крымчан-добровольцев. Говорю с улыбчивым командиром орудия с позывным «Лютый». Объясняет. В детстве сестра так звала. Она СВО пригодилась. «Лютый» удивляет. В землянке его расчета тоже стоит экран с разведывательным прямым эфиром и круглосуточной трансляцией. Все СВО перешло на иной технологический уровень. Когда вы перестали работать по старинке, по бумажным картам с бусолью, компасом Андрианова и биноклем?
4: В 23-м году дроны были, но немного. Пошли к нам массово с 24-го года. Сейчас дронов много, что у нас, что у противника. С одной стороны стало проще, с другой сложнее.
20: Лютый упоминает еще один важный аспект маскировки – сухие дрова. По поводу любимого блюда, парни готовят сами, несколько смущаясь, сознается.
4: Макароны с тушенкой.
20: Я с ним полностью согласен. Свое мы забрали. Иван – самый молодой командир расчета в батарее. 27 лет. Спортивный, подтянутый, уже с серьезным боевым опытом. Он чистил от песка орудия, ночью работали по каким-то целям на другом берегу. Говорит, песок – главная беда в этой местности.
4: При выстреле песчаная пыль поднимается, дышать нечем. Мы лица закрываем не для красоты, а если влажно, она садится долго.
20: В руках у Ивана сразу два прибора. Оба работают – рация и детектор дронов.
4: «Еще уши важны», – объясняет он. «Вчера была команда навестись, потом отбой. Минутная готовность, птица над нами висела, осматривала квадрат. Мы ждали, пока уйдет. Этой ночью была и вероятность, что она нас тепловизором заметит. Ждали. Дрон-детектор это крыло не показал, но я его услышал».
20: «Мне говорили, что артиллеристам борьба с дронами запрещена». Иван кивает.
4: «И это правильно, по опыту знаю. По птицам можно стрелять с огневой позиции, можно даже одну сбить, но потом они прилетят толпой и все здесь размотают. Лучше себя не показывать. Маскировка и быстрая работа».
20: «Как противник себя чувствует? Твои ощущения?»
4: «Когда заходили сюда в 24-м году, практически без остановки работали. Думаю, свое мы у них забрали».
20: Совершенству нет предела. Время приближается к 6 утра. Грузимся в «Патриот», упакованный в антидроновые экраны. Валах включает анализатор спектра частот. Показывает мне экран.
4: «Дрон есть, но частоты периодически пропадают. Значит, он далеко».
20: Мы очень стремительно покидаем красную зону, и, наконец, Валах выключает прибор. А я скидываю каску на сиденье. Спрашиваю командира, что в жизни артиллерии осталось в прошлом. Чувствуется, ответ Валаха давно обдуман.
4: «Развернутый по классике командно-наблюдательный пункт, где находится командир-артиллерист с оптикой, дальномером и картой, как вы понимаете, в нынешней ситуации будет уничтожен первым. Второй момент. Наблюдение с БПЛА более эффективно, безопасно и точно. Именно это направление нужно развивать.
20: Я заметил, что у вас все, что надо, развито». Валах смеется.
4: «Нет пределов развития. И главное, о чем нужно помнить, в последние лет 200-300 ни одной войны без артиллерии выиграть не удалось».
20: Постскриптум. Осенью артиллеристы пережили жестокий огневой налет на позиции и располаги. Маскировка лишь прикрывает, но не защищает. Позиции поменяли и восстановили. Располаги тоже. Война шла своим чередом.
5: Глава 50.
20: 11 июля 2025. Безбашенный стиль батальона «Сомали». Душа железа. Про легендарный батальон «Сомали» знают все. Представлять его не нужно. Сейчас он длинно называется «Отдельный гвардейский мотострелковый штурмовой батальон Сомали 9-й гвардейской бригады 51-й армии Юго-Восточного округа». Но безбашенный стиль и кураж остались прежними, как в далеком 2014 году. Парни по-прежнему воюют в самых горячих точках фронта и дают интервью без масок, что редкость по нынешним временам.
4: «А я ничего не боюсь»,
20: — так и сказал мне танкист столичный и объяснил.
4: «Мы же Сомали».
20: Столичный мой земляк из Подмосковья. Воюет с 24-го года. Контрактник-доброволец. Профессиональный танкист. В его военном билете прямо говорится, что может работать на любом месте в танке. И за рычагами, и за пушкой, и командовать машиной. Худой, очень подвижный, веселый и, как я увидел чуть позже, совершенно бесстрашный. Любит свою машину. Т-80 БВМ. Гладит панель активной брони в том месте, где в нее попал FPV-дрон. Я называю его «братишка». Всегда с ним здороваюсь. Перед боем могу поцеловать в броню. Прихожу с ним пообщаться с глазу на глаз, без экипажа. И он никогда меня не подводил. Мне кажется, в этом железе есть все-таки какая-то душа. А вот про соседний танк столичный говорит с легким пренебрежением.

0: пробивать дорогу танком. Выдвинулись ранним утром в тумане, наш танк и три БМП с десантом. Мы впереди. Я, как механик-водитель, за рычагами. На полной скорости влетаю в лесополку, открываем огонь, давим деревья и все, что попадает под гусеницы. Делаем просеку для БМП. Прошли лесополосу, встали от нее на небольшом удалении прикрывать десант. А БМП начали закатываться в поселок и высаживать штурмовиков. Я задаю логичный вопрос, и он не удивляет моего собеседника. А что вражеские дроны? Баба-яга появилась сразу же по нашей душе. Принял решение, на месте стоять нельзя. Нужно все время перемещаться, кататься взад-вперед и продолжать прикрывать пехоту. Тут столичный внезапно открывает секрет работы вражеской бабы-яги. А этот дрон в личном рейтинге гадости наших бойцов СВО борется за первое место с обычным FPV. РЭП на него не воздействует, дрон-детекторы не засекают, зато слышно за километр и хорошо видно. Баба-яга перед сбросом боеприпаса по цели должна зависнуть над ней, прицелиться и потом набрать высоту. Только тогда мина сбрасывается. Мы этот момент отслеживали, и братишка рывком уходил от сброса. Три сброса было, ни один не попал. Тут, конечно, экипаж должен действовать слаженно и не паниковать. По словам столичного, бой они провели достойно. Помогли пехоте закрепиться в деревне и в лесополосе. Да, посекло противодроновый мангал, но такая у него задача – страдать за экипаж и танк. Штатное ружье для охоты на дроны. Мой собеседник очень высоко оценивает применение мангалов. Дословно. Такая простая конструкция, а сколько машин и жизней спасла, не сосчитать. 2 и даже 4 сброса наш мангал выдерживает спокойно. Вот этот, оборачивается к танку, показывает. Мы только что восстановили. На днях уйдем на позиции. Я в ответ вспоминаю свой первый мангал. Увидел его у противника аж 10 лет назад. История скотская и в то же время анекдотичная. 2015 год. Начало штурма Дебальцевского котла. Дорога за Углегорском и укропская БМП-1 вся увешанная и обваренная по кругу могильными оградками. Рядом кладбище было. Они оградки там надергали, только выкрасили в жовто-блакитный цвет. Не помогло. Всех святотатцев спалили вместе с их могильной броней. По-другому и быть не могло. Мы говорим со столичным о таком неприятном периоде СВО, когда многие страдали дронобоязнью. И не потому, что трусы, а просто не знали толком, что с ними делать и как бороться. Противник на том этапе смог резко нарастить поголовье камикадзе и какое-то время натурально пановал в малом небе. Те времена уже давно в прошлом. Во-первых, на борту братишки есть штатный дробовик-полуавтомат 12-го калибра. И ружье это не гуманитарщики привезли или, к примеру, удалось выменить на тушенку. Его официально выдало Министерство обороны. Правда, охотничьи патроны в дефиците. При антидроновой борьбе расход большой.
1: Продолжение через несколько минут.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, 3-й этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на

0: Радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
2: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
3: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
4: Глава 50.
5: 11 июля 2025. Безбашенный стиль батальона Сомали. Когда было страшно? Столичный показывает короткое видео, и у меня натурально отвисает челюсть. Ранняя весна, лесопосадка без листвы. Мой собеседник включает телефон на запись, ставит его на землю, прислонив к стволу дерева. И прямо в кадре начинает отстреливаться от дронов из ручного пулемета Калашникова. В какой-то момент заканчивается большой пулеметный магазин. Он ругается и одновременно быстро перезаряжается. Потом взрыв на удалении 30 метров. Попал. Прошу рассказать танкиста про обстоятельства воздушного боя.
6: У нас все отработано. При налете дронов встаем с трех сторон от танка и отбиваемся. На видео, которое я показал, мы работали с закрытой позицией, поддерживали пехоту и уйти с этого места не могли. И тут наше командование сообщает, противник засек нас и отправляет на нашу точку FPV-дроны. Так что время подготовиться к атаке у нас было. Отбились.
5: Страшно не было?
6: Немножечко. Под населенным пунктом Заря. Стояли и работали из ельника. И по нам отправили 10 дронов «Камикадзе» и 5 «Бабьяк». Отбивались. Танк загорелся, мы его тушили водой, землей. Потом смогли эвакуировать. Это единственный момент, когда было страшно.
5: Дело вкуса. Говорим о том, как изменилась роль танка на фронте. Первое. Больше стали работать с закрытых позиций.
6: Танк бьет очень точно до 11 километров. Хотя приходилось поражать цель и на удалении 12 500 метров. Разбирали здание, набитое пехотой ВСУ. Конечно же, в этой работе нам помогают наши дроны корректировкой.
5: На вопрос, где проще танку воевать, в городской застройке или в лесопосадке, столичный жмет плечами.
6: Дело вкуса. Мне больше нравятся лесополки. Там можно хорошо замаскироваться. По бронетехнике противник в последнее время серьезно просел и компенсирует ее нехватку дронами. Но на данный момент мы двигаемся настолько быстро, что запасные позиции противник просто не успевает достроить. Но много мин. Поэтому при заходе на позицию экипаж сам своими ногами проверяет дорогу. И только потом мы закатываемся на машине.
5: Уже в конце разговора спрашиваю бойца про талисман, висящий на разгрузке. Это плюшевая летучая мышь, пока без имени.
6: Жена с дочкой прислали. Она всегда со мной. Я с ним общаюсь и даже советуюсь. Думаю, мышонок этот помогал мне выжить и не раз. Вообще он о доме напоминает. Смотришь на него и понимаешь, ты здесь не просто так.
5: Снял с языка. Именно об этом я и хотел спросить танкиста-добровольца. Что подвигло уйти на СВО?
6: В Сомали воевал мой друг, так что я пришел за ним, по его рекомендации. Я знал, что происходило на Донбассе еще много лет назад, в 2014 году и позже. Знаю, как здесь страдали мирные люди. И не хочу, чтобы и мой ребенок такое увидел в реальности. Поэтому я здесь.
0: Глава 51.
5: 15 июля 2025. Человечество спасают милосердие, доброта и любовь к кошкам. Летом 2023 года я поселился в избушке-развалюшке на окраине Донецка. К избушке прилагались огород с минными лепестками и свободная донецкая кошка. По слухам, кошка жила в этих краях всегда. Прошлые жители моей избушки даже купали ее в ванной с противоблошиным шампунем. Я начал кису кормить, в итоге за 2 года поднял и поставил на твердые лапы 2 поколения донецких котят. Сейчас выкармливаю 3-е. Я начал писать про кису посты в соцсетях. Из постов получилась большая публикация в «Комсомолке». И киса стала региональной звездой. Мне даже на улице и в магазине вручали пакетики с кормом со словами «Для вашей кисы». Передавали ей еду и через знакомых знакомых. Так у кисы началась белая полоса в жизни. Долго не мог придумать ей имя и на вопросы отвечал так. Ее зовут по-буддийски, то есть «никак». Кличка «Матильдочка» пришла чуть ли не во сне. Так мы жили 2 года. Я уезжал, но всегда приезжал назад, где меня ждали. Борьба характеров. В этом году Матильдочка пришла сразу же, как приехал, 20 февраля. Пахнет помойкой. Покормил и выставил ее за дверь с напутствием. «Иди погуляй, подруга, в снежке поваляйся, точка питания сменилась, больше никаких помоек». Точно на 2-й день питания кису стало не узнать. Мне даже показалось, что она беременна. Я не ошибся. Жизнь наша наладилась, вошла в привычную колею. Началась вечная борьба характеров. Моя задача – выследить попытку забраться на синее трофейное одеяльце и пресечь. Кисина – расслабить меня с помощью безмолвного НЛП. Усыпить бдительность и залечь. Залечь с таким видом, будто она лежала на этом одеяле всегда, и является логичным продолжением этой вещи, ее неотъемлемой частью. Я это одеяло нашел в укропском блиндаже под Сартаной в начале марта 2022 года. Не просто так, а предполагая, что заведу в Донецке одеяльную кошку. Блиндаж этот был сложен из бетонных столбов уличного освещения. Работал гений украинской фортификации. Обороняться в нем было решительно невозможно, поэтому он сдался без боя. В противостоянии с кисой я понял, что люди давно уже растеряли чистые охотничьи инстинкты, умение выслеживать и так далее. Максимум – охота за скидками на диване в маркетплейсах. Поэтому я проигрывал кисе с разгромным счетом почти всегда. Если ее ловили во время подготовки к прыжку на диван, она сразу же делала отсутствующий вид, как у опытного англичанина. Этот вид умеют делать только коты и англичане. Возможно, еще троечники в младших классах. Донецк перестали обстреливать. Повисло зыбкое ощущение мира. Правда, дроны еще долетают до города. ПВО работает, да вода по-прежнему по графику. Кому повезло через сутки, кому нет, график подачи другой. При этом был период, когда прилетала в Макеевку, в центр, чего не бывало с 14 и 15 годов. Про Горловку я и не говорю. Но в Донецке сейчас тихо, не слышно даже линии фронта. А еще 2 года назад я сидел в бронежилете и каске под стенкой своего дома, а киса пыталась ввинтиться в домик, образованный моими ногами. Получалось. Я возлагал ей руку на голову и чувствовал, как киса дрожала. Животных на войне жальче всего. Они решительно ничего не понимают и уж точно ни в чем не виноваты. Поэтому мы обязаны заботиться о прирученных зверьках. Должны. Тайны инопланетной разведки. В марте в честь женского дня был введен специальный праздничный режим питания кисы. Сколько влезет. К концу дня она наелась и совершенно потеряла волю к победе. Ее натурально бросило в тряпки. Мы вышли на взаимовыгодное соглашение. Киса не залезает на мое спальное одеяло. Взамен ей разрешено лежать на ковре у входа, так как по зимнему времени блох нет, а по ночам за -20. Киса честно выполняет это соглашение. Я устраивал спонтанные провокации, уходил из комнаты со скучающим, расслабленным видом. 2 праздника совпали. 8 марта в Донецке был день хлорированной воды. И я устроил грандиозную стирку. Краем глаза следил за кисой. Она все равно упорно продвигалась к дивану. Сантиметр в 10 минут. Но никаких кавалерийских заскоков не было. Просто крепко спящая киса сама перемещалась над поверхностью ковра, скользила в воздухе, цинично нарушая закон гравитации. В очередной раз поверил, что кисы – земные наблюдатели от инопланетян, и мы многое про них не знаем. Инопланетяне давно бы захватили нашу планету, ресурсы бы вывезли, воду откачали, людей и зверей переработали бы в пищевой концентрат. Но нас спасают наше милосердие, доброта и любовь к кошкам. Они докладывают в космос, что мы, несмотря на нашу техническую и научную отсталость, существа высоких нравственных качеств. Поэтому кисы молча наблюдают за нами, передавая собранную информацию от поколения к поколению. И этих поколений тысячи. Не говорят кисы специально, так хитро задумано, так как между кошками и людьми часто возникают очень близкие сердечные отношения, вплоть до номинальных усыновлений и удочерений. Был велик риск, что кисы будут пробалтываться людям о своей настоящей миссии. Если вы видите, как кто-то где-то издевается над кошкой, обижает ее, сразу бейте этому типу в роговой отсек, без всякой жалости. Вы спасаете человечество.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
7: 16+.
0: Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович об информационной войне с Украиной.
9: Сообщения с украинской стороны я бы отключал и стирал, не читая, потому что это голая пропаганда. И когда что-то сегодня говорит противник, это он сегодня нас отвлекает от чего-то более важного. Основной инструмент информационной войны сейчас – это настроение. То есть нас нельзя победить на поле боя, это правда, это не пропаганда, это правда. Но можно поменять настроение, чтобы и человеку привить чувство страха, чувство неуверенности, чувство усталости. И вот в ближайшие 2 месяца это будет полный рост, потому что перед выборами, напомню, по осени будут выборы, лодку будут раскачивать там, как нам и не снилось.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
7: О важном.
10: В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами. Это сообщил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими и участниками СВО. Президент отметил, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не будет уступать Starlink, а может, будет даже лучше.
11: об авиации.
10: В 5 российских аэропортах сняли временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщили в Росавиации. Уточняется, что работу возобновили аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево в Москве, а также в Калуге и Тамбове. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.
11: О конфликтах.
10: Мирное соглашение между США и Ираном может быть подписано 13-15 июня, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп агентству Axios. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал, что подписание меморандума о взаимопонимании с США еще никогда не было так близко. Все подробности будут обнародованы в надлежащее время. Кроме того, Аракчи заявил, что победителем в войне США стала Исламская Республика. По его словам, представители других государств признают, что Иран вышел из конфликта более сильно.
11: Об Украине.
10: На Украине находятся более 40 биолабораторий, которые поддерживаются Вашингтоном и в которых хранятся опасные патогены. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Национальной разведки США. Согласно документу, в этих лабораториях хранятся такие опасные патогены, как сибирская язва, вирус Эбола, чума и другие. Задачами этих лабораторий было хранение советского биологического оружия, обучение украинских ученых, работе в условиях биологической изоляции и сертификация по работе с особо опасными патогенами.
11: Обо всем.
10: Самое высокое здание в мире, небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, окрасилось в цвета российского флага в честь Дня России. Высота небоскреба 828 метров. Фасад здания представляет собой один из самых больших в мире LED-экранов. По традиции 12 июня он переливается цветами российского триколора в знак дружественных отношений Объединенных Арабских Эмиратов с Россией.
11: О валютах.
10: Официальный курс доллара в выходные 71 рубль 91 копейка, евро 82,97 и курс юаня от Центробанка 10 рублей и 61 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
7: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
12: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». Дамы и господа, Джанго. Пойдем в сторону музыки прямо сейчас. Но не сразу. В России до сих пор пользуется популярностью песня «Вахтером» украинской группы «Бумбокс», хотя их вокалист воюет в составе ВСУ. Во-первых, как вы думаете, Алексей, надо ли отделять песню от ее создателей? И можно ли в такое непростое время вообще слушать песни, которые исполняют или исполняли нынешние наши враги?
13: Ну, слушайте, это такой вопрос, в общем-то, непростой.
12: С одной стороны, он житейский, а другой – это вопрос артисту.
13: Вопрос мне. Не знаю, я, кстати, даже с ним пересекался, с этим Хлывнюк, я не помню, как его зовут.
12: Андрей, да.
13: Да, пересекались, и он так, в общем, так благожелательно, так сказать, и со
12: мной. Но это было давно, наверное.
13: Это было очень давно, году в 10-м, 11-м, 12-м.
12: Очень давно мы все где-то когда-то пересекались и очень неплохо разбеседовали.
13: Никто не предполагал, что будет вот такое противостояние, такая война и прочее. Значит, во-первых, я так понимаю, почему этот вопрос возник, где-то прошла такая информация, что кто-то пел эту песню, какая-то девочка пела, просто стояла где-то как уличный музыкант, чуть ли не в районе Лубянки там, по-моему, или еще где-то, да, просто пела. Ведь это проистекает все тоже из, ну, из невежества. Это из невежества.
12: По
13: незнанию, абсолютно. Я думаю, что, хотя, в принципе, если, так сказать, рассмотреть некие возможности, то это тоже может быть некая такая завуалированная операция и, значит, всех, как это называть, СИПСО там и прочее, да? То есть те люди, которые работают над... Сейчас же что происходит? И этот вопрос как раз вот очень важен в этом контексте. Происходит расшатывание, это все, наверное, понимают, попытку расшатывания психики нашего народа, значит, используя вот эти удары, что, мол, власть, смотрите-ка, наша власть вас не может, не в состоянии защитить, это слабая власть, а ведь они как пользуются, они говорят, вот, мол, смотрите, это же очевидно, значит, а цели преследуются совершенно другие, как на Украине, например, ну, смотрите, вот коррумпированная власть там Януковича, допустим, да, это правда, давайте ее снесем. а снесем не для того, значит, народу объясняется, снесем, потому что сейчас у вас так настанет золотой век, все будет в Европе, и у всех будет там...
14: Кружевные вот эти вот.
13: У всех кружевные трусики и по замку в придачу, значит, и Бентли у каждого. Значит, и все такие, да, он же все украл. А цель совершенно другая. И я об этом говорил еще в 2013 году. Цель война, цель разрушения вообще всего этого какого-то баланса договоренности Украины и России. И понятно, что подкоп под Россию был. Они этого не понимали. И они видели вот этот слой, давайте снесем значит, Януковича. Та же самая методичка применяется и будет применяться здесь. То есть здесь подсунули, значит, этого украинского исполнителя, значит, что, мол, вот смотрите, а он еще воюет против, да, получается. Значит, эти любители его творчества, можно сказать, только слушай, он же за украинцев воюет, так нам он нравится. Но я думаю, таких идиотов очень мало, и они ничего не решают. Но, тем не менее, это может быть часть. Я думаю, что в данном случае мы сталкиваемся просто с невежеством, вот и все. А отделять, так сказать, творчество от личности артиста можно отделять, а можно не отделять. Вот, скажем, я общался на эту тему с очень там, уважаемыми людьми, писателями нашими великими, и они говорят, ну вот, ну что мы сделаем? Вот этот человек, вот он вот такую гадость транслирует, но он же талантливый. И я думаю, ну классно, конечно, но хоть какая-то должна быть, но осознание того, что ты несешь вообще, она должна быть или не должна быть? Поэтому вот это вопрос.
14: Осознание вообще должно быть каждого слова, каждого дела, особенно в наше время.
13: Ну, я не берусь утверждать, что все люди на 100% они как бы вот так осознанно подходят вообще к жизни.
14: И не утверждайте, Алексей, да, это было бы ошибкой. К сожалению, не все осознанно подходят к тому, что мы с вами здесь произносим. А хотелось бы, конечно, потому что это исцеляет. Осознанность, она исцеляет рано или поздно. Просто, может быть, что-то тяжело понять, что-то не хочется понимать, но такова реальность.
13: Ну, она исцеляет иногда очень тяжело, ударом по голове, значит, тяжелой дубиной. Но тогда до человека вдруг доходит. Хорошо, через сотрясение мозга доходит, что оказывается, что вот и так может быть, оказывается, и начинаешь думать.
14: Вопрос наоборот. Может, известно, слушают ли ваши хиты, Алексей, там, на Украине, и как вы к этому относитесь, если они их исполняют? Если вы вообще об этом когда-то слышали, озадачились вдруг, интересно, или вам рассказали?
13: Это до СВО были такие эпизоды. У меня есть песня «Серебрится дорога». Она как бы была написана где-то в году в 2006 или где-то так приблизительно.
14: Давненько.
13: Да, давненько. Для фильма «Девятая рота», но она туда не вошла, там вообще концепция поменялась. Не было режиссер, так сказать, не использовал вообще современные песни, а брал только то, что было тогда. Это про Афганистан, естественно, было. Вот, я написал эту песню. И мне как-то кто-то, когда-то у меня было еще какое-то общение, кто-то говорил, передавал через каких-то знакомых, я напрямую с Киевом там не общался с 2014 года вообще практически, вот, а передавал, что вот эту песню, значит, под нее маршировали, значит, какие-то солдаты в Киеве, значит, в этом, в воинской части. Вот такой был эпизод, и крутили песни, вот эти известные, «Холодная весна», там была, не была, там еще что-то, крутили еще какое-то время по радиостанциям.
14: Там, на
13: украинском, да.
14: Ага. И как ты к этому отнесся?
13: Ну,
14: крутят и крутят.
13: Крутили и крутили, у нас своя работа, как говорится, да, и ну, а что я мог сделать, позвонить куда? Киев позвонить, сказать на радиостанцию, не крутите мои песни, ну, как бы странно, ну, крутят и крутят. Сейчас я без понятия, я думаю, что нет, потому что любой русский дух, а я все-таки, ну, очень надеюсь на то, что мои песни все-таки основаны прежде всего на этом, на смысле вот русского экзистенциализма, прошу прощения, то есть бытия, бытийности, да, такой, они там абсолютно противопоказаны. Абсолютно противопоказаны, потому что там идет и шла, и довольно давно, и идет, кстати, у нас тоже, это отдельная тема, и отдельная моя боль, так сказать, идет вестернизация, как сейчас говорят, да? То есть давайте петь на украинском языке, который похож на английский, это затеяли там известные исполнители, там тут же «Океан Эльзы», это было... уже явно слышно. Я бывал на студии просто, на котором «Океан Эльзы» записывался, и я тогда вот постепенно к этому переходили. Видимо, нужно было самому привыкнуть для того, чтобы произносить украинские слова, произносить по-английски. То есть там...
14: В смысле, как на «Брайтон-Бич»?
13: Да, не, ну вот, допустим, там есть...
14: Это же суржик какой-то получается.
13: Да, да, да, вот что-то типа такого, только более тонко, заменяя, скажем, букву «Т» на такое мягкое, значит...
14: А, то есть немножко с акцентом,
13: немножко такое, да. Не, ну это немножко такое.
14: Кривляние, да.
13: Комичное кривляние. А сейчас, обратите внимание, сейчас ведь это происходит то же самое здесь, и довольно давно, когда, ну, звук речи стал другой. То есть вот мы говорим, у нас в этом звуке речи, в нашей речи, ну, моей в меньшей степени, потому что я все-таки несу
14: себе какую-то печать. Я понял, вы имеете в виду интонации, мелодику речи.
13: Звучание букв, звучание звуков.
14: Фонетика.
13: Вот, фонетика, да, фонетика. Есть русская фонетика, она очень широка, но она наша, родная.
14: Ну да.
13: А, скажем, вятская фонетика или там костромская фонетика. Да,
14: немного другая.
13: Немного другая.
14: Конечно.
13: Вот так, да. Это хорошо получается. У меня так не получалось никогда. Вот. Или там прибалтийская была фонетика, или, может, дальневосточная фонетика. Все по-разному.
14: В каждом регионе, да.
13: Но это настоящее, оно как бы естественное. А здесь идет чисто английская, англо-американская фонетика.
14: Я понимаю, что вы имеете в виду, Алексей. Вот это?
13: Ну, нет, это слишком мягко. Там, ну, давайте просто послушаем вот современных исполнителей, и мы услышим, что там фактически русских звуков в песне не осталось почти совсем. То есть
14: это называется вестернизация?
13: Посмотрите, да, вот «В» практически буквы не осталось, есть «Ф» только «всегда». И это такая... Давайте проглотим все вообще согласные звуки, оставим только гласные, максимально их сократим, ну и так далее. Но я не могу сейчас это описать, это просто надо в примеры поставить.
14: Просто надо сразу говорить вот так.
13: Ну, это скорее такое, значит, это приглотненное, может, что-то.
14: Ну, что-то такое, вот. Через губу,
13: это,
14: короче.
13: Все равно это наше. А здесь нет, оно инородное.

0: Продолжение через несколько минут. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Спортивный комментатор Георгий Черданцев о будущем российского футбола.
2: Футбол выигрывает команда. Для того, чтобы конкурировать с топовыми сборными, с Францией, Аргентиной, Бразилией и другими командами, нужно иметь топового игрока на каждой позиции и желательно, чтобы еще на замене были ребята, которые готовы были бы выходить и заменить там уставшего или травмированного. Поэтому, конечно, такой обоймы футболистов мирового класса мы объективно не располагаем. Это неплохо и нехорошо. Так было всегда. Сборная Советского Союза в свои лучшие времена, между прочим, тоже не отбиралась на чемпионат мира. Поэтому уровень футбола у нас достаточно приличный, но он не какой-то там запредельно высокий, но и тоже я против того, чтобы принижать умения и перспективы российских футболистов. Дай бог, что мы в обозримом будущем вернемся на международную арену. Надежды всегда есть. Я не веду переговоры с чиновниками мирового футбола, но ФИФА и УЕФА — две разные организации. Мировой футбол — это одна история, и там проще договориться. С УЕФА договориться по понятным причинам более сложно, потому что слишком много стран, которые занимают враждебные позицию, на них очень сильно влияет политика, хотя все говорят, политика вне спорта, но, к сожалению, это далеко не так, поэтому с ФИФА, я думаю, договориться было бы гипотетически легче, но для этого мы опять возвращаемся к пресловутому вопросу смены конфедерации, но это, я думаю, что сжигание мостов.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Дамы и господа, Джанго!
4: Звук речи, он крайне важен. И вот, возвращаясь к этому вопросу, поскольку там идет вот эта вестернизация, и идет давно, и идет настойчиво, и постоянно, она идет для того, чтобы полностью вымыть из сознания украинского народа, который еще не безнадежен, все-таки полностью вымыть принадлежность к вот этому поиску смысла русского человека, вот этого звука речи, этих выражений, которые тысячелетиями как-то оттачивались и в пословицах, в поговорках, в звучании речи. И это все вымывается, и сейчас вымывается специально.
3: Да.
4: Поэтому там нет места моим песням, в принципе.
3: И как модно сейчас говорить, и все это стало ДНК.
4: ДНК, да.
3: Кого-то, чего-то, бренда и так далее. Это все теперь является ДНК, нашим ДНК. Я не очень понимаю, как может быть моей дезоксирибонуклеиновой кислотой мелодика речи того или другого региона, но если вы хотите, давайте восстанавливать наш ДНК. Не отказывайтесь от нашего ДНК. Говорите на настоящем русском языке, на котором мы пытаемся говорить, и сохранить его, и других научите. Спасибо вам за это, если вы уже взялись за это дело. Спасибо. Алексей, главные песни в вашем творчестве. Ну, понятно, «Холодная весна» – это просто гимн музыканта Джанго. Без «Холодной весны» ни один концерт не обходится.
4: Ну, конечно.
3: «Девчонки мои знакомые». Где-то у тебя был недавно концерт, где-то опен-эйр какой-то. Угу. Мои знакомые прислали мне видео, где они хором поют, снимают, как ты на сцене поешь, как они вместе хором поют, как все поле поет. И, конечно, они прислали «Холодную весну», и они стоят и плачут.
4: Да. Ну, это хорошо.
3: Это очень хорошо.
4: Хорошие слезы.
3: Они хорошие, живые, настоящие, красивые девчонки, которые знают эту песню. А им знаешь, по сколько лет? Ну, по 30 максимум.
4: Да.
3: А песне сколько это лет?
4: А песня, ну, она была опубликована в 2004 году.
3: Она с ними всю жизнь.
4: То есть они с 10 лет как бы.
3: Всю жизнь они ее знают.
4: Или с 15, да? Или сколько?
3: С 3, с 5.
4: А, нет, песня 20 лет. 20.
3: Больше.
4: Если им 35, значит, 15, да?
3: Им до 30.
4: А, до 30. 30. Ну, значит, меньше 10.
3: Молодняк.
4: Было. Да.
3: Они выросли на этой песне. В прямом смысле, на твоем творчестве. На каких песнях еще могли вырасти взрослые люди, которые нас сейчас слушают? Была, не была?
4: Ну, это было одновременно все. Была не была, там, ну, была такая песня «Папаган», там, не знаю. Ну, то, что Паша была...
3: Где новые боевики музыкальные?
4: Ну, вот сейчас я все-таки... Ну, меня сильно, конечно, я вовлекся в нашу совместную борьбу. И, ну, и много было житейских забот. Сейчас я все-таки взялся. Взялся за старое, как говорит один мой товарищ.
3: Опять за свое.
4: Опять взялся за свое. Значит, взялся все-таки доделать несколько песен хотя бы. Те, которые были давным-давно начаты, там, 2 года, 5 лет назад, там, или даже, ну, где-то так. И несколько песен я сейчас выпущу. Значит, песни эти не нацелены ни на какой коммерческий успех, им, конечно, не видать там, значит, вот этой вот любви, скорее всего, там, как к «Холодной весне» или еще к чему-то. Все-таки это было такое какое-то откровение, и такое простое, и такое искреннее. А сейчас все-таки я уже стал старше, и у меня мне самого себя удивлять все тяжелее и тяжелее. И я решил себя все-таки удивить каким-то уровнем поэтичности и драматизма. А поскольку уровень поэтичности и драматизма я все пытаюсь для себя лично повысить. Недавно несколько песен я таких исполнил в такой дружеской обстановке для одной очень замечательной поэтессы мной, значит, уважаемой Анны Долгоревой. И она сказала: «Блин, это круто». И для меня это важно. Для меня это важно, потому что действительно человек, который является настоящим поэтом, вот в отличие от меня, который все-таки больше по приоритету музыкант, но я пытаюсь соответствовать какому-то уровню поэтического языка, который во мне засел, и есть какие-то идеалы, к которым мне бы хотелось стремиться. Но я вот сейчас вкладываю, у меня вот здесь несколько песен, одна из них будет называться «Все наверх». Это о моряках, которые терпят бедствие и которые хотят попасть к себе на берег.
3: То есть свистать всех наверх, команда?
4: Ну, когда? Все наверх. Все наверх. Значит, и что интересно, мы один раз ее исполнили, значит, в клубе «16 тонн». И подошел после концерта, ну, была небольшая такая вот фотосессия, и он говорит: «Я моряк». А, значит, это очень крутая морская песня. Я говорю: «Блин, ну, классно,
3: завизировано,
4: здорово, да». Это, говорит, круто.
3: Если моряк сказал, значит,
4: просто прям вообще очень крутые. Потому что я борец за ощущения. Если песня передает ощущения, ну вот переводит человека в сопричастность к этой истории, вот это и есть действительно настоящая.
3: Про другого песня. Борца хочу спросить. Серега Бабунец, ваш тандем как поживает?
4: Ну, мы сделали все, что мы могли сделать вместе, мне кажется. Вот. Сергей очень такой плодовитый автор.
3: Это да.
4: И мне надо и своим заниматься. Я такой...
3: То есть пока ничего не продолжается?
4: Пока нет. Ну, мы же сделали несколько совместных песен, и в том числе и поучаствовали в песне Саши СТ. Значит, «Время героев» он написал. Ну, я там поучаствовал как бы своим голосом. И я...
3: Поучаствовал как исполнитель
4: я
3: или
4: поучаствовал
3: как соавтор?
4: Как музыка, исполнитель, стихи? И как не там пару замечаний по тексту. Там я Саше говорю: «Давай лучше вот так сделаем, потому что это будет более, скажем так, сильно», или там... более в русской традиции. Да, он прислушался, где-то что-то поменял, и стало еще лучше. Ну, на мой взгляд. И ему понравилось. Ну, иначе бы он не принял бы. Ну,
3: в вашем тандеме кто за музыку отвечает, а кто за стихи? Или все сообща?
4: Да по-разному там было. Нет, я вообще почти ничего не писал, да. Я почти ничего не писал. Я участвовал как аранжировщик. Ну, что-то я подправлял где-то, еще что-то. Где-то мелодию я где-то правил, да. И, ну, в общем, скорее как мелодист и как отчасти аранжировщик в нескольких песнях. Вот,
3: то есть больший вклад в музыку.
4: Да, мне на самом деле было важно поучаствовать в творческом тандеме с человеком, который мне нравится. Как человек, как музыкант, как человек, серьезно.
3: Серега, отличный парень. Привет тебе, Сергей, дорогой. Вот мы про тебя сейчас говорим. Ну, ты же с нами, правильно? Считай, что не за глаза. А вот недавно Сергей Бабунец признался, что некоторые организаторы концертов просят его не петь «Вечно молодой». Мол, песня воспевает пьянство. Вот как вы, Алексей, дорогой, относитесь к такой цензуре? Сами когда-нибудь сталкивались с ней? Ну, мне странно относиться к этой песне как к популяризации пьянства. Это же все метафоры, это же все песенные словосочетания для того, чтобы, ибо и так далее. Надо все, правильно говоришь, чувствовать. Но вот некоторым кажется, не надо популяризировать «Зеленого змея». Что теперь, это песню «Вечно молодой» не петь? Это «Лебединая песня» Бабунца вообще-то. Как ее не петь? Так вот, что с этими вот морализаторами делать? Отменить, так сказать, песню, чтобы слово «пьяный» не было в тексте, поменять это слово или петь, какая она есть?
4: Ну, да, мы вот сейчас возвращаемся тоже к какой-то части нашего разговора, когда все-таки должны специалисты этим заниматься. А специалист должен понимать, насколько широка популярная культура, что она несет, и вообще, как это связано с восприятием нашим народом каких-то вещей. Вот недавно кто-то очень правильно говорил, он говорит, ну, смотрите, сделали фильм «17 мгновений весны» и заблюрили, заретушировали полностью, когда люди курят в кадре.
3: Это же кошмар, да он курит все время. Весь сериал курит, думает.
4: Она там курит.
3: И работает
4: да,
3: на
4: и вот
3: нас. Да он заботится о нас. Он помогает нашим там, в логове врага. И курит.
4: Ну да,
3: заретушировали. Зачем заблёривать всё? Сигарету человеку? Это помогает ему работать. Ну, в конце концов.
4: Да нет, это естественный фон жизни, ну, потому что того времени... Период. Хорошо, ребята, но зожников, ну, как бы, я понимаю, но раньше ты физкультурой занимался кто-то, не все курили, естественно, но на фронте, например, фронтовиков курящих было, ну, подавляющее большинство, да?
3: Давай
4: ну,
3: закурим, что же вы товарищ просто, по одной.
4: Товарищ по одной.
3: Что, это да, песню отменять, что ли, тебе?
4: Да и нальем постоянно там, что было. Да. И что, это кому-то мешало? Да нет, никому это не мешало, как мы видим по результатам. Никому это не мешало. Это вот это не то, что морализатор, я считаю, что недалекое совершенно понимание, вернее, полное непонимание, что такое есть культура в принципе вообще. Тем более, что все-таки Сережа, он более такого рок-н-ролльного склада, да, человек, и это целая эпоха вот тех же фильмов «Брат», «Брат 2» и так далее. Об этом долго можно говорить, конечно, было ли это хорошо, потому что в фильме «Брат 2», на мой взгляд, там есть пара эпизодов, я не хочу на них останавливаться, которые, скажем так, ведут человека в крайне нехорошие ощущения. Thank you.

0: Продолжение через несколько минут.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Николай Севастьянов о возобновившихся ударах между США и Ираном.
3: Мы нечто подобное видели уже неоднократно за то время, пока действует вот это очень условное, неформальное на самом деле фактически перемирие. То есть у нас есть постоянные так или иначе удары по каким-то иранским катерам, по береговым объектам. Иран, в свою очередь, может поразить какой-то объект в странах Персидского залива и так далее. И это все воспринимается как такой уже вполне устоявшийся переговорный фон. Цель Трампа все та же, это выйти из истории и не быть проигравшим в глазах А избирателя и Б региона. Как ему это делать, он по-прежнему не очень, судя по всему, понимает и пытается таким образом, как ему кажется, улучшать переговорную позицию, но на самом деле этого не происходит. Все действия, которые в данный момент США делают против Ирана, они никоим образом не приближают никакую сделку, потому что Иран занимает довольно в этом плане принципиальную позицию, и несмотря на то, что иранская экономика несет довольно существенные потери от того, что происходит в виде иранской блокады, Иран считает, что у него есть время, есть достаточно временного ресурса для того, чтобы американцы слишком устали от происходящего и пошли именно на условия Тегерана.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
4: Сбиты два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Общее число сбитых беспилотников с начала суток достигло 27. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились во Внуково, Домодедово, Жуковском, а также аэропорту Калуги. Они действовали несколько минут, следует из сообщений Росавиации. По данным Минобороны, средства ПВО за день сбили 185 украинских БПЛА на регионами России. Их поразили с 8 утра до 8 вечера.
1: Об Иране.
4: Иран вышел победителем из конфликта с США. Это заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. Он обвинил Израиль в попытках сорвать подписание меморандума об урегулировании конфликта, передает агентство Фарс. По словам Аракчи, заключение соглашения между Ираном и США будет проводиться в два этапа. Сначала подписание меморандума из 14 пунктов, затем 60-дневные переговоры об окончательном прекращении конфликта. Обсуждение ядерной программы и снятие санкций с Ирана планируется на втором этапе. Меморандум предполагает окончание боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, рассказал глава МИДа Ирана. Документ также включает снятие морской блокады США и открытие Ормузского пролива. Объединенные Арабские Эмираты, между тем, согласились направить миллиарды долларов Ирану в обмен на прекращение атак Тегерана. Это пишет Рейтер со ссылкой на источники. Эмираты согласились выделить в общей сложности 10 миллиардов долларов, из которых более 3 миллиардов уже были переданы, говорится в статье. Отмечается, что в обмен на выплаты Иран также должен восстановить с Абу-Даби двусторонние связи, в том числе обмен разведывательной информацией и экономическое сотрудничество.
1: Обо всем.
4: Американский предприниматель Илон Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило триллион долларов после начала торгов акциями, основанной им компанией SpaceX. Это сообщило агентство Bloomberg. По его данным, акции SpaceX после дебюта на бирже поднимались до 163 долларов за бумагу. Ранее компания провела крупнейшее в истории первичное размещение акций, продав бумаги по цене 135 долларов за штуку. Как отмечает Bloomberg, рост акций увеличил совокупную стоимость долей Маска в SpaceX и компании Tesla до уровня, при котором его состояние достигло отметки в триллион долларов.
1: О валютах.
4: Официальный курс доллара в выходные 71 рубль 91 копейка, евро 82,97, курс юаня 10 рублей и 61 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Дамы и господа, Джанго. Мне кажется, что грубых моральных нарушений в песне «Вечно молодой, вечно пьяный» нету. Ко всему надо подходить с пониманием, сознанием, неравнодушием, заботой и вообще детально и трезво. Извините. А не вот это вот. Давай все. Это отменим, это заретушируем. Штирлиц никогда не курил, а этот никогда не пил. Подожди, а что вы делаете с классикой мирового кино или нашей музыки? Вы что делаете-то?
6: Я бы сказал, это вообще тотальное такое невежество на самом деле. И хотелось бы, конечно, чтобы среди тех людей, которые занимаются культурой как чиновники, все-таки чаще включали людей, которые тонко понимают и честно понимают как-то, что такое вообще культура и что такое популярная культура в частности. Потому что зачастую бывает так, и странно совершенно. Бывает, заретушируют какую-то сигарету у Штирлица, там условно, которая ни на что вообще в принципе не повлияет, не закурит человек, посмотрев Штирлица. Но при этом допускаются, допустим, поп-концерты с абсолютно сатанистскими какими-то вещами, и, пожалуйста, это в Москве, или там совершенно пошлые какие-то вещи, или матом. Причем совершенно недавно, казалось бы, уже идет СВО и так далее. Выступает известная группа, да, которая просто родоначальник мата у нас на сцене, да, понятно, о ком речь. И с маленькими детьми люди на фестивале, огромный фестиваль, оттуда мат несется со сцены. Потом они говорят, а почему у нас дети разговаривают на матерном наречии? Да потому что кто-то когда-то, будучи чиновником, будучи отвечающим за вот эти дела, не послал просто человека на перевоспитание в определенные места. Потому что такие вещи нельзя было начинать культивировать. Да, это весело. Можно было, он заработал огромное количество денег. Опять же, поскольку деньги и приоритет, то так отлично, на мате заработал. Красавчик.
5: Вот главный вот в чем критерий, же красавчик.
6: Критерий-то красавчик, потому что заработал. И вообще нам тоже это нравится. Ну хорошо, ребята, если вы такие готовы унижения такие терпеть в свой адрес, потому что там нормальный человек, воспитанный, интеллигентный, просто умный, он это не может это
5: воспринять. Другими словами, надо быть более последовательным.
6: Он не может это воспринять. А это, кстати, вот это вот последствия убийства вкуса в людях. В художественного. Это вот они, пожалуйста. Нам нравится. О, классно, нам нравится. Хорошо, ребята? Вам нравится?
5: Да только не вы, то, чтобы хорошо,
6: прикольно. Только вы в курсе, что ваши дети будут на этом мате потом разговаривать. И потом они говорят, да что, мы ничего не можем сделать.
5: Я сейчас скажу вещь более страшную. Они не только на нем разговаривают.
6: Ну да.
5: Они им думают.
6: Вот идут мимо две молодые девушки. И они произносят вот слова, которые фактически...
5: Которые Алексей никогда не слышал раньше.
6: Нет, я все слышал. Я все слышал, если я вдруг, например, уроню молоток себе на голову, на ногу, то я тоже вряд ли скажу там, типа, о боже, значит...
5: Вряд ли это будет
6: что-то по латыни. Как это неприятно.
5: Ох, какая неосторожность.
6: Как я неосторожен. Да, то есть, да, может такое вырваться, да. Но это, к сожалению, болезнь.
5: Ну,
6: это болезнь, потому что мы нас в 90-х как начали как бы выкручивать, как тряпку, значит, скручивать в три погибели вот этими всеми атаками. Так оно и произошло. Ведь в том же вот этом, как говорится, презираемом и Советском Союзе, значит, тюрьме народов, как многие, да, считают там сейчас, мат знали, но было недопустимо на улице идти громко ругаться или чтобы взрослые какие-то услышали. Это было стыдно просто.
5: Да, совершенно. Это правда. Дети не могли это сделать, при взрослых стыдно. То
6: есть, да, даже отъявленные хулиганы не ругались так матом, как сейчас просто обыкновенные дети, даже девчонки. Я же говорю, нельзя такие слова девушке произносить.
5: А что такого, ну и что? Ну и что?
6: Ну, это просто невежество.
5: Ну, конечно,
6: вот это невежество,
5: это безнаказанность.
6: Это, к сожалению, результат убийство системы образования. Вот и все. Ее специально убивали. Ну, специально убивали. Конституцию писали американские специалисты. Спасибо нашему Горбачеву, спасибо Ельцину, что они вот это допустили. Один по тупости своей, значит, а другой, я не знаю, по каким причинам. Просто, наверное, хотелось власти очень сильно и денег. Ну, мы вот живем, к сожалению, вот натворили таких дел. Мы-то будем работать. Я вот тут не совсем согласен с вами. Почему? Потому что давайте народ будет работать, а власть, значит, будет говорить какие-то вещи.
5: Нет,
6: и это будет отдельно. Мы должны объединиться.
5: Конечно.
6: Но мы не видим до сих пор. Не видим. До сих пор за редчайшим исключением это скорее не достижение системы, а достижение как бы определенных личностей в этой системе, чтобы был реальный диалог. Диалог, что вот, ребят, есть проблема. Вот я, например, будучи доверенным лицом Владимира Владимировича, значит, на выборах 2024 года, я писал же там, мы все писали такие письма, значит, типа наказ кандидату. Ну, понятно, что, ну, я говорю, какой наказ? Ну, просто предложения какие-то, да? Вот, мы же понимаем масштаб личности, какой тут наказ. И я предлагал, и говорю, давайте создавать структуру, которая бы занималась исследованиями и работе в области популярной культуры, в которую бы входило бы. Это не Министерство культуры, нет, а над этим всем. То есть те, которые бы анализировали, не просто реализовали какие-то вещи.
5: Какое-то агентство, комиссия?
6: Не просто агентство.
5: Структура?
6: Комиссия, комитет, ну, называйте как хотите, институт, я бы сказал. То есть который бы занимался реально, что полезно, что опасно в перспективе и так далее. То есть если бы этот институт существовал...
5: Изучать.
6: Если бы этот институт понимал, что, допустим, если мы сейчас будем употреблять вот такую лексику, скажем, то через 10-15 лет мы получим вот такой-то негативный результат. Или наоборот, если мы сейчас будем употреблять...
5: Это научная работа.
6: И это серьезнейшая научная...
5: Важнейшая,
6: серьезнейшая научная работа, которая должна была обладать некими полномочиями для того, чтобы просто указывать Министерству культуры, что делать вообще надо.
5: Потому что это и есть стратегия.
6: Это уже стратегический подход, да? Но что это? Ну, как бы, ну, написал на бумажке, ну и что? Ну, ничего. Поэтому что тогда делать? Надо идти во власть, надо как-то прорываться через 50 тысяч миллионов голосований, значит, еще чего-то, да? Что делать-то? Ну, вот я сейчас скажу об этом. Ну, да, может быть, кто-то услышит.
5: Кто-то просто где-то услышит,
6: что это нужно делать.
5: Надеяться.
6: Над мировоззрением-то надо работать. Ну, нельзя же просто так... Ну, не может быть, что бессмысленное существование. Есть ребята, которые воюют, они знают, за что. Они должны знать. За что воюют?
5: И видеть,
6: ну, поддержка – это само собой. А вот видеть какие-то очевидные уже результаты того, за что они там кровь проливают. Что исчезает мат, например, да, из обращения у детей. Что, например, культ потребления уходит потихонечку. Что блогеры, которые там бьюти-блогеры, они становятся там, наоборот, изгоями, а люди труда…
5: Чтобы приоритеты менялись.
6: Да. Образы.
5: Ну да.
6: Образы настоящих героев должны поселиться по-настоящему в сознании. Да. Большинства народа, а не просто там, давайте поразвлекаемся. Мы же пока все вот гражданские, которые не имеют отношения к фронту, они же все живут в парадигме, давайте поразвлекаемся, проведем прикольное время. Ну вот и все.
5: Алексей, часто бываете в Крыму?

0: И да, я проехал через, ну, почти весь, почти до Севастополя, ни на одной заправке не было бензина. Нет, да. То есть где-то люди как-то чего-то выкручиваются, как-то где-то чего-то добывают. Машин, конечно, гораздо меньше, и ситуация очень напряженная. Я думаю, что их будут нагнетать все больше и больше, и нам надо, во-первых, это выдержать надо, перенести, не паниковать, не впадать в отчаяние, не впадать в какое-то, ну, скажем, такое состояние растерянности. Для этого надо просто понимать, что мы живем в период, когда мы воюем, с нами воюют, нас хотят уничтожить. Ну, вот
1: Такова реальность. Все
0: такова реальность.
1: понятно.
0: Надо просто крепиться, скажем, мужественно переносить это, не
1: Держаться.
0: паниковать,
1: И работать.
0: не отчаиваться и работать, да.
2: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: Продолжение через несколько минут. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог-международник Елена Супонина о желании Трампа выйти из конфликта с Ираном победителем.
2: Трамп с периодичностью 3-4 дня последний месяц заявляет, что вот уже через те же 2-3 дня будет подписано мирное соглашение с Ираном. И даже сейчас, когда он пытается сдержать израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху с тем, чтобы он не бил по Ливану и не наносил ответные удары по Ирану, то текст звучит такой, что подожди немножечко еще, вот сейчас будет мирное соглашение и все будет хорошо. Но израильтяне тоже, как и иранцы, этому не верят и продолжают бомбить Ливан, а теперь еще беспилотник сбили, который летел со стороны йеменских хуситов в сторону Эйлата. То есть у израильтян появляется все больше поводов ответить и непосредственно Ирану снова, и другим его союзникам, помимо ливанской Хизбаллы. Вообще складывается впечатление, что Иран и Израиль уже готовы к тому, чтобы вновь ввязаться в драку, а Трамп делает все возможное, чтобы отложить начало этого захватывающего действия, потому что у него, видите ли, чемпионат мира по футболу, у него собственный день рождения, у него день независимости. Ему очень не хочется, чтобы ему испортили праздник.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю радио «Комсомольская правда».

0: тебе рекомендую. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Дамы и господа, Джанго. Недавно презентовали вы, Алексей, на концертах новую песню, по нашим данным. Почему сначала решили опробовать новинку на живых выступлениях? Почему не сразу залили на стриминги? Когда ждать премьеру? Как насчет нового альбома? Частично вы ответили на этот вопрос. Почему вы не злоупотребляете стримингами? Почему вы вначале выходите к живым людям и живьем поете песню, смотрите на их реакцию, а потом уже выпускаете пластинку? Вы понимаете, что это старая школа? Это основательный, серьезный подход. Почему другие так не делают? Залил куда-нибудь, запульнул трек. Выживет? Хорошо, не выжил. Я еще накатаю. Вы же вживую работаете с живыми людьми. Почему такой подход? Почему вы не хотите поменять свой подход?
2: Я всегда раньше так и делал. Я когда первый альбом был, там же была и «Холодная весна», и все вот эти песни, которые наиболее известные стали, да, так же и делалось. Я сначала студийный альбом, он был записан студийными музыкантами, я потом группу собирал после того, как уже все эти песни были в эфире радиостанций и в кино, я только группу собирал. Вот. А сейчас, поскольку ребята из группы тоже требуют новых песен, и, во-вторых, ну, люди тоже, я прекрасно это понимаю, я и сам требую новых песен, то, ну, был такой, чтобы меня немножко подстегнуть, мне иногда надо подпинывать.
1: Как я, любого творца.
2: Да.
1: Любого певца надо чуть-чуть растормошить.
2: Вот у нас скоро был концерт, значит, давай песню там, вот давай исполним. Я говорю, все, значит, зуб даю, будет песня.
1: Вообще сказал. Все,
2: да, пацан сказал, сделал. Значит, и сделал, да. И действительно, я подготовил песню к выступлению. И в этом смысле, и уже если был уже тогда набросок аранжировки, уже все там, вся эта, как это говорится, матрица, уже все было прописано, уже было, в принципе, уже можно было слушать. Вот если бы я был менее притязательным к аранжировке и к звучанию, я бы просто так бы и выпустил. Говорит, да подожди, она обалденно звучит, что ты, блин, сделал, запульнул. Ну вот я говорю, не, подожди, ну, надо, чтобы все было правильно, как бы, чтобы все звучало как надо.
1: Все понятно, перфекционизм.
2: Да, но хотя, в принципе, вот недавно я посмотрел один очень правильный фильм, американский, но есть очень хороший исполнитель, там ведь многому чему можно поучиться. Есть такой замечательный исполнитель Брюс Спрингстин.
1: И есть вот, такой музыкант,
2: да. Выпустили про него очень интересный фильм, мне было очень прямо интересно его посмотреть, потому что они там копнули как бы в природу творчества.
1: Весь фильм происходит в студии.
2: Да, но он
1: почти... Запись.
2: Нет, не до документальный фильм, то есть это художественный фильм, Брюс Спрингстин играет какой-то там парень молодой.
1: По его биографии?
2: По его биографии.
1: Я не смотрел.
2: Да, это вот он недавно вышел, я не помню, как он называется, то ли «Отчаяние», то ли еще что-то такое, вот как-то в этом всплысе, потому что там они сделали упор на то, что у него были депрессивные состояния там и прочее. И вот он выпустил один альбом из демок, демозаписей. Они просто не могли этот дух воспроизвести, который он чувствовал, когда он один в одиночестве записывал на четырехканальный магнитофон,
1: Ну, это как дома прям.
2: И рекорд-компания вынуждена была пойти ему навстречу и выпустили так. Так вот, альбом «Небраска» называется. Это просто гитара. Он подыграл себе еще на мандолине, спел и сыграл на губной гармошке. И это фактически это культурный пласт Америки. То есть это просто песня под гитару с мандолинкой.
1: Классика.
2: И классика. Оно такого себе качества. Но дело в том, что это для тех, кто понимает английскую культуру, тех, кто владеет языком. Потому что там рассказываются какие-то криминальные истории. Все на криминальных историях. Значит, он из газет брал эти все криминальные истории, их просто описывал.
1: Практически бардовская
2: история. Фактически это бард.
1: Да.
2: Вот по-нашему это бард.
1: Да.
2: И так это второй по продаваемости альбом за всю его историю. Вот это вот интересно, можно и так выпустить. Поэтому сейчас мы с нашим гитаристом Игорем Лазаревым, мы сейчас заканчиваем аранжировку этой песни. И фактически, ну, там в течение месяца, я думаю, выпустим. И к осени, я думаю, еще выпущу еще одну песню. Вот у меня была песня, которая все набирает и набирает свою популярность там, в «Ночах фабричных окраин». И что интересно, что даже молодые люди, 18, там, 17, 20 лет, они там подходят ко мне и говорят, а мне нравится вот эта песня.
1: Ну, хорошо.
2: Что я сделал ее более современной. И сейчас я тоже хочу именно в таком стиле все делать, потому что не потому, что я, значит, обращаюсь к каким-то модным аранжировщикам. Я сам аранжировщик,
1: да.
2: И я не хочу застывать как раз. То есть, с одной стороны, я перфекционист, а с другой стороны, я не хочу, так сказать, бронзоветь, плесневеть, значит, и киснуть, значит, вот в этом якобы том соку, в котором я пребывал там 20 лет назад. Нет, я хочу более современного звука.
1: С Алексеем можно встречаться всегда, в любое время, говорить обо всем, и эта беседа будет не на 5 минут, не с кондачка мы тут вопросы решаем. И, как понимаете, вопросы бывают и тяжелые, и трудные, и легкие, и приятные, и всякие, вдумчивые. Все это очень серьезно, все. Поэтому говорим подробно, говорим много, и на каждый вопрос разворачиваем тему. По-другому никак. Мы взрослые ребята и говорим, опять же, стараемся говорить во благо, чтобы и вам было интересно, и самим надо во всем разобраться. Алексей к нам снова скоро придет, я уверен. Я просто беру с него обещание, потому что мне приятно с ним говорить. Сейчас мы будем расставаться, надеюсь, ненадолго. А вы слушайте, впитывайте, переслушивайте. Можете спорить, можете комментировать, делайте, что хотите. Но слушайте все, потому что не то чтобы для вас стараемся, мы вместе с вами весь этот разговор ведем. Алексей, дорогой, планы на лето, концерты, клипы, и вот это вот все, и разбегаемся. Кто куда, кто на самолет, кто на поезд, побежали.
2: Да, ну, во-первых, я хочу пригласить всех на концерт 14 июня в клуб 16 тонн. Как правило, это очень такие теплые концерты, которые проходят, мы традиционно их прям проводим. Буду всех рад видеть, и я думаю, что будет очень здорово и, как всегда, задушевно и драйвово.
1: Сейчас знаю, скажу контакте. Модную фразу. Подписывайтесь на все наши...
2: Ссылка в описании.
1: Да, ссылка в описании. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, слушайте. Будет хорошо. С нами точно и веселее, и познавательнее, и осознаннее. Ладно, не будем жонглировать современными терминами, скажем по-простому. Спасибо Алексею, что он есть, что он приходит к нам, и спасибо, что он откровенно рассказывает обо всем, о чем мы его не спросим. И спасибо за то, что все его ответы держатся на личном опыте. Дорогой Алексей, Джанго, слушайте, переслушивайте, подпевайте, растите, воспитывайтесь. Послание сегодняшним новым поколениям, которые хотят быть рок-звездами и артистами на сцене с гитарой. Парень с гитарой – мечта любой девчонки и мечта стать этим парнем с гитарой – мечта любого нормального парня. Что нужно для этого сделать? Воспитание, образование, еще что?
2: Не знаю, мне кажется, что... Просто нужна любовь к музыке, любовь к поэзии, вот и все. Но сейчас очень много люди думают о том, сколько это соберет лайков, сколько просмотров и так далее. То есть все строится на этом. Меня это в достаточной степени печалит, потому что я все реже и реже сталкиваюсь с проявлением настоящей музыки, настоящего искусства, настоящей поэзии. И обычно все-таки это делают старички уже. Ну, то есть старички, которым все-таки уже больше 35, там, 40 лет, эти могут меня впечатлить. А когда во главу угла ставятся просмотры, лайки и прочее, то, ну, к сожалению, так или иначе, это все уходит в небытие очень-очень быстро. Я все-таки как бы старой школы, я сторонник действительно настоящих песен. Лучше оставить после себя одну хорошую песню, которую будут слушать десятилетиями, ну, такова моя позиция, чем вы соберете 50 тысяч лайков, там миллионы, миллиарды просмотров, и ее забудут завтра.
1: И все спросят, а кто это?
2: Да, ну, дело даже не в том, что кто это, вот пускай песни живут дольше из своих авторов, вот это вот действительно, мне кажется, важно. Пускай дети говорят, что это мой папа написал. Ну вот, и это будет актуально. Вот важно, почему я всегда и хотел живые инструменты, всегда был приоритет такой. И, потому что все-таки оно остается неизменно. Не так мода влияет на это. Хотя, еще раз повторюсь, я люблю очень современный звук, и современные синтезаторные звуки, и там и барабаны, и прочее. Но главное, чтобы это было от души.
1: Вот главное слово, чтобы было от души. Вот почему наши разговоры с Алексеем Поддубным бесконечные, потому что от души. А душа у нас при встрече вместе с вами и друг с другом поет. А это очень и очень важно. Поверьте, это играет в долгую, это помогает нам во всем. Джанго, в студии радио «Комсомольской правды» поговорили обо всем на свете. И еще не раз, даст Бог, встретимся и поговорим. Вам удачи, спасибо, пока.

0: диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Философ Александр Дугин о пути России.
2: Мы подходим к уникальному, очень интересному синтезу правых и левых, если угодно, русских вечных истин. И справедливость, и мир, и земство, и открытость, и братство. Вот эти все основные принципы народа и одновременно суверенитет, мощь, могущество, сила, независимость, которые воплощены в нашем государстве, они должны быть гармонизированы между собой. И в принципе сейчас декларации нашей верховной власти во многих направлениях и последовательные шаги по внедрению этих принципов, все это уже приобрело конкретные формы. Это не просто лозунг.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Мария Фролова.